0: такой характер у меня, скажем, такой нелегкий был. Я всегда добивался того, чего хочу, и старался это делать. Всегда у меня такие лидерские качества всегда в моей жизни проявлялись.
1: Может, это не нелегкий, а просто определенный характер мужчины не инфантильного. Все-таки в горах мне сложно представить какого-то маминого такого инфантильного мальчика.
0: Ну да, может быть, и так оно есть. Вот и вот, скажем так, меня всегда тянуло к лидерству, да, в моих компаниях. Я всегда хотел быть первым, и хотел быть на высоте как-то, и поэтому всегда как-то вот я брался за все, что можно браться, я брался. И занимался много спортом. В детстве я много спортом занимался. Уже когда переехали сюда, в Россию, занимался и боксом, занимался и борьбой. У меня было по 7 тренировок в день. Я занимался и плаванием, и футболом. Везде хотел себя попробовать, скажем так. И, наверное, успеха, какой-то вот такой чрезмерный успех мне как-то, может быть, вскружил мою голову, или, может быть, это как-то мне повредило, наверное. Казалось бы, вроде бы спорт и постоянная занятость, но все равно как бы вот повредило это мне. А причины были разные, конечно. Я думаю, что это гордость. То есть гордость привела меня к тому, что я начал употреблять наркотики. Гордость и такое чувство у меня внутри было. У меня дело в том, что у меня отец тоже употреблял наркотики. Я всю жизнь это знал. И, знаете, как-то мне не по себе это было. И однажды, 16 или 17 лет мне было, вот так получилось, что у нас были наркотики. То есть ребята предложили на дискотеке, предложили попробовать. Знаете, а друзей своих я всегда гонял за это. То есть я всегда говорил, что это плохо, что это нельзя, что это не, мы не должны этого делать. Как бы я был таким, как бы, проповедником правды. Вот, всегда я был противником этому. Но в этот раз, когда предложили, я как бы хотел доказать себе, доказать окружающим, доказать своему отцу, что бросить это можно. Можно попробовать и отказаться. От этого отказаться можно. Что на это у меня хватит, на это силы воли. Вот такой вот голос внутри меня говорил, что ты сильнее этого, ты сможешь сделать. Я попробовал. Мне, конечно же, мне понравилось. На следующий день я начал проверять себя, проверять свое сердце, свои мысли, свою голову. Я думал, стал ли я наркоманом, и я начал заглядывать внутрь себя, и я как бы сказал, да нет, все нормально, все хорошо, я могу контролировать себя, я могу от этого отказываться. Через какой-то очень короткий промежуток времени я попробовал опять. И не попробовал, я был уверен, что я не стану никогда наркоманом. Я буду пробовать, кайфовать, но наркотики, это наркоманами, скажем так, становятся слабые люди. Вот. Но оказалось так, что наркотик погубил меня и мою жизнь, и мне было, скажем так, 5 лет я употреблял, 5 лет я не мог соскочить с иглы. Через 2 года только я понял, что я попал в безвыходную ситуацию, что жизнь моя, она превратилась в буквальном смысле в ад. Вот. Я думал, что дальше делать, я думал, может быть, мне... Как мне бросить? Я думал, что, может быть, мне попробовать пойти в армию. С учебой, конечно, я завязал. Подумал, может быть, пойти в армию. Я пришел к прапорщику и говорю, возьми меня в армию. Он говорит, нет, друг, наркоманов мы не берем. Потому что, я тогда пришел. Первый раз я пришел, показал свои руки, уколы, сказал, что я наркоман. Они сказали, нет, мы наркоманов не берем в армию. То есть, было понятно, что они меня хотели отправить уже в больницу, чтобы я отлежал, и отказаться от меня. Но через какое-то время я понял, что надо идти в армию. Думаю, может быть, это мне поможет. Я пришел, поговорил так по душам с ним, хорошо поговорили с прапорщиком. И он говорит, хорошо, говорит, через неделю поедешь в армию. Через неделю, говорит, мы тебя отправляем. И дал мне справки, направления. Иди, собирай, через неделю едешь. Я радостный, довольный тем, что, может быть, что-то изменится. И вот всю неделю я не употреблял наркотики. Я пошел, там, сдал флюорографию, еще какие-то, и сдал на ВИЧ, на гепатит. Вот, и у меня через какое-то время обнаружили ВИЧ. И после того, как мне врачи сказали, что ты ВИЧ-инфицированный, тогда я сказал для себя, зачем мне жить? В армию меня не взяли, соответственно, я сказал, а зачем мне бросать вообще? То есть, если скоро, по сути, я уйду с этой жизни, и нету никакого смысла в семейной жизни, потому что зачем это все нужно? Вот. Я, конечно же, понял, что смысла нет бросать-то вообще. Прям выходя из больницы, я пошел на точку и опять начал.
1: Просто как взял. Крылья выросли.
0: Да, да, да, просто как крылья выросли. Крылья выросли, и я просто полетел. И меня сорвало с последних. То есть, мне какая-то, если у меня была какая-то надежда на тот момент, то тут было все.
1: Даже
0: все было
1: не
0: кончено.
1: Надежда, а мотивация.
0: Да, да, тут все кончилось, тут смысла нету в жизни. Пей, гуляй, веселись, душа. Вот, потому
1: завтра
0: что все, завтра умрем, и все. Вы знаете, вот чем больше я пробовал наркотик, тем больше я напивался, тем больше я вот употреблял, тем как бы вроде бы мне с одной стороны и жить-то мне, и умереть-то мне не страшно было, но с другой стороны какое-то приходило понимание, какое-то вот ощущение, что все-таки есть как что-то за после смерти, загробная жизнь какая-то есть, и что-то там есть. Все-таки понимание то, что ад, он существует. И, вы знаете, на сильных ломках, на вот когда мне испытывало вот это когда вот вместо костей кипящее масло, я не знаю, вот, когда каждая клетка организма этого кричит, боли, все болит, и ты не можешь не спать, ты не можешь не есть, ты не можешь, то есть ничего делать, ты не стоять, не сидеть, не лежать, ничего ты не можешь делать. Это в голове только одно: доза, доза, доза. Я пытался как-то вот сбросить дозу, пытался вот как-то перекумаривать, еще что-то. И оставаясь один дома, пытаясь вот спрыгнуть с этого, я думал, а зачем жить? Вот уйти из жизни. Но и с другой стороны, я думал, конечно, куда я попаду? Конечно, я попаду в ад. А там что? А там вечная ломка.
1: Вот в любом случае, я скажу так, это начало поиска. Вот это.
0: Возможно. Возможно. Возможно, что тогда это так и было.
1: Роман, сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим наш разговор.

0: В эфире программа «Выбор». Я Наталья и наш гость Роман. Ну здорово. Усилий ты много приложил. Во всяком случае, это заслуживает уважения. Послать себя в армию, чтобы спрыгнуть, это нормально, это мыслящий человек, да? Потом оказалось, что ВИЧ, в армию не взяли, и новая волна наркотиков.
1: Новая волна, апатия и бессмысленность. И тогда, на тот момент, мой отец, как бы мы с отцом начали уже употреблять наркотики. Вот. У меня отец не был, конечно, таким, как я, наркоманом. Мой отец всегда работал, своим трудом зарабатывал. Вот. Он хороший специалист в области полиграфии. Я же, что я мог делать? У меня же нет никакого ни образования. Конечно, меня потянуло в преступной сферы, и приходилось обманывать, и воровать, и заниматься всякими нехорошими делами. Вот, и поэтому, конечно, это были проблемы и с милицией, были и с преступниками проблемы, и просто с наркоманами были проблемы. Бывало, что меня вывозили в лес, и хотели и убивать, и убить хотели, и были такие случаи. Бывало, что были потусовки, где сильно, скажем так, доставалось. Конечно, я тоже причинял людям много вреда. Вот, но я, честно говоря, вот как бы с одной стороны, я не боялся смерти, но с другой стороны, был большой сильный страх. Я много раз хотел сделать себе передоз и покупал наркотики, употреблял их, и либо я засыпал, просто засыпал, либо меня не брал наркотик. То есть я думал, почему? И за всю мою жизнь, какая же у меня доза была сильная? То есть ни разу не было передозы. Ни разу не было вот того, что я просто вот почернел бы еще что-то. Мои друзья, приятели мои по прошлой жизни, постоянно на моих руках вот у них были передозы. Я смотрел на это все. Я их откачивал, их спасал. Сейчас, конечно, большая часть их просто нет в живых. То ли они умерли от СПИДа, то ли от передоза.
0: Роман, ну вот в связи с твоими словами, что я и хотел бы себе что-то сделать. Но вот несколько человек у нас на радио, когда свидетельствовали, они говорили, если бы я точно знал, что потом, после смерти, ничего нет. Но ты знаешь, я еще не встречала таких людей, которые бы твердо были уверены, что смерть – это последняя черта и точка.
1: Ну, я искал того, чтобы закончить эту жизнь. Потому что мне было больно, мне было тяжело. Тяжело в первую очередь, конечно, в моем сердце. Я испытывал постоянное желание употреблять, постоянно. Когда я употреблял, я не чувствовал, что... Я постоянно испытывал эту пустоту. И это буквально в смысле меня убивало. Вот. Я хотел найти выход. Хотел изменить свою жизнь. И даже с отцом мы пытались бросить. Я в другие города уезжал. Много раз мы лечились. За 5 лет я... я не знаю, 10-15 раз. Сколько раз я лечился.
0: То есть... Ты не рассказала маме. У мамы муж наркоман и сын наркоман.
1: Для матери моей это, конечно, трагедия. Большая трагедия. У меня еще сестра родная. Сестра моя родная, она вышла замуж и уехала. На мать, она тоже, видя уже эту проблему, как бы она всегда хотела помочь. Она старалась помочь. Она это единственное было, единственный человек остался на тот момент, который протягивал мне руку, несмотря ни на что. Вот она помогала мне. Хотя тоже уже не могла с нами жить, и поэтому уехала к сестре. Ну, к своей дочке уехала, она жила в другом городе, и уехала туда, и приезжала буквально к нам раз в месяц, и там помогала, там прибиралась, готовила еду, вот, и уговаривала буквально в смысле что-то делать, как-то лечиться, как-то вот что-то... Она делала разные шаги, она обращалась к разным людям, но, знаете, вот последняя ее, скажем так, инстанция, это была церковь. Она пошла в церковь, она не знала, где искать выходы, поэтому она вот взмолилась буквально, она не была верующая. Она пошла в церковь, и, знаете, счастье было в том, что это было протестантская церковь, где были бывшие наркоманы, где они его встретили, вот они поговорили с ним, побеседовали. И они говорят, давай мы придем с ним побеседуем, то есть со мной. Я говорю, мы придем, побеседуем, поговорим, отправим. Есть вот такие реабилитационные центра для наркоманов, алкоголиков, где вот люди жизнь свою меняют. Они показывали, они действительно рассказывали ей, и у нее появилась надежда. Первое, что появилось у нее надежда. Она, конечно, пригласила их к себе домой. И вот однажды я прихожу домой. Прихожу домой, и у меня такой, скажем так, маленький шок. Я захожу в дом, сидят на кухне два молодых человека, моя мать, пьют чай. И у меня сразу мысль, думаю, милиция. Пришли меня забирать. Думаю, вряд ли будут они чаем с моей мамой пить. Потом думаю, преступники. Но нет, что-то на преступников они не совсем похожи. Вроде бы и похожи, но с другой стороны, улыбка какая-то у них.
0: Очень такая, добрая.
1: Очень добрая, да. Думаю, не похоже. Не похоже. Тогда думаю, что? Вроде бы на лице-то у них отпечатки есть определенные, но совсем это не те люди. Они мне начали рассказывать. Они рассказывать начали о том, что есть Бог, который может простить меня, который может меня принять, такой, какой я есть. Который Бог, который может наполнить и заменить ту заполнить ту пустоту, которая внутри моего сердца. И у меня было желание употреблять. Они говорят, что Бог может избавить меня от этого желания и дать настоящее желание, желание жизни. Они мне рассказали о реп-центре. Вы знаете, я на следующий день поехал в реп-центр. Они мне помогли. Я захотел. Вот в тот момент у меня появилась надежда.
0: Подожди. Ты захотел отдохнуть, пересидеть, перекумариться, или ты поверил, что есть такой Бог, о котором рассказали?
1: Я увидел то, что есть выход. Это для меня это было... Это первые люди, которые смогли бросить. Когда они сказали, как их зовут, как их были клички из прошлой жизни. Я знал этих людей. Я, точнее, не их знал, я слышал о них. И когда я думаю, неужели вот это те люди, которых я слышал когда-то, то есть и вот они сидят, и они нормальные, они здравые люди, а у них нету мата или еще что-то, у них нету... Знаете, всегда видно, когда человек что-то хочет развести, с тебя что-то получить.
0: Роман, еще один небольшой вопрос. Угу. Почему ты сразу решил ехать? А очень многие люди, которые хотят избавиться от наркотиков, не очень многие, почти все, они говорят, хочу избавиться, но завтра, через неделю, через месяц поеду.
1: Меня впечатлило. Впечатлило это свидетельство ихнее. Впечатлило то, что есть естественный выход, понимаете?
0: Он тебе был нужен.
1: Он мне нужен.
0: Вот и все.
1: Он мне нужен
0: был. В этом все объяснение.
1: Без сомнения. Он мне нужен был. Я хотел как-то жизнь свою изменить.
0: Ведь многие себя обманывают, да, что им нужен выход. Угу. Им просто плохо. Угу. И они говорят, что им нужен, но он им не нужен.
1: Я думаю, что какая-то частичка веры, возможно, внутри меня была. Вот. Хотя отношения, конечно, с Богом у меня их не было. Хотя, может быть, даже я и думал, что они есть.
0: Ну, неважно.
1: Но их
0: тот
1: не было.
0: Бог, о котором тебе рассказали, он имел право на существование, его стоило уважить, такого Бога.
1: Вот. И я поехал. Поехал на следующий день. Я пробыл в реп-центре, в том реп-центре, в который меня отправили они, пробыл одну неделю. Через неделю я ушел. Я был там первый человек в этом реп-центре. Первый человек, и там был бывший коровник. Вот. Но там был один бывший наркоман, который мною занимался. Знаете, для меня это была фантастика буквально в смысле. То, что я неделю не пил, не курил, не кололся, не ругался матом. То есть для меня это было удивлением буквально в смысле. И поэтому я думал, как так? Ну, мне правда не хочется. Так получилось, что я действительно был там первый человек, и там буквально не было никаких условий. То есть, ничего не было. Там были голые стены, без окон, без дверей, бывший коровник. Вот. На данный момент сейчас это нормальный, здравый, хороший реабилитационный центр. Но на тот момент я был первый человек.
0: Роман, спасибо большое. Прозвучит еще одна песня для всех нас. И мы будем говорить с тобой дальше о дальнейшей твоей судьбе. Все-таки интересно, ты пробыл в реп-центре только одну неделю. Сейчас ты руководишь реп-центром.
1: Да.
0: Но мы продолжим наш разговор через пару минут.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Роман Семенов, руководитель реабилитационного центра в деревне Никулино. Роман, имеет значение, вот тебе сказали ребята, которые пришли к тебе домой, вернее, к маме к твоей пришли домой, да, и тебе засвидетельствовали, что они тоже наркоманы, что Бог их спас. Имеет значение, кто тебе сказал об этом? Вот сказал бы тебе такой чистенький-чистенький с белым воротничком, который никогда сигареты не выкурил, он бы тебе сказал, что есть великий Бог, и он спасает. Или сказал наркоман, который погибал?
1: Конечно, есть.
0: Имеет значение, чтобы конечно, наркоману есть. Сказал наркоман.
1: Ну, скажем так, для меня это было сильное значение. Вот, потому что для меня это было неоспоримо. То есть...
0: Очевидно.
1: Да, да, очевидно, стопроцентно, потому что понимаете, до этого момента мать мне говорила. Она говорила на протяжении какого-то времени. Где-то она там в интернете нашла какой-то реабилитационный центр. Где-то кто-то ей что-то там сказал. Но она не была на тот момент в церкви. Но где-то она что-то, какую-то информацию она находила. И она предлагала, говорит: Роман, давай поедем, давай вот сюда, вот, давай туда, давай сюда. Я говорю: да-да-да-да, мам, поедем. Но сам внутри как бы говорил, что да-да-да, чтобы только, ну, она успокоилась, как бы, но я сам про себя думал, да нет, какой, от этого избавиться невозможно. Где-то там опять какие-то для меня это шарлатаны, или опять клиники, или опять наркология. Наркология – это вообще отдельная история. Я в наркологию ложился с одной дозой, с маленькой дозой, выходил с большой дозой, то есть выходил еще с большей дозой, представляете? То есть такая вот была история. Вот, поэтому как бы для меня это не было. А когда пришли эти ребята, для меня это был... Я видел шрамы на их лицах, на их руках. Причем шрамы, ну, такие не вчерашние, вот, а уже зажитые, зажившие. Я видел светлые лица у них, реально светлые лица, добрые глаза, то есть чистые глаза. А чистые глаза, их никогда не перепутаешь ни с чем.
0: Так вот, как коснулся лично тебя Бог? Через что? Вот в реабилитационном центре второй раз, когда ты поехал уже?
1: Первый раз, когда я поехал, и для меня это было удивление, то, что я не употреблял. Я не понимал, что со мной происходит.
0: А второй раз?
1: А второй раз я... Когда я ушел с первого раза, я сильно-сильно упал. То есть меня буквально, ну, сказать, с ума сошел, наверное, слабо сказано. Вот это действительно было семь злейших, которые вошли внутрь меня. Как говорит Библия, что человек не должен, сердце человека не должно быть оставаться пустым, да. И вот я тоже остался пустым, незанятым. Хотя мысли были хорошие. Думал, что я буду жить нормальной, полноценной жизнью, что вроде бы все хорошо. Но понял, что был обманут, и побыстрее постарался попасть опять в реп-центр. И тогда уже мать моя, которая опять же переживала, она дала мне другие адреса, вот, которые нашла в интернете. Вот. Я поехал в реп-центр. Когда я приехал туда, я увидел уже ни одного, ни двух, ни трех, а уже полный реабилитационный центр. Там были в основном бывшие наркоманы. И из них это было из 15 человек, там, наверное, человек 11, это бывшие наркоманы были. Те, которые проходили реабилитацию, те, которые уже трудились там. Вот. Я смотрел на них, и они были для меня примерами, как бы, да. Но в первый же день я на тот момент очень сильно уже боялся ломки. Я не хотел испытывать это еще раз и еще раз, потому что для меня это было, скажем так, страшно. И в первый день, когда вечером все собрались для молитвы и изучения Библии, мы читали Библию, и в конце, когда начали все молиться, обращаться к Богу, обращались своими словами. Для меня это было ясно и понятно. То есть для меня не было это какой-то загадкой. Я просто видел людей, которые просто от сердца обращаются к Богу. То есть это не было... Это была простая русская речь, то есть понятные для меня слова. И знаете, у меня такое, как бы, было такое открытие, оказывается, с Богом можно разговаривать, ну, как с человеком.
0: По-человечески.
1: Да? По-человечески, mm-hmm. да. И тогда я обратился к Богу. Ну, конечно, первое мое обращение было это: я не достоин того, чтобы обращаться к тебе, и я хочу жизнь свою изменить. Прости меня, я сделал много зла в своей жизни. Когда мы помолились, ребята начали меня после поздравлять и говорить «Слава Богу!». Я не понимал, что, в чем дело. То есть, оказывается, они приняли это как факт покаяния. Но это действительно был мой как бы факт покаяния. Ну, вот, потому что я не понимал, я многих вещей, очень много вещей не понимал. Но вот сердце мое было открыто для того, чтобы Бог работал внутри меня. Знаете, это и первое мое свидетельство было такое, что я в первую ночь, когда я ожидал сильной и страшной ломки, у меня была большая, огромная доза. Больше 10 грамм героина я употреблял за день. И я ждал сильную, страшную ломку. Но ее не было. У меня болела спина, был насморк, были сопли, но кости не выворачивала. И всю ночь я прочитал псалмы, мне ребята дали псалмы, со мной сидели полночи, даже больше полночи со мной сидели просто. И после я читал, и то есть я мог это пережить, эту ночь. Самую страшную первую ночь я мог пережить. Для меня это было большим удивлением.
0: Роман, и даже больше того. Я часто это здесь слышу. Mm-hmm. Я часто слышу в студии, что не было ломки. Это чудо на самом деле вот для наркомана.
1: 100% чудо. 100% чудо. Понимаете, было плохо физически, но ломки нету. Для меня это вообще невозможно. Я ждал, у меня была такая ломка, что у меня соседи не спали. Понимаете? Соседи за стенкой не спали, потому что знали, что у меня ломка. Вот. Я такую испытывал, ну, сильные боли, скажем так, да? Ну, да. Не могу даже описать, что это такое, да? Это страшное состояние человека, ну, когда болит всё.
0: Ну, ты сказал, что когда вместо костей, как горящая магма расплавленная.
1: Да, это... И кровь у меня сворачивалась. У меня от введения наркотика кровь у меня сворачивалась. Mm-hmm. То есть, когда я брал контроль, шприц, мне внутри шприца у меня кровь, она в хлопья превращалась. То есть было и такое. То есть и не мог. Я часами сидел, для того, чтобы уколоться, для того, чтобы ввести себе эту дозу. Часами сидел. И мне это было достаточно сложно, трудно сделать. И вот я ждал, и вы представляете, у меня не было. И вот это не было. И больше того, в первую ночь я буквально на 15 минут я задремал. Ну, как бы вроде бы, как будто бы заснул.
0: Роман, отойдем от тех ужасных событий. Сегодня ты руководитель репцентра. У тебя красивая молодая жена и маленькая девочка бегает по двору. И ты при этом инфицирован. У тебя здоровый ребенок, у тебя здоровая жена. Расскажи нам о сегодняшнем дне.
1: Я остался на служении. Это было 8 лет тому назад. Я принял такое решение, потому что я долго думал, и Бог позволил мне помогать таким же, как и я в прошлом.
0: Ты захотел?
1: Я действительно захотел. Захотел, и не просто захотел. Я как, знаете, вот как сильно хочешь пить, да, вот жажду такую испытываешь. И вот я также испытал жажду помогать таким же, как я, наркоманам, алкоголикам. И когда к нам в реп-центр приходили наркоманы, я испытывал очень большое желание помочь ему.
0: Ну, по-моему, только с таким условием можно служить таким неблагодарным людям.
1: Да, возможно. Вот, и через 5 лет вот, служения, знаете, для меня это ВИЧ, это как бы я вроде пришел к Богу. Я обрел счастье, действительно, свободу от греха. Вот. Ну, ВИЧ, как бы, он мне не давал, вот не то, что не давал покоя, да, а я как бы не представлял, я думал: Господи, вот ты мне столько жизни дал, столько показал. У меня есть и здоровье, есть друзья, настоящие друзья, вот не такие поддельные, как у меня раньше были, а хорошие друзья, которым я могу делиться, доверять, общаться, и меня поймут, не насмеются надо мной, понимаете, где не нужно мне, я просто могу быть с собою, да, не нужно мне маски эти примерять, да, и вот, я думаю: Господи, ну как же семья? Ведь у меня есть как бы определен. Хотя я всю жизнь свою смотрел на своих родителей и смотрел, как они жили. Где-то они ругались, где-то еще что-то. Я смотрел на других людей, на соседей, на родственников. Я думал, есть ли в этом смысл или нет. Но когда я увидел христианские семьи, как они долгое время живут и испытывают счастье от совместной жизни, мне очень захотелось, честно говоря. Мне очень захотелось. Я молился, я спрашивал Бога. И, знаете, однажды я познакомился с одной сестрой. Мы ходили, раздавали Евангелие по улице, я познакомился с одной сестрой. И мы вот с ней общались, беседовали, и как-то вот она изменила мое мировоззрение вообще к женщинам. К женщинам, к сестрам. Я смотрел, думал, Господи. И, вы знаете, я 3 года за нее молился. 3 года за нее молился. Но молился я лишь только с одним. Господи, у меня есть ВИЧ. Есть много болезней. У меня такой, скажем так, опыт жизненный, старый, да, грешный. Захочет ли она быть...
0: 3 года ты любил девушку и не женился. Ожидал?
1: Скажем так, я не понимал вообще, что такое любовь это или не любовь. Вопрошал именно конкретно об этом человеке.
0: Ты смотрел на нее, ожидал. Да. 3 года.
1: Да, да. 3 года. 3 года я спрашивал у Бога позволения. И волю Божию познал. Хотел узнать волю Божию.
0: А что в это время делала? Она знала, что она тебе нравится?
1: Нет.
0: Нет.
1: Нет, не знала. Ну, конечно, мы общались, и, ну, может быть, где-то глазки друг друга и строили, но вы понимаете, что там как бы я не делал, потому что я в служении нахожусь, я в труде, как бы круглые сутки, и все там с братьями тоже. Тогда не было еще руководителя центра, был помощником. Ну, вот. Но так вот пришел, и Бог однажды ответил. Бог однажды ответил, что можно действовать, можно подходить. То есть, ну, это, конечно, долгая история, как это было, но Бог позволил это сделать. И, знаете, когда я подошел и сделал ей предложение конкретно, что сестра, я хочу, чтобы ты была моей женой, она сказала нет. Она сказала нет, я вообще не хочу выходить замуж. Вообще не хочу. То есть, для меня это был как бы шок. Я, вернувшись домой, я не могу понять, думаю, что же такое? Думаю, вроде бы я долго, вроде столько молился, и Бог мне ответил, конкретно ответил. И тогда начал обращаться опять к Богу. Я говорю, Господи, И тогда, знаете, вот как я решил, как бы, как завет, знаете, заключить. Я говорю, Господи, вот она, вот только она, другая мне не нужна. Если я подойду, я куплю кольцо, уже более официально сделаю. Подарю ей кольцо, там, ну, то есть сделаю ей еще раз предложение. Господи, но это если она откажет, я тогда никому не подойду. И вот я вот действительно решил тогда в своем сердце, решил это тогда сердце. И тогда я понял, что действительно люблю этого человека, и я сказал так Богу, я молился, и, знаете, это, сделал предложение уже. И через неделю она не смогла. Она говорит, я не знаю, но я не могу сказать нет. Вот. И она вышла за меня замуж, зная, что я ВИЧ-инфицированный. Она не побоялась сделать этот шаг. Ну, вот. И у нас родился ребенок здоровый, полноценный, красивый, хороший ребенок, умный, здоровый. И вот уже 3 года мы совершаем вместе совместное служение.
0: И сейчас здесь. Это можно назвать полнотой.
1: Ну да.
0: Ты здоров. У тебя есть жена, которую ты любишь. У тебя есть ребенок. И у тебя есть служение. Оно не просто любимое служение, а как ты сказал, как от жажды ты за него схватился. Да. Не от безысходности. Да. Это был твой выбор.
1: Да. Мы поженились и поехали как миссионеры вот в Тверскую область, Вышний Волочок. Приехали для того, чтобы совершать служение как миссионеры. Здесь открывать совместные смежный центр реабилитации для мужчин и женщин.
0: Роман, спасибо. И то, что вы открыли, сегодня я это увидела.
1: Угу.
0: Мне понравилось.
1: Слава Богу.
0: Спасибо. Спасибо. А я напомню всем, кто нас слушал, что в эфире была программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова. И наш гость сегодня Роман Семенов. Запишите наш адрес: город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».

0: 6 часов вечера по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Приглашаем вас послушать программу передач этого часа. Вначале выйдет в эфир передача «Вечная истина», затем получасовая программа «Хлеб жизни». В конце часа слушайте краткие передачи, увлекательные истории и сложные вопросы.
2: В эфире программа «Вечная истина». Мы изучаем Библию. Тема сегодняшнего разбора такова: «На все воля Божья». Слушайте пастора Геннадия Строкова.
3: Мир вам, дорогие радиослушатели! Продолжая изучение 8 главы книги послания к римлянам, мы подошли к стиху 26. В этом стихе Павел все еще размышляет над всем тем, что он уже говорил, и в стихе 26 Павел пишет: «Так же». Вы должны спросить себя: «Так же, как что?» Павел пишет: «Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией». Это великий отрывок, особенно потому, что он имеет отношение к молитве. Так о чем же в нем говорится? В этом отрывке говорится, что мы не молимся так, как нам следует. И знаете почему? Мы знаем, что если мы являемся христианами и просим о чем-то Господа по воле Божьей, то Господь услышит нас и даст нам, если мы верим. Тогда почему же мы не молимся? А потому что мы не знаем, в чем заключается Божья воля. Мы не знаем, о чем мы должны просить. Мы знаем, что Господь есть, что Господь имеет контроль над всем, что Господь всемогущий и вселюбящий. И мы знаем, что если попросим что-то по Его воле и будем иметь веру, то Господь даст нам то, о чем мы просим. И несмотря на все это, мы все равно не молимся. И причина заключается в том, что мы не знаем, что просить. И далее звучит великая истина. Павел говорит, что сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. И Господь знает, что лежит на сердце, потому что Господь знает мысли Духа. Господь знает, о чем молится Дух. И Дух уж точно молится согласно воле Господней. Таким образом, мы не должны искать слова для этой молитвы. Святой Дух ходатайствует за нас, и наше сердце говорит воздыханиями неизреченными. И тогда Господь отвечает. Таким образом, вы не всегда должны выражать свои просьбы словами. В данном отрывке, если выразить его в двух словах, говорится: «Даже если мы не знаем, о чем молиться, мы все равно должны молиться. Потому что если вы молитесь, Дух Святой может ходатайствовать за вас согласно воле Господней». Думаю, данный отрывок подразумевает следующее. Даже если вы молитесь о неправильных вещах, все равно молитесь. Потому что когда вы молитесь, и в вашем сердце есть истина, Святой Дух будет ходатайствовать за вас согласно воле Божьей. Поэтому даже если то, о чем вы просите, будет неправильным, все равно просите. Мы не получаем, потому что не просим. Иаков говорил, что мы не имеем не потому, что мы просим неправильного. Он говорил, что причиной является то, что мы просим об этом неправильно. Я считаю, что Священное Писание говорит нам о том, что если вы не знаете, о чем молиться, это не должно удерживать вас от молитвы. Все равно молитесь. И даже если вы молитесь о неправильных вещах, но при этом ваше сердце является истинным, Святой Дух будет за вас ходатайствовать согласно воле Господней. Бог Отец знает секреты вашего сердца лучше вас самих. Господь знает мысли Духа Святого. Поэтому, если вы просите неправильных вещей, Господь даст вам истинных. Хороший пример мы можем найти в хождении иудеев. Моисей жаловался Господу об ужасном поведении иудеев. Он говорил, что эти люди требуют еду и воду. А где я могу взять им еду и воду? Они хотят мяса. Где я должен взять мясо? Моисей был в отчаянии. И в одной из своих молитв он просил Господа лишить его жизни, потому что он не мог больше вести этих людей. Господь ответил Моисею. И знаете, что Бог сказал ему? «Моисей, ты не должен умирать, и я расскажу тебе о том, в чем ты нуждаешься. Ты нуждаешься в 70 людях, которые бы помогали тебе. Ты пытаешься все сделать сам, Моисей. Просто найди 70 человек, которые могли бы помогать тебе». У Моисея было около 2 миллионов людей, и он был для них всем – правителем, судьей, отцом, советчиком, священником и пророком. И все это Моисей делал сам. Он должен был научиться управлять, анализировать, организовывать, контролировать и так далее. Но Господь сказал, что для этого Моисею нужно 70 человек в помощь. И Господь дал ему этих людей. И тогда Моисей уже больше не хотел умирать. На этом примере мы видим, даже когда Моисей молился о неправильном, Господь знал его сердце. Господь понимал его жалобы, но Господь послал Моисею правильные вещи, хотя он просил о неправильных. Суть заключается в следующем. Все находится под Божьим контролем. Далее следуют великие стихи. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Читая далее, вы увидите вопросы апостола Павла, которыми он подводит итог всему сказанному выше. Итак, Павел пишет. Что же сказать на это? На что на это? Думаю, на все то, о чем Павел говорил в своем послании, начиная с 16 стиха 1 главы, в котором он начал говорить о Евангелии и затем продолжил рассказывать нам также обо всем том, о чем он рассказал нам. Что же мы скажем на это? И заключение Павла состоит в следующем. Если Бог за нас, кто против нас? И это один вопрос. И второй вопрос. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Вы обратили внимание на слово «избранных»? Это очень противоречивое слово. На следующем занятии мы обратим особое внимание на эти пять вопросов. Сейчас я хотел бы немного остановиться на слове «избранные». Что же означает «избирать»? Что же означают слова «кого Он предузнал, тем и предопределил», «а кого Он предопределил, тех и призвал», «а кого призвал, тех и оправдал», «а кого оправдал, тех и прославил»? Прославление означает полное искупление тела. Обратите внимание, Павел говорит эти слова в прошедшем времени. Он уже сделал это. Этот прием называется пророческим прошлым. Когда Священное Писание говорит о том, что Господь собирается делать, часто употребляется прошедшее время, потому что относительно планов Господа звучит такая уверенность, как будто бы Господь уже их осуществил. Данная доктрина является для меня самой утешающей во всем Священном Писании, потому что она говорит о следующем. Господь все контролирует, и на все воля Божья. Помните, как в данном послании Павел говорил о пребывании во Христе, о единстве со Христом? Это закон Духа жизни во Христе Иисусе. В этом заключается ключ к жизни, который мы должны жить. В этом заключается одна из тем послания. Другая тема затрагивается в пятой главе послания. В начале главы говорится, что мы оправданы по вере и имеем доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. Выражение «слава Божья» имеет в виду все то, о чем Павел говорит в восьмой главе. Прославление, окончательное искупление тела, небеса, вечное измерение, когда мы становимся теми, кем мы должны быть, избавляясь от своего смертного тела, как Павел называет его в конце 7 главы. В этом заключается тема 5 главы послания. Суть заключается в том, что когда мы оправданы по вере, мы находимся в безопасности в этом спасении. На этой теме Павел фокусируется в 5, 6, 7 и особенно 8 главах послания к римлянам. 8 глава также своей темой ставит акцент. Главное не то, что вы дорожите отношениями с Господом, а то, что прежде всего Господь дорожит отношениями с вами. Этот вопрос часто возникает по поводу богословия. Кто же дорожит отношениями и развивает отношения между Богом и человеком? Являются ли решающими наши действия и желания? Или же все происходит под контролем Бога? В 8 главе Павел подчеркивает, что все происходит по воле Божьей. И в этом нет сомнения. Об этом говорит нам Павел в данной главе послания. Есть много писаний, которые предполагают, что все зависит от нас, от того, какие решения мы принимаем, как живем, что делаем. Может быть, вы, подобно многим людям, утверждаете, что на основании своих убеждений по поводу Бога вы не верите в гнев Божий и вечное наказание, в ад. Но часто подобные убеждения основываются на доводах нашего разума. Но Священное Писание и такие люди, как апостол Павел, неоднократно говорят нам, что подобного делать нельзя. Мы должны основывать свои убеждения на откровениях. Таким образом, сталкиваясь с дилеммами, мы должны спрашивать себя, основываем ли мы свои убеждения на откровениях или на своих доводах? Тогда это будет философией, а не богословием или откровением. Итак, основываете ли вы свои убеждения на доводах разума или на том, чему учит нас Священное Писание? Возможно, вы являетесь человеком, который верит в Библию от начала и до конца, и вы утверждаете, что только то, о чем учит Священное Писание, является основой того, во что вы верите. Но и при этом вы можете столкнуться с проблемой, потому что некоторые писания в Библии покажутся вам противоречивыми. При этом у вас есть выбор. Или же вы говорите: «Я верю в Библию полностью, и поэтому, если я встречаю противоречия в других писаниях, я буду их игнорировать, я не собираюсь на них останавливаться». Это, конечно, сложно. Есть писания, которые являются очень сложными для объяснения, независимо от того, какую позицию вы занимаете. Я бы лично придерживался убеждения в том, что все находится под Божьим контролем и согласно Его воле. Таким образом, объяснить сложные места Священного Писания намного проще. В этом заключается мое личное убеждение. Все находится под Божьим контролем, и все совершается по Божьей воле. Но есть другой выбор. Вы можете сказать, что не понимаете, логически в этом нет никакого смысла. Вы можете сказать: «Священное Писание учит тому, что Господь все контролирует, но и что я также имею контроль. Господь выбирает меня, но и я также выбираю Господа. Я не понимаю этого, но я готов принять данный принцип, несмотря на то, что я его не понимаю. И придет день, когда Господь объяснит мне все это». Я лично советую вам придерживаться именно такого принципа. Откуда у нас вообще появляются мысли, что мы все должны понимать? И почему мы считаем, что все должно основываться на нашем разуме? В 55 главе книги пророка Исаии говорится, что Господь не думает так, как мы, и не поступает так, как мы. Между тем, как поступает и думает Господь, и тем, как поступаем и думаем мы, существует такое различие, как между землей и небом. Другими словами, Господь говорит: «Не ждите, что вы будете понимать меня». Таким образом, возвращаясь к сказанному, как мы должны поступить? Должны ли мы впадать в отчаяние, потому что мы в чем-то не понимаем Бога? Или же мы должны быть готовы к тому, что мы не сможем понять все Божьи истины? Более того, когда Священное Писание говорит о Божьем предопределении, Библия утверждает, что еще задолго до нашего рождения Господь уже знал, что мы будем верить в Него, потому что Он избрал нас. И когда пришло нужное время, Господь призвал нас. Что же такое вера? Это то, когда вы призваны для Божьей цели. Являетесь ли вы одним из призванных? Пожалуйста, помните, Господь выше нашего разума. Очень часто мы не понимаем Его действий. Поэтому, отвечая на данный вопрос о том, призваны ли вы, подумайте, говорит ли вам Дух Святой об этом, что вы являетесь детем Бога. Павел писал: «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем: Авва, Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Итак, пусть Святой Дух подскажет вам, являетесь ли вы призванным Господом. Далее прочитайте вторую половину 8 главы. Обратите особое внимание на то, как эта глава заканчивается. Павел задает ряд вопросов. Это теоретические вопросы. Обратите на них особое внимание и обдумайте на них ответы. А затем подумайте, согласны вы с Павлом, когда он говорит: «Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим». Павел был полностью убежден в этом. Я также в этом полностью убежден. После того, как вы изучите вторую часть 8 главы книги «Послания к римлянам», спросите себя, убеждены ли вы в этой истине. Это то, что Господь обещал тем, кого Он избрал. Это надежда, упование каждого христианина. Дорогой друг, завершая программу, хочу спросить тебя, являются ли эти слова Павла твоей надеждой?
2: Это была программа «Вечная истина». В смирении ищите Божьей воли, растите духовно и не переставайте надеяться. Бог не подведет. Всего вам доброго!

В эфире «Радио на пути». Наши программы продолжаются. Сейчас вы услышите передачи «Хлеб жизни», «Увлекательные истории» и «Сложные вопросы».

0: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире христианская программа «Хлеб жизни». Иисус говорил: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Мы предлагаем пищу для души и приглашаем вместе с нашим гостем окунуться в мир Божьего Слова. Мир вам, уважаемые слушатели! Напоминаю, что наша передача – место ваших встреч с различными служителями Церкви, их проповеди о главном, о вечном, о библейском. Надеемся, что время, которое вы проведете с нами, укрепит вашу веру, утвердит надежду, возгреет любовь и ободрит ваше сердце. У микрофона Сергей Бриштель и пресвитер Светлогорской церкви Александр Капустин. Тема проповеди – пропасть. Присоединяйтесь.
1: Давайте вместе прочитаем текст из Евангелия от Марка, 3 глава, стихи с 20 по 30. «Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав близкие его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Виельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами: как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Это сказал он, потому что говорили: в нем нечистый дух». Как случается, что люди становятся такими разными? В детстве все любят мультфильмы, конфеты, жалеют котиков и собачек, хотят, когда вырастут, стать врачами, спасателями, космонавтами. Почему потом одни поднимаются к вершинам, увековечивают свои имена в памяти детей, а другие падают так низко, низвергаются в такие пропасти, что их перестают считать людьми и даже приговаривают к смерти? Недавно я ехал в поезде в плацкартном вагоне, напротив меня на боковых местах ехали мальчик с бабушкой. Мальчику было лет 7-8, он читал по буквам сказку «Цветик-семицветик», играл с машинкой, как все дети, восхищенно смотрел в окно. Я смотрел на него и думал, что может вырасти из этого мальчика. Все что угодно. Из него может получиться новый Эйнштейн или Ломоносов, Пушкин, Достоевский. Возможно, он правда станет врачом или спасателем, о чем мечтает. А может быть, сопьется, нагуляет детей и оставит сиротами при живом отце, потеряет совесть, станет вором или продажным чиновником. В старой песне пелось: «Сто путей, сто дорог для тебя открыто». В чем причина разных судеб? Одни считают, что в плохой наследственности. Ведь передаются же по наследству черты характера, в том числе и отрицательные – раздражительность, жадность, подозрительность. В детстве они незаметны, но по мере взросления проявляются ярче. Даже и пословица есть: «Яблоко от яблони недалеко падает». Другие полагают, что дело в воспитании. Первые 6 лет жизни ребенок впитывает все как губка. Согласно Фрейду, в это время формируется представление о мире, о жизни, о людях и о себе. Короче, мировоззрение. А потом все это затвердевает, как цемент, и влияет на всю оставшуюся жизнь. Опять же, в Библии сказано: «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». А еврейская мудрость гласит: «Если не говорить с детьми о Боге, то всю оставшуюся жизнь придется говорить с Богом о детях». Действительно, наследственность и воспитание играют важную роль, но все-таки не решающую. Не наследственность решила, что я приду в церковь, и не воспитание сделало меня христианином, и ни один суд не примет во внимание дурную наследственность при вынесении приговора, и ни в одном обществе хамское поведение не будут терпеть, как бы мы ни оправдывались плохим воспитанием. В конечном итоге это выбор и решение самого человека. Каждый из нас приходит в сознательный возраст с неким багажом. Разные силы тянут нас в разные стороны, но, оказавшись на распутье жизненных дорог, мы сами выбираем направление и потом несем за это полную ответственность. Одна из самых известных песен в рок-музыке написана австралийской группой AC/DC. Называется «Автострада в ад». Однажды лидера группы спросили, как бы он охарактеризовал свою жизнь рок-звезды. И он сказал первое, что пришло ему в голову: «Это автострада в ад. Эй, мама, посмотри на меня. Я на пути к обетованной стране, эй, я. Не задерживай меня. Я пойду этим путем до конца. Я на автостраде в ад». Солист Бон Скотт, певший эту песню, пару лет спустя умер во время пьянки, захлебнувшись своей блевотиной. Он выбрал свою дорогу и стремительно промчался по ней к месту назначения. А вот пример конца жизненного пути Блеза Паскаля, известного французского математика, физика и писателя. В августе 1662 года Паскаль слег в постель. Время от времени он посылал за местным священником Берье и исповедовался, готовясь к смерти. Позднее Берье вспоминал: «Я восхищался терпением, скромностью, милосердием и великим самоотречением, которое замечал у мсье Паскаля всякий раз при его посещении». Боли продолжались и приводили иногда к обмороку. Однажды Паскаль призвал к себе сестру. «Прошу тебя, — сказал он, — найди кого-нибудь бедного, больного, которому нужны такие же врачебные услуги, как и мне. Мне стыдно, что за мной ухаживают лучшие врачи, а тысячи больных, которым хуже, чем мне, лишены участия. Пусть хотя бы один из них побудет здесь». Сестра передала эту просьбу, но Кюре сообщил, что все больные в таком состоянии, что об их переносе не может быть речи. «Тогда отвези меня в больницу, чтобы я мог умереть среди бедных», — просил Паскаль. Поздней ночью ему стало совсем плохо. Он нашел в себе силы приподняться и принять святые дары. На вопросы священника он с глубоким благоговением отвечал: «Да, мсье, я всему этому верю всем своим сердцем». Перед тем, как снова начались конвульсии, Паскаль успел сказать: «Да не покинет меня Бог никогда». Эти люди прошли свой жизненный путь и подошли к его концу с совершенно разным состоянием мыслей, чувств, сердца. Один, вопреки жестокой боли, был полон надежды и утешения, другой умер в ужасе и отчаянии, я уж не говорю, что с ними стало после смерти. А, несомненно, оба начинали беззаботными детьми, мечтали о лучшем. Но где-то был пункт, где пути их разошлись, и они пошли в противоположных направлениях. Один вознесся к заоблачным высотам, другой низвергся в бездну. Мы тоже движемся и тоже прокладываем свой путь. И либо мы с трудом идем узким путем, ведущим в жизнь, либо шествуем по широкой дороге, ведущей в погибель. И чем дальше, тем труднее повернуть. За Христом ходили люди, приходившие из разных областей, из других стран. Они оставляли свои дела, шли в далекий путь, чтобы увидеть Его, послушать, получить облегчение в своих скорбях. были у него и преданные ученики, которых он избрал апостолами, чтобы посылать их с проповедью по разным местам. Читая о них, мы наполняемся самыми добрыми чувствами. Хочется пойти за ними, также слушать Христа, верить в Него, идти за Ним. Мы словно на вершине, где воздух чист, небо ясно, и хочется жить. Но сегодня перед нами две категории людей, которые отвергли Христа. И не просто пожали плечами и ушли, они прошли определенный путь. Их мысли претерпели развитие. И в конце одни сказали, что он сумасшедший, а другие, что он одержимый. Первая категория людей, отвергших Христа, — это его родственники. Слово «ближние» или «близкие» в нашем тексте буквально означает «родня». Услышав о том, что к нему идут десятки тысяч людей, они пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. На первый взгляд их, наверное, можно понять. Жил себе человек 30 лет в деревне, никуда не ходил, нигде не учился, и вдруг ни с того ни с сего отправился бродяжничать и учить. Естественный вывод – повредился в рассудке. Но с другой стороны, как они могли не видеть очевидного? Неужели не ощущали его абсолютной святости? Не замечали непревзойденной мудрости? Не видели, что он всегда и во всем прав? Ведь невозможно было прожить рядом с ним 30 лет и не обратить внимания, что он несравненно чище, умнее, добрее всех других людей. Я нахожу только один ответ на этот вопрос. Они привыкли. Когда мы порой попадаем в диковинные места, скажем, в живописные горы или на южные острова, то нас захватывает дух от восхищения. А те люди, которые живут в этих местах всю жизнь, даже не замечают этой красоты. Они к ней привыкли и перестали ее воспринимать. Думаю, так обстояло дело и с родственниками Спасителя. Подобно тем туземцам на островах, они с детства видели его и, возможно, подивившись немного, потом привыкли и перестали воспринимать его как особенного. Подобное зачастую происходит в церкви. Есть люди, которые, начав ходить в церковь, не могут нарадоваться, как здесь все хорошо. Они от всего в восторге, все расхваливают, но проходит время, они успокаиваются и уже не испытывают восторженных чувств, а потом могут и вовсе исчезнуть, увлекшись чем-нибудь новым и будоражащим. Как дело обстоит с нами? Не стал ли угасать тот огонь, что некогда ярко пылал? Не осуетились ли мы, увлекшись обольщением богатства, заботами житейскими? Растем ли мы, как христиане, или наоборот, деградируем? Если вы осознаете, что ваша жизнь – это дорога вниз, а не вверх, то пора остановиться, прекратить это пассивное сползание, начать восхождение, вспомнить, откуда мы не спали, покаяться, держать и умножать то, что имеем, снова возжечь светильник и быть ревностными. Есть надежда, но чем глубже мы спускаемся, тем труднее повернуться и начать восхождение. Но это что касается родственников, все-таки они желали Иисусу добра. Хоть и сочли его безумным, но все же заботились о его состоянии, поэтому и пришли забрать его. Однако были те, которые только бы обрадовались, если бы он навредил себе или вообще погиб. Книжники и фарисеи. Они тоже прошли долгий путь в пропасть. Только это было не пассивное сползание, а целенаправленное, последовательное отвержение. Они опускались все ниже. Давайте бегло проследим те ступени, по которым они сходили в пропасть отвержения Господа. Марка 2 глава начинается с исцеления парализованного, которого через крышу спустили друзья. Христос сказал ему: «Прощаются тебе грехи». И вот начинается. Некоторые из книжников, сидя, помышляют в сердцах своих, что он так богохульствует. Они еще не дышали злобой, Они еще не сговаривались об убийстве, даже ничего не сказали. Они всего лишь думали, но мысли у них были худые. Именно с мыслей начинается падение. Вначале человек думает, потом начинает говорить, потом действовать. Дальше идет эпизод о пире, который устроил Левий мытарям и грешникам. Книжники и фарисеи возмущены и негодуют. И что же они сделали? Они подошли к ученикам и спросили, как это он ест и пьет с мытарями и грешниками. Они еще не решились подойти к нему самому. Слишком великим и таинственным был он для них. Они еще робели перед ним. Дальше вопрос о постах. Фарисеи постились, а Христос не соблюдал, и его ученики также не соблюдали предписанных ими постов. На этот раз они набрались смелости и подошли таки к самому Иисусу. Пока что они только задали вопрос, и он казался им обоснованным, неотразимым, но он не составил труда для Спасителя. Напротив, чем сильнее они напирали, тем яснее открывал он перед ними свою сущность, и они, не в силах ничего возразить, уходили. Дальше, проходя в субботу засеянными полями, ученики стали срывать колосья. Фарисеи оказались тут как тут и теперь подошли ко Христу уже не с вопросом, а с претензией. «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно». Словно бы намекая, «Ты плохой учитель, плохо учишь своих учеников, не следишь за ними, поэтому мы тебе покажем, смотри, что они делают». Но на это он дал такой ответ, что у фарисеев, наверное, закружились головы. Он сказал, «Сын человеческий, есть господин и субботы». В недоумении они отступили, но это поражение только придало им решимости. Если вначале они спускались в пропасть отвержения несмело и нерешительно, то теперь, разогнавшись, прыгали уже через две ступеньки. Марк 3 глава. Христос приходит в синагогу, и там был человек, имевший иссохшую руку, и вот они уже наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Они уже сформировали о нем свое мнение, уже знали, что он сделает, и уже на всей скорости неслись по автостраде в ад. И снова Христос их обличил, и снова они не могли ответить, но они уже так разогнались, и так велика была инерция, что все уже происходило само собой. Выйдя, они составили совещание, как бы погубить его. Дно стремительно приближалось, они уже называли его всякими словами – пьяницей, обжорой, грешником, обольстителем, богохульником. Оставалась только одна ступенька, и вот сегодня мы как раз читаем о ней. Книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Веельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. Все, дно. Дальше уже некуда, ниже невозможно. Они спустились до самой нижней точки. Святого Духа, который совершал чудеса через Христа, они назвали духом Вельзевула, буквально князя летучих, владыки демонов. Другими словами, они назвали Святого Духа сатаной. Здесь Христос и сказал «стоп» и позвал их к себе сам. Он предложил книжникам три притчи, две неправдоподобные и одну правдоподобную. Первая неправдоподобная притча – «Царство разделилось само в себе». Собственно, такое, конечно же, бывает и даже происходит нередко. Когда случается гражданская война, в стране творится безумие. Не просто гибнут люди, страна рушится. Работать одни не хотят, другие не могут, экономика рушится, наступает нищета, голод, возрастает преступность. «Не может устоять царство то», — говорит Христос. Но дьявол не допускает у себя войны. Его царство стояло тысячелетиями. Бесы, хотя и являются средоточием зла, не спорят одни с другим, не соревнуются и не воюют. Армия дьявола действует слаженно и согласованно, в ней железная дисциплина и строгая субординация. И она будет такой до времени, когда начнется великий Божий суд, и тогда не только люди, но и демоны получат воздаяние по своим злым делам. Вторая неправдоподобная притча – разделившийся дом. К сожалению, и это имеет множество примеров современной жизни. Семьи разрушаются сплошь и рядом. В Беларуси на 10 браков приходится 7, а то и 8 разводов. Если такое происходит, рушится все: семья, отношения, нервы, наступает кризис. И Христос словно спрашивает: «Неужели вы думаете, что в доме дьявола наступил кризис? Неужели вы думаете, что его дом вот-вот развалится?» Этого не может быть. Вельзевул не станет разгонять своих подданных. А затем он предлагает им правдоподобную притчу. Сильный человек с оружием в руках охраняет свой дом. Многие пытались победить его, но он был сильнее всех и неизменно отражал атаки. Пока не пришел тот, кто был сильнее, умнее и опытнее. Этот сильнейший применил свои навыки, схватил и связал хозяина, а потом вошел в его дом и стал распоряжаться в нем по своему усмотрению. Притча объясняется просто. Старый сильный хозяин дома – это, конечно же, сатана. Он намного сильнее всех людей, и потому одних брал в плен, а когда другие пытались их освободить, то все попытки заканчивались ничем. Пока не пришел сильнейший. И вот главный вопрос – кто может быть сильнее сатаны? Конечно, только Бог, только Ему под силу связать врага и отпустить измученных на свободу. Христос говорит: «Я обладаю божественной властью, и потому сильнее дьявола. Я связал его, и теперь отпускаю его пленников». Какое объяснение кажется вам более правдоподобным? Что у дьявола гражданская война? Или что пришел Мессия, Божий Сын, и связал его? Несомненно, второе. И оно единственно верное. Поэтому иерусалимские книжники, элита богословского мира, не смогли ничего ему возразить. И Христос продолжил: «Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили, но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению». Марк поясняет: «Сие сказал он, потому что говорили в нем нечистый дух». Некоторых читателей беспокоит вопрос хулы на Духа Святого. Недавно мне написала женщина, у которой есть проблемы с психикой. Было время, когда она в невменяемом состоянии произносила много хульных слов, в том числе и на Бога. Затем ей стало лучше, она пришла в церковь, но не может успокоиться от того, что когда-то хулила Святого Духа. Она кается, но ей кажется, что Бог слишком рассержен на нее и не простит ни в этом веке, ни в будущем. Так ли это? Разумеется, нет. Нам не нужно бояться, что мы невзначай похулим Святого Духа и совершим нечто непростительное. По моему мнению, такой грех был возможен только во времена Христа. В нем Святой Дух действовал в самом совершенном проявлении. А у нас, к сожалению, к делам Святого Духа примешиваются и дела плоти. Поэтому мы не всегда можем быть уверены, какое действие производится Богом, какое человеком. Меня настораживает другое. Книжники, пришедшие из Иерусалима, не были отъявленными злодеями. Они не убивали, не грабили, не пьянствовали и не блудили. Но именно про них Христос сказал, что им не будет прощения вовек. Все дело в том, что они шаг за шагом спускались в пропасть отвержения. Глаза их постепенно привыкали к темноте. Уши все слабее слышали звуки горнего мира. Каплю за каплей они сжигали свою совесть, заглушали ее голос, и когда ноги достигли дна, то с легкостью они сказали: «Бесовской князь», и поставили точку под своим собственным приговором. Пусть их пример послужит нам предостережением. Нам кажется, что мы не достигнем таких глубин сатанинских, но весь вопрос в том, куда мы идем – вслед за Христом к вершине Его славы или спускаемся вслед за ними в пропасть. Во дворе моего дома играет множество детей. Дом построили на кредиты для молодых семей, и теперь теплыми вечерами двор напоминает муравейник, столько их там бегает. Я смотрю на них и думаю, что из них вырастет. Несомненно, не все плохо кончат. Может быть, там даже бегают будущие христиане. Но также возможно, что среди них есть будущие преступники. Если б я знал, что с ними случится, и сказал им о том, как низко они падут, поверили бы они мне? Конечно, нет. Но однажды они выберут свой путь и начнут спуск. Все очень серьезно. Поэтому так важно помнить слова Иеремии: «Остановитесь и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим».

Кто-то верно заметил, что наш выбор определяет нашу судьбу. Выбор мы делаем на земле, но от него зависит вечное будущее. Неверие, противление, ожесточение человека создают пропасть между им и Богом. Евангелие от Луки. История о богаче Лазаре. Картина, которую нарисовал Иисус своим слушателям. За чертой земной жизни Авраам сказал богачу, прожившему в непослушании Богу: «Между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Язык, который используется в тексте, очень красноречивый. Мегапропасть. Огромное расстояние. Его не преодолеть. Остается только горько сожалеть о том, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего. Друзья, путь в небо начинается с земли. Не отдаляйтесь от Господа, но приближайтесь к Нему. Не увеличивайте расстояние к счастью, но сокращайте его. Бог близко. Жизнь без Него приведет к непреодолимой пропасти.

Наша сегодняшняя передача подошла к концу. С вами был Сергей Бриштель, звукооператор Олег Крупко и наш гость Александр Капустин. Присоединяйтесь к нам каждый вторник с 21:30 по минскому времени. Напоминаю, что мы в эфире на средних волнах в диапазоне 300 метров, частота 999 кГц. Пожалуйста, направляйте свои отзывы и пожелания по адресу: Трансмировое радио, передача «Хлеб жизни», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь. Слушайте нас в интернете twr.fm. Пишите на адрес электронной почты btwr@brest.by. Звоните в будние дни с 10 до 18, код страны 375, код города 162, телефон 45-43-46. До встречи через неделю! Наш следующий гость – пресвитер Минской церкви Воскресения Сергей Дрозд. Разговор пойдет о молитве. Мы поищем ответ на вопрос «Как молиться?». Божьих вам благословений!

0: На волне «Радио на пути» звучат две короткие передачи «Увлекательные истории» и «Сложные вопросы».
1: Привет, ребята! Давайте послушаем «Увлекательные истории».
2: Ну вот, опять начинается.
1: Как мне это надоело!
3: Вот чудак. Говорит, мол, пойдет дождь. Вот так выдумал, мол, Бог ему так сказал.
1: А Бог и вправду ему так сказал.
4: Я решил уничтожить всех живущих на земле. Все их мысли и поступки — одно только зло.
1: Только один Ной думал о Боге. И для этого требовалось немалое мужество. Он не поддавался искушениям и не становился на путь зла. Он твердо и непоколебимо делал все, что говорил ему Бог. И Бог был им очень доволен.
4: «Ной, построй ковчег из дерева. Я наведу большой потоп на землю, и все живущее потонет. Я спасу лишь тебя, твою жену и сыновей с их женами».
1: Ной сделал все, что повелел ему Бог. Он вместе с сыновьями построил ковчег по Божьим инструкциям. Около 150 метров в длину, 20 метров в ширину и 12 метров в вышину. Он сделал в ковчеге 3 этажа, и на каждом этаже много комнат. В ковчеге была одна дверь и одно окно сверху, на крыше. Ковчег изнутри и снаружи был обмазан смолой. Вы представляете, как окружающие смеялись над ними?
2: Этот Ной помешанный. Откуда он возьмет воду для этой лодки?
3: Я никогда в жизни не видел дождя. Послушай, Ной, брось эту глупую затею и радуйся жизни.
1: Однако Ной не останавливался. Он делал все, что велел ему Бог. Много лет он усердно трудился. И, наконец, строительство ковчега было завершено.
4: Ной, войди в ковчег со своей семьей. Возьми по паре каждого животного и запасы еды. Пройдет еще неделя, и я пошлю дождь на землю. 40 дней и 40 ночей будет лить дождь.
1: Ной не видел дождя, но все время делал то, что говорил ему Бог. Он вошел в ковчег со своей семьей. Животные тоже вошли в ковчег. Казалось, они знают о приближении катастрофы. Все они вошли в судно через единственную дверь. Бог сам закрыл за ними дверь. Он спас тех, кто верил и был послушен ему. А остальные? Они не поверили Богу. Вот первые капли воды упали на землю.

Я повторяю адрес: hw-radio@gmx.net.

Цель жизни или предназначение – достаточно большое, огромное понятие, в котором непросто разобраться. Для кого-то предназначение, цель жизни – это то, чтобы менять жизнь людей, стать известным политиком или известной творческой личностью, а для кого-то – просто создать прекрасную семью и быть чудесным отцом и прекрасной матерью. Есть огромное количество дорог и путей, и мест, где каждый из нас может применить свои способности и таланты. И так сложно понять и разобраться в том, где же все-таки мое место в жизни. Однажды я прочитал очень интересную мысль о том, что Бог создал человека для определенной цели, и Он наделил его способностями.

талантами, чтобы эта цель получилась и реализовалась. Это похоже на то, что нас окружает огромное количество вещей, и каждая вещь имеет свое предназначение и наделена определенными характеристиками для того, чтобы исполнить свою функцию. Точно так же Бог создал людей для особого плана и дал все возможное для того, чтобы он реализовался. Поэтому он, как никто другой, заинтересован в том, чтобы ты нашел свое место в жизни и понял свое предназначение. Поэтому самый лучший и верный способ для того, чтобы понять свое место в жизни и понять свое предназначение, это начать исследовать себя, понять, какие твои навыки, какие твои способности, таланты, к чему ты тяготеешь и в чем твой интерес. Но самое важное – это спрашивать у того, кто является твоим создателем. Но даже тогда, когда ты понял свое место в жизни и свое предназначение, ты все равно можешь испытывать неудовлетворение. Потому что у людей есть более глобальная и важная цель. Библия говорит о том, что Бог создал человека для общения с Ним. Поэтому только через общение с Богом мы можем заполнить пустоту в нашем сердце. Поэтому, если ты хочешь узнать о своем предназначении и цели своей жизни, то стоит спросить у того, кто является твоим создателем, мастером и кто невероятно сильно любит тебя.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: В эфире радио «На пути».
0: В течение этого часа вы услышите ответы на вопросы радиослушателей, подготовленные Николаем Водневским, затем страничка Русского христианского радио, после этого ежедневная страница «Истина сегодня», и в конце часа на вопросы слушателей отвечает пастор Василий Филат.
2: 40 лет я читаю Библию, и на некоторые недоуменные места не могу найти разъяснения. Вот вам такой вопрос. Все богословы утверждают, что книгу «Числа» писал Моисей. Но как же это мог сам себя хвалить? Ведь там написано, Моисей был кратчайшим из всех человеков. Это совсем нелогично и даже недопустимо.
3: Дорогой друг, вас 40 лет беспокоят трудные места Библии. Меня беспокоят легкие места, которые я понимаю, а как исполнять их, не вполне научился. На ваш вопрос прольет свет рассказ известного евангелиста-еврея доктора Гитлина, Моисея Гитлина, ныне покойного. Он так рассказывал. Был у нас в Польше благовестник по имени Шиф. Однажды миссия попросила у него отчет о работе. Отчет он написал. Но его почерк никто не мог понять. Тогда я предложил ему, ты диктуй, а я буду писать на машинке. После нескольких предложений он начал диктовать приблизительно следующее. А еще есть у нас энергичный, способный проповедник Моисей Гитлин. Я остановил диктующего и сказал, прости, брат, но о себе я так писать не имею права, да и не могу. Тот ответил, это не твое дело, я тебе диктую. «Ты мой секретарь, пиши!» Моисей повиновался Богу. Быть гордым – грех, но и быть неискренне скромным – тоже грех. Христос сказал о себе, «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен». Это не было хвастовство. Это было именно так на самом деле. Почему Моисей не мог написать, что он был кратчайшим человеком, если ему приказывал написать сам Бог? Моисей был только секретарь, диктовал Дух Святой. К Слову Божьему надо подходить не с критическим умом, а со смиренным сердцем. Тогда и непонятное станет понятным. Главное же – постигнуть путь спасения, а он для ищущих спасения очень-очень прост. Да поможет и вам Господь, дорогой друг, радиослушатель, понять простой путь спасения. Путь спасения в Иисусе Христе. Аминь.

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. В своих письмах вы спрашиваете, как стать верующим в Иисуса Христа. Надеюсь, что проповедь Ярла Николаевича Пести «Первый шаг веры – молитва» поможет вам сделать первые шаги веры.
1: Можно сказать, что молитва – это одно из величайших служений, которые человек может оказать Богу и людям. В том или ином виде о молитве говорится в Библии от начала и до конца. Видите, вера в Бога и молитва неразлучимы. Молитва необходима, так как молитва соединяет человека с Богом. А скажите, что в конце концов человек может сделать без Бога? Вся жизнь человека зависит от Него, ибо им мы живем и движемся и существуем, как говорит Слово Божье. Но давайте поговорим о самой молитве. Как вы думаете, кто имеет право молиться? Кого слышит Бог? Как я могу знать, что Бог слышит меня? Чтобы ответить на эти вопросы, мы должны обратиться к верному источнику истины, к Слову Божьему, к Библии. Библия одна является достоверным источником. Только в ней мы можем найти точный и исчерпывающий ответ на эти вопросы. Псалмопевец Давид говорит: «Я воззвал к Нему, то есть Господу, устами моими, и превознес Его языком моим. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Господь услышал, внял глашу моления моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей». Вы обратили внимание, как сказал Давид: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Слово «видел» в данном случае означает смотреть с одобрением или согласием. Бог не услышит человека, который одобряет то, что Бог ненавидит. Обращаясь к Богу, ветхозаветный пророк Аввакум говорит: «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние, и смотреть на притеснение ты не можешь». Наше отношение ко греху должно быть таким же, как и отношение Бога ко греху, если мы хотим, чтобы Он нас слышал. Если мы одобряем грех и лелеем его, то Бог не услышит нас. Этим и объясняется, почему многие молятся и не получают ответов на свои молитвы. Препятствует грех. Но кого же Бог слышит? Пусть одна из притч Христовых ответит на этот вопрос. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь, два раза в неделю даю десятую часть из всего, что приобретаю». Ясно, что молитва этого человека, фарисея, выше потолка не дошла. Дело в том, что он молился о себе и себе, и выходит, что он себя сделал Богом. Он был доволен собой и считал, что и Бог должен был быть очень доволен им. И судя по его молитве, он ни в Боге и ни в чем другом не нуждался, он ничего не просит. Молитва его была показной. Вообще, это не было молитвой, он был праведен в своих глазах, остальные все негодны. Библия говорит, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Давайте прочтем дальше эту притчу, и тут мы встречаемся с человеком, которому Бог ответил и наделил его своей благодатью. Мытарь же, сегодня мы бы его назвали мафиозником, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне грешнику». «Сказываю вам, — говорит Христос, — что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Отсюда мы можем сделать вывод, что даже самый окаянный грешник, который сожалеет о своем грехе, искренне кается, смиряется перед Богом и желает прощения и оставить свой грех, он может быть уверен, что его молитва услышана Богом. Если человек действительно хочет оставить свой грех и найти милость у Бога, если он готов смириться перед Богом и просить прощения, то этим самым он делает первый шаг направлении обращения. Именно грешнику и следует начинать с молитвы, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. А может ли человек молиться до того, как у него появится вера? Ответ на этот вопрос очень простой. Подобная молитва сама по себе является первым шагом веры. Поэтому для человека, желающего оставить свой грех, отдаться Христу и быть спасенным – самая естественная молитва. Видя Савла, бывшего врага и гонителя церкви, молящимся, Господь с удовлетворением говорит о нем Анании: «Он теперь молится». Это был первый явный признак его обращения. «Он теперь молится». Этот грешник, обратившись к Богу в молитве, стал впоследствии апостолом. Все рожденные от Бога одинаковы в этом. С того момента, когда для них христианство перестало быть религией и становится жизнью и истиной, они начинают молиться. Подобно тому, как плач – первый признак жизни у новорожденного, так молитва – первый признак жизни у человека, родившегося свыше. Дух Святой, возрождающий людей и делающий их новыми творениями, пробуждает в них сыновнее сознание. Господь дарует им голос и язык, и теперь они обращаются к Нему, как к своему родному отцу. У Бога нет немых детей. Молитва также свойственна их новой природе, как для ребенка плакать и кричать. Теперь они сознают, что зависимы от Бога и нуждаются в Его милосердии, помощи, водительстве и силе. Они не могут не молиться. Уважаемый радиослушатель, если ты хочешь быть уверенным, христианин ли ты, ответь на такой вопрос: молишься ли ты? Если нет, то начни сейчас и скажи, как сказал мытарь: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Ведь Дух Святой неоднократно побуждал тебя к молитве. Почему же не сделать это сейчас? Мой друг, как только ты сделаешь первый шаг веры и откроешь свои уста, Дух Святой наполнит их, и ты прославишь своего Создателя и Спасителя и воистину узнаешь, что значит молиться. Начать нужно, вот что важно. Молись, как можешь, но искренно, и сам Дух Святой придет к тебе на помощь.
0: Поэт Родион Березов сделал в своей жизни этот шаг веры, когда ему было 35 лет. И всю оставшуюся жизнь, а прожил он 92 года, был с Господом. Он ответил, так называется стихотворение Родиона Березова. «Я один на свете, нет друзей, приюта, слепнут мои очи от тоски и слез, в горе и тревоге каждая минута. Что ж теперь мне делать? Подскажи, Христос! Не нашел я в мире ласки, утешенья, грех ненасытимый жалил, как змея. Слыша мои вопли, видя сокрушенье, отзовись, Господь мой, иль погибну я. Сын мой одинокий, дорогое чадо, мне ответил нежно благостный Господь, вывожу немедля я тебя из ада, возрождаю дух твой, обновляю плоть. Я теперь со всеми на Господней ниве, изменил Спаситель сразу жизнь мою. Бывший несчастливец ныне всех счастливей, и о том повсюду я теперь пою».

0: Наша программа подошла к концу. Мы будем рады вашим письмам. Пишите нам по адресу: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Говорит радио «На пути».
2: Звучит ежедневная передача «Истина сегодня». После нее слушайте программу «Ответы на вопросы». Подготовил ее Василий Филат.

Вы слушаете серию бесед, посвященную смерти, погребению и воскресению Иисуса Христа. Прочитаем из Псалма 88, стихи 7 и 8. «Кто между сынами Божьими уподобится Господу? Страшен Бог в великом сонме святых, страшен Он для всех окружающих Его. Господи, Боже сил, кто силен, как Ты, Господи? И истина Твоя окрест Тебя». Простыми словами, исполненными глубочайшим смыслом, Иоанн пишет: «Бог есть любовь». Первое послание Иоанна, 4 глава, 8 стих. «Основание престола Божьего – правосудие и правота», читаем мы в Псалме 88, в 15 стихе. А сама его сущность – любовь. Любящая природа Бога вызывает у нас вопрос: – как Бог любит свой народ? И ответ на этот вопрос дается здесь, в Псалме 88. Во-первых, его любовь заветная. Все его взаимоотношения с человеком вытекают из заветов, которые он заключал с ним. Он сказал: «Вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен». Стих 28. Он связал себя в прошлом и настоящем соглашениями со своим народом. Он будет являть свою любовь, исполняя свою часть этих обещаний. Автор послания к евреям, цитируя книгу Иеремии, 31 главу, 33 и 34 стихи, пишет о Новом Завете для эры христианства. «В эпоху этого завета Бог вложит свои мысли и законы в сердца своего народа. Он будет милостив к неправдам их и больше не вспомнит грехов их и беззаконий их», читаем мы в послании к евреям в 8 главе с 10 по 12 стихи. В центре Божьего Завета с нами стоит крест. Он положил начало этому новому веку, который управляется Новым Заветом. В послании к евреям также сказано: «Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвой Своей». Евреям 9 глава 26 стих. Конец веков, вероятно, означает конец Старого Завета и начало новой эры, эры полного прощения со стороны Бога. Бог — это Бог Нового Завета, который есть соглашение с нами с целью спасения нас через кровь Иисуса Христа. Во-вторых, Его любовь верная. Он верен тем, кто верит в Него и держит данное им слово. На земле и на небе нет ничего более надежного, чем Божья любовь. Он сказал: «Не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих». Псалом 88, стих 35. Как верно то, что солнце светит и луна восходит, так и Бог исполняет свое извечное слово. Бог пожелал показать нам непреложность своего обетования и потому гарантировал его исполнение клятвой. Послание к евреям, 6 глава, с 17 по 20 стихи. Это заверение в его верности нам дает твердую надежду, самую твердую, которая есть якорь для наших душ. В-третьих, его любовь праведная. Он свят и не может грешить и искушаться грехом, так сказано в послании Иакова, 1 главе, 13 стихе. «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого». Он делает все для исполнения своих обещаний, но исполняет их в согласии со своей праведностью. Если человек нарушит завет, который он заключил с Богом, то будет наказан, и даже если Божий народ будет грешить и не соблюдать его заповеди, то испытает последствия этого. Суд необходим в силу праведности его любви. Никакой ребенок в конечном итоге не будет благодарен за родительскую любовь без высоких святых стандартов. Божья праведность требовала креста. Оправданные благодаря смерти Иисуса защищены от ужасного проклятия греха. Жертва нашего Спасителя была демонстрацией Божьей праведности, читаем мы в послании к римлянам в 3 главе, в 25 и 26 стихах.
которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, совершенных прежде, во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». В нем мы имеем неизбывную благодать Божью. Иоанн заверяет нас, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое послание Иоанна, 1 глава, стих 9. В-четвертых, Его любовь вечная. Он любит мир и свой народ глубокой, неизменной, неизмеримой, нескончаемой любовью. Бог сказал о Своем народе: «Любовью вечной Я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Иеремия, 31 глава, 3 стих. Бог — это Отец в рассказе о блудном сыне, Евангелие от Луки, 15 глава, никогда не прекращающий ждать возвращения Своих детей. Крест Иисуса поднимается над временем и спасает тех, кто жил, кто живет и кто будет жить. Его смерть — сама суть Библии. Все до Него предвосхищало Его, а все после Него указывает назад на Него. Крест — это вечное выражение любви Бога к человеку. Никакая любовь не может быть более обнадеживающей и более утешающей, чем любовь Бога к своему народу. Его вечная заветная любовь должна зажечь в нас горячее желание и решимость провести всю жизнь, всю свою жизнь в Его любви. Чем Бог хочет быть известен? Своей великой силой или своим полным знанием? Псалом 88 говорит, что Он день за днем утверждает знание о Своей милости и верности. Он хочет, чтобы мир и небеса знали и понимали это.

0: Вы слушаете радио «На пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем вас послушать ответы на вопросы радиослушателей и зрителей YouTube-канала, ведущим которого является баптистский пастор из Молдовы Василий Филат.
1: В этом видео хочу обратиться ко всем преподавателям Библии, пастырям, проповедникам, всем тем, которые изучают и преподают Библию по индуктивному методу, по материалам миссии Precept Ministries или служения и наставления. Господь Иисус Христос в Евангелии от Иоанна, в 8 главе, в 31 стихе написано так, что «тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иисус говорит, что истинные Его ученики – это есть те, которые пребывают в Его Слове, и которые пребывают в Его Слове, в изучении Писаний, для того, чтобы познать истину, чтобы познать истину, потому что таким образом эти люди становятся свободными, свободными от греха, эти люди растут духовно, эти люди могут служить в Евангелии во всем потенциале, который они имеют. И мы знаем, что первые христиане в Иерусалиме, христиане первой церкви, они пребывали в учении апостолов каждый день. Эти люди каждый день собирались для того, чтобы учиться. Также во многих других местах, к примеру, в Эфесе, когда была образована церковь, Павел в школе Тирана, там он учил верующих каждый день. Каждый день христиане там встречались, и через этих людей вся эта область большая в Римской империи, Асия, все люди в этой области услышали Евангелие. Это изучение Писаний, это должна быть духовная дисциплина каждого христианина, и каждый христианин должен пребывать в изучении Писаний. Тот, который полагается только на воскресные богослужения и на воскресную проповедь, этот человек духовно не может расти. И об этом написано в послании Якова, где говорится, что тот, который только слушает Слово Божие, он видит природные черты своего лица, то есть он видит свое духовное состояние, но когда уходит из церкви, он тотчас забывает. Почему? Потому что он не изучает. Каждый христианин должен быть на богослужении, слушать проповеди, слушать Слово Божие, но продолжать дальше изучать и должен изучать каждый день. Теперь, дорогие братья и сестры, которые преподаете по этим учебникам, я хочу дать вам несколько наставлений, как это делать. Вот я в руках держу учебник, который называется «Живешь ли тем, что говоришь?». Это учебник по посланию к Ефесянам, и это из серии 40-минутных курсов. В каждом из этих курсов у нас есть много таких курсов на разные темы, и теперь есть и по Евангелию от Марка, есть, к примеру, курс «Как построить крепкую семью». «Хочешь быть учеником Иисуса Христа? Будь готов заплатить цену». «Небо, ад и жизнь после смерти». Или многие другие темы есть. К примеру, что говорит Библия о сексуальности. Каждый из этих учебников построен так, что в нем есть 6 уроков по 40 минут каждый из этих уроков. Эти учебники, они не имеют домашних заданий. Так что те преподаватели, которые преподаете по этим учебникам, они не преподаются по плану, не готовят план. Просто по этим учебникам надо проходить с людьми, проходить одновременно. Все вместе изучают. В этом учебнике есть все тексты, все нужные тексты, все вопросы для обсуждения. То есть вам не нужен отдельный план для того, чтобы преподавать этот учебник. Вы просто должны проходить с ними и вести обсуждение. Ваша роль – вести обсуждение по этому учебнику. В этот учебник люди не изучают дома самостоятельно, чтобы потом приходить. Нет, это без домашнего задания. Люди приходят с этим учебником. Вы даже можете сохранить эти учебники у вас дома или в церкви, или где вы захотите. И когда люди приходят, приходят, каждый забирает свой учебник, и вы проходите этот урок. И все библейские тексты, они уже включены здесь, и там же есть и вопросы, и места для того, чтобы записывать ответы, их мысли, чтобы они записали там их ответы. Но еще раз говорю, я услышал, что некоторые преподаватели готовят план преподавания, они дают студентам на дом заполнять учебники, потом они ведут по плану. Нет, дорогие, не надо этого делать, потому что вы тогда усложняете, и вы просто не ведете эти библейские курсы, вы не ведете по тому, той идее, тому концепту, который они были созданы, чтобы вести обсуждение в классе. По плану ведутся учебники из этой серии. Я держу в руках учебник по посланию Галатам из серии «От наставления к наставлению». Это самое глубокое изучение, курсы, которые помогут вам изучать глубоко Слово Божие. И вот по этому курсу изучается послание к Галатам. В этих учебниках уже могут быть разное количество уроков. Вот, к примеру, в послании к Галатам уроков, занятий здесь 7. Но каждое занятие разделено на 5 рабочих дней. Так что рассчитан так, что каждый студент в этой группе, тот, который изучает по этим курсам, и хорошо после того, как вы пройдете один курс такой, чтобы вы начали уже заполнять, изучать по этим курсам. Когда начинаете с людьми, я вам советую первый урок в начале, чтобы вы заполняли. Заполняйте в начале столько, сколько вы успеете за одно занятие, допустим, за один час. Вы успеете... как построены эти уроки. Каждый урок, каждое занятие разделено на 5 рабочих дней. Это так, чтобы помочь людям дисциплинировать себя, чтобы помочь людям следовать этой духовной дисциплине, изучать каждый день. И учебник, урок рассчитан так, что каждый студент дома делает свое домашнее задание, и после того, как все заполнили дома этот урок, они приходят на обсуждение, и лидер или преподаватель, он ведет обсуждение по материалу, который дома изучали все. Поэтому на первой встрече я вам советую, чтобы вы заполняли в первом занятии столько, сколько вы успеете, чтобы они все студенты поняли, как нужно работать с этими учебниками, а после уже оставить им, чтобы то, что вы не успеете в классе, чтобы они закончили дома. Допустим, там 1-2 дня им останется. И когда они вернутся уже, раз в неделю вы будете встречаться, тогда, когда вы встречаетесь на изучении, вот тогда вы уже будете обсуждать, и вы ведете по тому плану, который вы подготовили, и мы в Институте по индуктивному изучению Библии, мы готовим вас, мы учим вас, как нужно вести уроки по этим учебникам. И если вы... У нас есть 102 таких филиалов этого института во всей Евразии. Есть в России 15 таких филиалов. На Украине тоже есть много таких филиалов. Также в других странах есть филиалы. Поэтому вы зайдите на сайт eurasiaprecept.org. Он должен появиться где-то внизу. eurasiaprecept.org. Он также будет и в описании этого видео. Вы зайдите на этот сайт и ищите, где есть институт поблизости от вас, ближе всего, в самом ближайшем городе к вам, и посмотрите, когда будут там сессии, когда вы можете поступить в этот институт, чтобы вы там прошли подготовку, чтобы мы там научили вас хорошо, как изучать по этим учебникам и как вести занятия. Хочу сказать тем, которые ведут по этим учебникам. Некоторые из вас, увидев, что имеете в группе людей, которые не делают домашнего задания, вы решили заполнять учебник только на этих недельных встречах, когда приходят все. Не делайте этого, дорогие, потому что таким образом вы отучаете людей от той дисциплины духовной, к которой мы хотим их приучить. Мы хотим научить людей, чтобы они изучали каждый день, чтобы они приходили с этим уроком заполненным, выполненным заданием, чтобы обсуждали. Если вы начинаете заполнять урок в классе, тогда уже никто не будет делать этого домашнего задания. Вместо того, чтобы вы помогали им расти, наоборот, даже и тем, которые были дисциплинированы, вы приводите их к тому, что они откажутся от этой духовной дисциплины изучать самостоятельно. Поэтому не делайте этого, не заполняйте урок всегда в классе. Нет, пусть они дома заполняют, а вы в классе делаете с ними. Если видите, что много людей в группе не заполняют учебник, не делают домашнего задания, может вам хорошо еще один день в неделю или добавить там еще один час. Допустим, вы проводите урок, делаете маленький перерыв, там выпейте чай, кофе, и после этого заполняйте один день следующей недели, заполняйте, чтобы им осталось только 4 дня дома делать. И таким образом все люди приучатся и будут это делать, будут заполнять учебник. Советую вам делать семинары. Можете делать семинары двухдневные, трехдневные, чтобы вы проходили по этим учебникам столько, сколько вы успеете, а потом уже в группе, чтобы они проходили. Мы так делаем в церкви Буновестия в Кишиневе, в той церкви, где я служу пастором. Вот буквально через 2 дня мы пойдем на семинар. В пятницу вечером начинаем и будем изучать первое послание к Фессалоникийцам. Начинаем в пятницу вечером, суббота, целый день, и в воскресенье целый день будем изучать столько, сколько мы успеем. А потом уже продолжим этот же курс делать в церкви. Еще раз говорю, очень важно, чтобы все люди, все верующие, все христиане научились серьезно и изучали очень глубоко Писание. Тогда, когда мы изучаем Писание, тогда мы растем духовно, тогда мы освящаемся, тогда мы можем устоять перед любыми искушениями, тогда мы становимся зрелыми в нашем мышлении, в том, как мы делаем служение, в том, как мы говорим с людьми, в том, как мы отвечаем на все случаи жизни. Вот так, дорогие. Да, поможет вам Господь делать это и да поможет вам вести эту группу. Если вы еще не ходите в группу по изучению Библии, обязательно найдите одну такую группу и пойдите на такую группу. Если у вас нету такой группы и чувствуете, что Бог призывает вас к этому, тогда приходите, ищите институт в вашей области, поступайте в этот институт и подготовьтесь там так, чтобы вы начали такую группу по изучению Библии у вас, в вашем городе, в вашем доме, там, где это возможно. Да поможет вам Бог сделать это.

0: 8 вечера по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Говорит радио «На пути». В течение этого часа вы услышите две получасовые радиопередачи «Новые нивы» и «Гимны хвалы».

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в музыкальной программе «Восход».

Это было страшное время, и исцеленный не любил вспоминать о своей, казалось, неизлечимой болезни. Но то, что сделал для него Иисус, это настоящее, неповторимое чудо.

У исцеленного была проказа, и она безжалостно сжирала его тело. Он знал, что умрет, но как вынести эти ужасные страдания? Как избавиться от них? Он был изгоем. От него все бежали. Прокаженный был разлучен с его любимыми и близкими и должен был попрошайничать или умереть голодной смертью. Он был бессилен что-либо сделать. Тело его гнило, и он не мог избавиться от этих страшных мук. Можно ли себе представить, каково ему было, когда однажды он обнаружил у себя на теле это подозрительное пятно? Вначале он не хотел принять этого всерьез. Тешил себя надеждой, что через пару дней все исчезнет. Но пятно не исчезало, и все больше появлялось признаков этой страшной и беспощадной болезни. Конечно, об этом нужно было сообщить родственникам, показаться священнику, ибо решающее слово остается за священником. А если промолчишь, тебя ждет суровое наказание. Кто из людей не хотел бы провести остаток своей жизни среди своих родных и близких?

0: проказа. Какая страшная болезнь. Ты замечаешь, что до тебя боятся дотронуться, тобою брезгуют. И ты в отчаянии задаешь себе вопрос:
1: что же делать? Как же жить дальше?

0: Многие прокаженные держались вместе. Так можно было хоть как-то помочь друг другу и поддержать. Между Самарией и Галилеей, недалеко от одного селения, в расщелинах скал, обитала одна такая группа прокаженных. Некоторые умирали, потом прибывали опять новые больные. Теперь их было 10 человек. Прокаженный, о котором мы ведем речь, был очень рад, что смог присоединиться к этой группе. Это были очень разные по возрасту и характеру люди. В других обстоятельствах они бы навряд ли когда-либо подружились, но беда крепко сплотила их. Большинство в этой группе были галилеяне. Только лишь один был из Самарии. Иудеи в основном смотрели на самарян свысока. Такой народ, как самаряне, не были столь ценны, как истинные потомки Авраама. Но наш герой, будучи самарянином, и его друзья, по несчастью, не обращали внимания на эти предрассудки. Да это было бы и нехорошо, если бы один прокаженный выступал против другого. И поэтому они часто говорили:
1: «Все мы грешники, и Бог нас наказал за это такой страшной болезнью».
0: В основном прокаженные находились вблизи той дороги, что вела в Иерусалим. Это была граница между Галилеей и Самарией. Здесь всегда проходили чужие люди, которые из жалости подавали им продукты питания, чего нельзя было ожидать от людей из близлежащих сел. И кроме того, они узнавали кое-какие новости. И вот впервые они услышали про Иисуса, что Он исцеляет больных. Как утопающий хватается за соломинку, так и они ухватились за эту надежду. И, перебивая друг друга, они заговорили:
2: «А вдруг Он и на самом деле сможет исцелить нас?»
3: «Он, наверное, сможет».
4: «Глупости! Когда это было, чтобы прокаженный очистился?»
1: «Но... а может, это правда?»
5: «Мы должны найти его и попросить о помощи».

0: и прокаженные пошли навстречу Иисусу. Это было печальное шествие. Один из них хромал, другой был без ноги, с костылем в руках, третьего нужно было нести. Все эти люди были покрыты гноящимися язвами, которые распространяли острый, тошнотворный запах. И с громким криком, как это было принято,
1: «Нечистые!
0: Этот жалкий остаток человеческих тел тащился по улице. Они спрашивали у прохожих про Иисуса из Назарета.
2: «Где нам найти Иисуса? Скажите, где Он?»
0: И вдруг они увидели Его. Вся группа остановилась в отдалении.
1: «Иисус! Наставник! Помилуй нас!»
0: Громко закричали прокаженные. В этом крике звучало отчаяние обреченных и в то же время огромная надежда на исцеление. Они подошли ближе. Да, это Иисус. Они узнали Его по одежде и потому, как Он остался стоять на месте, в то время как другие из страха перед проказой отшатнулись от них. Учитель взглянул на них, и прокаженные притихли. В этой тишине раздался Его неповторимый голос.
2: «Пойдите, покажитесь священникам».
0: Больные в недоумении переглянулись.
3: «Священникам показаться?
4: Священникам? Как это? Покажитесь священникам».
2: «Как же так? Но ведь показаться нужно лишь тогда, когда человек выздоровел». «Да, тогда священник дает справку, что у тебя уже нет проказа и что можно вернуться в человеческое общество».
4: «Но мы же еще больны, у нас гноятся язвы».
2: «Что же он имеет в виду?»
0: Все больше удивлялись прокаженные. Но Иисус пошел дальше, не давая им разъяснения. Ученики Его спешили за Ним, а прокаженные остались стоять на улице с их бедой и с их, казалось, пропавшей надеждой на выздоровление. Как же быть с этим непонятным повелением?
2: Что же нам теперь делать?
3: Как же быть?
0: Разочарованные, они смотрели друг на друга. Если этот Иисус мог только дать повеление и больше ничего, тогда вся их надежда была напрасна. Один из них начал ругаться, другой – всхлипывать. Иные просто молча опустили головы и вздыхали. Наконец, один из прокаженных, а это был самарянин, сказал:
2: «Может, нам все же стоит пойти и показаться священникам? Я, конечно, не знаю почему, но если Иисус сказал, то…»
0: Некоторые закивали головами.
2: «Нам ничего другого не остается, как последовать указанию Иисуса это же нам не повредит.
0: Тут заговорил другой.
2: Вспомните сирийского генерала, который должен был по повелению Елисея искупаться в Иордане. И он это сделал. По велению Иисуса мы тоже должны исполнить. Если бы он что-то и большего потребовал от нас, мы бы это тоже выполнили. Так почему бы нам не исполнить этого малого?
0: Голоса прокаженных становились все громче, и они выражали свое согласие. Кто знает, может, какой-нибудь тайный смысл находится во всем этом. И они решили пойти к священникам. Стоная от боли, кашляя и вздыхая, они двинулись в путь. Да это же какой-то абсурд! Они, прокаженные, пошли за справкой, что здоровы. А путь был так долог и очень труден. И вдруг раздался крик.
5: Моя проказа! Смотрите же!
0: Все взгляды устремились на кричавшего. Затем каждый из них осмотрел себя. Никто не мог поверить своим глазам. И вдруг крик радости, изумления и ликования нарушил тишину.
5: Мы здоровы!
0: Все кричали, смеялись, прыгали. Проказы как будто и не было. Даже и следа не осталось. И это произошло мгновенно.
4: Мы шли за справкой о здоровье.
5: Смотрите же.
4: И вот мы здоровы.
5: Мы здоровы.
1: Смотрите же.
0: Не описать те чувства, которые объяли прокаженных. Все это казалось им сном. Они с изумлением разглядывали свои руки и ноги.
1: Смотрите же, смотрите, смотрите. И следа не
4: Ничего
1: осталось
4: не
1: от
4: осталось.
1: Налива.
5: Смотрите же. И следа не осталось.
6: Ничего не
1: и
6: осталось.
1: И у меня здоровы. Тоже.
0: Перебивая друг друга, говорили они. Нельзя было узнать людей, которые только что с великим трудом передвигали ноги. Их кожа была чистой и здоровой. Все следы болезни исчезли. Люди ликовали. Они обнимали друг друга и плакали. Они строили планы на будущее. Все страдания и переживания остались позади. Они были счастливы.
2: И все это сделал для нас Иисус. Одним словом, он...
0: Самарянин осекся и вдруг снова заговорил.
2: Иисус, о, где же он теперь? Мы же должны отблагодарить его.
0: Но на его слова никто не обращал внимания.
2: Друзья, подождите, вернемся назад к Иисусу. Мы же должны выразить ему свою благодарность. Мы же не можем так просто уйти.
0: Но его никто не слушал. Все спешили дальше, за справкой. Спешили на радостную встречу со своими родными.
2: Так подождите же!
0: Кричал во след им самарянин. И, догнав их, убеждал их вернуться.
2: Вернитесь! Ведь если бы не Иисус, мы так и остались бы прокаженными.
0: Но бесполезны были все уговоры. Слышались недовольные голоса.
4: Нам домой надо.
1: За справкой. Пошли за справкой к священнику.
4: Мы так долго не видели своих родных.
0: Да. Теперь, когда они очищены, им уже не нужен был Иисус. Печально посмотрев им вслед, самарянин решил один разыскать Иисуса.
6: Бог через Иисуса совершил чудо, и я исцелен. Я обязательно должен найти его.

0: Самарянин поспешил вдоль улицы в надежде догнать Иисуса, и вскоре исцеленный увидел его. От быстрого бега он задыхался, но это не мешало ему громко славить Бога. Может, это не так красиво звучало, но он должен был дать выход своему ликованию и своей накопившейся радости.
1: О, Иисус, слава Тебе!
0: С громким благодарением на устах самарянин упал на колени перед Иисусом. Он не знал, как благодарить Иисуса. У него не хватало слов, чтобы выразить всю любовь, какую он почувствовал к нему. Он только мог сказать:
1: «Спасибо, Иисус, я так благодарю Тебя».
0: И тут самарянин услышал голос Христа. К нему ли Иисус обращался, или к окружающим людям, он не знал. Иисус сказал:
1: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать Богу славу, кроме сего иноплеменника?»
0: Услышав эти слова, самарянин так обрадовался, что прошептал:
1: «Как хорошо, что я вернулся и поблагодарил его, ведь он так много сделал для меня».
0: Иисус повернулся к нему и добавил:
1: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя».
2: «Моя вера? Это ты, Иисус, спас меня. Моя вера была так слаба, но ты был силен мне помочь».
0: Да, он был иноплеменник для евреев, человек из Самарии, с другими понятиями и вероисповеданием. Конечно, он много грехов совершил в своей жизни, но одно он знал твердо, что веру в Иисуса Христа у него уже никто не отнимет. И самарянин громко воскликнул:
1: «О, Иисус, истина, Ты пришел к нам от Бога. Слава Ему за это!»

Декламацию «10 прокаженных» подготовила Ольга Шульц. Звукооператор Виктор Левин.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. Для тех, кто не успел, я повторяю адрес: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».

0: В эфире христианская программа «Пробуждение России».
1: Здравствуйте. У микрофона Борис Крошкин. В адрес нашей передачи пришло письмо от Маргариты Николаевны Беззубовой из Самарской области. Послушайте, что она пишет. «Прошу вас, помолитесь обо мне с кем-нибудь из верующих, а если можно, то и в церкви помолитесь за мою семью. Помолитесь о моем муже, чтобы Господь дал ему покаяние и помог перемениться в доброго человека. Помолитесь о моем сыне, чтобы он стал лучше, всегда был здоров и смог найти постоянную работу. Помолитесь о моей снохе и о свахе, чтобы Господь дал им доброе сердце, и чтобы с Божьей помощью все мы жили в мире и в добрых уважительных отношениях. Мне сейчас тяжело, но я молюсь о тех, за кого некому помолиться. Прошу и вас, ради Христа, не откажите в моей просьбе». Сегодня мне хочется порассуждать о священном долге христианина. И так как всякий христианин послан в мир как проповедник Иисуса Христа, апостол Павел призывает верующих нести всем людям мир, любовь и утешение. Вот что написано в Евангелии. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Конечно, далеко не каждый христианин или христианка хорошо знают Священное Писание и все заветы Христа. Тем более, если человек уверовал совсем недавно и руководствуется в своей жизни не знаниями закона Божьего, а добрыми побуждениями своей совести. Иное дело священнослужители – монахи-подвижники или ученые-богословы, посвятившие свою жизнь христианскому вероучению. Кому же более, как не священнику, может быть доступно и понятно состояние нашей души? Недаром Иисус Христос, проповедуя народу, многократно приводил примеры об овцах и о добром пастыре, который не относится к своим подопечным как к большому стаду, а переживает за каждую веренную ему душу. И что больше всего поражает в Евангелии, когда читаешь слова Иисуса Христа о заблудшей овце, это нежность, озабоченность. Пастырь не может забыть об овце, которая отдалилась от стада и просто ушла к другим пастбищам. И речь-то здесь идет не об убытке, а о том, что она ему дорога. Она родилась в его доме и вот теперь ушла. В Евангелии от Иоанна написано: «Я есть пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». И вот тут выявляется другая черта пастырства. Это уже не только ласка, нежность, сознание, что нет для него ничего дороже этой овцы, и что когда она уйдет, это для него не утрата, а непоправимое горе. Вторая черта – это деятельная, мужественная любовь, защита, заступничество. Поэтому, приходя в церковь или просто встречаясь с верующим человеком, мы невольно рассчитываем на эти добрые качества христианина. Эту мысль поддерживает и пресвитер Олег Владимирович Жедулов, с которым я встретился во Второй Московской Церкви Евангельских Христиан-Баптистов.
2: У людей есть такое желание открыть, скажем, свое горе, свое переживание, поделиться с кем-то, не нести это бремя в одиночку. И апостол Иаков говорит: «Заболеет ли кто из вас, пусть позовут пресвитеров, они помолятся, и молитва веры исцелит болящего». И вот, может быть, и поэтому приходят люди со своими переживаниями в церковь. Но в основном я вижу назначение церкви – помогать, лечить, давать благословение людям, которые нуждаются в этом. И еще бы я сказал такое пожелание – молитесь матери, отцы о своих детях, молитесь жены за своих мужей, молитесь мужья за своих жен. Молитва сильно творит чудеса и после смерти. Я убежден, что по молитве церкви Бог пошлет просимое.

0: О значимости молитвы верующих всей общины я попросил рассказать пастора церкви в Олимпийской деревне Андрея Лукашина. Послушайте запись.
1: Когда человек один молится, то это, конечно, прекрасно. Но я думаю, что когда общая молитва, она более действенная, более сильная. Я знаю примеры, когда люди подавали записки и через некоторое время приходили и писали благодарственные записки о том, что молитва была услышана Господом, и человек получил выздоровление, исцеление. Причем случаи совершенно различные, начиная просьбой, чтобы Господь послал работу, и кончая просьбой об исцелении от тяжелой болезни, когда врачи уже не могут ничего сделать. Когда вся христианская церковь молится за того человека, то, естественно, конечно, молитвы бывают услышаны. Когда у нас есть какая-то нужда, и мы очень горячо молимся Богу, чтобы Господь исцелил нас или нашего родственника от какой-то болезни, и когда наша молитва бывает услышана, мы часто махаем рукой и говорим: «Да, это случайно». Это очень опасное состояние – получить от Бога просимое и отвернуться от Бога. Ну, людям свойственно забывать доброе. Святой Евангелие говорит, когда люди получали просимое, и в то же время они сомневались в Боге. Вы помните 10 прокаженных, которые получили исцеление от самой страшной болезни? Христос говорит: «Не 10 ли я исцелил, а где же 9?» Мне кажется, это свойственно людям забывать хорошее. Но не так все плохо. Я не хочу сказать, что все люди неблагодарны. Нет, ни в коем случае. Конечно, люди благодарят, но надо больше благодарить. Надо больше вспоминать о милости Господне, что сделал Господь для каждого человека в его жизни.

0: Насколько важна в нашей жизни молитвенная поддержка, рассказывает диакон Центральной Московской Церкви евангельских христиан-баптистов Олег Иванович Терентьев.
1: Нас Библия учит, что там, где двое или трое соберутся во имя Иисуса Христа, и о чем бы мы ни попросили, Отец Небесный даст нам. Вот Гефсиманский сад. Иисусу Христу необходимо было принять на себя все грехи мира и страдать добровольно за всех людей. И он очень нуждался в поддержке своих друзей, своих учеников и будущих апостолов. Мы обязаны молиться к Отцу Небесному через Иисуса Христа. Да и сам Иисус Христос, видя, как над Ним издевались, смеялись, а Он просил Отца Небесного: «Отче, прости им, они не знают, что делают».

0: Более 30 лет несет свое молитвенное служение в Центральной Московской Церкви Евангельских Христиан-Баптистов Вера Петровна Блинова. Когда я читал или слушал рассказы о тех, кто добровольно ушел в монастырь для того, чтобы провести остаток своей жизни в посте и молитве, мне казалось, что это какие-то особые люди. Но познакомившись с Верой Петровной, я увидел в ней самую обыкновенную христианку. Вера Петровна считает себя не вправе отказать человеку в молитве. Меня удивило ее чисто материнское отношение к людям. «Он мне брат, она мне сестра, потому что он для Бога настолько дорог, что Бог отдал за него своего сына, чтобы этот человек, который лично мне, может быть, совсем не нравится, жил, воскрес и вошел в Царство Небесное». На днях я встретился с Верой Петровной и, передав ей письмо Маргариты Николаевны, которое мы зачитали в начале нашей передачи, попросил ее молиться об этой женщине и о ее семье. Вот запись нашей беседы.
1: Христос молился за своих учеников, молился за всех тех, кто после его жизни уже уверует. Апостолы также молились за церковь своей. Но мне нравится, когда в моей жизни молитва приходит изнутри. Когда я делаю это не по долгу, а когда я делаю это по желанию. Когда нужда какого-то человека захватывает мое сердце, мой внутренний мир, и когда я делаю это с желанием, с удовольствием, и это становится моей даже потребностью. И вот когда я узнала о нужде этой женщины, первое, что появилось в моем сердце, это желание помолиться за эту женщину.
2: Вот когда вы молитесь за кого-то, вы ощущаете, что вы действительно говорите с Богом, и ваша молитва услышана?
1: Когда я молюсь, я не только ощущаю, что я разговариваю с Богом, я верю в это, я знаю это, что Бог здесь присутствует, Бог мой Отец, и никаких сомнений не возникает, что Бог слышит меня. Но когда я молюсь за другого человека, я еще вспоминаю то, что Бог многократно мне помогал через молитвы других людей, и это дает мне еще больше уверенности молиться также за других людей.
2: А за вас кто-то молится?
1: Безусловно, много молятся. Я прошу молиться. В каких-то сложных ситуациях я ощущаю, что кто-то за меня молится. Это бывает очень реально. Ты даже можешь иногда сказать, что именно в этот миг за тебя человек какой-то молится и поддерживает тебя. Это внутреннее такое уверенность и ощущение.

О священном долге каждого христианина и особенно священника высказывается и митрополит Суворовский Антоний. Послушайте, что написано по этому поводу в одной из его статей. «Когда я был еще молодым священником, у меня в приходе был человек, от которого я приходил в ужас и отвращение, и внутреннее содрогание. И однако мне было ясно, что если я не могу сказать, что я даю через себя, в себе, место молитве этого человека, если я не могу сказать перед Богом «Он и я едино», я не имею права служить литургию за него. Помню, я приходил в церковь за 2-3 часа перед службой, стоял перед царскими вратами и боролся в своей душе, пока мог, наконец, сказать «Да, Господи, пусть через меня пройдет молитва этого человека. Я его признаю как плоть от плоти моей и кровь от крови моей, хотя я его переживаю как проказу». И так более 10 лет пришлось бороться. Конечно, не все так плохи, но рано или поздно каждому придется поставить вопрос – могу ли я сказать об этом человеке, он плоть от плоти моей, он кровь от крови моей? И мы перед тобой, Господи, как одно, или вместе нас спаси, или вместе отвергни. Исповедующий – это человек, которому другой так может поверить, чтобы до конца открыться, так поверить в его любовь, что он не будет отвергнут, так поверить в его правду, что он не будет обманут, так поверить в его верность, что тот никогда не отступит от него ни в этом веке, ни в будущем. Безусловно, слова митрополита относятся не только к священникам. Это касается всех христиан. Каждая исповедь, каждый разговор по душам может оказаться последним в жизни человека. Поэтому священник должен принимать исповедь мирянина с таким же благоговением, с таким же сознанием ответственности, с такой же любовью, с которыми он шел бы на суд Божий вместе с человеком, который у него исповедуется. Представьте, что человек стоит на страшном суде. Уйдет ли он оправдан, или вы окажетесь свидетелем вечной гибели брата или сестры? Если вы не сумели проявить любовь и заботливость по отношению к вашему другу или просто знакомому человеку, доверившему вам свои переживания, если вы не смогли или не захотели о нем помолиться, то чего вы ожидаете от Бога для себя? Надеюсь, наша беседа помогла вам задуматься о своем положении перед Богом и перед людьми. Будем рады, если вы напишете о ваших размышлениях на эту тему. Наш адрес 125-124, Москва, Радио России, Пробуждение России. Сегодняшнюю передачу подготовили Борис Крошкин, Любовь Короткова. До свидания. Дай вам Господь друзей хороших.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Мамины рассказы глубоко волновали меня. Вот уже многие годы мы не жили под советской властью, но страх еще пронизывал нашу жизнь. Было очень трудно представить, что рядом не было шпионов, которые всегда были готовы донести на нас за сказанные слова и арестовать нас за подрывную деятельность против государства. Первый раз твоего отца арестовали в 1928 году. Тогда уже ходили слухи о том, что людей арестовывают и отправляют в тюрьму по неизвестным причинам. Однажды ночью и к нам пришла милиция, обыскала всю квартиру и затем арестовала его. Они разодрали наш матрас, чтобы посмотреть, не спрятано ли там что-нибудь, прощупали все швы на одежде, вдруг там что-то зашито. Гануся помнит эту ужасную ночь. Тарасик же был слишком мал, чтобы понимать, что происходит. Твоего отца забрали в тюрьму, которая называлась «Холодной горой». Я ходила туда каждый день, желая встретиться с ним хотя бы на несколько минут, но нам не позволяли видеться. Они никогда не объясняли причину ареста, никто мне ничего не говорил. В тюрьме я познакомилась с молодой полячкой. Это была красивая девушка, недавно вышедшая замуж, и детей у них еще не было. Камера ее мужа была рядом с камерой Федора. Мама вдруг заговорила очень тихо, еле слышным шепотом. Однажды, когда я сидела в комнате ожидания, она тоже пришла на свидание с мужем. Через несколько минут я услышала какой-то шум и увидела, как несколько мужчин выносят ее на носилках. Я выбежала, чтобы узнать, в чем дело. Кто-то шепнул мне, что ей только что сообщили, что ее мужа расстреляли. Никто не говорил, по какой причине. Та девушка билась в истерике, а мы все пребывали в гнетущем и паническом состоянии. Позднее мне удалось поговорить с этой девушкой. Она тщетно пыталась представить себе, почему они так поступили. Единственный вывод, к которому она пришла, состоял в том, что, может быть, это произошло из-за того, что ее муж переписывался с родственниками из Польши. В то время политика правительства состояла в том, чтобы никто не смел контактировать с людьми из других стран, в том числе и со своими родственниками. Она не могла представить себе никакой другой причины, по которой они могли бы его расстрелять. Это была ужасная трагедия, и мы все думали о том, что может произойти с нашими мужьями. Мама, содрогнувшись, замолчала. Я почувствовала инстинктивный страх, который она, наверное, испытала тогда, 30 лет назад. Казалось, ей было страшно даже вспомнить о тех днях. Они как камень лежали у нее на сердце. «Все хорошо», — пыталась я утешить, прижимая ее к себе. «Пожалуйста, продолжай. Ты можешь дальше рассказывать?» Мама закивала головой, но сначала ничего не могла выговорить. Наконец она сказала: «Я никогда никому не рассказывала эту историю. В прошлом было слишком опасно рассказывать о таких случаях, чтобы не представить советскую власть в плохом свете. Наша пропаганда твердила о всеобщем благополучии, а люди боялись, что их посадят в тюрьму или расстреляют за то, что они скажут что-то не так». «Мама, сейчас ты можешь говорить», — сказала я. «Теперь это уже не имеет значения». Впрочем, если честно, то я, умом осознавая свою теперешнюю безопасность, сама еще не избавилась от того животного страха, который жил во всех, кто вырос в Советском Союзе. «Никому никогда нельзя было доверять», — объясняла мама. «Было очень опасно просто говорить. Я все это держала в себе все эти годы. Теперь они не могут причинить нам зло. Мы в Германии, а не в Советском Союзе. С нами ничего не случится». Мама кивнула, соглашаясь, но видно было, что она не очень-то была в этом уверена. Я знала, что она никогда не будет никому полностью доверять, кроме своих детей. Многие годы жизни в постоянном страхе проботили ее. Прошло несколько минут, прежде чем она снова заговорила. Федора держали в тюрьме 8 месяцев и затем осудили на 3 года ссылки. Они выслали его в Шадринск на Урал и даже не позволили ему взять с собой вещи. Я старалась хорошо работать. Твоему брату еще не было и 2 лет. Каждый день я отводила Ганусю в школу и Тарасика в детский садик. Немного позднее Федор написал мне и умолял продать все, что у меня было, и переехать к нему. Он написал, что если ты не приедешь, то я долго не протяну. Он не мог найти в ссылке работу, так как на нем был ярлык политического. Кроме того, каждый день в 11:00 он должен был отмечаться в милиции. Никто не хотел нанимать работника, которому надо каждый день уходить с работы, чтобы отмечаться в милиции. Ему надо было проходить по 6 километров каждый день до милиции, несмотря на дождь, туман, больному или здоровому. Никакие уважительные причины не принимались во внимание, чтобы не прийти отметиться. А последствия неявки могли быть очень тяжелыми. Мне очень не хотелось бросать работу, но отец продолжал писать мне и просил приехать. Я бросила работу и приехала на Урал к Федору. Это было тяжелое путешествие по железной дороге. У меня с собой было 2 детей и только те вещи, которые я могла нести с собой. 2 людей, мужчина и женщина, я даже не знаю, были ли они мужем и женой, помогли мне. Они сказали, что они студенты, и участливо спросили, куда я направляюсь. Я сказала, что еду к своему мужу в ссылку. Мы приехали в Шадринск. Это был небольшой городок, там, где кончалась железная дорога. Они выгрузили мои вещи, и я отнесла их от поезда и посадила детей на узлы. Мама покачала головой. Это было так необычно. Я даже не знаю, почему они пожалели меня. Я так благодарна этим людям. Откуда они приехали? Федор встретил нас на станции на плетеной повозке, запряженной лошадью. Я никогда не видела такой повозки до сих пор. Но такие делали в той местности. Было забавно забраться в такую большую корзину со всем нашим багажом. Нам ничего не было видно, пока, наконец, повозка не остановилась. Мы с отцом выглядели так смешно, пытаясь разглядеть что-то через прутья плетеной повозки, стараясь угадать, куда нас везут. Мы смеялись почти как сумасшедшие. На несколько минут мы как будто забыли все наши проблемы. Затем мы стали искать себе квартиру. В Шадринске протекала красивая река, и Федор полагал, что сможет ловить там рыбу. Наконец мы сняли комнату за 15 рублей в месяц. Твой отец написал мне автобиографию, и я получила работу в большом гастрономе. Когда я зашла туда и протянула свое заявление, то человек сказал там, что у них ничего для меня нет. Тут зашел еще один мужчина и спросил, какой у вас опыт работы? Я сказала ему, что работала кассиром. «Это как раз то, что нам нужно», — сказал он. Одна девушка у них уходила с работы, так как выходила замуж, и меня приняли на ее место. Удивительно, правда? Я пришла именно в нужное время и в нужное место. Как будто меня здесь ждали. Я работала там, пока тот магазин не закрыли. Меня перевели в другой магазин в городе. Там я была одним кассиром из 2. Другая кассирша постоянно спорила с покупателями, так как те обвиняли ее, что она обсчитывает их. Она была необычной женщиной. Хотя в магазине и не было холодно, она постоянно сидела в шубе. На ногах у нее были подбитые мехом сапожки, и она курила сигарету за сигаретой. Управляющие хвалили меня за работу. Один из них сказал: «Вы кассир, которому мы полностью доверяем. Когда мы забираем деньги из вашей кассы, мы знаем, что они все будут там». Такие похвалы заставляли меня работать еще лучше. Однажды вечером в магазин зашел какой-то партийный деятель, купил бутылку вина и заплатил мне новенькой 10-рублевой купюрой. Он не заметил, что у него 2 купюры слиплись вместе. Я разделила их и отдала ему 1 вместе со сдачей. Он не мог поверить, что я не оставила эти 10 рублей себе. Это была хорошая работа, но в конце концов и этот магазин закрыли. Мне выдали свидетельство, подтверждающее мою квалификацию кассира, и это позволило мне получить работу в банке. Мне надо было пересчитывать деньги и расписываться на упаковке. Иными словами, мне надо было подтверждать, что счет верен. Мне выдали два пистолета, которые висели по обе стороны от меня, чтобы защититься, если кто-то решит ограбить банк. Как-то Федор пришел навестить меня, и его даже не пустили наверх, пока я не сказала, что это мой муж. Он решил, что это очень смешно. Он так и сказал: «Мне нужно разрешение, чтобы увидеть собственную жену. Какая важная должность!» Мы не так-то плохо прожили 3 года в Шадринске. В конце срока ссылки нам дали на выбор 3 города, где мы могли бы жить. Мы не могли поехать домой еще 3 года, и поэтому мы выбрали Курск, потому что Федор знал, что там растет много яблонь. Он решил, что нам надо ехать туда, где есть еда. Мы выехали из Шадринска на санях и вскоре добрались и поселились в Курске. Мы нашли себе хорошую квартиру и хорошо устроились. Я нашла себе неплохую работу на овощной базе, которая обслуживала только сотрудников НКВД. Я работала там кассиром и бухгалтером. Отец работал в управлении колхозами. Он был хорошим организатором, а это было как раз то, что им требовалось. Ганусья училась в 4-м классе, а Тарасик только что пошел в школу. Мама снова замолчала, и я знала, что она вспоминает еще один трудный период в своей жизни. Я знала, что она уже много страдала еще до того, как я родилась. Страдала больше, чем достаточно, чтобы подготовиться к мрачным годам Второй мировой войны. В тот год Федора снова арестовали. Я не знаю почему, но они никогда не говорили, из-за чего арестовывают. В тот раз они продержали его 3 месяца. Он сидел в камере еще с 2 мужчинами. Все были ужасно голодны. Чтобы как-то выжить, отец начал жевать прутья у метлы и посоветовал товарищам сделать то же самое. Когда однажды пришел надзиратель и спросил, куда делась метла, то заключенные ответили, что съели ее. Он писал мне из тюрьмы: «Мария, прошу тебя, пришли мне что-нибудь поесть». Это была практически невыносимая просьба, так как мы с детьми тоже чуть не умирали от недоедания. Это было время голода 1933 года. Мы еле могли стоять на ногах, так мы были истощены. Каким-то образом мне удалось найти 2 картофелины. Я сварила их, порезала кубиками и поставила в печку, чтобы подсушить. Они стали твердыми, как камушки. Я насыпала их в коробочку и послала твоему отцу. Но он так и не получил их. Через несколько месяцев я получила коробочку обратно. Картофельные кубики позеленели и размякли. Так ни мы не смогли их съесть, ни твой отец. Мне просто плохо стало, когда я увидела, что такой ценный продукт просто пропал. 2 картофелины представляли тогда для нас огромную ценность. Маленькая Ганусья смотрела, как я их готовила, и просила меня дать откусить. Мне пришлось отказать ей. Я сказала, что отцу нужна еда, чтобы он смог выжить, а уж мы как-нибудь продержимся. Я плакала, когда мама вспоминала, какую боль ей причинял вид голодных детей. Ганусья с Тарасиком нашли пучок свежей, только что пробившейся травы, сорвали его и принесли домой. Я вымыла ее, порезала и поставила вариться. Вкус у нее был просто ужасным. Было просто невозможно проглотить ее, но нам надо было что-то есть, и поэтому пришлось пересилить себя. Я выменила также свое платье на стакан муки, но для того, чтобы испечь хлеб, этого было недостаточно. Позднее я выменила свою блузку на бобы. Бобы тогда продавались десятками. Вот такой ценой была эта пища. Пусть Бог сохранит нас от такой жизни. Было так плохо, что мы во сне думали только о еде и днем думали о том, как бы достать чего покушать. Все остальное нас не волновало. Твоя сестра подружилась с маленькой девочкой, у которой родители были членами партии, и у них имелся доступ к продуктам питания. Ганусья надеялась на то, что ей достанется хотя бы маленький кусочек хлеба. Однажды она увидела, как та девочка несла горячую еду, фрикадельки с вермишелью. Каким-то образом Ганусья уговорила ее дать ей 1 фрикадельку и немного вермишели. У Ганоси, конечно, не было никакой посуды, куда она могла положить еду, и поэтому она подставила подол платья, куда подруга положила немного еды. Ничего, что платье было потом в жирных пятнах. Небольшой кусочек чего-нибудь съедобного был куда важнее. «Значит, у некоторых еда была?» — спросила я. «Только у немногих. Еда была в основном у тех, кто работал в НКВД. У них были хранилища с едой, которые были заперты ото всех. У кого не было привилегий, тот не имел к ней доступа. Я работала в таком месте, где хранили еду, но только у служащих НКВД были ключи от складов. Они распределяли продукты между своими, в то время как мы умирали с голоду. Еда была только для важных партийных чиновников. Так как я была бухгалтером, мне надо было вести учет всем проведенным операциям, но сама я не могла получить ни кусочка. Иногда управляющий спрашивал, можно ли раздать немного еды служащим. Нам везло, если удавалось получить по несколько картофелин или по банке с солеными огурцами. После того, как Федора освободили, его направили на работу на прежнее рабочее место. В этот раз вместо денег на зарплату он получил буханку хлеба и мешок муки. Из этой муки мы делали клёцки. Моя мама услышала о наших страданиях и написала, чтобы мы приехали домой. Она сказала, что рядом есть одна или две фабрики, где рабочие получают дополнительные продуктовые пайки. Федор сказал мне, чтобы я уезжала с Тарасиком, а Гануся останется с ним, пока не закончится школьный год. И так я поехала домой. И никогда, наверное, не забуду, как я приехала в Дружковку. Мама вскипятила немного воды и положила туда пережженный хлеб, чтобы сделать воду похожей на чай. Затем она вынула хлеб из воды и добавила туда сахар. Вот это было угощение. Мне не пришлось долго искать работу в Константиновке. Я работала в управлении завода. У них там была столовая, и мне не приходилось голодать. Это была хорошая работа. Федор скучал по дому и просил в НКВД, чтобы его отпустили домой к семье. Ему отказали, тогда он написал мне и стал просить, чтобы я вернулась обратно в Курск. Но у меня была работа, которая давала нам еду, и я считала, что не должна оставлять ее. И однажды он появился сам, как раз на день рождения моей мамы. Его освободили и разрешили приехать к нам в поселок. Вот так Гануся с Федором приехали домой, и мы зажили в нашем кирпичном доме в первый раз всей семьей. Это было в 1933 году? Да, и после того, как твой отец приехал домой, он настаивал на том, чтобы я бросила работу. Он хотел быть кормильцем семьи. Он думал, что мне очень нравится моя работа и что я могу обойтись без него. Иногда он был ревнивым. Мы несколько раз спорили по поводу этого, но чтобы сохранить мир в семье, я ушла с работы и осталась дома. А он нашел себе работу юриста на новом заводе. Конечно, ему не так-то много платили, ведь он был в тюрьме и ссылке, так что нам приходилось обходиться очень немногим. Ему приходилось ездить в командировки в другие города, и иногда он возвращался с небольшими гостинцами. Каждый раз, когда он направлялся в другой город, он привозил оттуда новый сорт яблони. С течением времени у нас образовалась целая коллекция из 25 яблонь. У нас были большие яблоки и маленькие, кислые и сладкие, зеленые, красные и желтые. Я сменила тему разговора и спросила маму, когда же в этой истории появилась я? Я уже тогда родилась или еще нет? Ты родилась в 1936 году. Мы еще не прожили 3 лет в нашем новом домике. Во время последних месяцев моей беременности было холоднее, чем обычно. Пронизывающие ветры несли с собой снег и лед. Твой отец как раз уехал в командировку. Я пыталась поддерживать в доме тепло, но дров было совсем мало, а воду приходилось тогда носить из колодца. Однажды я укуталась потеплее и взяла с собой 2 ведра. В колодце толстым слоем намерз лед, и мне пришлось долго раскалывать его, расширяя полынью, чтобы зачерпнуть воды. Это была изнурительная работа. Затем мне пришлось тащить два ведра по глубокому снегу. От тяжелой работы начались схватки. Так ты родилась. Ты нам очень понравилась. Ты была маленькая и морщинистая, когда появилась. Но мы все равно тебя очень любили, и ты быстро прибавляла в весе. И морщинки у тебя стали исчезать. Особенно о тебе заботилась Гануся. Она не отпускала тебя от себя. Даже когда она готовила уроки, ты лежала у нее на коленях. Твой отец также любил тебя, и когда ты начала лучше понимать слова, он стал приносить тебе небольшие подарки с работы. Он протягивал тебе яблоко, внимательно смотрел на тебя и говорил: «Яблоко!» Ты улыбалась и говорила: «Лам!» Затем он брал грушу и старался научить тебя произносить слово «груша». Ты же могла произнести только «лу». Вот и все, что ты могла говорить, когда той октябрьской ночью его забрали. Холодок пробежал у меня по спине, хотя в комнате было тепло. Та злополучная ночь постоянно висела надо мной, лишив меня отца. Мама продолжила. «Профессиональный юрист постепенно проявлялся в твоем отце. Он хотел, чтобы все делалось правильно и по закону, но власти придерживались другого мнения, и им не нравилось прислушиваться к нему, а он не мог держать свои мысли при себе. Я могла видеть борьбу чувств у мамы. С одной стороны, она горячо любила его, с другой стороны, она была в отчаянии от того, что он не мог поступать более дипломатично и игнорировал ее предупреждения. Она не потеряла надежды, что когда-нибудь они соединятся. Прошло уже 16 лет с тех пор, как его увели той ночью, но она все еще его ждала. Она осталась верной ему, преданной браку и своим детям. И все-таки через ее любовь пробивалась боль. Мама считала, что арестов можно было бы избежать. Иногда можно было бы отказаться от своих мыслей и не противоречить власть имущим. Почему ему всегда надо было выступать, чтобы все делалось по закону? Почему он подвергал тем самым опасности жизнь жены и детей? Твой брат дружил в школе с одним мальчиком, отец которого был членом партии. Иногда он утаскивал в своем доме еду и приносил нам. Однажды он принес нам кусок сала. Он спрятал его под рубашку и так пронес к нам. Когда они возвращались домой из школы, он прошептал Тарасику: «Я слышал, что должны прийти и арестовать твоего папу. Я слышал, как мой отец разговаривал вчера вечером с мамой об этом». Это испугало Тарасика, и он сразу же прибежал домой и рассказал нам. Но Федор не воспринял это всерьез. Я говорила ему, чтобы он уехал на несколько дней, но он отказался. Он считал, что находится в безопасности. «Сколько раз можно таскать человека?» — сказал он. И точно, через неделю они пришли и арестовали его. С грустью в голосе мама добавила: «Так и должно было случиться. Если бы он поверил в предупреждение мальчика, то мог бы уехать на несколько дней. Но он был слишком наивен. Еще один наш друг должен был быть арестован в ту ночь. Милиция пришла за ним, но он выехал из поселка под предлогом болезни кого-то из родственников. Он возвратился через два дня, но больше за ним уже не приходили. Такие вещи случались сплошь и рядом. Если знать заранее, что за тобой придут, то тогда можно было спокойно выехать куда-нибудь или спрятаться. В большинстве случаев милиция не приходила еще раз». К этому времени к маме уже вернулось самообладание, и она просто констатировала факт, что ее муж был человеком с принципами, который говорил то, что думал, не считаясь с последствиями, который отказывался бежать и скрываться от партийных чиновников, который упрямо выступал за то, что считал истиной. Лето. 1956 год. Однажды мы с мамой сидели и ужинали, когда прозвенел дверной звонок. По привычке я выглянула из окна, чтобы посмотреть с третьего этажа, кто стоит у двери дома на улице. Это была госпожа Шаховцова. Я поспешила вниз по лестнице открыть дверь. «У меня для вас новости», — сказала она, спеша за мной наверх. Мама поставила чай, пока та переводила дух. «Мой муж получил письмо от своего родственника под Киевом. Он недавно побывал в той местности, рядом с вашим поселком. Госпожа Шаховцова не стала долго мучить нас, и наш родственник спрашивал о вашем муже. Я почувствовала, как сердце мое остановилось. Я еле могла дышать. В глубине души мне хотелось найти отца, обнять его и познакомиться с ним. Мне казалось, что в моем сердце не хватает какой-то частички, которую может заполнить только он. Затем госпожа Шаховцова сказала: «Он жив и живет в Дружковке». Я попыталась удержать слезы, но не смогла. Я посмотрела на маму и увидела, что та тоже плачет. Это была невероятная новость. Отец жив.

0: 22 часа по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа вы услышите получасовую программу «Вопросы и ответы». После нее слушайте передачи «Момент творения» и ежедневную страничку «События через призму Писания». Ее ведет Александр Осадчий. В конце часа выйдет в эфир программа «Злачные пажити» Русский библейский институт по радио.

0: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители. Приглашаю вас на 37-й выпуск проекта «5 вопросов». С вами Дмитрий Гусаров, с нами снова гость в студии Олег Якименко, руководитель книжного благотворительного фонда «Вегафонд». Ну и за камерой, как всегда, Сергей Федосеев. Мы служители Центра христианских ресурсов, и мы продолжаем отвечать на популярные вопросы, которые задают христианам люди неверующие. Записи своих ответов мы выкладываем на сайте проекта 5vo.ru, также на YouTube-канале и в группе ВКонтакте. Будем рады вашим откликам, вашим лайкам, вашим дизлайкам, потому что все это покажет нам то, насколько ценными показались вам наши мысли. То есть нам интересен этот фидбэк, да, называется. Нам будет очень интересно и полезно вступить в диалог с вами. Олег, что ты скажешь?
1: Рад приветствовать, как всегда, уже спасибо за приглашение очередное и возможность обсудить вновь еще один интересный вопрос.
0: Да, спасибо, Олег, что согласился нам помочь. Вопрос мы приготовили для тебя, как всегда, полемический, по которому есть определенное разномыслие. Ну, давай перейдем непосредственно к нему.
1: Давай.
0: Если Бог всемогущ, то зачем ему ритуалы? Вот такой вопрос. Мы обычно начинаем с того, что обсуждаем его формулировку. Здесь как бы особо так не к чему придраться. И есть в вопросе утверждение, но оно кажется нам достаточно таким бесспорным. Да, Бог всемогущий, все правильно. Ритуалы. Вот, наверное, нам будет полезно обратиться к определению этого слова, потому что, вот помнишь, мы на малой группе буквально несколько дней назад обсуждали это и поняли, что есть вот слово «ритуалы», есть слово «обряды», и там еще есть некоторые синонимы, и нам как-то полезно разобраться, в чем их отличие, в чем их схожесть. Ну вот определение из словаря. Ритуал – это совокупность обрядов, сопровождающих религиозный акт или выработанный обычаем или установленный порядок совершения чего-либо. Ну то есть ритуал – совокупность неких обрядов, которые сопровождаются некие религиозные акты. Ну, возможно, это говорит о том, что могут быть религиозные акты и без ритуалов, или там без обрядов.
1: Видимо, какая-то повторяемость.
0: Да.
1: Вот это и делает какой-то обряд таким ритуальным.
0: Какое-то действие.
1: И особенно если это в религиозном смысле.
0: Давай, наверное, теперь подумаем, какие у нас, в принципе, есть обряды в христианской среде. Наверное, первое, что приходит на ум, это вот обряды из Ветхого Завета, потому что там они были досконально расписаны и касались и одежд, и каких-то поклонения Богу, и жертвоприношений, различные позы, там очень многие вещи обговаривались, все было очень строго и прямо регламентировано. То есть особенно касалось поклонения такого, ну не бытового, а вот левитского, то есть были специальные люди, храмовые, которые занимались поклонением в храме левиты, да. То есть для них там все это было очень-очень, то есть вся жизнь у них, наверное, состояла из исполнения неких ритуалов. Ну, потом Новый Завет пришел, и, наверное, ритуалов стало меньше. Я бы хотел сказать, что их там совсем не осталось. Но, наверное, это не так. Ритуалы все равно они остались. Тем более, что все-таки церковь, она как-то живой организм, движется вперед. И какие-то вещи, которые, может быть, начинались как некие, ну, просто удобства какие-то, удобные вещи, некие привычки, они становились ритуалами, когда в них какая-то вот религиозный какой-то аспект добавлялся. И вот эти традиции, они достаточно сильны. Ну, да, в христианстве тоже есть определенные ритуалы. Наверное, самый такой вот основной – это Евхаристия или Причащение, Вечеря Господня. То есть много есть названий. То есть это достаточно такой известный и такой ритуализированный, да, религиозный акт, который мы совершаем регулярно. Ну, также есть ритуалы, связанные с крещением, там, с молитвой, с каким-то поклонением Богу, с песнями, может быть, то есть, ну, что угодно. Есть традиционные церкви, где это все более развито, где очень много ритуалов, они прям касаются каких-то мельчайших аспектов поклонения Богу. Ну, вот в евангельской среде, которая, ну, наверное, нам ближе, да, ну, ритуалов чуть меньше, тем не менее, все равно они есть. Ну, вот зачем же они нужны, как в вопросе предполагается, Богу? и нужны ли они Богу. Может быть, с этого мы можем начать.
1: Да, и вообще всемогущему подчеркивается
0: да.
1: при этом Богу.
0: Я думаю, что, пока ты думаешь, добавлю, что, наверное, в вопросе вот указано всемогущество Бога неспроста, а потому что, чтобы подчеркнуть, что Бог, он не только всемогущий, но и самодостаточный.
1: Да.
0: И именно поэтому он предполагает, что, наверное, ему вообще ничего не нужно. Никакое поклонение, тем более какие-то ритуалы, которые совершают какие-то там маленькие люди на маленькой планете Земля. Вот, может быть, вот в этом суть вопроса состоит.
1: Ну, может быть, исходя из вопроса, мы можем предположить, что именно так, да, человек мыслит. Хотя всякое может быть. Я помню, когда я еще не был христианином, не был последователем Христа, я оказался среди верующих. И верующие в какой-то момент, это достаточно свободное было собрание, не какое-то литургическое богослужение, где все было расписано, а достаточно свободное, но в какой-то момент они сказали, сейчас мы будем молиться. И для этого всех присутствующих попросили подняться и стоя обратиться к Богу. И я поймал себя на мысли, что а почему я должен вставать? В принципе, ну вот в чем смысл? Зачем мне вот сейчас вставать? Тем более я не был верующим, и я еще думал, как вообще я могу в этом участвовать, в принципе, и должен ли. А почему я, в принципе, тогда еще и должен вставать? А зачем им вставать, верующим? То есть в какой в этом смысл? И, наверное, я вот поймал себя на мысли потом уже, когда я стал последователем Христа, что все равно это хорошие вопросы, когда мы озвучиваем свои вопросы, зачем я это делаю. Не потому что так кто-то сказал, или потому что так кто-то привык делать, а зачем мы это делаем. Потому это... что на самом деле это тоже ритуал, да, и вот вопрос, зачем этот ритуал?
0: Это потрясающе важный вопрос, я считаю. Особенно, если он связан с религиозным поклонением, очень важно нам задавать его самим себе.
1: Да, то есть это не касается только в том, чтобы встать во время молитвы, конечно, это вопросы к любому ритуалу, повторяющемуся какому-то действию. Ну, можно, конечно, отвечая на вопрос, сказать, что раз Бог заповедал какие-то ритуалы, что-то совершать, то значит, это для чего-то нужно. Вопрос для кого? Нужно ли это для Бога или для людей? Мы вот, наверное, сейчас попытаемся выяснить. Но в какой-то степени, поскольку все творение, как написано, проповедует славу, да, или рассказывает о славе Божией, мы не раз это читаем, и человек тоже своими действиями сотворен и призван быть образом Бога, да, и, соответственно, приносить ему славу как образ Божий, то ритуалы должны этому способствовать. Должны способствовать тому, чтобы человек был угоден Богу, возносил ему славу и, наверное, этому служить. То есть в какой-то степени в этом есть предназначение и замысел. Но какие именно ритуалы и кто их устанавливает? В Ветхом Завете мы видим определенный образец, как Бог довольно четко и ясно дает какую-то ритуальную составляющую. Литургия, да, то есть храмовое богослужение. Как оно? Кто его производит? Где его производит? Кто и каким образом осуществляет определенные действия, их последовательность? То есть одежды, поведение, определенные жертвоприношения, какие случаи требуют каких жертвоприношений. То есть многое-многое описано, потому что многие, возможно, из наших даже слушателей знают о 10 заповедях, но немногие знают, что был довольно серьезный ритуальный закон, который описан в Ветхом Завете. И отсюда, наверное, дальше развитие с приходом Иисуса Христа, как меняется, что меняется. Надо сказать, многое поменялось, потому что Иисус Христос для нас, для многих верующих, вот здесь вот есть какой-то водораздел. Ты ощущаешь, да, что многие христиане, они разделились в этой части, ритуальной части. У тебя есть такое ощущение?
0: Ну, я замечаю это, безусловно, и вот в нашем окружении, я думаю, можно увидеть такое разномыслие определенное, касающееся вот ритуалов. Некоторые более близки к такому ритуализированному поклонению, некоторые настаивают на некой свободе во Христе, как это называется обычно.
1: Да, даже есть такое понятие, да, свободные церкви, то есть и в том числе свободные от какой-то жесткой литургии, потому что, ну, мы церкви более традиционные, да, вот в плане литургическом называем высокой литургией, когда все прописано, все четко следует какому-то образцу. Есть церкви и движения, которые появились с эпохи Реформации, наверное, да, и они следуют каким-то ритуалам, но в гораздо меньшем количестве и менее жестко.
0: Я как-то присутствовал на собрании такой свободной церкви, и что меня поразило, это то, что в самом начале богослужения вышел на сцену человек, на такую импровизированную сцену, и сказал, что я не знаю, куда нас поведет дух, может быть, у нас сегодня будет вечеря, может быть, ее не будет. Каждый из вас может делиться своим откровением, которое приходит ему на ум, вот прямо вот во время собрания. И так было достаточно необычно. Я действительно так ощущал, что, ну, я не знаю, что будет дальше, что будет через 5 минут буквально, даже я не знаю. Ну, такой был любопытный такой опыт. Но это, наверное, такая одна крайность. Другая крайность – это церкви, в которой все регламентировано до мелочей, каждый шаг, каждая вот одежда, все, что связано с поклонением, все совершается одинаково, просто потому что так это совершалось раньше. И вот богословие само настаивает на том, что только так это все и должно происходить. Наверное, обе крайности, они для нас лично не очень близки, но...
1: Но тем не менее, отсюда, наверное, и вот и в этих крайностях есть полярные точки зрения. С одной стороны, есть ощущение, что ритуал – это есть добро и правильно, особенно для христианина, для церкви, для богослужебной практики. С другой стороны, наоборот, полное отвержение, и что это со знаком минус, негативно, неправильно, дух дышит там, где хочет, есть свобода, есть стремление в зависимости от конкретной ситуации, от конкретных людей сделать что-то наиболее эффективное, полезное, правильное в данный момент, но не полагаться на какую-то предыдущую традицию, которая может быть совсем не полезна вот к данному времени, к данным людям. И вот эти две крайности, они как-то в разнообразии христианского мира сосуществуют. И отсюда, когда мы получаем вопрос, нужны ли ритуалы, мы должны все-таки честно на него ответить, а сами-то мы следуем ритуалам, да? И если да, то в чем их польза для нас? Вот в частности для нас с тобой, Дмитрий. Вот для тебя лично какой ритуал полезен?
0: Я думаю, что я бы на этот вопрос посмотрел немножко с другой стороны. Ритуал, он полезен для человека, который является, ну, таким новичком в вере. И для меня вот такая есть иллюстрация, я могу предложить, как, допустим, человек приходит в спортивную секцию первый раз в своей жизни, и он хочет, предположим, не знаю, заниматься прыжками с шестом. А ему говорят, ну, давай, вот ты начни с того, что вот тебе гантели, вот тебе упражнения, там, растяжки, не знаю, челночный бег, какие-то вот такие вещи, и он может ответить, как, подожди, я хочу прыгать шестом, да? Я хочу на Олимпиаду поехать, я хочу устанавливать рекорды. А ему говорят, вот начни с азов, и он может годами заниматься вот именно вот такими вещами, которые, казалось бы, напрямую не относятся непосредственно к...
1: Общая самому... физическая подготовка такая.
0: Да, да. И либо, может быть, музыка, человек приходит в музыкальную секцию, и он хочет там играть на фортепиано, а ему говорят, ну вот давай вот начни с... гаммы разучивай, или там сольфеджио, ну, ты больше знаешь, да, об этом. То есть, опять же, какие-то вещи, которые, как бы, кажется, что это совершенно другое. Я думаю, что вот в христианской религиозной среде то же самое. Какие-то вещи могут нам казаться неполезными, но начать с них стоит, потому что мы где-то должны отдавать себе отчет, что мы в своих знаниях, ну, познаниях ограничены, и мы не все понимаем. То есть, это один из вариантов ответа на вопрос, я могу предложить, что да, мне на самом деле этот ответ не нравится. Тем не менее, он есть. Я вот думаю, что важно его сказать, что какие-то вещи, которые мы называем ритуалами, они, может быть, мы не знаем, зачем они, но мы можем понять позже. Но на каком-то этапе своего духовного развития нам необходимо их выполнять. Просто в надежде на то, что Бог, он откроет нам когда-то пользу и смысл вот именно такого ритуального действия. Может быть, это вот как в качестве ответа на твой вопрос, какие-то ритуалы полезны. Да, вот ритуалы, они, их польза может состоять именно в этом. То есть они дают какую-то духовную практику, они учат послушанию. Они могут вполне, ну ты вот об этом уже говорил, они вполне могут быть частью отношений человека с Богом. То есть, если человек выполняет какие-то вещи вот, в качестве ритуала, это ведь не обязательно означает, что у него нет какой-то живой веры. Что он просто выполняет их бездумно, и просто чтобы побыстрее отделаться, и поскорее там, перейти к чему-то более интересному. А вполне может быть, что у человека есть живая вера, но он как-то, у него есть стремление, желание как-то соответствовать вот такой духовной традиции, идущей прямо вот со времен ранней церкви, соответственно, выполнять какие-то вещи ну, более-менее так же или в точности так же, как их выполняли ранние ученики 100, 200, 1000, 2000 лет назад. Я думаю, что вот в этом и состоит польза ритуалов. Или, по крайней мере, может состоять.
1: Ну, очевидно то, что если мы говорим о христианских ритуалах, да, то те вещи, которые нас сближают с Богом и преследуют цели, которые обозначил как основные, важные для нас Бог, как для последователей Христа, то эти ритуалы, хоть может быть, я не знаю, в той среде вот верующих, с которой я начал свое общение именно как церковью, слово «ритуал» имело какой-то такой негативный смысл. Часто подразумевалось как что-то такое негативное, скорее всего, что-то связанное с мертвой верой, с какой-то религиозностью, обрядовостью, которая на самом деле просто навязана, и в этом нет никакого большого духовного смысла.
0: Наверное, слово «религия» тоже многие относят именно к такой мертвой вере.
1: Да,
0: слово «богословие» некоторые считают ругательным.
1: И это очевидная крайность, тем более, что эти же люди меня и призывали встать во время молитвы. То есть какие-то вещи им казались настолько естественными, они их не называли ритуалом, они их считали вот как-то более естественно. Но, тем не менее, очень разные культуры выражают какие-то свое отношение по-разному, да, и уважение может быть проявлено по-разному. Где-то снимают шляпу, где-то снимают обувь, где-то снимают и то, и другое, где-то не снимают ни того, ни другого, а просто осуществляют какой-то поклон, чтобы свое почтение оказать кому-то. Поэтому культуры очень разные, и отсюда ритуалы разные, и то, что кажется естественным в религиозном смысле, может быть естественным для одного, но неестественным для другого. Поэтому религиозные обряды и ритуалы, они предполагают некое единство. Да? И вот отсюда их унифицированность. Если один пришел оказать Богу почтение и снять шляпу, допустим, в собрании, не глядя на мороз. Я вот, допустим, не раз наблюдал, что стоят верующие христиане, и один из них, человек там с Запада, допустим, особенно из Америки, скажем, да, он молится в шапке. Человек с Восточной Европы, скажем, из России, неважно, минус 30, минус 40, снимает шапку и молится. Почему? Просто вот они следуют каким-то вот образцам, которым уже научены, привыкли. И поэтому обряды, наверное, в какой-то единой группе, единой церкви предполагают некую унификацию, что они выражают похожим образом, что они хотят выразить.
0: То есть очень важно, что церковь когда-то что-то решает делать все вместе.
1: Да, и отсюда такие вещи, допустим, как в конце прозвучит слово «аминь». Да, если кто-то не скажет «аминь», то, наверное, ты можешь сделать вот так. А ты что, не согласен с тем, что сказано в молитве? Да? То есть есть какие-то вот вещи, которые мы призваны вместе совершать. И вот в религиозном плане эти ритуалы требуют унификации. В этом мы чувствуем единство, такую безопасность, что мы делаем и совершаем правильно все вместе. Наверное, отсюда и причастие, когда мы спорим, а что, как, или какой-то другой обряд или ритуал, который мы берем, крещение, как его совершить. То есть мы стараемся найти какую-то форму, которая будет нас вести к единству, к пониманию. Но и ритуалы, конечно, становятся мертвыми, когда этого понимания просто нет. Поэтому это нужно исследовать и задаваться вопросами, что я делаю, зачем я именно так делаю, что я пытаюсь выразить. Кстати, именно когда читаешь Ветхий Завет, то многие обряды, они, конечно, не были даны просто, ну вот делайте так, просто вот делайте и все. Конечно, был смысл для каждого действия, омовений, поклонов, постов, жертвоприношений. То есть люди ощущали свою связь с тем грехом, от которого они очищаются. Они понимали и чувствовали, что они совершают сейчас, зачем им это сделать. Это им помогало выразить то, что они хотели выразить. И Бог нам действительно помогает в этом. Конечно, культурная среда, она очень сильно влияет. И вот здесь христианство минимизировало, действительно Христос минимизировал. Он пришел и выделил что-то главное. И апостолы, когда пошли уже по Римской империи, они не стали проповедовать обрядовость религиозную, которая была в Ветхом Завете, иудейская обрядовость. И им пришлось решить, что эта обрядовость не нужна, чтобы быть со Христом, быть последователями Христа, и для народов всего мира в этом нет необходимости. И это было очень важное решение, и судьбоносное такое решение, я бы сказал. По идее, они могли бы решить, как мы читаем в книге Деяний, сказать, да, это проверенные обряды, почему бы их не сохранить? Они приносили пользу и будут приносить, несмотря ни на что. Неважно, кто из какой народности и нации, к чему привык. Давайте все унифицируем, как было. Но почему-то они решили, что мы будем поступать иначе. Вот у тебя какой ответ на этот вопрос, Дмитрий? Почему, думаешь, они так вольно поступили с трактовкой Ветхого Завета?
0: Ну, это были, очевидно, не глупые люди. Я думаю, что они понимали, что у них миссия, она не ограничена только Иудеей и Самарией. Они догадывались, что им предстоит нести ее на весь мир. И на самые разные культурные слои населения. Поэтому, наверное, было желание сохранить что-то по-настоящему ценное, а все то, что лишнее, где-то отбросить. И я думаю, что в этом есть огромный смысл, потому что вот так по-человечески я где-то понимаю склонность людей к созданию новых обрядов. То есть вот, ну, вот как ты вот привел пример, что какие-то вещи сохраняются на протяжении веков, они такие проверенные, да, как ты сказал, и зачем, почему от них нужно избавляться. Я думаю, что мы вот как люди склонны максимально ритуализировать свое поведение, чтобы просто поменьше думать, поменьше задавать вопросов, но побольше быть уверенным в том, что мы все делаем правильно. И я не собираюсь осуждать кого-то за такое поведение. Я тем более сказал, что это такой наш чисто человеческий подход. Но в каких-то ситуациях, в которые мы попадаем, в таких незнакомых ситуациях или стрессовых ситуациях, ну вот такой очень для меня яркий пример – это похороны. Почему так много ритуалов связано с похоронами? Потому что люди находятся в стрессовом ситуации, они не знают, что делать, как правильно. Вот вопрос, который их беспокоит. Они хотят все сделать правильно, но не знают как. Не говоря же о том, что просто им очень грустно и больно от того, что любимый человек ушел. И поэтому нужны вот такие вещи, как правило. Делай вот так. Они нужны, ну вот мы возвращаемся к нашему вопросу, зачем всемогущему Богу ритуалы. Я бы хотел подвести вот нас к мысли, которая мне кажется вот важной. Ритуалы нужны не Богу, именно по той причине, что Он всемогущий. Хотя я бы не сказал, что Он самодостаточный, как, может быть, через запятую люди эти два определения ставят по отношению к Богу. Но Бог всемогущий – это правда, и ритуалы Ему не нужны. ему нужно, как написано в псалмах, жертва Богу, дух сокрушенный, да, ему нужно наше отношение, отношение с ним. Но ритуалы нужны человеку, потому что мы не всегда знаем, как поступать правильно, и нам необходимы какие-то вот инструкции, просто потому что это где-то поможет нам чуть больше проникнуть в суть вещей, и, может быть, не сразу, но впоследствии понять, для чего это было нужно. И, по крайней мере, сохранить эту уверенность, что мы сейчас мы поступаем правильно.
1: Здесь есть, ты правильно сказал, воспитательный момент ритуалов, что как вот спортсмен, да, готовится, общая физическая подготовка, как начинающий. Но, с другой стороны, когда я думаю больше над этим, то если ты уже, допустим, взял в руки шест и начал прыгать с шестом, ты все равно будешь и отжиматься, и бегать, и делать другие упражнения, которые изначально вроде бы были вроде как для новичка только.
0: Но уже понимая, для чего это тебе нужно, видя конкретные результаты в своей жизни.
1: Верно, но тем не менее продолжай это делать, потому что духовные упражнения, мы можем так сопоставить, да, вот различные ритуалы, как некие духовные практики, духовные упражнения, которые мы совершаем, пост, молитва, богослужебные практики, которые мы повторяем, и вроде многие из них уже знакомы для нас. И тем не менее они нам нужны, чтобы поддерживать вот именно свое духовное состояние. Верующие продолжают именно эти ритуалы продолжают совершать.
0: Ну и, кстати, ритуалы, они ведь не заменяют добрые дела. Иногда предполагается, что люди религиозные, там, христиане, например, они просто сосредоточены только на исполнении ритуалов, и для них это стоит на первом месте.
1: И вот это и становится формой такой религиозности, да? Вот, наверное, и те, кто задают эти вопросы, люди, они задают с некой претензией, что вы своего рода, как христиане, цените ритуал, и вашему Богу, наверное, нужны эти никчемные ритуалы, а вот полезные вещи, которые нужны людям. И в этом смысле Иисус Христос и апостолы увидели ценность добрых дел, да, доброго служения. Поэтому многие из речей Иисуса Христа носят обличительный характер в сторону религиозных таких людей, деятелей, фарисеев, саддукеев, учителей закона, которые блюдут определенные нормы закона, религиозности своей, но забывают о необходимости помочь людям в нужде. И это, конечно, то, к чему призывает нас Господь. И мы стараемся этот баланс поддерживать своей такой религиозной формой для поддержания веры, но и служения этому миру.
0: Ну что ж, я правильно ли понял, что ты тоже склонен говорить о том, что ритуалы, они нужны человеку, просто как бы как часть отношения его с Богом?
1: Да, Господь нам дал этот материальный мир. В принципе, Бог вообще не нуждается в материи. И часть того, что мы совершаем в этом материальном мире, конечно, Бог прекрасно обходится без этого. Он самодостаточен, Он всемогущий. Но то, что нас сближает с Ним в этом материальном мире, когда мы находимся, определенные действия в религиозном смысле, и вот обряды, ритуалы, они нам помогают, как некие духовные упражнения, достичь этой связи с Богом и исполнить ту миссию, которую Бог хочет видеть в нашей жизни.
0: Ну, значит, наши позиции во многом совпали. Это один из результатов нашего сегодняшнего выпуска.
1: А может быть, отчасти благодаря тому, что мы разделяем некие ритуалы с тобой?
0: Возможно, и так. Как пускай христиане, наши зрители нас рассудят. Ну, давай подытожим в конце, да, попытаемся это сделать. Мы сегодня говорили на тему «Если Бог всемогущий, то зачем Ему ритуалы?» Да. Вот я в прошлом выпуске сказал, что будет трудно подытожить, потому что ответ получился такой разноплановый. Мне кажется, сейчас это будет сделать еще сложнее. По-моему, были интересные версии у нас прозвучали, но так или иначе мы пришли к тому, что ритуалы, конечно, они нужны не всемогущему Богу, ну, по крайней мере, в большей степени, так уж если более аккуратную формулировку предложить, они нужны человеку. И по разным причинам, просто потому что мы сами, независимо от того, какой у нас духовный возраст, все равно перед Богом мы духовные младенцы, и мы смотрим на мир таким человеческими глазами, очень несовершенными, и много что не понимаем из того, что происходит, и на многие вопросы мы не знаем ответа. И зачастую мы просто чувствуем себя как малые дети, или мы в какой-то стрессовой ситуации, или в незнакомой ситуации, и нам просто нужен какой-то вот план действий. Это просто вот жизненно необходим, потому что у нас есть искреннее стремление к Богу, есть желание поклоняться Ему, но просто мы не знаем как, мы не знаем что, мы боимся ошибиться. Нам нужно вот ощущение, что мы все делаем правильно, каким-то проверенным способом. То есть я понимаю, что мы как люди очень склонны многие вещи ритуализировать. Поэтому то, что вот у нас в любой среде, не обязательно религиозной среде, есть много ритуалов, да. Это совершенно неудивительно. Но они нужны нам, потому что они являются частью наших отношений с Богом. И, конечно, если мы остаемся в каком-то таком незрелом возрасте, и мы годами что-то совершаем, и даже не задаем себе вопрос, а зачем мы это делаем, а почему, а кто начал так делать, то это, конечно, немножко странно и грустно, и, наверное, неправильно. Но если мы какие-то вещи принимаем все вместе, как церковь, и таким образом выражаем свое поклонение Богу, пусть даже это называется таким словом, как ритуал, который зачастую имеет такую негативную коннотацию, то я лично в этом не вижу ничего плохого.
1: Да, если это действительно служит целям, которым должно служить, то это прекрасно. Если же это лишь некая форма, которая снимает такое вот чувство ответственности, то есть такая религиозность, но на самом деле нет за этим желания поступать подобно Иисусу Христу, да, для последователя Иисуса Христа, то смысла в этой обрядовости немного. То есть Господь, конечно, хочет увидеть то, что наш внутренний дух выражает через, пусть и ритуалы в том числе, но именно выражает, что внутри у нас. Вера, конечно, для этого необходима.
0: Ну и, конечно, следование ритуалам не обязательно означает, что у человека нет живой веры и что он не совершает никаких добрых дел. Наверное, да. Эти вещи тоже было важно сказать, да, потому что иногда есть упрек в сторону христиан, в том, что они сплошь только следуют ритуалам, но больше ничего в их жизни нет.
1: Да.
0: Ну что ж, были рады поделиться с вами своими мыслями. Будем рады также вашим комментариям. Надеюсь, что они последуют, потому что нам самим очень интересно чему-то научиться. Духовный опыт всегда важен, интересен, тем более, если вы являетесь верующим человеком, и для вас слово «ритуал», религиозный ритуал, что-то значит, нам тем более будет интересно ваше мнение. Пожалуйста, прокомментируйте это видео. И на этом мы готовы попрощаться. С вами были Дмитрий Гусаров, Олег Акименко. До свидания, всего доброго.
1: До свидания.

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: «Момент творения».
2: Пустыня, кишащая лягушками. Хотя многие лягушки большую часть жизни проводят на берегу, для размножения им необходима вода. А это может оказаться проблемой, ведь некоторые лягушки живут на деревьях, а иные даже в пустыне. Для древесной лягушки путь с верхушки дерева в ближайший водоем превращается в долгое и полное опасности путешествие. Но Творец позаботился обо всех своих созданиях. В листьях бромелии, обвивающей ветви многих деревьев в тропическом лесу, скапливается дождевая вода в количествах, вполне достаточных для лягушек, так что мама-лягушка может произвести на свет потомство, не покидая родного дерева. С пустыней все намного сложнее, но Творец, поместив лягушек в такое, казалось бы, неподходящее для них место, словно в насмешку над эволюционистами, позаботился обо всех нуждах этих амфибий. В пустынях Центральной Австралии дождь может выпадать всего раз в два года. Но когда это происходит, лягушки поднимаются на поверхность из своих подземных укрытий и мечут икру в лужах. Прежде чем лужи просохнут, головастики успевают не только вылупиться, но и превратиться во взрослых лягушек, которые закапываются в землю и пребывают в анабиозе до следующего дождя. Год или два спустя, когда снова проходит дождь, юные лягушки выходят на поверхность и дают жизнь новому поколению. Придумать такое не смогла бы ни случайность, ни самая сообразительная лягушка в мире. Это под силу лишь всеведущему и всемогущему Создателю. Если он так печется о лягушках, представьте себе, как же его волнует наша с вами жизнь.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. А вы знали, что в исламе многие и многие народы променяли свою одежду на одежду арабского типа? Множество народов, которые сегодня в подавляющем большинстве составляют мусульмане, имел изначально другую одежду. Красивую национальную одежду. Но когда пришел ислам, во многие страны мира, не во все, во многие, одежда стала черной, арабского типа. Давайте посмотрим Библию, что сказано там. Не про одежду, про нечто другое. Галатам 3:28. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Единство христиан заключено на основании Христа, который стал жертвой за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Римлянам 4 глава 25 стих. Несмотря на наше разное происхождение каждого из нас, мы объединены им. Мы объединены Христом вне зависимости, кто вы, где вы живете, каково ваше происхождение. Но единство не означает отказ от своих корней, от своего национального языка, кухни, одежды. Ислам, как и учение Христа, тоже учит единству, но не такому. Он учит единству арабскому. Поэтому все женщины, вне зависимости от нации, в исламе должны носить арабскую одежду. Чадра, никап, паранджа и другое. Дорогие сестры, будьте благодарны Богу, что объединенные Христом вы настолько разнообразны. Дорогие братья, благодарите Господа, что ваши жены не носят одежд, которые от личности оставляют не более тени. Радостная весть от Матфея, 7 глава, с 15 по 16 стих. Берегите лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Овечья одежда. Это не что иное, как образ некого добряка, который, в кавычках, любит людей и Бога. Образ, но не суть. Суть внутри таких псевдовец совсем другая. Их суть — это хищные волки. Один из примеров. Некая любвеобильная, в кавычках, овечка, которая стоит на лестнице, украшенной цветами ЛГБТ-флага, приглашает разных людей на некое богослужение. Кто придет туда? Возможно, придут люди, которые не знакомы с Библией. Возможно, специально придут так называемые содомиты. Что ожидает там людей? Ничего. Под прикрытием богослужения Божьего Слова там проповедуются сатанинские идеи. Так вот, такие псевдовечки многих людей погубили, отвратив их от Божьей истины. Не верьте никому, кто бы как ни прикидывался. Смотрите на дела, которые показывают, кто есть кто, и соответствуют ли они единственно верному критерию – Слову Божьему. Население Земли на сегодня составляет более 8 миллиардов человек. Для сведения, население Земли – в 1804 году, это чуть более 200 лет назад, составляло всего 1 миллиард человек. Чтобы понять, какие есть перенаселенные районы мира, нужно посмотреть на такие страны, как Индия, Бангладеш. Там, в некоторых местах, торговля идет прямо на железнодорожных путях, потому что других мест для торговли у людей попросту нет. Когда идет поезд, торговцы быстро сворачивают свои прилавки. Это видео и другую полезную информацию вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». За 200 лет численность людей выросла в 8 раз. Именно сегодня, не 100, не 200, не 300 лет назад, армии мира в общей сложности никогда не были способны выставить на поле боя сотни миллионов человек. Книга Откровения, 9 глава, где описывается Третья мировая глава с использованием ядерного оружия. Это стихи с 13 и до конца.
Третья мировая война. И там написано в этом месте Писания число конного войска тьмы тем на современном языке. Это сотни миллионов. Сотни миллионов человек на поле битвы. Никогда, ни 100, ни 200, ни 300, ни 400 лет назад такого было невозможно. Сегодня, когда больше 8 миллиардов человек на Земле, это стало возможно. Это показывает, что мы живем непосредственно в близости и при последних днях этого мира. Самое важное для нас в этом, чтобы никакое событие, которое происходит или еще должно произойти, не могло поколебать наше упование на Господа. Книга «Песнь песней», 2 глава, с 11 по 12 стих. Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Какие слова, какие удивительные природные события мы видим. Приход весны. Люди, которые живут вечным летом, этого не способны увидеть. Но те, кто живет от зимы к лету, для тех очень хорошо это видно. Удивительное время года. Весна, которая готовит к лету. А лето готовит к осени, а зима готовит к весне. И так по кругу, как установил Творец. Но весна – это особое время. Ведь именно весном начинается цветение. Как все распускается, это удивительное зрелище. Ведь каждый цветок распускается, как некое чудо. Со всеми этими другими чудесами стоит Творец, который создал все настолько прекрасным, что этому мы никогда не перестанем удивляться ни в этой жизни, ни в жизни на новой земле под новым небом. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Такими словами начинается вторая глава послания апостола Иакова. В прошлой беседе было сказано о том, что апостол выражением «невзирая на лица» имеет в виду грех лицеприятия. Лицеприятие – это пристрастное отношение к одним и пренебрежение другими. На примере богатого, которому дается предпочтение, и бедного, которого презирают, апостол ясно иллюстрирует нам эту истину в главе 2 со стиха 2 по 7. Также было сказано и о том, что Бог нелицеприятен, Римлянам 2.11, и что Он не взирает на лице человека, Галатам 2.6. Сегодня с помощью Божьей и для Его славы продолжим эту тему. Вера в Иисуса Христа и невзирание на лица. Апостол Иаков, выражая волю Божью, призывает верующих иметь веру в Иисуса, невзирая на лица. Говорит ли это о том, чтобы дети Божьи в своем хождении пред Богом, имея веру во Христа, вообще не взирали на лица, на тех, кто их окружает? То есть, чтобы они безразлично относились к своим и тем более к чужим? Беспристрастно, без уважения, без почтения. Вся беда в том, что человек — это такое бытие, которое, если не впадает в одну крайность, то впадает в другую. Взирание на лица или лицеприятие является пороком, грехом в очах Божьих. Значит ли это, что дети Божьи имеют право, избегая лицеприятия, беспристрастно, без любви, без сочувствия, относиться к тем, кто их окружает? Но это будет другая крайность. Суть лицеприятия, как уже было сказано, зиждется именно в том, что одним мы даем предпочтение, а других унижаем. Но нигде в Слове Божьем не сказано, чтобы мы, ходя в вере Божьей, не давали дань почтения или уважения друг другу. Если лицеприятие связано с частичным почитанием, уважением кого-то, с выделением одних от других, то это является грехом. Но если мы почитаем всех, не давая предпочтения кому-то, то это угодно Богу. Если лицеприятие связано с оценкой кого-то по внешности, богатству, положению и так далее, то правильное отношение к окружающим связано с волей Божьей. Например, в послании апостола Павла к филиппийцам находим такие слова: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Филиппийцам 2 глава 3 стих. Здесь ясно говорится о почитании, уважении друг друга. А в послании к римлянам 12 главе и 10 стихе сказано еще больше. Читаем: «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте».

и лицеприятие. Стихом: «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица», апостол Иаков ясно указывает нам на несовместимость веры с лицеприятием. Первое. «Ибо Бог не лицеприятен. Бог не взирает на лице человека», Галатам 2 глава 6 стих. «У него нет лицеприятия», Колоссянам 3 глава 25 стих. Будет ли нормальным явлением, когда брат или сестра в вере Господа Иисуса Христа показывают лицеприятие? Конечно, нет. В послании апостола Павла к Ефесянам читаем такие слова: «Верою вселится Христу в сердца ваши», Ефесянам 3 глава 17 стих. Если верою вселился в наши сердца Бог, который не смотрит на лице человека, то есть который не лицеприятен, который, проще говоря, не взирает на лице человеческое, как же тогда может быть в жизни верующего лицеприятие? Это является противоестественным в духовной жизни. Второе. Лицеприятие и зависть. Здесь воспользуемся примером из послания апостола Иакова. «Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: „Тебе хорошо сесть здесь“, а бедному скажете: „Ты стань там“ или „Садись здесь у ног моих“». Иакова 2 глава со 2 стиха по 3. Интересно выражение: «И вы, смотря на богато одетого», или «вы, смотря на бедного». Это выражение о многом говорит. Например, в оригинале говорится о пристрастном наблюдении за богатым и бедным. Во втором послании апостола Иоанна Богослова это же слово переведено на русский язык словом «наблюдать». 2 Иоанна 8 стих. Он говорит о пристрастном внимании кого-то на что-то. В данном случае на богатство вошедшего в собрание человека. Печально то, что в собрании, в данном случае, началось уже богослужение или нет, нам трудно сказать. Уже некоторые могут внимательно смотреть на других, на их одежду или богатство, в то время забывая, что собрание дано для того, чтобы все свое внимание сосредоточить на приготовлении к слушанию Слова Божьего или на само слушание Слова Божьего. Но я хочу обратить ваше внимание, как лицеприятие связано с завистью. Представьте такое явление. Слово Божье связывает лицеприятие с корыстью. О таковом явлении апостол Иуда говорит: «Они оказывают лицеприятие для корысти». Иуды, стих 16. Дело в том, что, оказывая лицеприятие кому-то, ожидаем от него подачки или пользы для себя. Трудно поверить, чтобы некто, глядя на богатого одетого человека, мог сказать: «Как красиво он одет! Как приятно на него посмотреть! Сердце радуется!» К сожалению, вы заметите обратное. Смотрящий пристально на богато одетого человека скорее всего скажет: «А почему я такого не имею? Я что, хуже его?» И для того, чтобы не быть хуже богатого, оказываем ему лицеприятие, для того, чтобы получить от богатого корысть, пользу, если не теперь, то в будущем. Будем помнить, что лицеприятие связано с корыстью, а корысть как результат зависти. Не напрасно говорит нам Священное Слово. Читаем эти

0: слова. Успех производит взаимную зависть. Экклезиаста 4 глава, 4 стих. И это также является суетой сует и томлением нашего духа. Кстати, заметим, что зависть относится к делам плоти, а не к делам духа. В следующей беседе будет продолжена тема о лицеприятии и о результатах ее. В заключении можно сказать то, что вера в Господа Иисуса Христа несовместима с лицеприятием. Поэтому апостол Иаков, прекрасно это сознавая, под воздействием Святого Духа, призывает всех верующих следующими словами: «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». Послание апостола Иакова, 2 глава, 1 стих. Аминь.
1: Сейчас в Сиэтле 23 часа.
2: Говорит радио «На пути».

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. Приглашаем вас послушать передачи «В гостях у дедушки». Свою книгу для детей читает Галина Гура. Затем программы «Христианское хоровое пение» и проповедь Романа Рейнхарта.
1: Глава 121. Две молитвы. Юра встал рано, поискал умывальник, но кроме ведра с водой ничего не нашел. Взял кружку, зачерпнул воды, вышел во двор и умылся. Мама еще спала. Услышав шаги Юры, она поднялась со своей односпальной железной кровати. Волосы ее были растрепаны, лицо помятое. Спала она, не раздеваясь. «Ты уже встал?» – зевая, проговорила она. Юра походил, не зная, чем заняться. Был бы веник, можно было бы подмести, но его не было. «Я сейчас схожу к соседке, попрошу картошки, а ты пока раздобей печку». Юра обрадовался, выгреб золу и стал растапливать печку. Мамы долго не было, а когда она вернулась, он заметил, что глаза ее неестественно блестели. «Мама, ты выпила?» – спросил мальчик в отчаянии. «Я хотел с тобой поговорить и рассказать тебе все о Спасителе, чтобы ты не погибла».
2: «Я чуть-чуть только похмелилась. Ты мне можешь рассказывать все, что угодно. У меня совершенно здравый рассудок».
1: Пока варилась картошка, она склонилась на стол и через несколько минут уже спала. Сердце Юры разрывалось от смешанного чувства жалости и обиды. Он долго сидел возле печки, смотря на огонь. Затем встал и пошел на остановку. Вскопав грядки, дедушка и Саша опять вошли в дом. После работы на свежем воздухе приятно было находиться в теплой, уютной комнате.
3: «Давай мы с тобой еще почитаем. Открывай Евангелие от Луки, главу 18, и читай с 9 по 12 стих».
4: Иисус рассказал еще притчу тем, кто был уверен в своей праведности и смотрел на всех свысока. Два человека пошли в храм помолиться. Один из них был фарисей, другой – сборщик налогов. Фарисей, встав в стороне, молился так: «О Боже, благодарю Тебя, что я не похож на других людей, грабителей, обманщиков, прелюбодеев или даже на этого сборщика налогов. Я пощусь дважды в неделю и отдаю десятую часть своих доходов».
3: Иисус рассказал притчу.
4: «Дедушка, а что такое притча?»
3: «Притча – это рассказ о земном, но она учит нас верить в Бога и правильно строить наши с Ним отношения. Фарисей пришел в храм помолиться Богу. Он был горд и уповал на свою праведность и добродетель. Он считал, что благодаря праведности и добрым делам Бог примет его. Этот фарисей был подобен Каину. Каин пришел к Богу своим путем, надеясь на плоды, выращенные им. Точно так, как Бог отверг Каина, он отверг и фарисея. Сатана знает, что и в наше время можно управлять людьми через их гордость, как это было с фарисеем. Фарисей верил, что он достаточно праведен, чтобы быть угодным Богу. Как много людей надеются, что их добродетели спасут их. Если ты спросишь у большого количества людей, почему они верят, что Бог примет их на небесах, то многие, вероятно, ответят, что они ничего плохого не сделали. Ты услышишь, что они живут праведно. Много работают в благотворительной организации, крещены. Они даже скажут, что они не пьют, не курят, не лгут и не воруют. Но Бог говорит, что грешат все. Все отлучены от Него, и никто своими собственными усилиями не может прийти к Богу. Давай посмотрим, что говорит об этом пророк Исаия. Открой 64 главу и прочти 6 стих.
4: «Мы все в грязи грехов. Вся наша правда грязна, как старая одежда. Мы словно листья мертвые, грехи нас от тебя уносят, словно ветер.
3: Пока человек не осознает этого, он не может искренне прийти к Богу. Прочтите теперь стих 13 из 18 главы Евангелия от Луки.
4: А сборщик налогов стоял в стороне и, не осмеливаясь даже глаз поднять к небу, молился со всем смирением перед Богом, говоря: «О Боже, будь милостив ко мне, грешнику!»
3: Помнишь, мы читали о сборщике налогов?
4: «Да, это был Левий. Еще его звали Матфеем», — ответил Саша.
3: «А помнишь, как люди относились к сборщикам налогов?»
4: «Они их ненавидели, потому что мытари брали с народа лишние деньги и оставляли их себе. Они просто грабили народ».
3: Так вот, этот мытарь не пытался скрыть свою греховность от Бога. Он видел себя таким, каким видел его Бог. Он знал, что если Бог не пришлет Спасителя, он подвергнется вечной каре за свои грехи. Этот человек уповал на Господа, как на своего Спасителя. Бог сжалился над ним. Он простил и принял его. Этот человек был подобен Авелю, который соглашался с Богом и уповал на то, что лишь Бог будет его Спасителем. Прочти следующий стих, 14.
4: «Я говорю вам, этот человек, закончив молиться, вернулся домой праведным пред Богом. Фарисей же, считавший себя выше других, был неправеден перед Богом, ибо каждый возвышающий себя будет унижен, а каждый унижающий себя будет возвышен».
3: Фарисей не признавал себя ни виновным, ни беспомощным грешником, нуждающимся в Божьей милости. Поэтому Бог не простил ему грехи. Бог отверг его подобно тому, как он отверг неверующего своевольного Каина. Но сборщик налогов, мытарь, не был таким. Он верил в Слово Божие и признавал себя грешником, который мог избежать Божьего суда только лишь благодаря милости Господа. Этот сборщик налогов заслуживал вечного отлучения от Бога. Но по Божьей любви, милости и милосердию Господь принял сборщика налогов, подобно тому, как он принял Авеля, верившего в Слово Божье. Даже несмотря на неприязнь окружающих и на то, что человек не совершил никаких благих дел, Бог все же примет такого человека, но при условии, что тот придет к нему через веру, уповая на Иисуса Христа, как на своего Спасителя. Только таким путем можно стать угодным Богу. Он отвергнет любого, кто придет к Нему другим путем. Мы просто ничего не сможем делать, чтобы спасти самих себя.
4: Саша задумался. Да, он верил в Иисуса Христа, но он видел в сердце своем еще так много нехорошего. Последнее время он считал себя лучше других, потому что он читал Слово Божие и знал о Боге. Так значит, Бог это тоже осуждает. Как же я могу избавиться от таких мыслей? – думал он. Когда Саша пришел в интернат, узнал, что Юра уже вернулся. Саша заглянул в спальню и увидел друга, сидящего на своем обычном месте возле окна. «Ты куда пропал?» – спросил Саша. Юра медленно повернул голову в его сторону и снова отвернулся. Саша еще немного постоял возле друга и ушел, решив, что тому хочется побыть одному. Вечером, сидя в игровой комнате, Саша рассказывал услышанную историю. Юра сидел молча, опустив голову. Он был совсем подавлен. На вопросы он не отвечал.

В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать христианское хоровое пение. Через 15 минут выйдет в эфир получасовая проповедь брата Романа Рейнхарта.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Рассмотрим с вами сегодня место из Священного Писания, из послания евреям в главе 12, стих 14, который в оригинальном тексте гласит: «Гонитесь за миром со всеми и за святостью, без которой никто не увидит Господа». Святой Дух призывает нас через апостола Павла гнаться за миром и за святостью, но не просто иметь этот мир и святость. Гнаться за ними – это нечто большее, чем стараться их иметь. Многим из вас сегодняшняя проповедь должна, кроме всего, дать свет в отношении слов «освящать», «освящение» и «святость». Скажу заранее, что гнаться за святостью могут только дети Божьи, поэтому рассмотрение этой темы для нас очень важно. С точки зрения сущности, наш главный текст характерен двумя понятиями – миром и освящением. Оба эти понятия идут рука об руку. Одно обуславливает другое, а другое не дает себя отделять от первого, ибо освящение без мира не бывает. Так же, как и мир вне освящения является делом тьмы. Оба понятия стоят одновременно перед нашими глазами, словно известные цели, за которыми мы должны гнаться в этом приходящем мире. Мир Божий касается отношений с людьми, а освящение касается отношений с Богом. Такие соединения, какие Святое Писание здесь предпринимает, имеют часто совершенно особое значение и особую ценность. Как я, так и все вы должны обращать на эти соединения намного больше внимания, чем мы это в действительности делаем. Даже в первом послании Фессалоникийцам, глава 5, стих 23, мы находим мир и освящение объединенными в одном предложении. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и весь ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Страстное желание апостола язычников Павла в отношении фессалоникийцев заключалось в том, чтобы в пришествии Иисуса Христа они были найдены в полном освящении, в духе, душе и в теле. Чтобы достичь такую цель, нам следует уже сегодня постоянно ходить в этом освящении, потому что мы не знаем, в какой день придет Господь Иисус за Своей Церковью. Апостол Павел очень желал им это по причине первое, потому что освящение вообще представляет собой огромный подарок благодати. И во-вторых, необходимость этого желания была уже заметна в видимом недостатке. Я уверен, что в Церкви Иисуса существует очень и очень мало детей Божьих, которые живут в полном освящении. А мы спрашиваем себя, почему апостол Павел желает фессалоникийцам полного освящения в пришествии Господа Иисуса? Что связано с этим освящением? Потому что в тот момент у судилища Христа Божья слава будет наивеличайшей. Если в вечности мы будем найдены в совершенном освящении, то это будет божественным выражением, как нечто само собой разумеющееся. Но если мы сегодня будем жить в освящении в соответствии с учением Слова Божьего, то это будет выражением нашей отдачи Иисусу Христу. А это находится в наших руках, хотим мы этого или не хотим. В этом месте Писания глаза апостола Павла практически смотрят на верность Господа Иисуса, и он говорит в стихе 24: «Верен призывающий вас, который и сотворит сие». Павел совершенно точно знал страдания, через которые фессалоникийцы проходили. Одновременно он очень хорошо знал, как легко могут быть нарушены и похищены покой и мир сердца через скорбь, через которую они должны были проходить. Поэтому Павел уводит фессалоникийцев к источнику мира. Это не имеет ничего общего с празднованием Пасхи мирскими людьми. Павел уводит их к источнику, который называется Богом, к Богу мира. Туда, к этому источнику, не может проникнуть никакая спешка и никакое беспокойство последнего времени. К нам эти качества, спешка и беспокойство, могут вполне проникнуть, потому что мы слишком мало озабочены о мире с Богом. По этой причине мы иногда позволяем проникнуть в наши сердца спешке и беспокойству, как вроде бы в этом имеется выигрыш или выгода. Господь Иисус, Бог мира, во всех ситуациях останется в нашей личной жизни, независимо от того, что и где бы ни случилось. И все его мысли о нас неизменно останутся мыслями или намерением мира. Понимаем мы его мысли и намерения или не понимаем – это совершенно другой вопрос. Божие водительство с нами – это мысли мира, а полнота его мира и его святость – это источники силы, которые приводят нас в движение. Куда эта сила нас двигает? Чтобы гнаться за Божьим миром и за Божьей святостью, как Слово Божие говорит в нашем главном тексте. Мира ценой святости, ценой истины и верности по отношению к Господу Иисусу вообще не может быть. И еще одно, имеющее очень большую важность, следует учесть. Лично в нас не должно быть помехи миру. Такой помехе мы не должны даже позволять стоять в очереди. Помехе, которая может возбудить в нас повод к раздору. Поэтому апостол Павел увещевает нас в послании Римлянам в главе 12 стих 18. «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Но, к сожалению, очень мало верующих, принимающих такое увещевание, вообще близко к сердцу. Очень мало детей света заботятся о напоминании другим этого указания Святого Писания. А ведь в этом деле мы нуждаемся в огромном количестве мудрости и благодати. Особенно тогда, когда в верующих на передний план выступает дух ропота и хуления. Да-да, такое среди верующих часто случается. И если верующие, которые не живут в освящении, слышат слова духа ропота, то они тоже начинают роптать и хулить. Сколько несчастья и беды натворил враг человеческих душ, сатана, на этой земле через раздоры и разлады. И все это с той целью, чтобы устроить гибель на Божьих путях и среди его народа. И не только сегодня, но все время в Ветхом Завете по отношению к Израилю. Поэтому сатана сеет в сердце верующих недоверие, дурное настроение, зависть, ропот и злые подозрения. Это состояние апостол Павел очень точно охарактеризовал в первом послании Тимофею в главе 6 стихи 3 и 4. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения». Апостол Павел очень точно характеризует обстановку среди людей, не в бровь, а в глаз. Перечисленные в первом послании Тимофея, глава 6, стих 4, вещи открывают сатане дверь для его ужасного дела. А те дети Божии, которые не живут в освящении, мгновенно становятся орудием тьмы. В такой опасности находится каждое дитя Божие. Если бы мы имели мудрость своевременно распознавать намерения сатаны, чтобы нашим поведением мы не становились для него путеуказателями или его соработниками, в такие времена и при таких обстоятельствах нам следует просить о мудрости свыше, как говорит Иаков в главе 1 стих 5. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». А также в главе 3 стих 17. «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Но для нас эта Божья мудрость не станет частью, если судим и действуем немудро, и в немощи лежим просто на спине, а затем начинаем просить у Господа Иисуса мудрости. Тогда это чаще всего бывает слишком поздно. И если при этом больше всего обращаем внимание на слова, которые исходят из наших уст. Если мы знаем сообщение и мнение Слова Божьего, что для вечности останется стоять только то, что, как говорит Библия, является словами благодати, а все остальное сгорит, то уже сегодня можем подсчитать, что от нас останется для вечности. Все сгорит, только Слово Божье пребывает вовек, как говорит апостол Петр в первом своем послании в главе 1 стих 25. «Но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано». Слово «вовек» встречается в Новом Завете 21 раз, что означает «решение». Все, что Бог дал нам через Своего Сына, что связано с вечной жизнью, было Его решением из вечности. Приведу по этому вопросу несколько главных примеров. Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 14. «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 58. «Сей-то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 51. «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 26. и всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?» Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 16. «И Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Первое послание Петра, глава 1, стих 23. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Кое-что следует еще сказать в отношении слов, исходящих из наших уст. Если слово «уста» само по себе маленькое словечко, но как много оно может погубить, тогда и совсем незначительные вещи могут превратиться в непреодолимые стены между верующими. Вещи, которые иногда даже недостойны, чтобы о них вспоминать, но они могут быть преувеличены до безграничности или, наоборот, все до бесконечности преуменьшать. И все это делается, чтобы доказать свое мнимое право. В таких случаях сыр-бор разгорается только по этим причинам и не по каким-то другим мотивам. При этом в конечном счете открывается собственное высокомерие и жесткое сердце. По ходу истечения таких обстоятельств видно, какие слова человек говорит, какое сердце непримиримости он не желает оставить, потому что с этим сердцем связана собственная честь и слава. Поэтому за такое сердце крепко держатся и применяют много слов вне благодати, о которых мы знаем, что их место находится в огненном озере и что они в огне сгорят. Эту истину апостол Иаков сообщает нам в главе 3, стихи 5 и 6. «Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык – огонь. Прекраса неправды, язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиенны». Обращаю ваше внимание на тот факт, что Новый Завет говорит здесь не только о безбожном мире, но и о детях Божиих. Таким образом, мы приходим к завершению, и в отрезке этой подтемы могли бы сказать: отсутствие мира – это ужасное дело. Это часть огненного озера. Тогда почему такое находится еще в сердцах и на устах верующих? По этому поводу я должен сказать, потому что такие люди еще не познали Бога мира. Если мы действительно познали Бога мира, то нашим духовным плодом будет мир. К миру призвал нас Господь. Первое послание Коринфянам 7, стих 15. И не каким-то другим путем. По этой причине в этом мире разрушены огромные суммы любви и радости. Отсутствие мира представляет собой машину уничтожения радости и любви в Иисусе. И везде там, где проживает отсутствие мира, то есть проживают раздоры, там наблюдается нехватка Божьей благодати. Я сообщаю вам об этом, чтобы вы это знали. Речь даже не идет о самих проблемах, но принципы и проблемы возникают там, где имеется несоответствие самих принципов. Лучший выход в этом вопросе заключается в том, чтобы мы все вместе гнались за миром, как Слово Божье говорит в нашем главном тексте, и следили за тем, чтобы никто не испытывал недостатка в Божьей благодати, как читаем в послании евреям, глава 12, стих 15. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Повторяю, чтобы им, этим горьким корнем, не осквернились многие. Отсюда мы видим, как передается, как распространяется действие непримиримости, действие отсутствия мира среди многих людей. А теперь последует очень важное предложение, которое я прошу запомнить. Итак, как мы вместе со всеми можем гнаться за миром, если мир Божий управляет нашими сердцами, то мы точно так же можем гнаться за освящением, если мы сами до этого оказались освященными во Христе Иисусе. В противном случае все это является иронией, является тем же самым, как если закоренелый алкоголик другому скажет: «Ты не должен пить самогон, он вреден для здоровья». И вообще мы только тогда можем сеять мир, если мы стали освященными во Христе Иисусе. Сегодня неискупленный мир желает творить мир. Я не пророк, но пророчески скажу совершенно ясно, что все эти усилия безбожников творить мир не больше, чем дикие колючие каперсы. И прежде чем апостол увещевает евреев, чтобы они гнались за освящением, он им пишет, что они уже освящены. И это предложение, хорошо себе заметьте, быть может, вам это уже бросилось в глаза. Именно через жертву, которую Господь Иисус принес с собой, как читаем в послании евреям, глава 10, стих 10. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Повторяю. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». А поскольку они были уже освящены жертвой Иисуса, то как таковые они должны гнаться в своей практической жизни за освящением, чтобы не упускать его из виду, чтобы не забыть о нем». Поэтому чрезвычайно важно, чтобы вы знали, что вообще Писание имеет в виду в понятии «святость». А если мы это не поняли, то из взаимосвязей слов «святость» и «освящать» выйдет другое Евангелие. А теперь ставлю особое ударение на следующее предложение. Ложное учение об освящении связывается со словом «святость» – мысль о безгрешности, вплоть до искоренения греха и ветхой природы человека. Это очень опасно, но это не является учением Слова Божьего. Поэтому обратимся к Слову Божьему, где найдем Слово «святой» в смысле отделения от мира сего. Это означает отделение погибшего человека от всего того, в чем он пребывал до покаяния. При этом он устанавливает себе препятствие или границу. В духе это можно представить символично следующим образом. С одной стороны этого препятствия, этой границы, находятся спасенные и искупленные, а с другой стороны этого препятствия находится мир сей, то есть все погибшие люди. В этом мы видим отделение от обычного или от всеобщего для нового положения и для совершенно нового назначения по отношению к Господу Иисусу. Короче, В этом мы видим отделение спасенных от погибшего мира. По этому поводу сообщаю вам для контроля некоторые места Писания. Первое. Обратимся для этого к книге «Исход», где читаем глава 19, стих 6. «А вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. По поводу этого текста мы должны сказать, что Божий народ Израиль не был лучше, чем все остальные народы. Но этот народ Бог хотел привести в совершенно особое положение и отношение с собой. Поэтому Он святил или отделял этот народ для этой цели от всех других народов, от всех народов земли. В этом мы видим освящение Израиля, видим его отделение, изъятие из всеобщего состояния и использование Богом этого народа для себя. Второе. И дальше Бог говорит в книге «Исход», глава 13, стих 2. «Освяти мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесно между сынами Израилевыми от человека до скота. Мои они». Из этого текста следует, что уже тогда в Ветхом Завете Бог требовал, чтобы все первородное в Израиле, как среди людей, так и среди скота, освящалось для Бога. Можно сказать, что все первородное должно отделяться для Бога. Бог требовал это для себя, а Библия называет это освящением. Бог говорит: «Мои они». Как первородные люди, так и первородные животные не были более совершенными и не были превосходней, чем остальные. Таковыми они не были, но они должны были быть освященными. Их следовало отделить от всех остальных для Бога, для Его служения, для Его использования. Третье. В Новом Завете слово «святой» мы впервые находим в связи с Иерусалимом. Это очень интересно. Это имеет определенный смысл. И находим мы это слово в Евангелии от Матфея, в главе 4, стих 5. «Потом берет его, то есть Иисуса, дьявол, в святой город и поставляет его на крыле храма». А затем Писание говорит в Новом Завете о святых сосудах, о святом украшении, о святой воде, о святом завете, о святом храме, о святых руках и даже о святом поцелуе. Какое применение может найти слово «свято» в смысле внутренней зрелости или совершенства в этой связи? Иерусалим не был чище. Иерусалим не был лучше, чем другие города. Над этим городом Господь Иисус даже плакал, чего Он не делал над другими городами. И в этом городе Иисуса отвергли и распяли на Голгофе. Но даже после распятия Иисуса Иерусалим продолжали называть святым городом, как мы об этом читаем в Евангелии от Матфея, в главе 27, стихи 52 и 53. «И гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении Его, то есть по воскресении Иисуса, вошли во святый град Иерусалим и явились многим». Поэтому мы спрашиваем, почему? Потому что город Иерусалим Бог освятил и отделил от всех других городов. Потому что в этом городе и ни в каком другом городе должно было жить Его имя. Уже в Ветхом Завете мы читаем о том, как Давид пророчески говорит о жилище Господа Иисуса на горе Сион в Иерусалиме.

его. В этом тексте мы имеем ответ на вышепоставленный вопрос. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

0: В Сиэтле полночь.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, в программе этого часа выйдет в эфир передача «Примиритель». В ней прозвучит проповедь Игоря Цыба.

Евангелие от Матфея, Святое Благовествование, глава 8, с 1 стиха. «Когда же он сошел с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: „Господи, если хочешь, можешь меня очистить“. Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: „Хочу, очистись“. И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: „Смотри, никому не сказывай, но пойди покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им“». В древности проказа, или как ее называют и сегодня в медицине, лепра, была самой-самой ужасной болезнью. Практически ничего страшнее нельзя было придумать. В принципе, она начиналась с малого. У человека незаметным образом появлялся один или два, а может быть несколько, таких воспаленных, обычных, скажем, прыщиков. Человек, в общем-то, не обращал на них внимания. Не было особой возможности для постоянной гигиены, жаркое солнце. И, конечно же, такие воспаления на коже могли быть, они встречались. Человек мог не обратить на них внимания, но со временем начинало что-то происходить. Вот эти наросты, они вдруг, вместо того, чтобы исчезнуть, они начинали изъязвляться, потом они гноились и никак-никак не заживали. И вот все вот это превращалось в одну большую гноящуюся рану. Если представить себе прокаженного человека, он из себя имел очень жалкое, страшное, я бы сказал, зрелище. У человека выпадали волосы, выпадали ресницы, волосы на бровях, стекленели глаза, он практически испытывал некую атрофию вот этих мышц, которые помогают глазным яблокам двигаться, и его взгляд становился тусклым и мертвым. Голосовые связки тоже изменялись, покрывались язвами, и голос человека становился очень грубым, низким. Он не выглядел больше как живой, он больше был похож на мертвеца. Потому прокаженных и называли живые мертвецы. В некоторых случаях проказа вызывала еще определенные симптомы. Происходила потеря чувствительности. Люди переставали ощущать вообще какое-либо прикосновение, не то чтобы говоря о боли. Настолько они теряли вот это чувство, обычное тактильное чувство для человека, что в принципе даже можно было прислонить к больному месту раскаленный уголь. Прокаженный никак не реагировал, настолько у него все было отмершим. Через некоторое время сокращались сухожилия. Руки у прокаженного становились похожие, как когти у дикой птицы. С них сходила плоть, кости оголялись. Это выглядело действительно страшно. История говорит, что некоторые прокаженные даже не успевали уследить, как та или иная часть тела вдруг у них просто отпадала. Отпадали даже конечности у людей. И вот такие страшные, измученные люди, они могли жить достаточно долго. Вот при такой форме, как я описал последнюю, до 30-40 лет мог прожить человек, болея. Я имею в виду по возрасту болезни. Какие же страшные мучения люди испытывали. Невероятные страдания, о которых даже говорить неприятно. Я думаю, вот те подробности описания, которые я делаю, ничего не стоят с реальной картиной, которую можно было увидеть в те времена. Да, в общем-то, и сегодня подобные проявления встречаются и в Индии, и в странах Востока. Еще есть очаги проказа. Происходит постепенное умирание. Состояние безысходности. Но морально было еще тяжелее, потому что с прокаженным обращались так, как будто бы он уже мертв. Их изгоняли из обществ. По закону того времени человек, имеющий проказу, даже на самой малой стадии,
он не должен быть в стане, он должен был находиться вне. Его изгоняли из домов, из семейств. Если это был сын или дочь, или жена, или отец, все равно он не мог находиться вместе со здоровыми людьми, он должен был быть изолированным. Он должен был ходить в рваной одежде. Внешний вид свидетельствовал о том, что этот человек нечист. Ему нельзя было покрывать голову и расчесывать волосы. Волосы, которые росли клочками и представляли из себя тоже ужасное зрелище. И более того, своим измененным голосом всякий раз, когда он встречался с кем-то из людей, он должен был кричать: «Нечист! Нечист!». Один из переводчиков уточняет этот крик. Не просто «нечист», а «нечисть». Как бы говоря о себе, человек должен был сказать: «Я нечисть, нечисть, смотрите, здесь идет нечисть». В Средневековье, даже в церкви, настолько относились к этим людям с безнадежностью, что когда находили подобного больного, священник приводил его в храм и читал над ним погребальную службу. Независимо от того, сколько он мог еще прожить, его приводили в храм и читали над ним поминальную молитву. Что должен был чувствовать такой человек? В глазах людей он был уже мертв. Так вот, в эпоху Христа им был запрещен вход в город, в любой город, который имел стены. Вот такой город, как Иерусалим, он не имел права по закону принять прокаженного. Да и любой, в общем-то, маломальский устоявшийся город, крепость, где были стены, не мог принять такого человека. Считалось очень опасным приближаться к нему, потому что осквернение было неизбежным от прокаженного. Конечно, мы понимаем, что здесь были и не только религиозные предписания, но и гигиенические определенные меры. Людей старались предостеречь от заражения. Некоторые формы проказы были действительно заразные. Но, конечно же, были и некоторые крайности, которые звучали в предписаниях раввинов того времени. Даже если он просунул голову в дом через окно или просто заглянул через дверной проем, уже дом считался оскверненным. Вот настолько это все было серьезно. Если ты видел такого человека, ты должен был в первую очередь обратить внимание, даже если он вдалеке, с какой стороны дует ветер. Если он находился с наветренной стороны, нельзя было приближаться менее чем на 100 локтей. Это меньше, чем шаг. Локоть примерно составлял 45-50 сантиметров. Практически 50 метров. Вот такое расстояние должно было быть между человеком и прокаженным, если он стоял с наветренной стороны. Поэтому, если такие встречи происходили, люди брали камни и отгоняли их камнями. А если камня под рукой не было, то они старались убежать как можно быстрее. Никто не испытывал судьбу. Не было другой болезни, которая бы так отделяла от людей. Не было ничего более страшного, более страшной судьбы, которую мы встречаем у прокаженного. И вот такого человека коснулся Иисус. Для нас эта прочитанная фраза, мысль о том, что Господь коснулся, является обычной. Мы привыкли, мы не воспринимаем всерьез. Но я думаю, что даже в современном мире, даже в перчатках, человеку, неограниченному религиозными предписаниями, но встретив вот такое страшное разложение человеческой плоти, физически даже неприятно, но для иудея, живущего в то время, то, что сделал Господь, было вообще невообразимым и поразительным явлением. Я хочу, чтобы мы посмотрели, как подошел прокаженный к Господу. Я хочу, чтобы мы обратили внимание и на ответ Христа, как Он ему возвестил свою волю. Мы понимаем, что, конечно же, здесь заложен замечательный символ. Во-первых, проказа – самая страшная болезнь, которая существовала в те времена. Во-первых, здесь вне всякой символики прямая мысль о том, что Господу подвластна любая болезнь в человеческом теле.
И для нас это действительно является утешением великим, что у Бога есть сила и ответ. Но также мы знаем, что проказа является символом греховности, символом вот той внутренней болезни человека, которая проявляется в его жизни, в его делах, в его поступках и называется грехом. Грех, который появляется совершенно незаметно. Незаметно и, в общем-то, существует как вот эти небольшие прыщи у людей того времени, да и в сегодняшнее время, наверное, у каждого человека по тем или иным причинам. Но со временем это превращается в незаживающую язву. Со временем эта болезнь уничтожает человеческую чувствительность. Он теряет, от его жизни отпадает многое. Он теряет возможность двигаться, он теряет возможность действовать, думать, жить. Внутри себя он уже умер. Поэтому мы будем говорить об этом, друзья. И самая первая мысль, которую мне хочется сказать и которую хочется осветить, невероятно проста. Но мы о ней часто забываем. Как обратился прокаженный к Господу? Во-первых, он подошел к нему с верой. Он доверился ему. Он никогда бы не решился подойти к какому-либо фарисею, книжнику, учителю того времени, не сомневаясь в том, что те обязательно прогнали бы его. И вот я думаю, какая же сверхъестественная сила, что дало ему это дерзновение, какое сверхъестественное наитие было у этого человека, что он во Христе увидел нечто большее, чем видели многие люди тогда. Учителя нравственности, учителя закона, учителя, может быть, говорящего правильные вещи об отношениях между людьми, он увидел нечто большее. Он что-то внутри себя пережил. Мы не знаем, почему мы верим. Я сказал, мы не знаем почему, а не чему. Мы знаем, чему или во что мы верим. Но кто из нас знает, почему? Можем ли мы действительно объяснить, почему мы поверили во Христа? Почему мы не последовали за каким-либо другим учителем нравственности или чудотворцем, которых и в сегодняшний день, в общем-то, наверное, немало, люди, выступающие с различными предложениями исцеления человеческой души и тела, имеют некоторый успех и в нашем обществе. Различные представители, как мы называем их, лжеучений или лжепророки. Но почему они для нас лжепророки, лжеучения? Потому что мы поверили в истинное. Но почему мы поверили? Никто из нас по-настоящему не может объяснить весь этот непостижимый механизм веры. И как бы мы ни читали дивные слова апостола Павла, вера от слышания от Слова Божия, апостол Павел величайший из апостолов. Он всего лишь апостол. Хотя, может быть, это звучит, ну, как-то не очень уважительно, при всем моем почтении, уважении, мне хочется сказать, что мы люди. Вера от слышания. Да, понятно, но как происходит этот механизм? Почему тысячи людей, которые слышат то же самое и читают слова Евангелия, для них оно остается лишь нравоучением или книгой, наоборот, полной противоречий? Мы, конечно же, можем говорить о том, что в Библии нет противоречий, но, согласитесь, мы встречаем немало противоречий в Священном Писании. Некоторые из них разрешаются со временем, когда мы приобретаем больший опыт духовный и большие знания Священного Писания, а некоторые так и остаются неразрешимыми до конца жизни. Это правда. Но несмотря на это, что они существуют, мы знаем, что существует нечто в нас – вера. Прокаженный не сомневался в том, что если Христос захочет, Он сможет его очистить. Он был уверен в силе Иисуса Христа. Он был уверен, что Господь может сделать то, что не сможет сделать никто. Откуда и мы это знаем? Я еще раз хочу сказать, почему для тысяч и тысяч людей Евангелие не стало таким убедительным, как стало для нас. Так в чем же наша заслуга? Наверное, ни в чем. Наверное, без Бога
без его призвания, которое совершается не внешним человеческим путем, но каким-то удивительным внутренним действием, мы не могли бы даже начать его искать. Мы не могли бы даже помыслить о том, что в нем сила спасения нашей души и помощь для жизни нашей здесь, на земле. Мы уверовали. Мы уверовали сверхъестественно. И это вера от Бога. Это то, что нам дал Господь. То, что Он в нас вложил, эту способность довериться Ему. Мы уверовали, как, наверное, и тот человек, в любовь Божию. Каким-то образом она открылась. Каким-то сверхъестественным образом ему открылось, что с тех пор, как пришел Иисус, никто не должен считать свою душу потерянной и тело неисцелимым. Ты должен довериться тому, кто и недостойного может поднять, ущербного, больного, разрушенного восстановить. Ему за это слава.

вот с этим чувством он приходит к нему, и он приходит к нему в смирении, как мы видим. Что делает этот человек? А мы рассматриваем сегодня проказу и как болезнь человеческого тела, и как болезнь души, греховность души. Что делает этот человек? Он не требует ничего. Заметьте, что он не требует исцеления. Он не настаивает ни на каком праве своем. В общем-то, для него, в его душе есть очень ясное понимание, что у него и прав-то никаких нет, их не существует. Он испытал это не просто в словах, но во всей жизни своей, во всем отношении, которое было направлено к нему. Он не требовал ничего. И он говорит удивительно: «Если ты хочешь, если ты хочешь». Как будто бы звучат его невысказанные слова: «Я знаю, что ничего не могу требовать». Не имею права. Это удивительно. Пусть это будет и в нашем духе, и в нашем сердце. Я ничего не могу требовать, не имею права. Мы до сих пор, кем бы мы ни были и кем бы себя ни считали, какую бы позицию в христианской церкви ни занимали, мы по-прежнему не имеем права и не можем. Но можем уповать на то, что уповал этот человек. Как будто бы звучат его слова. Может быть, в твоей божественной любви ты дашь даже такому ничтожному, как я, от силы твоей вкусить. И вот с этим чувством он подошел с великим почтением, как сказано, кланяясь ему. Потрясающе! В этом прокаженном есть нечто особенное. Я не думаю, что он мог слышать Нагорную проповедь, потому что никто бы не подпустил его находиться близко с людьми, в пределах возможности слышать, вряд ли это могло произойти. Но когда он подошел ко Христу, написано, он кланялся перед ним. Удивительно, что это то, что также пришло как откровение. В греческом языке вот это слово «кланяться», я не знаю, как оно произносится на греческом, но я знаю, что оно имеет отношение к божеству. Он не просто кланялся перед ним, как кланяется раб перед господином. Вот это поклонение, оно воистину было тем, что и мы называем поклонением. Не просто кланяться, не просто сгибать свою шею или, опустив вниз глаза, подходить к царю. Но это поклонение было нечто большее. Он кланялся так, как будто бы он ощутил некое присутствие. И воистину Господь сказал: «Видевший меня, видел Отца». Я думаю, что этот человек прокаженный, может быть, один из первых, кто увидел это. Увидел не глазами, но увидел это всем сердцем, увидел это всем естеством. Он поклонился ему. И реакция последовала тотчас. Реакция Господа была сострадание. Послушайте, сострадание. И мы с вами читали, он простер руку и коснулся его, нарушая все законы, все предписания раввинов. Он коснулся его. Непостижимо действует закон любви.

прокаженных, как я уже говорил, везде изгоняли. И этого изгнали. Его изгнали из общества человеческого, его изгнали из собственного дома. Он был позором и ужасом для всех. Он был ненавидим всеми. Он нес на себе сознание вины. Он чувствовал себя виноватым и ощущение неостанавливающейся беды. Он не знал, куда деться. И вот такому человеку Господь прикоснулся. Он простер к нему свою руку, тому, от которого бы всякий отшатнулся, и коснулся его. Я хочу, чтобы мы помнили, когда наши сердца наполнены отчаянием и стыдом, что бы ни происходило, рука Христа простерта к нам. Здесь величайший пример милости, и мы должны знать, что в этом чуде, записанном в Евангелии, суть христианства. Хочу, очистись. Есть Божья воля на то, чтобы мы очистились. Божья воля на то, чтобы мы освободились, может быть, от того, что угнетает нашу душу, стремящуюся к небу. Чтобы мы поняли, если Господь простирает свою руку, нам нужно встать под эту руку. Нам нужно преклониться в своем сердце, в смирении своей души и принять вот это его утешение. Хочу очистить. В этом суть христианства, но нам нужно еще что-то помнить, чтобы и мы научились прикоснуться к тем, кому кажется прикоснуться невозможно. Чтобы мы научились любить тех, кого кажется любить совершенно нельзя. Чтобы прощать сумели тех, кого кажется невозможно простить. Так поступать надо и нам. И мы должны научиться, как нам стоит поступать, если духовная проказа пришла в нашу жизнь, а она может постигать порой нас. Как же нам нужно поступать, друзья? Нужно искать его. Этот человек нашел его. Искать его. Нужно нашедшее его довериться ему, смириться перед ним, как этот прокаженный. Он пал ниц, умоляя. Очень часто мы хотим, чтобы произошло то или другое, но мы не испытываем вот этого глубочайшего стремления. Мы не умоляем Господа. Мы просим иногда о чем-то, но он умолял неотступно. И порой нам нужно испытать стыд за наше осквернение грехом. Стоять порой нужно с опущенными глазами перед его светлым и святым ликом. Мы должны желать очиститься. И мы не должны сомневаться, что это произойдет, потому что какова сила, такова и милость у Бога. Если он говорит «хочу», то он очистит. И пусть молитва наша будет неотступной. Пусть мы не пожалеем усилий в нашей жизни, чтобы преодолеть страх, может быть, перед людьми и просить его: «Боже, очисти меня грешного». И тогда мы увидим, друзья мои, в исцелении этого прокаженного, что и мы можем ожидать этого от Господа, что он желает нас спасти, что он сострадает нам, что он не изгонит вон того, кто приходит к нему, что он может исцелить, что он может очистить, и что лишь одно прикосновение, и тотчас написано, проказа сошла с человека. И последнее, я хочу завершить некоторой мыслью. Что же требует Христос потом от этого человека, которого он очистил? Он требует по-прежнему смирения у этого человека. Он говорит: не сказывай никому. Потому что радость очищения, она должна исключить наше превозношение. Очень многие из нас страдают и не испытывают вот этого благословения только по той причине, что когда Бог прикасается к нам, очищая нашу душу, мы считаем себя лучше и удачливее других людей. И мы можем превознестись этим. Как много людей превознеслось от того, что Господь исцелил их тело однажды. И они могут об этом говорить и думать в своем сердце, что они особо избранные люди, и свысока смотреть на тех, кого Господь еще не исцелил, и даже, может быть, уничижать их в своем сердце. Не сказывай никому. Мы должны иметь вот это смирение внутри. И мы должны быть благодарны. Смотрите, что он сказал: «Пойди и покажись священнику, и принеси дар». Иными словами, не только ты очистишься, но тебе нужно еще и войти в народ Божий и стать
полноценной частью этого народа, потому что без очищения священником человек не мог вернуться ни в свою семью, ни в общество, ни в свой дом, ни в свой труд, ни в свой храм. Присоединись к народу Божьему с большей ревностью и будь благодарен. Нам нужно иметь вот эту благодарность Богу уже сейчас. Но мы должны помнить, что благодарность ничего Богу не прибавляет, но нас она приближает. От нашей благодарности от Бога или неблагодарности от Бога не убывает. Но если есть благодарность, в нас пребывает. К примеру, чем больше ты вспоминаешь и помнишь о благодеянии какого-либо человека, который помог тебе своевременно, тем больше любовью ты к нему воспламеняешься. Это естественно. Будем благодарны Господу. Будем более усердны к Его заповедям. Потому что вспоминать о том, что сделал для нас Христос, без благодарности нельзя. Итак, будем непрестанно Его благодарить о себе и о других тоже. Тем самым всякая зависть между нами истрется, всякая неприязнь исчезнет и любовь утвердится. Будем благодарить, друзья мои, сегодня вот в молитве за все, что Бог нам дал, за этот мир, который Бог возлюбил, за Вселенную, за всех людей, которые есть здесь. Будем благодарить за тех, кто отсутствует по какой-либо причине. Будем благодарить за тех, кто был прежде нас, и за тех, кто будет после нас. И вы знаете, что произойдет? Такое благодарение, оно освободит нас от земли, и оно переселит нас уже сейчас в небеса. Мы ангелам уподобимся. Я очень часто вспоминаю рождественское песнопение. «Слава Богу, в вышних на земле мир и в человеках благоволение». Помните, эти слова поет ангельский хор. Это поучительный пример. Они радовались не о себе. Заметьте, как высока вот эта удивительная благодетельность человеческих душ должна быть, если ангелы могут радоваться о спасении человеков, не о себе. И нам нужно также научиться радоваться и любить, и благодарить Бога, чтобы ощущать вот это чувство благодарности не только за свои блага, но и за блага других людей. Потому что мы знаем, никто из нас не достоин благодеяния. И ничто так не губит душу, как гордость, когда мы почитаем себя достойным. Вы знаете, сегодня многие люди учатся вот именно такому восприятию жизни, своей позиции, своему положению, чтобы считать себя кем-то значимым даже перед лицом Бога. Нет, неплохо, когда мы имеем некую значимость в обществе, которую мы достигли посредством нашего хождения, доброго перед Богом, разумения, трудолюбия и так далее. Но перед Богом мы никто, и мы должны об этом помнить. Так будем же смирять себя. Это и есть величайшая добродетель. Чем острее у человека зрение, тем он четче оценивает расстояние от себя до какого-либо предмета. И когда он смотрит на облака с хорошим зрением, он понимает и чувствует, он может оценить, насколько они далеки от него. Чем у нас острее духовное зрение, тем мы более познаем, как порой мы не соответствуем еще небесному идеалу. Немалая мудрость сознавать, что мы стоим на самом деле. Тот наиболее знает себя, как вот этот прокаженный. Он понимал и знал, что ничего у него нет. Интересно, что Авраам называл себя, помните, прахом и пеплом. Есть такие слова, которые он произнес. «Вот я, — говорит Авраам, — решился говорить владыке». И подчеркивает, «Я — прах и пепел». Он так мыслил о себе. Но интересно, что он так мыслил о себе, когда уже на вершине добродетели был. Тот, кто неблагодарен, увлечен гордостью, не знает себя, а не знающий себя вообще ничего знать не может. Даже апостол Павел после многих чудес не почитал себя достойным. Так вот, друзья, чтобы нам приобрести это благое знание о себе, освободиться от всего временного и, познавши свою нищету, предстать сегодня перед Богом, чтобы обрести нам Его помощь, чтобы обрести блага, настоящие и будущие, через благодать Его, через человеколюбие. Будем молиться
и отдавать славу, державу и честь тому, кто сегодня, вчера и вовеки тот же. Аминь. Помолимся. Мы просим Тебя, Боже, прости нас в грехах наших, Господи, в отступлениях наших, в немолении нашем, Господи, и в суете мирской. Прости, Господи, в сомнениях, которые приходят в нашу душу. Прости, Господи, и дай нам восстать над всем этим, Боже, и победить, сражаясь с грехом до крови. Если хочешь, то можешь меня очистить. Но Ты свое «хочу» уже сказал на Голгофе и для нас. Ты уже простер благоволение, и мы сегодня, Боже, встаем под покрывало, которое Ты, Господи, налагаешь на свой народ. Не покрывало слепоты, но покров защиты Божьей и милости. Господи, под крылом Твоим безопасны. Даруй нам сейчас благодать подойти к этой чаше, преломив хлеб, вкусить тело и крови Христовой с благоговением и страхом и с верою принять таинство, Господи, святого причастия. Аминь.

0: В Сиэтле час ночи.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме.
2: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
4: Многоразличная благодать Божья. Благодать Божья, по-другому милость Божья. В чем мы видим милость Божью? В нашей жизни и вообще в жизни человека. В чем проявляется Божья милость? Прежде всего, милость Бога проявилась в том, что каждый человек, который является человеком, смог родиться в этом мире. Как он родился? Бог позволил ему родиться. Милость Божья еще начинается внутри женщины, когда плод развивается. Как он развивается? Разве человек дает ему развитие? Люди зачали ребенка. Но развитие дает Бог. Бог развивает ребенка. Когда ребенок рождается, он делает первый вздох. Первый вздох по милости Божьей. Все мы дышим. И мы живем дыханием. Мы должны дышать. И Бог все сдал для нашего дыхания. Где? Здесь, на земле. На земле, которую Он сотворил за 6 дней. Бытие 2 глава, 2 стих. «И совершил Бог к 7-му дню дела свои, которые Он делал, и отдохнул день 7-й от всех дел своих, которые делал». За 6 дней Он сделал землю. Где мог бы жить человек? На Луне, на Марсе, на Юпитере? Но никакая из других планет Солнечной системы не служит местом жительства для человека, только планета Земля. Милость Божья. Он создал для человека прекрасную Землю. Милость Божья, что Бог никогда не оставляет своего творения. Ведь есть теории, которые говорят, что когда Бог создал все, Бог больше не вмешивается в дела человека. Бог не играет никакой роли, они говорят. Но это не так. Если бы Бог не вмешивался в жизнь Земли, тогда Земля бы давно уже просто перестала существовать. Вечный Бог поддерживает жизнеспособность Земли. И вечный Бог принесет на нее изменения. Как мы читаем, солнце померкнет, луна не даст света своего. Это будет день Господень. А пока мы видим, Бог поддерживает жизнедеятельность на земле. Такое прекрасное место жительства. Бог всегда поддерживал. До потопа, после потопа. Всегда. Милость Божья. Давайте прочитаем 1 письмо Петра, 4 глава, 9-10 стих. «Будьте странолюбивы друг к другу без ропота. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». О благодати, о милости Божьей можно говорить долго. Но ее описание таково, что она многоразлична. В ней много различий. И мы уже сказали о человеке, о земле. Можно еще привести очень много примеров. Но я хотел бы остановиться на одном. На том, как многоразличная благодать Божья проявилась в жизни людей, которые называют сегодня себя христиане. Как она проявилась в нашей жизни? многоразличная благодать. Что касается христиан, то все люди, христиане, которые являются христианами не потому, что в детстве их так нарекли, а которые сделали сознательный выбор в пользу Бога и следуют за Богом по Его Слову, такие люди имеют самые разные пути, как они встретились с Богом. Кто как встречается с Богом? Один человек пережил какую-то трагедию. Да, наш мир полон зла, полон несчастий. Никто от этого не застрахован. Иисус сам говорил: «В мире будете иметь скорбь». Но добавил: «Но мужайтесь, потому что я победил мир». Радостная весть от Иоанна, 16 глава, стих 33. Много-много скорбей. Для одного человека скорбь его буквально ниспровергает в некую жизненную бездну или какую-то яму. Скорбь. В этой скорби становится очень активно влияние дьявола на человека. Потому что человек, который теряет кого-то, в котором он видел смысл своей жизни, часто он дальше сам не хочет жить. Это факт. Кто может помочь человеку в данной ситуации? Когда никто из людей уже не может помочь, когда ничьи уговоры, разговоры он слушать не желает, кто может помочь? Только Бог. Только Бог может подействовать на человека в своей многоразличной милости и через скорбь привести его к себе. Такие случаи нередки. Через скорбь, которая также бывает очень многих видов. А бывает, что случается с самим человеком что-то. Тоже становятся всякие мысли, но в этой ситуации человек также приближается к Богу. В этой ситуации, которая, опять же, может казаться неразрешимой. Для кого? Для нас. То, что невозможно человеку, возможно Богу. А для Бога разрешимо все. Милость Божья, не знающая никаких границ, многоразличная милость Его. Итак, она берет людей в скорби. Она берет людей в радости. Ведь не все скорбят, кто-то и радуется. Но в радости присутствует Бог. Радость человека. Когда человек радуется, когда ему хорошо, когда у него все замечательно, когда он, несмотря на то, что у него все хорошо, он все-таки понимает, что хорошо не просто так, что есть кто-то, кто позволил, чтобы у него было все хорошо. Конечно же, это Бог. Люди находят Бога в радости, осознавая причину этой радости. Многоразличная милость Божия не ограничивается скорбью, радостью. Есть еще много примеров, как Бог достигает людей. И один из таких примеров служат свидетели Иеговы. Почему я говорю о них? Потому что это организация, насчитывающая миллионы последователей. Потому что это организация, который изначально себя ставил как исследователь Библии, но затем превратился в другую структуру. Есть много примеров, когда люди, находясь в этой организации, а в этой организации, я хочу немного рассказать, нельзя быть против того, что печатается в литературе. Потому что, по их мнению, литература печатается рабом, тем самым рабом, о котором говорил Иисус, который дает пищу вовремя. Нельзя в этом сомневаться и это опровергать. Но есть люди, которые, проведя там годы, начинают видеть что-то неладное. Как они это видят? А это можно увидеть, только изучая самому Писание. Самостоятельное изучение Писания приводит многих людей к мысли, что что-то здесь не так. Я знаю сам таких много случаев. Люди, которые провели в этой организации очень долгое время, а потом выразили несогласие с позицией по какому-то вопросу. Они были исключены. Но знаете, что интересно? Что в этой организации они поняли одно. Что есть Слово Бога, Библия. Вот как сказано в Библии, так и нужно делать. Что говорит Писание, то является истиной. И эти люди, которых немало, после того, как отвергли ложь торжевой башни, находят утешение в Господе. Через Его Слово. Понимаете, как Бог любые обстоятельства вопреки делает благодаря. Вопреки тому, вопреки лжи, которую проповедует общество Живой Башни. Бог берет оттуда людей, для которых ценны, которые по-настоящему ищут Его, и приводит к себе, к истинному поклонению, к принятию Иисуса Господом, а не самым великим человеком. Это свидетель Иеговы. И как выходят оттуда люди, которые действительно стремятся следовать за Богом. А это касается не только их. Здесь можно перечислить и многих-многих других. Кто еще Иисуса признает человеком или пророком, мусульманин. Бог оттуда приводит к себе людей самым невероятным образом. Часто это через сны. И Бог приводит к себе людей оттуда. А в исламе, кавычка, отступление от веры, это смертельно опасно. Но несмотря на это, все больше и больше мусульман следует за Иисусом. Хотя это является риском для их жизни. Многоразличная благодать Божья. Про нее говорить, не проговорить. Ее описать можно лишь частично нашими словами. Она буквально во всем. Но прежде всего в спасении, данном нам через Иисуса Христа и в призвании от Бога. Многоразличная благодать Божья, каким невероятными способами и кого только Он приводит в свою церковь. Кого? А кто мы с вами? Может, мы не были ни свидетелями, ни мусульманами. Были кем-то другим. Но теми, кто жил во грехе и где грех царствовал в нашей жизни, Бог из этой ямы всех нас вытащил. Ценность милости Божией которая спасла нас от погибели в Иисусе Христе нашем Господе. Такая различная милость Божья, которая всех нас сделала спасенными. А вы часто, дорогие друзья, размышляете о милости Божьей? Часто ли вы помните о том, что сказал Бог: благодатью вы спасены, это не от вас, через веру, и это Божий дар. Милость Божья. Увидьте милость Божью в каждом новом дне вашей жизни и помните, какую милость Он проявил, даровав вам истинную веру. На сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышним, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».

Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, словами Господа нашего Иисуса Христа. Кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною.

В эфире христианская литературно-музыкальная программа «Куда идешь?». Куда идешь ты, дорогой друг, который слушает эту программу? Каковы твои жизненные пути? Каковы твои цели? Часто Бог на протяжении пути человека посылает ему испытания. Посылает испытания, дабы человек через эти испытания очистил свою жизнь. Бог испытывает нашу верность Ему. Помните, как написано в 1 Петра: «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Но действительно, в нашей жизни, как часто мы, люди, забываем благодарить Бога. Благодарить Бога за все, что Он посылал в нашей жизни. Мы забываем те испытания, в которых Бог помог нам. Мы забываем воздать хвалу. А ведь это так важно – благодарить Бога за все. Обыкновенное золото блестит, а блеск духовного золота – это хвала Богу. Дух Святой через апостола Павла говорит: «Исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа».

Ты достоин, Господи, хвалы. Господь, как трудно нам представить жизнь без забот, без болей, суеты. Нас посещают скорби и печали, но верим мы, Освободитель, Ты. Мы уповаем на Тебя, и все же одолевает суета-сует. Пусть будет нам роднее и дороже Твой вечный зов и свет. Прошу о тех, кто дорог мне и близок, кому лишь Ты готов всегда помочь, чтоб пред Тобою преклонились низко, чтоб ясным днем Ты заменил им ночь. Прошу Тебя, в молитве я рыдаю, и знаю я, что Ты меня поймешь. Я каждый день с надеждой ожидаю, когда Господь на помощь к нам придешь. Это стихотворение написала Лидия Ладышевская. Воистину, Господь, Ты достоин. Ты достоин славы и хвалы. Но часто в жизни нашей, Боже, мы просим Тебя, помоги нам преодолеть все трудности и испытания и воздать Тебе хвалу, ибо мы уповаем на Тебя.

Тебе с любовью я поклоняюсь, все совершенство в тебе одно. Именно с любовью, именно стремиться к совершенству, быть похожими на Христа. Как часто в жизни нашей именно не хватает быть совершенными. И часто в жизни любого человека нам не хватает и любви. И вот у немецкого писателя Лессинга есть такая интересная басня. Ива спросила терновник: «Почему ты так жадно хватаешься за одежду людей? Какая тебе от них польза?» «Никакой», — ответил терновник. «Они мне и не нужны. Я только хочу разорвать их одежду». Не ужасно ли это чувство? Часто в жизни людей именно люди поступают подобно этому терновнику. Пользы никакой, а желание сделать плохо бывает у многих. Христос учит радоваться удаче других и скорбеть, когда другие в беде. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. И как печально, что на земле есть немало таких людей, которым, ну, радостно и хорошо, приятно делать кому-то больно. Тебе больно, да? А я сделаю тебе еще больнее. И еще печальнее то, что часто среди людей эти люди бывают именно верующими. И еще хуже, когда вот эти верующие пробираются каким-то руководящим должностям. Они испытывают удовольствие, когда сделают собрату больно. Да хранит тебя, дорогой друг, Господь, от таких демонических чувств, как и от всяких проявлений мести. Радуйся с радующимися и плачь с плачущими, и да будет все у тебя с любовью.

Бах. Вспомним о Бахе. В конце своей жизни знаменитый композитор Иоганн Себастьян Бах ослеп. Но он продолжал создавать музыку, и в одну из своих последних ночей он написал чудесную мелодию, которая возносилась, как рассвет из мрака. Эта мелодия тиха и величественна. Бах назвал ее «Вот я пред твоим престолом». Утром он позвал жену, и его глаза были открыты. Они сияли, он видел. Это был свет перед концом. «Магдалина», — сказал он жене, — «там, куда я иду, я буду слышать настоящую музыку». Он попросил спеть для него один из гимнов. Во время пения величественный покой озарил его лицо. Он был уже в ином мире. Баху было 65 лет, когда он умер. Он похоронен на кладбище в Лейпциге. Перед его могилой был исполнен один из любимых им гимнов. «Вот я пред твоим престолом, по милости твоей, Господь, светом лица твоего озари меня, грешника, спасенного тобой». Ему, возлюбившему нас и омывшему нас кровью своею, слава и держава во веки веков. Аминь. Жизнь Баха была очень насыщена. Насыщена жизненными испытаниями, и также на протяжении всей своей жизни Бах создавал свою музыку, и эта музыка необычная. Кто слышал ее, чувствует в ней какое-то, ну, такое величественное небесное пение. Дорогие друзья, заканчивая нашу передачу, я хотел бы, чтобы и вы, наши радиослушатели, делились с нами, делились жизненными своими какими-то испытаниями, в которых Господь помогал, в которых вы чувствовали Его Божие благословение. Нам очень интересно будет вместе с вами прочитать ваши рассказы о вашей жизни, о тех ситуациях, в которых вы находились, и воистину Бог вам помогал. И вы помните те моменты, которые были в вашей жизни, в которых вы чувствовали руку Божью. Мы хотели бы вместе с вами воздать хвалу Богу, и чтобы вы нам могли написать, вы запишите наш адрес: русско-американское радио WMNB, 1240 Меркли Авеню, Свит 105, Вест, Сакраменто, Калифорния 95691. Пишите нам. Мы будем очень рады вашим письмам, и мы прочтем их в эфире, и вместе со всеми радиослушателями мы воздадим хвалу Богу за то, что Бог воистину благословлял вас в ваших жизненных путях, в ваших трудных обстоятельствах жизни. Итак, до новых встреч в эфире. Оставайтесь с Господом. И да будет Он с вами на протяжении всего вашего жизненного пути. Воздавайте хвалу Богу всегда. За все благодарите.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения.
2: Еще одна загадка для эволюционистов. Те из нас, кто верит, что наш мир создан Творцом, видят вокруг множество примеров его гениальной изобретательности. Божие творение – это творчество ради творчества. Понимая это, мы стремимся побольше узнать о чудесах его замысла. Эволюционисты, не веря в эти чудеса, обкрадывают сами себя. Для эволюциониста все имеет смысл только в контексте выживания. Мы наслаждаемся красотой и благоуханием цветов, а эволюционисты проводят исследования, пытаясь выяснить, чем же цветы так привлекают людское внимание. Одна из загадок, которая так волнует эволюционистов – пучок длинной шерсти на грудке у зайцев и кроликов. Он имеется и у самцов, и у самок, и сохраняется круглый год. Научные статьи пестрят рассуждениями о том, как именно этот пучок способствует борьбе за существование. Однако никому еще не удалось дать вразумительного объяснения на этот счет. Наконец-то кто-то осмелился предположить, что он вообще не играет никакой роли в борьбе за существование. Однако эволюционисты настолько преданы своей религии, что журнал Science Digest назвал эту гипотезу беспомощной. Создатель даровал своим творениям много такого, что помогает выжить в этом мире. Одна из таких вещей – красота. Просто красота. Красота ради красоты. Вот чего никак не могут понять эволюционисты. Возблагодарим же Творца за этот дар.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Вы слушаете радиобеседу «Капля росы», посвященную последовательному ознакомлению с книгами Священного Писания. Сегодня мы имеем беседу номер 11, и в ее основании мы берем очередные стихи из первой главы послания Ефесянам, стихи 19 и 20. Они звучат так, послушайте внимательно. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, в которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». Молитва апостола Павла о верующих в Ефесе открывает нам еще одну ступень для победной христианской жизни. Быть верующим и возрастать любви – это не все, чем должен заполнить христианин свою жизнь. Очень важно познавать, как безмерно величие могущества его в нас.

церкви, я строил своими руками молитвенные дома, но я никогда не просил Бога дать мне особое помазание в познании Его величия в личной жизни. Но потом пришло время, когда я увидел мою ошибку и, склонив колени, пришел к Господу за особым благословением. Исполнить меня Духом Святым я просил и дать мне познание Его могущества, величия Его в моей личной жизни. Слава Богу, Он ответил мне на эту молитву. Мы знаем, что природа и вселенная проповедуют величие и могущество Бога. Так читаем послание апостола Павла Римлянам в 1 главе, стихи 19 и 20. «Ибо что можно знать о Боге? Явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Но, друзья мои, есть еще большее проявление Бога, большее проявление Его силы. Это величие и могущество Бога в нас. Кто мог бы взвесить эту силу, которая искупляет, силу, которая делает прекрасной исковерканную грехом жизнь человека? Сила искупления извлекает человека из вод многих, как читаем в Писании. Апостол Павел на собственном опыте познал, что такое спасение. Грех и зло – это большая сила, но спасающая сила Божия в Иисусе Христе, через Христа, еще больше. Натура человека и наследственность – колоссальная сила, но спасающая сила Божия еще больше. Дух времени – это большая сила, но спасающая сила больше его. В 8 главе послания апостола Павла к римлянам он перечисляет все губительные силы на земле и в аду, но затем свидетельствует, что любовь Божия во Христе Иисусе больше всего. Слава Ему за это! Эта сила, Божья сила, проявляется у тех, кто уверует в Иисуса Христа, а через Него, через Иисуса Христа, уверует великого Бога, имя Которому Иегова. Апостол Павел не говорит, что эта сила проявляется у людей, имеющих особые заслуги. Условие для этого, друзья мои, только одно условие. Вот оно. Кто верует? Кто верует? Апостол желает всех верующих поднять на эту ступень веры. Он хочет, чтобы среди верующих не было самовозвышения. Верить – это значит безоговорочно доверять. Доверять. Мы должны верить, невзирая ни на что. Верить, потому что так говорит Бог, имя Которого Иегова. Иногда нас Бог ставит в такое положение, что наш ум умолкает, и мы не понимаем, просто не понимаем, почему мы здесь, для чего мы здесь, но вера доверяет Божьей мудрости и Его силе. И те, которые безропотно проходят долины испытаний, надеясь только на Бога, обретают великий опыт. Яд сомнений у человека глубже, чем он полагает. Мы можем быть твердыми в вопросе существования Бога, можем быть уверенными в библейских истинах, но в практической жизни мы довольно часто сомневаемся из-за незнания воли Божией. У апостола Павла были причины для сомнений. Будучи чадом Божьим, он 5-й год находился в заключении. Разве Бог менее могуществен, чем Нерон? Он мог бы так спросить себя и думать так? Или Бог наказывает апостола? Но Павел не сомневается. Он научился уповать на Слово Божие, сказанное ему однажды: «Довольно с тебя благодати моей». Во втором послании к Коринфянам это записано в 12 главе. Другие в это время апостолы и другие ученики Христа должны были проповедовать в церквах, организовывать общины, а ему, апостолу Павлу, надлежало пребывать в уединении, постигать тайны Божьи, записывать их для будущей христианской церкви. Когда капитан подает команду, матрос не знает конечную цель исполняемой им работы. Для матроса важен только один вопрос – действительно ли это была команда капитана? Блаженны, уповающие и доверяющие Богу. Сила воскресения Христа

0: явится в их жизни. Друг, радиослушатель, я советую вам довериться Богу и уповать на Него, на Его Слово безоговорочно. Читайте Евангелие. Если вы не имеете Евангелия, напишите нам, и мы постараемся вам выслать эту славную и чудную книгу. До свидания, до следующей встречи в эфире.
1: В Сиэтле 2 часа утра.
2: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам проповедь из церкви «Дом Евангелия» из Санкт-Петербурга.
3: Я хочу сегодня поделиться с вами местом из Священного Писания, очень понятным, очень простым. На первый взгляд, что он такой есть, потому что Евангелие доступно и взрослым, и детям. Но не настолько, чтобы в этой простоте исключить и человека мудрого по жизни, и исключить возможность, что называется, найти сегодня пищу для размышлений и ответы на мои размышления. На размышления человека, живущего в третьем тысячелетии. Вы только представьте, третье тысячелетие. Человек достиг такого уровня прогресса, такого развития, что практически машина на него работает. За него все делает. Он только действительно песни поет. Но несмотря на все блага, которые он придумал, чтобы облегчить свою жизнь, сделать так, чтобы она была без очередей и без слез разочарований, все равно имеет разочарование, все равно имеет нужду. Христос сказал это ученикам в начале своего служения, а сегодня это слово. Сам Господь говорит нам, живущим в третье тысячелетие, живущим в Санкт-Петербурге, находящимся здесь, в стенах Санкт-Петербургской Богословской Академии. Не я. Я могу что-то добавить, прибавить, по-своему изложить, но само слово говорит Господь. И это то слово, которое Он говорил в начале нового летоисчисления. Если уж 3000 прошло, третье тысячелетие, все меняется, а это слово, однажды произнесенное, однажды записанное, человеками, людьми, которые не то что на машинах ездили или компьютеры, они даже не знали, что такое паровоз. Но то, что они услышали, и то, что они записали, сегодня работает и для человека, у которого айфоны и айпэды, и чипы, и микрочипы, и нанотехнологии. Читай слово. Читаю. Итак, всякого. Всякого – это значит каждого. В этом тоже Евангелие. Что оно не исключает, а наоборот включает. Не отделяет, а приобщает. Всякого. Каждого. Каждому. Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному. Уподоблю, символы веры, омоусия, единосущно, одинаково. Мы будем подобны ему. Как? Мы можем уподобиться? Да, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, разлились реки, подули ветры, устремились на дом тот, и он не упал. В Хабаровске месяц или больше уровень воды поднимается. Не первый раз, все время. Наводнение там часто. На чем строили? Я не думаю, что люди строили на песке. Почему затопляют? Почему валится? А всякий, кто слушает слова сии мои и не исполняет их, уподобится мужу безрассудным, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал. Но дальше сказано, и падение его было великое. Несколько десятков лет назад, а может десяток, в Краснодарском крае было наводнение. И верующие здесь конференция была в Доме Евангелия, большая эта конференция, и на этой конференции присутствовал пастор с той местности, именно с той местности, где самый пик вот этого наводнения. И он говорит, да, не то что среди неверующих, среди верующих был шок, а кто-то даже от разрыва сердца умер. Сказать, что он жадный? Нет. Сказать, что он неверующий? Нет. Потому что, наверное, в доме, в самом здании есть нечто большее, чем вложенные средства, даже вложенные силы. Наверное, в доме, в стенах, кроме стен и крыши над головой, в слове «дом» есть нечто большее. И потеря этого большего, самого дома, естественно, но еще в понятии этого слова есть нечто большее, что даже верующий не выдержит. Падение было велико. Сожалеют о тех, которые потерпели вот крушение дома, пожар или наводнение, сочувствие. В этот момент нету такого вот надо, что так тебе и надо. Это исключение, сожаление. И здесь сказано, падение было великое. И когда окончил Иисус слова сии, народ дивился учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи, чтобы подобиться мужу благоразумному. А сегодня я хочу поговорить, порассуждать вместе с вами. Что значит уподобиться и что значит муж благоразумный? Ответ простой на поверхности. Так же, как и другие слова Господа, в одной плоскости на поверхности строй на камне, на прочном основании. Не суетись, основание заложи, а дальше строй. Понятно. На песке не строй. Но есть нечто и глубже. А что глубже? А глубже то, что я строю на камне. Все вроде правильно. Но почему рушится? В прямом и в переносном смысле. Что значит быть благоразумным? В чем это благоразумие заключается или в чем оно проявляется? Что оно дает человеку? Только лишь возможность хорошо вложить средства, найти хорошую работу, найти друзей, обустроить все, не потерять, не пропустить, когда поднимается цена на нефть и доллар скачет. Ну, наверное, это одно. Но есть нечто большее, наверное, кроме этого. Слушает и исполняет. Несовместимо. Так надо слушать или а когда делать? Или петь, или работать. Но два несовместимые или отдельные все-таки совмещаются. Совмещаются в одном. В чем в одном? В послушании Господу. Слушая, послушным быть. Услышав, исполнять его. И это не от времени от времени. И не в момент выбора. Не в момент, когда волна уже накатила. Что делать? Документы хотя бы спаси. А еще раньше. Даже не тогда, когда ты вырыл траншеи под фундамент или в переносном смысле подошел, о чем-то хотел подумать. Уже тогда послушай, а что на твою мечту хочет сказать Господь? Что Он хочет тебе посоветовать? Он не хочет запретить тебе, Он хочет посоветовать тебе, чтобы то, о чем ты думаешь, на самом деле было действительно камнем. Слушать, а когда работать? Марфа и Мария. Два человека, но не в одном. И слушать нужно, и делать нужно. Только оно все в одном, в процессе всегда, начиная с мечты даже, и уж заканчивая самим, а тем более, когда уже перед развилкой стоишь. О благоразумии. Сколько мы уже говорим? Во всем мы действительно ищем вот это вот благоразумие. Как нам поступить? Как нам, чтобы это благоразумие не убежало? Как нам не пропустить вот это? Можно и там, конечно, пропустить. Но лучше, Слово Божие говорит, уподобиться мужу благоразумному. Значит, можно прийти к такому совершенству, что и слушать, и исполнять, и оно не убежит. Это станет твоим естеством. Этому нужно учиться. Благоразумный – это тот, который выбирает. И выбор этот не у самого прилавка, или никогда уже волна накатила. Чтобы уподобиться, нужно иметь образец. А образец для нас – истина. А истина – это Господь. Одна истина, и эта истина одна на поверхности лежит, а другая лежит внутри. Христос знал жизнь практически и знал ее теоретически. Он произнес это слово, или пример, картинку взял. Он же взял из притчи. Праведник имеет твердое основание. Его слова имели силу, потому что он был плотник, знал цену труда, знал цену слова, знал цену дела, знал цену жизни. Его слова имели вес. И если бы он только знал Писание, ну, молодец был, а практически ничего не умел, печальная картина. Герой одного произведения современного писателя, значит, он такой ученый, такими глобальными мерками мерил и видел все, задачу такую перед собой поставил, примирить Палестину с Израилем. Какой хороший молодой человек, какой перспективный, какой знающий, как он понимает, как он чувствует все. А шнурки? Мама, завяжи мне шнурки. Может быть, и не мог, не умел, потому что мама все время завязывала. А потом, а с какой стати я-то еще мамой должна завязывать? А дальше уже вопрос работать, а почему должен работать? Я работаю головой. Может быть, сегодня благоразумие, еще начало благоразумия в том, чтобы то, что ты говоришь, или то, что ты знаешь, это не твои знания. А то, что Господь открыл, то ты и знаешь. А Он не открыл для того, чтобы ты строил не языком, а и картинка была. Христос знал жизнь. Он знал Писание, Он знал и жизнь. До 33 лет Он был у отца, отец ему научил плотником быть. На всякий случай, на черный день – нет. Не только для самостоятельной жизни, при всем том, что он знал, кто он такой, Иосиф с Марией, но все равно научили жизнь. Не для того, чтобы на всякий случай, а для того, чтобы тогда, когда он будет учить других, он мог сказать: делай, как я. Он не строил в прямом смысле дома, и не обязательно строит в прямом смысле. Важно, чтобы каждый человек мог в этой жизни что-то уметь. Тогда его слова будут соприкасаться, и тогда будет дом построен. Тогда этот человек благоразумный. Тогда он понимает, тогда видно это благоразумие. Так и в церкви. Мы можем многое из Писания знать. Можем такие красивые речи говорить. Можем молиться красиво за других и обо всем, а делами что? Господи, благослови. А Господь говорит: слушай, я другого пойду, потому что там вообще некому. Ну уж ты помоги мне. Ты же знаешь, как это делать. Я же тебя научил. Ты же со мной был не 33 года, а с детства я тебя воспитываю. Ну неужели тебе не пойти и не сделать? Неужели меня ты заставляешь этого делать? Ты не пойдешь? Конечно, я пойду. Силу слова имеет? Да, на какое-то время ты будешь на пике. О, какой духовный! Какой он благоразумный! Какие он советы дает! Как он учит! Надо же, как он чувствуется! А потом, когда придет время и ситуация, волна подкатит, и поймет человек, который восхищался, что эти все добрые слова, они ничего не стоят, песок. А я-то надеялся, а я-то думал. Благоразумный тот, который строит на камне. Это понятно. В прямом и в переносном смысле тоже. Но и мы научились строить на камне. Мы знаем, как жить. Мы знаем, как выступать. Различаем, что плохо и хорошо. Знаем, для чего мы существуем в большом. Но очень много ситуаций, когда мы бессильны. Не то, что дети, папа, что делать, а родители просто не стесняются, как же, свое достоинство потерять. Не показаться безрассудным, они не говорят, ну сами как дети. Детей чем-то занимают, чтобы дети не увидели шока на их лице, а сами не знают, что делать. От того, что слышат и видят вокруг. Как жить дальше, как уберечь этот дом от волны. Но мы научились строить на камне, что на самом деле не камень. Проходит время, мы узнаем, как сегодня красиво строят, как прекрасно рекламы и расценки, и услуги. Купи две, купи одну, а получишь две. Но почему тогда масса обманутых дольщиков? Они что, побежали, только услышали рекламу, побежали сразу, отдали взнос первый? Наверное, и в Гугле, и в Яндексе, и в соседей, и в друзей узнавали, что за фирма. Стоит ли доверять? Все собрали, точно. Ой, там дороже, а здесь дешевле. Все. А потом уже время жить, а они еще на улице в палатке бастуют. Они виноваты? Ну, может быть. Ну, а в чем их вина, если не поверили? Благоразумно. Наверное, где-то. Не тогда, когда им сказали, ребята, эта квартира уже трижды продана. Нужно, Господи, что делать? А еще тогда, когда в старом я жил доме, и когда появилась мечта, и реклама заинтересовала. Господи, а вообще стоит мне там втыкать в землю лопату, чтобы начинать фундамент строить? Мы научились строить на прочном основании. И это основание нам кажется камнем, это быть на положении при власти. Надо ребенка встроить в хорошую школу, надо его многостороннее образование, чтобы он благоразумным был. Благоразумие, благородство, я дальше скажу, что это синонимы. Но добиваемся этой положения его, садим его на этот стул на самую высоту и забываем о том, что он-то недолго там просидит. Потому что он по этой лестнице, по этой смоковнице, как символ благополучия, в хорошем смысле, лезет уже другой. Хочет занять это кресло, на которое я посадил свое чадо или сам сел. Закхей на смоковнице – это для израильского менталитета человек достиг положения. Там написано, его не уважали, это... На кухне о нем так плохо говорили. А при нем все улыбались и смотрели на его движение, чтобы угодить, потому что он мог дать много по настроению и по тому, как я к нему отношусь. Но, имея такое положение, достаток, мечтать можно о таком благополучии. Он, увидев Христа, слез со смоковницы и сказал, кого обидел, воздам четверо. Благоразумный – это тот, который способен вернуть долг. Потому что он знает, что такое невозвращенный долг. Мы научились строить на этом положении. И только достиг положения, фирма развалилась. Другой пришел и сказал, слушайте, надо команду менять. И найдут предлоги, и никакие суды, никакие инстанции тебя не защитят. Камень, казалось бы, ну все, теперь я живу. А оказалось песок. Мы научились строить, и нам кажется, что вот в этом строении, вот это и есть прочное основание, достаток, когда и там вложено, и в этом вложено, и в другом, и за границей, и в офшоре. А Христос сказал в другом месте, говорит, ребята, богатый человек, хороший, благоразумный, хорошо вел дело, значит, собрал урожай, и не один раз собирал урожай, и все в рост, в рост, в рост, и такой урожай собрал, что даже житниц не хватило, а склады строят с запасом. И он говорит, построю себе больше, чтобы все, весь урожай вместить. О, проценты как растут, о, как вложил удачно. Молодец, что посеял на этом поле, и вовремя, и то, что нужно в этом сезоне. А Христос в притче говорит, а в эту же ночь придут и скажут, душу твою возьму, кому достанется песок? О, деньги много, значит, один случай рассказывает такую притчу, значит, ну, деньги-то временные, они ничего, вот, ну, как ничего? Вот когда много денег, тогда и жизнь лучше, конечно, ангел ему говорит, что на земле деньги очень много могут делать. Он говорит, ну, а, спрашивает этот, у которого деньги, а в загробной жизни, вот, они помогут? Он говорит, в загробной жизни... Они помогут только, могут памятник, надгробие хорошее сделать, а больше ничего. Тогда он немножко расстроился и действительно переключился, что надо строить все-таки на другом основании. Не собирайте себе сокровища на земле, не в смысле не надо денег. Не надо денег, вот к ним не надо привязываться, говорит тот, который не знает цену деньгам, деньгам. А тот, который имеет много, в хорошем смысле, он знает им цену. И он понимает, что немного дел. И он понимает, что чем больше денег, тем нужно больше благоразумия, чтобы правильно им распорядиться, чтобы не раскидать на мороженое, пирожное, а в дело вложить. Этот человек благоразумный. Но даже при этом благоразумии, в конечном счете, он говорит, собирайте другое сокровище. Это прочное, но оно временное. Собирайте сокровища на небесах. А что это за сокровище? Он говорит, приобретайте друзей с богатством неправедным. Каким неправедным? Временным, деньгами. Трудись так, чтобы друзей приобретать. А какой стати, с какой стати я заработал, буду отдавать ему? Ни с какой, можешь не отдавать. Но будешь строить на своем основании. А тебе говорят, основание прочное, другое. Блажение давать, говорит, нежели принимать. Ну, я раз дал, ну, два дал. Так это не раз и не два, это все время. Строительство же оно не одним кирпичиком заканчивается. Оно заканчивается только тогда, когда крыша подведена, и не только крыша, коммуникации, когда уже свет горит, когда уже мебель стоит, когда уже на столе все есть. Это вся жизнь, строительство. Это вся жизнь. Блажение не принимать, а давать. Мы научились строить так жизнь, что вот на этом, а оказывается, оно временно. Не говоря уже, не говорим уже о таких штормах или ветрах, или дождях, дефолт 90-е годы. Сегодня вспоминает август, этот дефолт, и говорят, ничего, у нас это все стабильно. Но это уже было. Стабильность. Такая стабильность, что кажется, ну уж, разве можно это сдвинуть с места? 19 августа все разлетелось не на кусочки, а вообще как бы без вмешательства рук человеческих. А стена берлинская, которая была, кажется, ничего себе основания там, по кирпичикам разобрали как сувенир. Благоразумие. Это не вопрос, что вот вообще ничего не понимаем. Трудность в том, сложность в том, что мы думаем, что это камень, а проходит время, и мы понимаем, что не то, что понимаем, а видим. Опять же, еще один камень не придумали, твердое основание – это успех. Вот. Всегда нужно быть успешным, всегда впереди, всегда нужно быть, что называется, и среди верующих тоже. Ну а как тогда другая сторона креста? Как тогда другая сторона креста, которая говорит о страданиях? Зачем тебе идти в Иерусалим? Разумно. Ты делаешь все правильно. Зачем тебе на смерть идти? Конечно, твердое основание, делай дальше, корми, правильные советы давай, все мы будем делать. Отойди от меня, потому что это не Божье, а человеческое. Это песок. Временно. А есть прочное основание. Я иду для того, чтобы дать будущность и надежду. Кто-то должен взять на себя не свою вину, а вину всех. И он на этом строил основание. И оно действительно прочное. Говорят, что на этом успех, и даже в церкви мы, оно и потребительство, и успех. Верующий не болеет, верующий всегда радуется. Конечно, конечно, хорошо бы, чтобы все были. Но тогда будет какая-то исключительная нация. И только сторона креста одна будет. Но в этом потребительстве совершенства нет. В этом давай-давай нету границы. И опять же, если это благополучие, достаток и власть, не ради самого достатка и власти, и благополучия, а ради великой цели, больше, тогда стоит. Достичь всего для того, чтобы все отдать, вот это твердо основание. Но это сделать такой поступок очень-очень непросто. И в этом достижении славы или величие такого, и в церкви мы можем многое упустить, важно упустить. Внешне все хорошо. Золотые вещи, красиво украшено. А духовность где? Духовность. Она на уровне достатка. Мы не бедные все. Твердое основание мы имеем. А вот эту сторону, вот этот угол у нас соответственно. В духовном плане мы богаты, а в духовном плане быть богатым – это значит и отдать, и накормить, и посетить, и жертвенно, и ударили по правой – не беги к юристу, что мне делать, а подставляй другую. Просит – дай. Обидел – прощай. Вопрос. В чем проблема благоразумия, вот, чтобы быть благоразумным? В том, что Христос сказал, кто слушает слова мои. Мы слышим и не слышим. Или мы слышим, действительно, не слышали, потому что закрыты были берушами этого мира, уши наши. Мы все знаем, все у нас хорошо, все окей. Не слышим. И вторая проблема – почему мы не уподавливаемся, не можем уподавливаться благоразумию? Потому что мы слышали, но имеем ошибочные представления о том, о чем говорил Христос. Мы слышим то, что хотим слышать. Вот и все. Ой, брат поступил так, а в Писании же написано, он так не должен поступать. Так о нем сказано, что не должен. Но и тебе сказано, как ты должен был поступать. Вот и все. Хочешь войны? Иди. Хочешь отдать все, что нажил? Иди, подавай в суд. А Господь говорит, мирись с соперником, пока ты еще на пути. Ты думаешь, нашел юриста, а он два юриста найдет. И твоего юриста за пояс заткнет. Ни на полпути не остановится, ни тот, ни другой. Каждый будет искать правоту. Мы слышим то, что хотим слышать. И тогда проблема благоразумия и получается. Так что же такое благоразумие и что оно дает? Я нашел ответ, может быть, вам покажется совершенно противоположным или другая сторона, чем я до этого говорил, но это только кажется, потому что в этом и есть благоразумие. Благоразумие, ну то, что слушать и исполнять в одном, пребывать в этом, мы еще поговорим. А что такое благоразумие, что оно дает? 19 притча, 11 глава. Благоразумие, послушайте, делает человека медленным на гнев и снисходительным к проступкам. Вот и все. Благоразумный человек, который не медленно гнев. А это значит по-другому мирный человек. Владеющий собою, обидели его, наступили на ногу, мирный человек. Кажется, стереть с лица его земли уже должны. Потоптали, по хребту орали уже, на хребте орали, а он живой. Медленно гнев, а это значит мирен. А если мирен, значит, вот это и есть камень. Хочешь быть благоразумным? Не торопись на эмоции. Не торопись на то, чтобы сказать это несправедливо. Не торопись. Пропусти эти волны. Побудь в Господе, и ты увидишь, что твое бездействие или не ответ на то, что вообще-то ты должен был бы сделать, оказывается, не бессилием, а силой. Медленно гнев. И гнев не в смысле нечего делать, там разгневался, справедливый даже. Но смотрите, что он делает. Он разрушает не кто-то, а я сам разрушаю то, что строил. Гнев не дал Моисею войти в землю обетованную. А в каком виде он выразился? Бог ему сказал: из этой скалы я произведу. А он ведь слышал это слово. Но в гневе он слышал, ему это как мозоль, как соль на раны. И он говорит, народ, пришел к народу и говорит, что вам из этой скалы извлечь с воду? И дважды ударил в гнев. Все, не вошел в землю обетованную. Благоразумный человек медленный на гнев, и второе, снисходительный к проступкам. К чьим, вопрос звучит, и к своим, и к проступкам другого. Благоразумный человек не торопится перстом вверх учить другого, потому что знает, как это болезненно. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Я знаю это падение. Я думал, что все у меня правильно. А потом оказалось, что я сам строил на песке. На самом деле это было непрочное основание. Я знаю, что это такое, поэтому и другому могу посочувствовать. Благоразумный человек – это тот, который слышит. И не то, что он хочет слышать, а то, что на самом деле в этом слове сказано есть. Суть слова. Не только на поверхности, не только дважды два, а нечто глубже. Ученики слышали, как Христос начал проповедовать. Иоанн Креститель, а потом и Христос пришел. И они услышали о нем от Андрея. И им захотелось побыть с ним. И они спросили: а где ты живешь? И он сказал: вот там. И они, написано, пошли и пробыли с ним весь день. О чем это говорит? О благоразумии. О благоразумии, потому что если мы хотим быть благоразумным, уподобиться благоразумным, то это не вопрос, я послушал и побежал делать. Он говорит: подожди ты, а дальше-то ты знаешь, что делать? Куда ты летишь? И вопрос благоразумия не услышав и побежать, а услышав, продолжать слышать. Благоразумный человек – это тот, который всегда слушает. А это значит, пребывает с Господом. И он начинает слушать с самого начала и до последнего момента, тогда, когда построит. Все время в этом пребывает. И, да, в прямом смысле бывают моменты, что он садится и слушает. Но, с другой стороны, линия поведения его. Он слушает, что называется, пошагово. Сегодня говорят, что церкви должны быть в шаговой доступности. С одной стороны, хорошо, а с другой стороны, людей столько нет, чтобы заполнить их. Но шаговая доступность – это, с другой стороны, в положительном смысле, твое общение с Господом должно быть в шаговой доступности. Проснулся, Господи, я проснулся, благодарю Тебя. Сделал следующий шаг, я пошел умываться. Благослови меня, Господи, омыть. Лицо умыть, чтобы быть красивым для Тебя прежде всего. чтобы быть красивым для другого своей красотой, стимул к жизни подвигнуть другого человека, у которого нет радости. Следующий шаг – сел покушать. Благослови, Господь. Дальше выходи. Благослови, Господь. Сохрани, Господь. Мысли пошли. Мало того, что что-то делать, мысль. Господи, слушай, мысли какие-то идут. К чему это? Зачем это? Какие-то нужно самому, можно самому, а какие? Господи, помоги. Все время рядом быть, в общении. А у нас очень часто бывает, как и дети – как и мы, все дети, услышал, недослышал, побежал делать, я все знаю, и в итоге песок, оказывается. Все время быть в Господе. В Деяниях апостолов там написано о фессалоникийцах верующих, они написано, что они благомысленнее были других, которые не осуждали, они ежедневно разбирали Писание. В новом переводе или в греческом, да, точно, на греческом, там благороднейшие. Оказывается, разбирать Писание, это значит быть благородным. Представляете? А сегодня уже наука говорит, что христианство принесло культуру. Не язычество культуру принесло, христианство культуру и все лучшее достижение человека. И женщина на должный уровень, личность человека, все это христианство. Поэтому благоразумный – это значит благородность. А благородным быть нужно в Писании всегда быть. В атмосфере Писания, в Слове. Не забросить все кастрюли или там работу, а услышав это Слово, строчку одну, не ходить на совет нечестивый, и целый день то, что я и делаю. Но, Господи, а где вот сейчас в этот момент этот путь или не путь? Потому что момент выбора – это каждый шаг в моей жизни – это выбор. Или камень, или песок. Мудро или не мудро. Потому что из этого складывается конечный результат. Согласны? Разочарование приходит не потому, что вот вдруг все пришло, а я к этому шел. И не с утра, а может быть еще с вечера лег, уже заложил, думая, что камень, а заложил песок. Вместо того, чтобы еще вечером, на ночь сказать: Господи, вообще-то завтрашний день, я думаю, и туда пойти, и туда пойти. А вообще я проснусь или нет? Тогда это уже похоже, на, что называется, на камень. А если этого нету, бух постель, завтра вскочил, настроение есть, пошел делать — песок. Не потому что плохо, а потому что сил у тебя не хватит устоять твоему строительству. Разумный, благоразумный человек – это благородный человек. Благоразумие делает человека медленным на гнев и снисходительным к проступкам своим и чужим. Смотрите историю Иосифа. Историю Иосифа с 50-е, ну так, я думаю, что мы все знаем историю Иосифа, мальчика, который несправедливо братья, родные братья отдали в рабство, хотя даже хотели лишить жизни. Нашелся Рувим, говорит: не делайте, не послушались, благоразумные. Включилось что-то. И потом он в Египте, в чужой стране, один, с обидой такой, все. Но везде написано: Господь был с ним. Он действительно, был у него гнев справедлив, но он его как-то вот не брал свое строительство, что называется. Этот кирпич откладывал, клал другой. Это мои братья. Ну и что? Вот. Ничего. И я тоже не золотом шитый. Клал другой кирпич. Это мои братья, мой отец. Вот. И достиг такого положения. Не только на словах, а в делах. Никто даже не предполагал, что наступит совершенно другое время голода, а он уже знал. И как распоряжался, говорю: слушай, ну зачем ты сеешь эти? Зачем ты скупаешь? Все нормально. В этом это неразумно. Это все. А потом оказалось, самый мудрый человек построил основание, дом, который для Египта и для народа своего. И потом. Конечная история, ну, вернее, конец этой истории написано, когда Иосиф, когда отца похоронили, вот, благоразумный Иосиф и братья, у которых благоразумие не достает. Отец умер, похоронили его, они уже все там живут. И написано, и возвратился Иосиф в Египет, сами братья его, и все, ходившие с ним хоронить отца его после погребения, им отца своего. И увидели братья Иосифа, что умер отец их, и сказали, а что, если Иосиф отомстит нам? Если возненавидит нас и захочет отомстить нас, нам за все зло, которое мы сделали. Благоразумный человек, который медленный на гнев, и у него никак сердце красавицы склонно к перемене, как ветер мая. Он мирный всегда, а у которого не хватает благоразумия, тучка набежала, он уже засомневался, солнышко засветило, он возрадовался, он обрадовался, он зависим, вот у него совесть. Чем отличается христианская очищенная или добрая совесть от совести, как дар от Господа? Совесть человеческая то оправдывает, то обвиняет. Когда нужно, оправдаю себя. Когда нужно, слышу, что вообще-то мы грешники. Ох, нагружу себя, ох, какой я грешник. А добрая совесть. Павел говорит, я первый грешник. Ребята, они говорят, ой, как здорово ты сказал. Вот, ребята, даже если я что-то сказал, это Господь. А другие тоже, да кто ты такой? Да вообще у тебя, ты с нами не был вообще. Ребят, я еще хуже, чем вы думаете. Я изверг. Я первый грешник. Ребята, вы даже до конца не знаете меня. Это еще цветочки какой, что вы говорите. Но меня Господь простил. И простил для того, чтобы другим показать свое долготерпение. Если уже, и тем самым он говорит, вот где камень для себя и для других. Потому что мы строим свой дом и общественный дом, взаимоотношения с друг с другом. Если же меня простил, то вас тем более простит. Вы лучшие. Ну, а почему? Да, наверное. Благоразумный человек, он не меняется под обстоятельства. У него ровная линия поведения. Благоразумный человек – это человек, который слушает всегда, пребывает в этом послушании. Два в одно. Всегда. А этому нужно учиться. Потому что наша жизнь складывается из минут, а если на чем из секунд, а сегодня даже из наночастиц. Кажется, подумаешь, мелочь-то. Так вот этой мелочи, или вот эта мелочь вырастет в большую волну и потопит твой корабль. Складывается из минут, часов, дней, недель, лет. И вот то, что мы каждое мгновение делаем, оно может быть или разумным, или безрассудным. Не в плане плохо или хорошо, а вот именно в благоразумии. Благоразумие – это понимание блага, что хорошо. Можем быть уподобиться, только пребывая в Господе. Пошагово, каждое мгновение с Ним. Тогда будет и дело будет, и слово будет сделано. Потому что я буду двигаться не самим собой, не своими чувствованиями, а река Божья будет двигать. А река Божья, она прочная, она сильная, она основательная. Благородный человек с нисходительным проступком не просто простить, это благородство. Благородство. Покрыть проступки родных братьев. Это красиво. Верующий человек благоразумный не в плане разумный, все у него правильно, а он благородный. Благородный, значит, садится хорошо, красиво, кушает, общается. Все у него благородно. И поступки его не просто справедливые, а благородные. Благородные в каком смысле? В плане подвига? Конечно, и в плане подвига. Но какого? Спасти утопающего – тоже благородство. Но еще сильнее благородство, глубже, когда защитить того, который для тебя посторонний человек. Своей жизнью защитить. благоразумный человек, ты благородный человек. А как Христос к нам поступил? Благоразумно. А в чем его благоразумие? В чем? В том, что последний день вечерь, когда уже идти на крест, хотя и в чем здесь благоразумие? Так он еще дальше в этом благоразумии идет. Снимает одежду и наклоняется мыть ноги. Благородный поступок. Человека при положении. Он учил, как власть имеющий, не как книжник, а книжники не имели власти разве? Так наоборот, у них вся власть была. Но оказывается, у них власть как прилагательная. Отними власть, и они никто и ничто. А он эту власть имел, потому что жил этим. Не ради власти, не властью пользовался, а он сам такой был. И Христос сегодня в благоразумии говорит нам. Я, говорит, напоминает о волне, которая придет, о последнем суде, о пришествии Господа. Он скажет: ребят, я же учил вас строить на камне. В чем благоразумие? А мы на чем строили? Он говорит: вы строили, извините, к большой печали на песке. А в чем на песке? Мы именем Твоим это делали. А он говорит: болен был, и вы не посетили меня. Ну, с какой стати медсестры пусть занимаются? Да не занимаются. Но ты хочешь уподобиться благоразумию? Пожалуйста. Возможность вырасти в этом. Голоден был, вы накормили меня. Раздет был, вы одели меня. Благоразумие. Итак, всякого, кто слушает слова мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному. Не вопрос дел, не вопрос решения социальных вопросов. Церковь не занимается социальным вопросом. Вопрос и того, и другого. Слово и дело. Но не прилагательного из отдельных частей, а это моим должно быть. Я по-другому не могу. И не сегодня, не только в первый день, не только в какой-то вот выходной, а все время быть в Господе. Тогда я буду благоразумным. Пусть Господь благословит нас. Избирать благ и разуметь, что есть благо. Простая задача и не такая уж простая, но интересная, чтобы двигаться и дальше в этом направлении, пребывать со Христом. Да поможет нам Господь. Аминь. Помолимся.

0: Говорит радио «На пути».
1: На волне радио «На пути» в течение этого часа вы услышите проповедь Давида Вилкерсона, затем две 15-минутные программы «Малый библейский колледж» и «Духовные беседы».
2: Дэвид Вилкерсон – основатель мирового христианского служения «Teen Challenge» реабилитационных центров для наркоманов и алкоголиков. Является автором книг «Крест и нож», «Видение», «Приложи трубу к устам твоим» и других. Дэвид и его жена Гвен живут в Нью-Йорке, где он является пастором церкви Times Square Church и президентом служения Well Challenge. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем слушать прекрасные проповеди Дэвида Вилкерсона. Озвучивает их для вас Игорь Карпенков. Итак, слушайте продолжение 26-й темы «Время ничего не делать, но верить».
3: Господь очень терпелив с нами. Фактически, Он приглашает нас. Приведите ваши доказательства. Исаия 41:21. Он знает, что наши праотцы переживали периоды сомнений от Авраама до святых Нового Завета. Временами они хотели умереть, крича: «Я больше не могу». Даже Иисус имел в своей жизни момент, когда Он возопил, спрашивая: «Почему Ты оставил меня?» Наш Господь чувствует каждый толчок боли, страха и паники, которые потрясают нас. Возможно, мы получили какие-то нежданные, ужасные известия. Умер кто-то близкий, сын или дочь, разводится. Или же изменил супруг. В такие моменты Бог посылает Духа Святого, несущего нам утешение, чтобы облегчить нашу боль и успокоить наше сердце. Однако Саул все эти 7 дней оставался в панике и в страхе. А Дух Святой в течение всего этого времени просил его принять решение. «Да, Саул, это выглядит безнадежно, но ведь были перед этим аммонитяне, превосходившие вас числом, и Бог избавил вас тогда. Так что же ты предпримешь сегодня? Будешь ли ты послушен Божьему Слову, что бы ни случилось с тобой или твоим царством? Скажешь ли ты вместе с Иовом: «Вот, он убивает меня, но я буду надеяться»?» Мы знаем, что Бог знает сердце каждого человека, и Господь знал, что решение, которое примет Саул, предопределит направление его жизни, начиная с этого момента. Наконец, он должен будет встретить еще много подобных кризисов. Мы лучше поймем, почему Саул так поступил, из его ответа Самуилу: «Поэтому я вынужден был принести всесожжение». Корневое слово для «вынужден» означает здесь сдерживать себя. Саул говорит: «Я пытался быть послушным, я сколько мог удерживался от непослушания, но в конце концов я должен был поступить по-своему». В результате Бог оставил Саула и отменил свое назначение его царем. Почему? Господь знал, что с этого дня Саул будет предлагать ему только мертвую веру. Он знал, что Саул не выдержит другого испытания на послушание. Вместо этого он будет заниматься ухищрениями и манипулированием. Неверие смертоносно. Последствия его трагичны, и нас ожидают страшные последствия, если мы будем пытаться сами выпутаться из своих испытаний, вместо того, чтобы уповать на Бога, который проведет нас через них. Это видно на примере жизни Саула, начиная с того момента, когда Саул принял свое судьбоносное решение взять дело в свои руки. Его жизнь стремительно покатилась под откос. Его неверие открыло дверь для всякого рода зла в его сердце. Фактически, жизнь Саула является иллюстрацией шагов в направлении разрушения, порожденного неверием. Первое. Саул стал наихудшим из законников. После того, как Саул согрешил, душа его стала суровой и законнической. И этот законнический дух чуть было не причинил смерть его любимому сыну Иоаннафану. Иоаннафан со своим оруженосцем решили совершить внезапное нападение на филистимский гарнизон. Это произвело такое смятение в лагере филистимлян, что они начали сражаться между собой и убивать друг друга. Переполох был такой, что дрогнула вся земля, и был ужас великий от Господа. 1 Царств 14:15. Когда Саул увидел бегущих филистимлян, он предпринял тотальное наступление. Он отдал своим войскам приказ сражаться весь день без передышки. К концу дня израильтяне валились с ног от усталости. Но Саул произнес глупую клятву: если кто остановится, чтобы вкусить пищу до окончания битвы, то будет проклят. Иоаннафан не знал об этом заклятии, потому что он сражался далеко оттуда и сделал короткую передышку, во время которой он поел немного сотового меду, чтобы подкрепиться для битвы. К ночи солдаты Саула не могли больше удерживать себя. Они жадно набросились на захваченную добычу и начали жарить мясо заколотых животных и есть его. Иудейский же закон требовал, чтобы перед тем, как приготовлять и вкушать мясо, кровь любого животного должна быть сцежена на землю. Итак, когда Саул увидел это, он пришел в ярость, он заревел: «Вы не уважаете Божий закон, вы согрешили, народ грешит перед Господом, ест с кровью». Саул стал законником, сам себя назначив быть стражем Божьей святости. Нет сомнения, находящиеся там священники аплодировали ему, говоря: «Благодарение Богу, Саул становится поборником святости». Но в действительности самым большим грешником на этой сцене был сам Саул. Этот человек был совершенно непослушен Богу, ходя вопиющим неверие. Однако он мог заявлять без всякой задней мысли: «Боже упаси, чтобы какой-нибудь голодный солдат нарушил хоть одну йоту закона, вкушая мясо с кровью». В этот вечер Саул предпринимает еще одно неразумное решение. Он приказывает своей армии продолжать сражаться всю ночь. Священники, однако, запротестовали, настаивая на том, что нужно прежде вопросить Господа. Однако, когда они молились, Бог не отвечал. Саул снова вознегодовал. Он решил: «Бог не говорит, потому что кто-то согрешил. Кто виноват?» Он заявил: «Жив Господь! Если грех окажется и на Иоаннафане, сыне моем, то и он умрет непременно». Такого рода самоправедность присуща всем законникам. Они не доверяют Богу, дающему и

план недостатки других. Саул решил бросить жребий, чтобы выяснить, кто согрешил. В конечном итоге жребий пал на него самого и Ионафана. Тут же Саул обернулся к своему сыну, говоря: «Я знаю, что я не согрешил. Это должен быть ты». Ионафан признал, что он ел мед, но сказал, что он не знал о заклятии. Однако Саул, силясь выглядеть святым, объявил крестовый поход за чистоту нравов. И если бы Бог посредством народа не вмешался, он бы убил своего собственного сына, чтобы доказать свою ревность по святости. На мой взгляд, неверие является корнем всякого законничества. Каким образом оно отказывается принимать обетования Божьего Завета, которые гласят, что Его Дух даст нам победу над нашими грехами, даст нам силу быть послушными Ему, вложит в нас свой страх, понуждающий нас ходить праведно, и дарует нам ненависть ко греху? Когда мы удаляемся от истины Божьего Завета, не доверяя больше Ему и не ожидая, что Он совершит эту работу, мы обращаемся к законничеству. Мы составляем свой собственный кодекс жестких правил, лишенный силы Духа Святого. Второе. Саул потерял способность к духовному развлечению. Неверие Саула сожгло его совесть, сделав его нечувствительным к греху. Грех неожиданно утратил свою чрезвычайную греховность в глазах этого некогда благочестивого человека. Пример этого мы видим, когда Самуил повелел Саулу истребить амаликитян. Пророк дал Саулу точные указания для истребления всего, что у Амалика, их семей, скота, всего. Он не должен был щадить ничего и никого. Однако, когда битва окончилась, Саул сохранил в качестве живого трофея царя Агага. Также он оставил часть добычи, самое лучшее из захваченного у амаликитян скота, одежд и имущества. Саул даже имел наглость поставить себе монумент в память о своей победе. Он вновь продемонстрировал вопиющее пренебрежение к Божьему Слову. Когда пришел Самуил, он не мог поверить тому, что увидел. После битвы поле битвы стало похоже на гигантскую толкучку. Люди торговали скотом, примеряли новую одежду, жарили мясо животных. Однако, что самое удивительное из всего этого, там посреди этой сцены стоял царь Агаг. Самуил подошел к Саулу и спросил: «Что это за бление я слышу, Саул?» Саул ответил наглой ложью: «О, народ оставил немного скота, чтобы они могли совершить жертвоприношение Богу в честь этой великой победы, а все остальное я уничтожил. Я верно исполнил Господне повеление, какое великое пробуждение ожидает нас». Самуил заплакал. Он спросил Саула: «Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло перед очами Господа?» 1 Царств 15:19. Саул отвечал: «Я послушал гласа Господа и привел Агага, царя Амалекитского, а Амалика истребил». Как мог Саул быть таким слепым? Он лгал ввиду явного свидетельства того, что он проявил непослушание. Однако, к прискорбию, Саул верил в придуманную им ложь. Он потерял всякую способность к развлечению. Сегодня некоторые христиане в точности напоминают Саула. Они позволяют себе всякого рода, какое только можно помыслить, непослушание. А после этого они направляются прямо в церковь и молятся: «Господи, я отдаю Тебе самое лучшее, что есть у меня. Прими же мою жертву хвалы». Эти верующие похожи на женщину, описанную в притчах. Таков путь и жены прелюбодейной. Поела и обтерла рот свой, и говорит: «Я ничего худого не сделала». Притчи 30:20. Как впадают христиане
в такое

состояние. Это начинается, когда они отказываются принять Божью праведность верою. Они пытаются учредить свою собственную праведность, обращаясь к законничеству и осуждая других. Они колеблются в вере, не ожидая Божьего направления, и делают все по-своему. Спустя некоторое время они теряют всякую способность к развлечению, совесть их совершенно сожжена. В конце концов, они становятся бесцеремонны в отношении своего собственного греха. Согласно Писанию, здесь коренятся семена оккультизма. В Божьих очах отказ доверяться Его Слову равносилен волшебству, как сказал Самуил Саулу в этой сцене, ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. 1 Царств 15:23. Третье. Когда потеряна способность к развлечению и совесть сожжена, не остается никакой защиты от духа ревности и зависти. От Саула отступил Дух Господень и возмущал его злой дух от Господа. 1 Царств 16:14. На самом деле Бог не посылал на Саула злого духа. Он просто позволил случиться неизбежному. Видите ли, когда человек, проявляющий неверие, доходит до этой точки, обращается к законничеству, теряет духовную проницательность и сжигает свою совесть, у него нет защиты против вторгающихся духов ревности и зависти. Эти духи-близнецы вселяют страх во всякую душу, куда они входят. К этому времени у Саула уже действительно случались приступы бесовской одержимости. Когда он бушевал, раздражаясь гневными тирадами против всех, это так устрашало его слуг, что они звали Давида, чтобы он успокаивал его дух игрой на своей арфе и пением псалмов. Конечно, Давид был человеком, который полностью доверялся Господу. Его помазанная музыка приносила мир в душу Саула. Царь был так благодарен, что сделал Давида начальником в своей армии. Но когда Давид проявил мужество и искусство в сражении, Саул стал до безумия ревновать и завидовать ему. Ревность и зависть превращают верующих в ужасные создания. Всякий, кто не доверяет Богу, так или иначе не будет доверять и другим. Ревнивые и завистливые люди обвиняют других в грехах, которые наиболее проявляются в них самих. Более того, они чувствуют себя пострадавшими. Они убеждены, что другие всегда им завидуют, постоянно говорят о них и преследуют их. Ревность и зависть — это не просто состояние, которое испытывают люди. Это духи из ада. Они дезориентируют благочестивых людей, лишая их всякой небесной цели и заставляя их концентрироваться на своих мелких плотских битвах. Вы думаете, откуда пришел ваш ревнивый, завистливый дух? Я настоятельно советую вам оглянуться назад на ваши времена испытаний и спросить себя, как вы реагировали на них. Приняли ли вы тогда решение уповать на Бога, что бы ни случилось, или же вы допускали в мыслях, что Бог не приходит к вам в назначенное время? Посмотрите на трагический конец неверующей души Саула. Его последним консультантом накануне встречи с вечностью была колдунья. Прислушайтесь к его печальным последним словам. «Бог отступил от меня и более не отвечает мне». Однако для всех верующих новозаветной эры есть хорошие новости. Христос понес наказание за нашу непокорность. Конечно же, Божья милость и прощение были доступны и для Саула, но его сердце осталось неподатливым, а упрямое сердце никогда не желает милости.
Иисус пришел, чтобы разрушить колдовские чары неверия, разбить наши цепи законничества и избавить нас от оков ревности и зависти. Но вначале мы должны признать свой грех, мы должны исповедать свое неверие, а затем отдать свою будущность, свободу и избавление целиком в руки Иисуса. Он придет вовремя. Наше дело не делать ничего, но довериться Ему. Мы должны понимать, что мы подвергаемся испытаниям, и Бог заверяет нас, что Он прославит тех, кто будет держаться веры и уповать на Него, какими бы безнадежными ни казались обстоятельства, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. 1 Петра 1:7.

Вы слушали очередную проповедь американского проповедника Дэвида Уилкерсона. В студии с вами были Игорь и Татьяна Карпенковы. Надеемся на нашу новую встречу.

Вы находитесь на волне круглосуточного христианского радио «На пути». Продолжаем наши передачи. Приглашаем вас послушать две 15-минутные программы «Малый библейский колледж» и «Духовные беседы».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Продолжаем цикл бесед Малого Библейского колледжа. Сегодня наш разговор о главной теме евангельского послания. Как вы уже догадались, речь пойдет о любви. И хотя о ней уже сказано много, но Писание каждый раз по-новому открывает нам чудный ее смысл.
1: Дорогие друзья, предметом наших бесед является система ценностей Иисуса Христа, которую мы определяем на основе четырех Евангелий. Евангельские повествования дают нам прекрасную возможность узнать о жизни Иисуса на этой бренной земле, о Его взаимоотношениях с людьми. И я думаю, что каждому хотелось бы взглянуть в лицо Иисуса или поговорить с Ним. И хотя в этом мире есть немало весьма привлекательного и способного повлиять на нашу жизнь, я думаю, что встреча с живым Христом не могла бы сравниться ни с чем, ибо сила Его любви никого не оставляла равнодушным. Как-то раз одного из наиболее великих из когда-либо живших богословов спросили: «Какая из всех мыслей, когда-либо посещавших ваш разум, была наиболее проникновенной?» После непродолжительного, но напряженного размышления он ответил: «Я думаю, та, что Иисус любит меня. Об этом говорит мне Библия». Такой ответ станет нам понятен только тогда, когда мы поймем, кто такой был Иисус Христос, и если мы будем исповедовать те же ценности, которые исповедовал Он. Мы знаем, что Он был Богом во плоти, и Писание говорит, что Его имя было Эммануил, что значит «с нами Бог». В Евангелии от Иоанна мы читаем: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью». Итак, Иисус был Богом во плоти, потому все то, что истинно по отношению к Богу, истинно и по отношению к Нему. Бог есть свет, и Иисус говорил про Себя: «Я есть свет». Бог есть любовь, потому Иисус является воплощением любви. 2000 лет назад Иисус явил людям Бога. Сегодня наш черед являть окружающим нас людям Иисуса Христа. Но уделяем ли мы значение тем многочисленным евангельским местам, в которых говорится о том, как Иисус любил людей? Я очень люблю одну историю, которая записана в 11 главе Евангелия от Иоанна. У двух сестер, Марии и Марфы, было большое горе. Неизлечимо заболел их брат Лазарь, и они отправили Иисусу послание: «Господи, вот которого Ты любишь, болен». Если вы читали эту историю, то должны знать, что Лазарь все-таки умер, и Иисус пришел только после похорон. И, находясь там, на могиле своего друга Лазаря, Иисус плакал. Греческий текст говорит, что все его тело содрогалось от рыданий. Нет ничего плохого в эмоциональном выражении чувств у гроба любимого человека. Это отнюдь не является слабостью веры. Иудеи, видя горе Иисуса, сказали: «Смотрите, как Он любил его». Любовь Иисуса к Лазарю была очевидна не только для его сестер. В 10 главе Евангелия от Марка рассказана история про одного богатого юношу, подошедшего к Иисусу с желанием поговорить с Ним. Юношу интересовала возможность обретения вечной жизни. Иисус сказал ему: «Знаешь заповеди?» После чего начал называть некоторые из них, которые регулируют наши взаимоотношения с ближними. Молодой человек ответил: «Все это я сохранил от юности своей». Тогда Иисус добавил: «Одного не достает тебе». Исследователи сходятся во мнении, что в своем ответе Иисус суммировал содержание второй скрижали завета, на которой было написано о взаимоотношениях с окружающими нас людьми, в то время как первая скрижаль содержала четыре заповеди о взаимоотношениях с Богом. Иисус намекал богатому юноше, что тот принял во внимание лишь вторую скрижаль десяти заповедей Моисея, пропустив первую, говорящую о взаимоотношениях с Богом. Правильные отношения с ближними – это хорошо, но на первом месте все равно должен быть Бог. Может быть, самым главным для нас являются деньги, но Бог предлагает поставить на первое место Его. Как раз это требование и предъявил Иисус, после чего молодой человек отошел прочь с печалью, так как у него было большое состояние. Среди исследователей существует мнение, что этот молодой человек, вернувшись в дом, взвесил все «за» и «против» и затем последовал за Иисусом. Исследователи говорят так, предполагая, что этим богатым человеком был юноша Иоанн Марк, автор Евангелия от Марка. Дело в том, что в том варианте, в котором записано это событие в Евангелии от Марка, вы не найдете его ни в каких других Евангелиях. Марк говорит о том, о чем не говорит никто другой. Перед тем, как передать слова Иисуса о том, что юноше необходимо оставить, Марк добавляет еще одну деталь. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, последуй за мной, взяв крест». Как Марк мог узнать то, чего не знали другие? Если вам хорошо знаком этот диалог, то вы должны заметить, что другие евангелисты описывают его как бы со стороны. На основании всего этого многие исследователи делают вывод, что именно Иоанн Марк и был тем богатым юношей. Но, независимо от того, был богатый юноша Иоанном Марком или не был, он знал, что он любим Иисусом. Греческий оригинал говорит, что Иисус сперва посмотрел внимательным и любящим взглядом и лишь затем начал говорить. Не забывайте о том, что с кем бы Иисус ни говорил, в его разговоре всегда присутствовала любовь. Я думаю, что любовь Христа проявлялась не только в отношении к Марии, Марфе, Лазарю или к этому богатому юноше. Я уверен, что проявлялась она и по отношению ко всем грешникам, которых встречал Иисус. Он любил женщину, пойманную в прелюбодеянии. Он любил мытарей и грешников, приглашенных в дом мытаря Матфея. Любовь Христа наиболее ярко проявлялась в отношении к ученикам, в частности к Иоанну. Когда Иисус умирал на кресте, Иоанн стоял у подножия Голгофы вместе с его матерью Марией, и, являя любовь к своей матери, Иисус поручил заботу о ней своему горячо любимому ученику Иоанну. Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жено, вот сын твой». О любви Иисуса к Иоанну вы можете почитать и в 20 главе, 2 стих, где описывается происходившее после воскресения Христа, когда Мария Магдалина приходит ко гробу. «Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: „Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его“». Интересный способ указания на себя самого, не так ли? Иоанн также подразумевает, что Господь любил и Петра, поэтому он и пишет «Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус». По прошествии 60 лет с момента общения с живым Христом, когда Иоанн был так близко к сердцу, принимая любовь Господа, он посвятил последнюю книгу Библии «Откровение Иисусу Христу» такими словами: «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков». Иоанн, встретив Иисуса, встретил того, кто любил его. И Иоанн знал, что он любим Иисусом. И мне представляется, что Иоанн был просто зачарован любовью Господа, потому-то он и назвал себя учеником, которого любил Господь. Я уверен, что Иисус любил каждого, с кем он общался. Грешный ли то был человек или, напротив, набожный, он любил каждого. И в той толпе, которая ходила за ним, каждый знал, что он любим Иисусом. С тех пор прошло немало лет, но по-прежнему любовь Господня простирается на всякого, следующего за Ним. Любит Он и тех, кто вдалеке от Него. Потому всякий, верующий в Иисуса Христа, должен быть воплощением Его любви к грешникам. Если вы еще не ощутили на себе любовь Господа и Его прощение, то я советую вам почаще открывать Библию, особенно в тех местах, о которых мы говорили сегодня, и будем говорить на других наших беседах, и вникать в живительные строки книги книг.

Итак, наша передача подошла к концу. Надеемся, что сегодняшняя беседа Малого Библейского колледжа поможет вам в вашем следовании за Господом. Наша передача подготовлена в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Пишите нам, мы будем рады получить ваши отзывы и пожелания. Наш адрес 194-214, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 39.

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать духовную беседу.
1: Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 58 стих. «Будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Посвящение Бог ждет от тебя, посвящение живого, всецелого, и служение поручит любя недостойному, неумелому. Ты в себе не ищи ничего драгоценного от рождения. На кресте у Христа одного все твои сбережения. Ты с молитвой туда посмотри, с возрастающим дерзновением, и рукою веры бери, и служение, и умение. Посвящаясь царю царей, удостоишься высшей почести, но сойдет помазание илей при условии, если хочешь ты. Иисусу не тяжело подчинить нас в одно мгновение, но насилие не нашло в нем и малого применения. Он проходит среди церквей, побуждаем святою задачею, но внимание его очей привлечешь лишь самоотдачею. Сердце в руки Творца отдать, разрешить Иисусу прославиться. Ты хотел любовь доказать, случай этот теперь предоставился. Две дороги вперед и назад. Как решишь ты свое избрание? Посмотри открыто в глаза, не отнекивайся молчанием. Что ты знаешь о вечности, о бессмертной душе, о заоблачном, песенном царстве любви, о голгофских событиях, зле и грехе, о целительной силе Христовой крови? Что ты знаешь о вечности, о небесных жильцах, о дороге, ведущей туда от земли, о познавших величие и славу Творца, предках наших, что этой дорогой ушли? Что ты знаешь о вечности, светлой и неземной, о небесном гражданстве, что можно теперь получить покаянием и верой живой, в Иисусе найдя сокровенную дверь? Что ты знаешь о вечности? Мне замок на уста мир пытался повесить в одни тесноты. Он велел мне молчать о победе Христа. Но могу ли молчать, если в бедствии ты? Что ты знаешь о будущем? В Боге скрытности нет. Драгоценную Библию в руки бери. Хватит жаждать в пустыне уныния и бед. Помолись и душой ей скажи, говори. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Послание к Римлянам, 10 глава, 17 стих. Книга пророка Исаии, 21 глава, 3 стих. «Я взволнован от того, что слышу, я смущен от того, что вижу». Люди как-то привыкают к грубости, к дерзости, жестокости и лжи. Привыкают этот адский груз нести, по-другому не пытаясь жить. Свыклись с речью грязную и плоскую, вяло возражают наглецу, так переболевший черной оспою привыкает к своему лицу. Речевая гниль, как эпидемия, захлестнула каждый континент. Но хотя и в мире, ни в Эдеме я, не могу привыкнуть к гнили, нет, потому что благовествованием был я в ранней юности пленен. Под его божественным влиянием я ценю здоровый лексикон. От Христа узнал я нечто лучшее, к лучшему стремлюсь, как жизнь к лучу. И свыкаться с тьмой ни в коем случае не могу, не буду, не хочу. Когда ты устал? Ах, скоро ли Христос придет? Так хочется, чтобы скорей. Вздохнешь ты в душе своей под гнетом новых невзгод. Быть Божьим рабом нелегко. Предательство, непонимание, гонение и злых языков обдуманные терзания. А ты, как и все, человек, душа не осадная башня. Но краток страдания век, и все они день вчерашний. И стаяли силы твои, но немощь, исплакав пред Богом, смирись, ибо, как Илии, тебе предстоит дорога. На этой земле унылой, кроме тебя, немало в борении истративших силы, израненных и усталых. И чтобы им в помощь быть на их нелегком пути, ты должен себя забыть и снова идти. Но ты в блокаде скорбей тоскуешь, как праведный Лот. Ах, скоро ль Христос придет, и мыслишь хотя бы скорей. Желание хорошее, но с желанием нужда не согласна. И только одно пока ясно, придется страдать все равно. Но будешь в пути не один. Господь обещает в слове, что сам пойдет впереди и путь пред тобой приготовит. И в немощи Божию силу еще испытаешь не раз, а вечность тебя не забыла. А разве она не для нас? И, встретившись со Христом, пройдя долину плача, не станешь скорбеть ни о чем, на небе мыслят иначе. Размышления матери-христианки. Мальчик мой, поскорей вырастай. Как начнешь что-нибудь понимать, я тебе расскажу про Христа, все, что знаю о нем сама. Так хочу и услышать скорей, мой беспомощный малышок, лепет первой молитвы твоей, первый выученный стишок. Я хочу, чтобы сильным ты стал, чтоб стремился не вниз, а ввысь. Мальчик мой, поскорей вырастай и на ножки свои становись. Искушение. Молчат барханы о прошлом упрямо, лишь слово Божье вещает поныне предельно сжато, как в телеграмме. Был 40 дней искушаем в пустыне. Палило солнце, как в кузнице горной, голод со смертью бродил в обнимку, и вся пустыня смотрела гордо на приближавшийся поединок. Дьявол опытен, дьявол практик. Он взялся за дело без легионов, ведь стоит немало усилий потратить ради погибели миллионов. Вдруг тишь пустыни речью лукавой была разорвана, словно залпом. Ты пищи жаждешь, так сделай камни кусками хлеба, ведь ты же взалкал. А телу трудно выдержать 40. Оно на жизнь претендует законно, хотя бы немного хлебных корок, пусть даже из камня сотворенных. Голод врезался в тело, как бритва, сознанию крича «Для сытых небо!», а сердцу стучи единственным ритмом «Хлеба! Хлеба! Хлеба!». Но кротко уста покорились духу. В решающий миг, не ища средины, пусть даже болели, пусть даже пухли, но все же сказали «Не хлебом единым». Иисус на озере. Я тебя представляю на озере. Солнце в небе, вода искрится, а вокруг удивленно серьезные, закаленные ветром лица. И слова, простые и чистые, проникают в толпу народа. Так великое шествие истины начиналось с рыбачьих лодок. Зарождались стремления добрые в тех, кто раньше блуждали слепо. Как должно быть им были дороги эти встречи с посланцем неба. И, оставив заботы прежние, шли за ним по дорогам пыльным. Он давал им уроки нежности и уставшего делал сильным. Покоренные сердцем любящим постоянно желали слушать, чтоб потом в недалеком будущем проповедовать гибнущим душам. Чтобы встретить дни жизни поздние, возвещая спасение людям, помни сердцем встречу у озера, озарившую серые будни. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 15 стих. Иисус сказал: «Я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что Я». Ночная молитва. Тьма пронизана звездным светом. Спит, устало раскинувшись, город. Я Христа узнаю в силуэте, поднимающемся на гору. тяжкой ношей, дневная усталость ломит плечи, смыкает веки. Понимаю, как мало осталось сил, чтоб даже раздвинуть ветки. Тишина. Но к его сознанию рвутся мысли: ты тоже в теле, а для бодрости, кто не знает, нужен хлеб и тепло постели. День увял, не выдержав зноя, пали в жажде полынные травы. Возвращайся немедля тропою, ты на отдых имеешь право. Презирая земную склонность, пренебрегши сладкими снами, поднимался Мессия склоном, чтоб молитвы воздвигнуть знамя. Сад продрог, опускались росы, в сердце радости били волны, и мгновенно решались вопросы в понимании отцовской воли. От мольбы будто вспыхнуло небо, горизонт прирумянился любо, взбудораженный птичий щебет звал Христа, приглашая к людям. А вернувшись, исполненный миром и святой благодатной силой, он услышит: «Учитель, помилуй моего бесноватого сына!» Силу зла повергая в бегство, поднимая уставших под ноши, кто ж постиг, что в дороге бедствий начинал побеждать он ночью? Знамя истины. Галилея, ты помнишь начало, когда с ярким огнем души рыбаки покидали причалы и под парусом правды шли? За бушующим горизонтом настигал их девятый вал, и, казалось, с померкшим солнцем в отчаянии поникнет глава. Напряженные мышцы устанут, и до пристани не догрести. Но мужали в штормах капитаны, знамя истины не опустив. Не пленил их беспечности берег, они были к нему спиной. И нередко за светлую веру кровь смывалась за борт волной. Снова ветер полощет знамена, снова парус гудит, как струна. Иисус впереди, путь спокоен, буря будет преодолена. И ты из них? Петр у огня, его винят, и спор возник. И ты из них? Улики? Речь. А помнишь меч? Похож? Похож. А кифу в дрожь. Не знаю, нет. И меркнет свет. Поет петух, костер потух, в душе темно, слилось в одно: я не из них, Христа казни. Скорее уйти, но на пути стоит Христос, в глазах вопрос: ты ученик? Да, я из них, но я так плох, прости, мой Бог. Без слов, в слезах, Петр все сказал. Христос простил, восстановил ученика. Прошли века, и вот опять мир хочет знать, кто я и кто мои друзья. Узнает и с насмешкой: зря. В наш век баптист, христианин, да вас на тысячу один. Вы в мире прах, вы в мире ссор. Вот древний новый приговор. Что ж, пусть узнает мир о том, что я и ты в родстве с Христом. Пусть выдаст нас и речь, и жизнь, мы этим будем дорожить. И нет совсем у нас тоски, что мы из них, из немирских. Любишь ли? Вымытый морем берег, воздух прозрачно свежий, группа друзей по вере вместе с Христом воскресшим. Что он теперь им скажет после креста и гроба? Третьего дня ведь каждый оставил Иисуса робко. Дрогнули, как неприятно, спали, как некрасиво. И вот вопрос троекратный: ты меня любишь, Симон? Духом горя, пламенея, любишь ли в дни напастей? Узкий путь, не аллея, но полоса препятствий. Петр отвечал несмело, знал самохвальство сети: знаешь, люблю. И делом любовь он явил до смерти. «Любишь?» — несется эхом. «Церковь Христова, слушай! Верность Божьим заветам — это ответ наилучший».

0: по следам Иисуса.
1: Дорогие друзья, в программе этого часа вы услышите на нашем радио следующие передачи: краткие проповеди Чарльза Сперджена, детская история, ежедневная программа «Читаем христианскую литературу» и передачу «Наука и религия».
2: Воспомяну милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам. Книга пророка Исаии, 63 глава, 7 стих. Не сделаешь ли ты то же самое? Разве нет таких милостей, которыми тебе довелось располагать? Ну и что, если ты теперь в унынии? Разве ты можешь забыть тот благословенный час, когда Иисус встретил тебя и сказал: «Приди ко мне»? Разве ты не помнишь тот восхитительный миг, когда Он разбил твои оковы, поверг на землю цепи и сказал: «Я пришел разорвать твои узы и освободить тебя»? Или если забыта первая любовь твоя, на дороге жизни твоей ведь обязательно остается какой-нибудь дорогой тебе верстовый камень, который не совсем еще порос мхом и на котором ты можешь прочесть блаженное воспоминание о Его милости к тебе. Как? Разве ты никогда не болел той болезнью, от которой страдаешь сейчас, и Он не исцелял тебя? Разве ты никогда раньше не был беден, и Он не восполнял твои нужды? Разве ты никогда до этого не попадал в тяжелое положение, и Он тебя не освобождал из него? Встань, иди к реке своего опыта, сорви несколько тростинок и сплети из них ковчег, в котором твоя младенческая вера может безопасно плыть по воде. Не забывай того, что Бог твой совершил для тебя. Полистай книгу памяти и вспомни былые дни. Разве ты не помнишь гору Цоар? Разве Господь никогда не встречался с тобой на горе Ермон? И ты никогда не восходил на благодатные горы? Никогда не получал помощь в час бедствия? Нет, я знаю, у тебя все это было. Вернись же тогда немного назад к избранным милостям вчерашнего дня. И хотя теперь, возможно, все выглядит мрачным, зажги светильники прошлого. Они будут светить во тьме, а ты будешь уповать на Господа, пока не наступит день и не исчезнут тени. Вспомни щедроты твои, Господи, и милости твои, ибо они от века».

0: Хочу рассказать вам историю. Значит, есть в далекой стране большой-большой водопад. Один из самых больших водопадов. Что такое водопад? Кто знает?
1: Воды, когда они зливаются вниз.
0: Когда вода, коли вода зливається вниз. Ну, коли ми кран відкриваємо вдома, і вода вниз, то це водопад?
1: І що вона падає вниз?
0: Падає вниз. Ну, от вдома ми відкриваємо кран, і вода з крана падає вниз. Це водопад чи ні? А що називають водопадом? Коли вода падає откуда?
1: Коли зі скали падає вода.
0: Вода реки, да, падает со скалы?
1: Когда из скалы падает река и с большой скоростью и много количества воды.
0: Понятно, все, мы поняли, значит, определились, что такое водопад. Это когда река, да, до такого места приходит, где скала, да, и с этой скалы вода падает, река, да, и большой перепад. И вот в далекой стране есть такой Ниагарский водопад. Такой большой, такой огромный прямо водопад. И вот уже давным-давно это случилось. Один канатоходец решил показать другим людям свое мастерство. Кто такой канатоходец? Канатоходец – это такой человек, который научился, да, такой дядя, который научился ходить по канату. Канат – это такая веревка стальная, очень хорошо натянутая, и он может идти по ней и не падает. Очень хорошо равновесие держит. Вот. Очень часто такие люди выступают в цирке, чтобы других людей развлечь. И вот этот канатоходец решил показать всем, какой он мастер своего дела. И вот они натянули его канат не в цирке, где-то там под потолком, а протянули канат прямо над водопадом, над Ниагарским водопадом. Эти воды ревут, огромный шум от него и большая пропасть. И много людей собралось, чтобы посмотреть, как он будет ходить по канату над водопадом. И вот, когда настал день представления, много-много людей собралось. И вот все они, затаив дыхание, смотрели, как канатоходец прошел по канату туда и обратно. И тут все начали хлопать, когда он вернулся, аплодировать мастеру. И тогда он говорит: дорогие друзья, а вы верите, что я могу пройти по этому канату с тачкой туда и обратно? Все говорят: верим. И вот привезли тачку. Знаете, что такое тачка? На одном колесе. И вот он взялся за ручки, за рукоятки и повел тачку по канату. И прошел с тачкой. И не упал, и тачка не упала. Туда и обратно. Все люди в восторге, хлопают ему, аплодируют. И тогда канатоходец говорит: друзья, а вы верите, что я провезу человека в тачке туда и обратно? Ну, люди говорят: верим, верим. И тогда канатоходец говорит ближе стоящему человеку: дорогой, присаживайтесь в тачку. Как вы думаете, нашелся желающий сесть в тачку? Нет, никто не захотел. Все стали отказываться. И тогда, ну, говорят, я не знаю, может быть, придумали этот элемент истории, а может быть, и вправду было так. И тогда, говорят, выходит из толпы мальчик. Ну, вот такой вот, как из вас. Выходит мальчик и говорит: я сяду. Садится в тачку. И канатоходец провез мальчика в тачке туда и обратно. Все люди в восторге. Все люди хлопают, и уже хлопают не только канатоходцу, а хлопают кому? Мальчику. Они мальчика приветствуют. Какой смелый мальчик! Как ты, спрашивают его, как ты решился сесть в тачку? Разве тебе не было страшно? Спрашивают его люди. А мальчик отвечает, нет, совсем не страшно. Как так? А мальчик отвечает, этот канатоходец — это мой папа. Я знал, что папа меня не уронит. Вот так. Вот в чем был секрет смелости мальчика. Он знал, что папа его, что? Не уронит. Вы знаете, в нашей жизни тоже бывают разные трудности и опасные ситуации. Бывает такое? Бывает. Даже когда вы вечером, например, ложитесь спать и одни в комнате находитесь, в темноте, бывает страшновато, может быть. Или еще подобные ситуации. Одни дома остались. И бывает страшно становится. Или еще что-то, нужно выступить перед всеми. Например, страшновато, правда? Бывает и у детей, и у взрослых бывает такое, что страшновато, переживаешь. И что нам поможет избавиться от этого волнения, от этого страха? Фонарик, совершенно верно. Фонарик. Вот. А если фонарика нет? А если страшно идти, темно? Факелы. А вот страшно, вы в комнате одни, и страшно даже выйти за двери. Потому что страшно, страшно. Тебе не страшно. Молодцы. То есть никогда такой ситуации не бывает, что вам страшно, и вы волнуетесь. Молодец. Что, Настя?
1: А я если боюсь, то все равно со мной же Бог, потому нечего бояться.
0: Да, совершенно верно. Вот об этом я вам и хотел сказать. Вы знаете, что бесстрашных людей нет? Знаете об этом или нет?
1: Да.
0: Может быть, кажется, что все, что взрослые люди бесстрашные, они ничего не боятся, или какой-то герой большой подвиг совершил. Но оказывается, что все люди все равно чего-то боятся. Кто-то один одного боится, другой что-то другое боится. Но у всех у нас есть какие-то переживания, страхи, волнения. И вот как нам в этих ситуациях быть? Вот помните, что наш Отец Небесный, Он нас не уронит в этих опасных ситуациях. Поэтому когда ситуации, когда волнение какое-то вас посещает, переживание, страх, вы помните, что у вас и волосы на голове сочтены Богом. И поэтому Он знает, и Он вас не уронит, правда? Поэтому можно в Боге найти покой и мир. Идите на места к своим родителям.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Продолжаем передачи и предлагаем вам ежедневную страничку «Читаем христианскую литературу». По ее окончании через полчаса слушайте передачу «Наука и религия».
1: Глава 16. Два разных мира. Осень, 1956 год. Мама сразу же отправила письма брату и сестре в Соединенные Штаты об этом радостном известии. Затем она написала отцу. «Федя, мы только что узнали радостную новость о том, что ты жив. Вся наша семья жива и живет хорошо. Я и Эмма живем в городе Гёппингене в Германии. Гануся и Тарасик сейчас живут в Америке. Мы с нетерпением ждем известия от тебя. Твоя Мария». Через несколько дней пришло письмо от отца. Скорее всего, он написал сразу после того, как с ним поговорил тот родственник господина Шаховцова, который дал ему наш адрес. Письмо было написано крупным каллиграфическим почерком. «Моя дорогая, любимая жена, сердце мое возрадовалось, когда я узнал, что моя семья все еще жива после стольких страданий. Мое самое большое желание – увидеться снова со всеми вами. Пожалуйста, напишите мне. Твой Федя». Этот обмен письмами произошел в самый разгар холодной войны между западными странами и Советским Союзом, когда все письма проверялись цензурой. Поэтому наши письма должны были быть краткими. Если бы мы писали очень много, то тогда наши письма никогда бы не дошли до адресата. Кроме того, мы не хотели подвергать лишний раз его жизнь опасности. Хотя мы и радовались этому общению через письма с отцом, мы знали, что нет никакой надежды увидеться с ним. Как бывший заключенный, отец не мог покинуть Советский Союз, а мы уже не могли вернуться обратно. Хорошо было узнать, что он жив, но больше мы ничего сделать не могли. Мама продолжала работать у фрау Ойлер, убираться у нее в помещениях, и мы продолжали жить в маленькой квартирке на третьем этаже над фотолабораторией. Я работала в магазине по продаже фарфора и активно участвовала в общественной жизни. Много времени я проводила в немецкой молодежной ассоциации, которая занимала пустующий дом в квартале от того места, где мы жили. Ассоциация была задумана американцами, чтобы укрепить взаимоотношения между людьми в городе и оккупационными властями. Эта ассоциация организовала для молодых людей богослужения совместно с размещенными у нас американскими солдатами на их базе. Там всегда были переводчики с английского и немецкого языков, чтобы помогать людям в общении. Автобус одной из школ, которую поддерживали американцы, забирал молодых людей, которые хотели приходить на такие богослужения, и привозил на эту базу. После собрания мы шли на вечеринку, на которой были закуски, музыка, игры и другие развлечения. Было очень весело. Иногда мы играли в шарады, или солдат, который знал фокусы, начинал демонстрировать их. Мне нравились эти 2 часа на базе. Как правило, американские солдаты были очень симпатичными парнями. Никто лично не высказывал мне о моем общении с американцами, но было ясно, что некоторым пожилым немцам это не нравилось. Например, фрау Ойлер отворачивала нос от всего, что было не немецким. Несмотря на то, что она принимала помощь от победителей и вела с ними дела, она сопротивлялась их образу жизни и поведению. «Это же солдаты, а у солдат только одно на уме», — говорила она. Немцев она рисовала как сдержанных и дисциплинированных людей, а американцы в ее воображении представали как расхлябанные, ленивые и безответственные люди. Молодые немцы, однако, так не считали, и им нравилось встречаться с солдатами и знакомиться с американским образом жизни. Мужчины, с которыми я виделась на богослужениях, были всегда вежливы, и ни я, ни другие девушки не испытывали с их стороны каких-либо притязаний. Хотя я изучала английский в школе, именно разговоры с американскими солдатами помогли мне начать бегло говорить на этом языке. Это были веселые годы. и я постепенно стала освобождаться от комплекса страха. И воспоминания об ужасах войны стали уходить в прошлое. Моя связь с мамой никогда не ослабевала. Она не только оставалась гарантом моей безопасности, но была также и лучшей подругой. Мы с ней разговаривали обо всем, даже о парнях, с которыми я встречалась. Мысли о замужестве мне еще не приходили в голову. Мне еще так нравилось ходить на танцы и встречаться с новыми друзьями, поэтому я оказалась совершенно неподготовленной к встрече с Бобом.

Весна, 1956 год. Соседка, работавшая на американской военной базе и торговавшая газетами и журналами, рассказала мне о том, что в офицерском клубе есть вакантное место. «Они ищут девушку, которая могла бы говорить по-английски», — сказала она. «Платят там хорошо, лучше, чем где бы то ни было в городе». Зарплата с моей нынешней работой и жалкого пособия моей мамы едва-едва хватало на еду и другие предметы первой необходимости. Я отдавала маме всю свою зарплату, и она иногда давала мне мелочь, что случалось довольно нечасто. Иногда я просила дать мне 75 пфенингов, чтобы сходить в кино. Остальные деньги шли на все самое необходимое для жизни. Если нам надо было купить новые туфли, то тогда мы чередовались. В один месяц покупали обувь маме, а мне приходилось ждать до следующего месяца. Поэтому весть о высокооплачиваемой работе в клубе была довольно привлекательной. Мне хотелось хоть раз в жизни купить новую одежду на свои собственные деньги или купить рождественские подарки семье и друзьям. На следующий день я встретилась со своей соседкой у проходной, и она указала мне дорогу. Я чувствовала себя неловко, находясь на базе одна, без подруг. Я вошла в клуб, который представлял из себя большую комнату, заставленную круглыми столиками с длинной стойкой бара на одной стороне и небольшим возвышением для пианино с другой. Возле сцены сидели и разговаривали три человека. Двое из них были в форме, третий был в гражданской одежде. Мне сразу же захотелось уйти отсюда, но я очень желала получить эту работу. Наконец, я набралась смелости и подошла к столику, и заговорила на самом правильном английском, на который я была способна. «Извините, нельзя ли мне поговорить с управляющим? Я слышала, вам требуется кто-то для работы здесь». Мужчины прервали свою беседу и посмотрели на меня. «Я сержант Джонс, управляющий», — сказал один из них. «Какой у вас опыт работы?» «Я раньше работала в шляпном магазине», а сейчас работаю продавщицей в магазине, где продаются статуэтки и фарфор. Вы когда-нибудь работали официанткой? Нет. Я умолчала о том, что однажды твердо решила никогда не работать официанткой. Но теперь мне пришлось подавить свою гордость. Я готова научиться делать то, что от меня потребуется. Один из мужчин улыбался, пока я говорила. «Ну, давай, сержант», — сказал он. «Чего ты ждешь?» «Хорошо». «Вы получили это место», — сказал сержант Джонс. Я стояла и не могла вымолвить ни слова. Сержант засмеялся и добавил: «Почему вы еще стоите? Вы можете начинать прямо сейчас. Элли, старшая официантка, скоро придет сюда. Вы сможете понаблюдать за ней сегодня вечером, а завтра приступите к работе».

0: Октябрь, 1956 год. Я работала официанткой в клубе для сержантов и их жен, которые приходили, чтобы заказать гамбургеры и напитки. Я работала там уже несколько месяцев, когда в клуб зашел черный сержант, и пока я обслуживала его, он пристально наблюдал за мной. Когда он собрался уходить, то спросил, как меня зовут. «Эмми», — ответила я. На следующий день он пришел поздно после обеда. С ним рядом был высокий солдат, блондин в гражданском костюме. «Эмми, это Боб Джордж», — сказал сержант. «Он мой друг». Боб улыбнулся. Я улыбнулась в ответ и сказала: «Привет». Когда Боб прикончил свой напиток, он поднялся на возвышение и сыграл несколько аккордов на пианино. Я предположила, что он музыкант и просто пробует данный конкретный инструмент. Когда он собрался уходить, то снова привлек мое внимание. «Завтра я уезжаю на полевые учения на 3 недели», — сказал он. «Может быть, когда я вернусь, мы сможем встретиться?» «О, конечно!» — шутя откликнулась я, думая, что через 3 недели он забудет то, что говорил сегодня. Но нет, через 3 недели он появился в двери клуба в своей полевой форме и помахал мне рукой. Я остановилась в недоумении. Он широко улыбнулся и спросил: «Могу я пригласить тебя завтра на стакан кока-колы? Мы пойдем в другой клуб». «Хорошо, это было бы здорово», — ответила я беспечно. Молодые люди постоянно хотели назначить мне свидание. Иногда я приходила на такие свидания, но в большинстве случаев я отшучивалась от них. В тот вечер я рассказала маме о своей встрече с Бобом. «Он похож на моего двоюродного брата Павла, там, дома. У него такие же красивые глаза». На следующий день была ужасно холодная погода. Я шла 4,5 километра до места своей работы в своем ярко-красном пальто. Пытаясь спастись от пронизывающего ветра, я подняла воротник и по самые глаза закуталась в свой шарф. Пальцы окоченели, хотя на мне были теплые перчатки. Военный полицейский помахал мне рукой на проходной. А там, за воротами, меня ждал Боб, который хотел увидеть меня. На нем была форма и теплая фуражка. Руки он поглубже засунул в карманы, а щеки и нос покраснели от мороза. Он топтался на месте, пытаясь согреться. Я со смехом сказала ему: «Ты самый холодный солдат, которого я когда-либо видела». Голубые глаза Боба вспыхнули, и он улыбнулся моим словам. «И для этого есть веская причина». «И что же это за причина?» «Я на самом деле самый холодный солдат, которого ты когда-либо видела. Я ненавижу зиму». «С чем-чем?» Поняв, что я не понимаю некоторых нюансов английского языка, он перефразировал свое высказывание. «Я очень ненавижу зиму». Вспомнив о своем заточении во время холодных зимних дней в Дружковке, я сказала: «Я тоже не люблю зиму». «Я увижу тебя сегодня вечером». «Только возьми меня в какое-нибудь теплое место», — засмеялась я. «Обязательно!» Он ждал меня у клуба, когда я закончила работу. Мы прошли в другой клуб, и я заказала свой любимый напиток — апельсиновый сок с газировкой. В другом углу зала играл небольшой оркестр. Несколько пар танцевали, и мы присоединились к ним. Мы протанцевали несколько танцев и снова уселись за столик. «Ты напоминаешь мне моего двоюродного брата», — сказала я, отпивая своего напитка. «Его звали Павел, и у него были белые волосы и голубые глаза, совсем как у тебя». «Мне хотелось бы познакомиться с Павлом», — ответил Боб. «Думаю, тебе будет трудно познакомиться с ним. Он живет в Советском Союзе». Боб был заинтригован. «Ты из России?» — спросил он. «Да, точнее, с Украины». Боб смутился. «А где это Украина?» «Это часть Советского Союза. Она граничит с Польшей с одной стороны. Ты слышал когда-нибудь о Киеве?» «Не уверен». «Ты слышал о Москве?» «Конечно!» «Ну вот, Москва – это столица России, самой крупной республики в Советском Союзе. Украина – вторая по величине республика и находится к югу-западу от России». «Я думал, что это одна страна». «Да. Но Советский Союз составляет несколько республик».
1: «Как Соединенные Штаты?»
0: «Похоже на это. Но когда-то эти республики были отдельными государствами. На Украине мы даже говорим на своем собственном языке.
1: Ты хочешь сказать, что не говоришь по-русски?
0: Нет, я говорю по-русски, но я также говорю по-украински.
1: Этот язык похож на русский?
0: Похож, но все-таки другой. Советское правительство сделало русский язык официальным языком на территории всей страны. Но мы, украинцы, сохранили свой собственный язык, и мы говорим на смеси двух языков.
1: Боб с интересом слушал, когда я ему рассказывала о совершенно новом для него мире. Какая она, Украина?
0: Ее называют житницей России. У нас замечательная земля для сельского хозяйства.
1: А сколько людей живет там?
0: Это большая территория, и я не знаю, сколько людей живет там. Может быть, 30 миллионов?
1: Боб присвистнул. Не могу поверить, что я никогда не слышал о такой стране. Сколько лет вы уже живете вдали от родины?
0: 13 лет. Вы собираетесь возвращаться назад?
1: Я не могу поехать назад. После войны мы отказались от своего гражданства. А теперь это долгая история. Когда-нибудь я тебе расскажу.
0: А сейчас мы с мамой оформляем документы на выезд в США. Моя сестра с братом уже живут там.
1: Надеюсь, что вас вскоре примут, ответил Боб с искоркой в глазах.
0: Кто-то подошел и похлопал Боба по плечу.
1: Пора.
0: Боб улыбнулся и сказал: «Мне надо спеть сейчас».
1: «Ты певец?»
0: «У меня было несколько заданий. Моя задача – развлекать наши части по всей Германии. А недавно мне дали работу подготовить представление с различными музыкальными номерами, с которыми можно гастролировать. Я вернусь через несколько минут».
1: Боб вышел на возвышение, поговорил с музыкантами, встал к микрофону и спел несколько куплетов. Его замечательный баритон был создан как раз для романтических песен, которые он пел. Когда я смотрела на Боба, в моем сердце звучала музыка, а затем он объявил:
0: «В заключение я хотел бы посвятить моему новому другу особую песню».
1: Он посмотрел на меня, улыбнулся и начал петь.

Присутствующие аплодировали, а Боб пробирался к нашему столику. «Это было так замечательно!» — сказала я. «Я думал о тебе, когда пел. Разве не удивительно, что мы приехали с разных концов мира и встретились здесь, в центре Германии? У тебя такой красивый голос, ты должен записать пластинку. Удивительно, что ты мне говоришь об этом. Я планирую связаться с Columbia Records, когда вернусь домой. Значит, ты собираешься стать профессиональным певцом?» «Да, такие мои планы. Но у меня также есть работа в Armstrong Company, когда я вернусь домой. Это крупная компания в Америке, которая занимается изготовлением покрытий для пола. После того, как я закончил колледж, я пошел туда работать и прошел у них 6 месяцев интенсивной подготовки. Я поступил так, чтобы у меня было на что опереться, если у меня ничего не сработает в музыкальном бизнесе». На меня произвело благоприятное впечатление мышление Боба. Он был мечтателем, но также и реалистом. «Я надеюсь, что ты продолжишь петь», — сказала я. «Нашей семье очень нравится музыка. Тебе бы надо послушать, как поет моя сестра. Все звали ее Соловушкой из-за ее красивого голоса. Мы часто пели вместе». «Мне хотелось бы услышать, как вы поете вместе», — сказал Боб. «Остаток времени нашего свидания мы оба нервничали и смущались. Но после расставания мы не могли дождаться момента, чтобы увидеться снова».

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать 15-минутную программу «Наука и религия».

Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы слушаете радиопередачу «Наука и религия». Каждую неделю в этот же день и час мы ставим на обсуждение вопрос, действительно ли истинная наука опровергает существование Бога, Творца. В наше время этот вопрос подвергается все чаще и чаще обсуждению. Но чтобы найти правильный ответ на этот вопрос, человек должен знать не только то, что говорят об этом неверующие люди, но должен знать также и аргументы верующих. Обсуждение этого вопроса может вызвать много попутных вопросов. Пришлите нам эти вопросы. С Божьей помощью я постараюсь на них ответить в очередных передачах. Пишите нам по следующему адресу: Николай Водневский, почтовый ящик 26, Хельсинки 53, Финляндия.

сегодня с Божьей помощью мы имеем беседу о том, в чем мы, верующие, не согласны с учеными-атеистами. Дело в том, что в последнее время христианская церковь испытывает серьезный натиск разных лжеучений. Церковь стойко боролась с новыми неверными научными и философскими течениями и продолжает бороться, продолжает раскрывать истинное положение вещей. Начиная с 17 века, материалистическая и позитивная философия стремились изгнать всякое понятие о Боге. Позитивная философия, в сущности, не отрицала существование Бога, однако она уверяла, что человек не в силах постичь Бога. А раз так, то и нет, мол, смысла заниматься богословием. Позитивисты утверждали, что человечество могло интересоваться вопросом о Боге лишь в периоде своего детства, и что по мере развития оно перешло к другим умозрительным видам метафизики. В конце концов, позитивисты отбросили эту версию, признав единственным исходным пунктом познания только проверенные опытом факты. Материалистическая философия во главе с Гегелем, знаменитым немецким философом, изгоняла идею о Боге, но потерпела крушение. Открытие в астрономии Николая Коперника не свели человека в бесконечно ничтожную величину в необъятном мировом пространстве. До Коперника нашу земную планету принято было рассматривать как центр всего творения. Но вот астрономия доказала, что Земля наша всего лишь пылинка в непостижимом пространстве. Оказывается, что кроме нашей Солнечной системы существуют другие бесчисленные системы Солнечной системы, во много раз больше по размерам. Там такие же планеты, как наши, и, возможно, больше планеты. И возникал вопрос, как это так, что Бог послал своего единородного Сына на нашу Землю спасать человека, в то время как существуют другие миры? И нелегко было христианину ответить на такой вопрос. Но мало-помалу верующие стали привыкать к новым научным открытиям. Стало ясно, что дело не в размерах. Дело не в размерах, что ничтожный человек, сотворенный по образу и подобию Божию, может быть выше всего остального творения. Вот в чем дело. Мать любит свое дитя не за величину, не за его вес, не за физические свойства, а просто потому, что это ее дитя, она его мать. Нельзя ставить вопрос, что важнее, человек или колоссальные горы. Христианские мыслители наконец поняли и то, что нет никакой надобности биться над вопросом об обитаемости других планет. Мы этого не знаем. Если там и есть живая тварь, то слава Создателю от этого только увеличится, а не уменьшится. И он позаботится всюду о своем творении, как он заботится о нас, о потомках Адама. И вот позднее появилась теория эволюции Дарвина. Рационалистам казалось, что, доказав происхождение человека от низшего типа, будет ими порвана связь людей с представлением о создании человека Господом Богом. Наиболее известные последователи этой дарвинской теории – Гегель, Спенсер, другие – принялись жаром развивать учение об эволюции. Провозглашая возможность происхождения человека от обезьяны, они пытались разрушить теорию создания человека Богом. И, собственно, это не теория, а это откровение Божие. Но потом было обнаружено бессилие науки доказать происхождение человека из мира животных. Теории эволюции не хватало и не хватает сегодня звена для цепи, которая соединила бы человека с животным. Да не об этом недостающем звене можно говорить, о ряде других. У нас нет времени на этом остановиться больше, глубже. Мыслящие материалисты должны быть приведены в замешательство с такими обстоятельствами. Послушайте. Первое. Как вообще материя началась ни с чего? Просто ни с чего. Наука об этом молчит.
Теория эволюции начинает не с первого вещества. Она перескакивает прямо на животные организмы. До сих пор никакая наука, никакая философская система не могли объяснить происхождение вещества. Начало жизни для них – это закрытая книга, и лишь единственный источник проливает тут свет, дающий точное, определенное разрешение вопроса. Этот источник – Библия. Библия говорит: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Бытие, 1 глава, 1 стих. Слово «сотворил» – вот это и есть то звено, без которого наука блуждает в потемках. Второе. Жизнь могла произойти только от живой среды. Живая клетка от живой клетки. Мертвая материя не родит жизни. Наука имеет дело с жизнью и энергией, которые уже существовали. Но что же наука может сказать о первопричине? Ничего. Не знает. А Библия говорит: «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных, пресмыкающихся». Бытие, 1 глава, стих 21. Жизнь сотворена. Она не могла появиться ни с того, ни с сего. И третье. Физиологически основные клетки обезьяны и человека удивительно схожи. Но чем больше созревают человек и обезьяна, тем расхождение становится поразительнее. Сравнение нужно делать не по начальной стадии развития, а по его завершению. Почему бы этим клеткам не развиваться одинаково? Теленок не станет человеком, какие бы условия мы его ни поставили. Никогда ребенок не превратится в теленка, если бы даже кто и вздумал поместить дитя от первых дней его в хлеву. Один вид не переходит в другой, даже среди животных. Как же можно говорить о происхождении человека от животного? Пропасть в этом месте может заполнить твердым грунтом только одна истина. Вот эта истина. Бытие, 1 глава, стих 27. «И сотворил Бог человека по образу своему». Теперь о духовной структуре человека. Это самое важное. Кто может примирить погрязшего в грехах человека с его Творцом? Образование и развитие человеческого понятия, морали не могут привести людей к Богу. Здесь нужно снова творчество Бога. Грешник нуждается в возрождении, чтобы стать новой тварью. Там, где теряется след для естественного объяснения известных явлений, Библия разрешает вопрос истины, которая выражена в одном слове – «сотворил». Это относится и к духовному возрождению человека. У веры человек находит несравненно более прочное основание, нежели на зыбкой почве разных неустойчивых теорий, что материя, мол, образовалась сама собой. Философия, признающая неизменность законов природы, отвергающая возможность чудес, называет молитвы юродством, ограничивает механизмом природы свободную волю человека, уничтожает христианское учение о нравственности, не принимает понятия о добре и зле. Философское представление о законах природы как о некоем мертвом механизме ведет человека к безнадежной обреченности. Такая философия превращает Творца Вселенной в какого-то раба им созданных законов природы. Законы природы стали за последнее время более доступны для познания, и чтобы ответить на наши молитвы чудом, Богу даже и не нужно изменять закону. В этом случае нам может открываться только то, что мы не знали раньше. Сегодня человечество чувствует нарастание всемирной катастрофы. Люди не понимают того, что происходит. Разлагается молодежь. Подгнивается плотина, которая окажется неспособной сдерживать дальше воды гибельного этого мира. Но верующие не должны приходить в отчаяние. Это просто установление факта, чтобы пробудить нас духовно. Бог крепкий, Бог всемогущий, знает своих по имени и сохранит их в своей деснице. Да поможет Господь всем иметь твердую веру и упование на всемогущего Бога. Аминь. Вел беседу Николай Бодневский. До свидания, друзья. До новой встречи в эфире.

0: На этом мы заканчиваем беседу из серии «Наука и религия». Следующую лекцию слушайте через неделю в то же время. Мы желаем получить от вас отзывы и вопросы. Пишите по адресу Николай Водневский, почтовый ящик номер 26, Хельсинки 5-3, Финляндия.
1: До свидания.
0: Пусть Господь обильно благословит вас.

0: Тихоокеанское время 5 часов утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предложим вам вначале проповедь Сергея Санникова, затем в конце часа христианское хоровое пение и передачу «Дело всей жизни».
2: Один из учеников Иисуса, Петр, как-то заметил в одном из своих писем: «Устрояйте из себя дом духовный», то есть стройте духовное строение, дом. Что это значит строить духовный дом? Как мы должны строить духовный дом? Что имел в виду Петр, когда желает, чтобы каждый из нас занимался этим строением? Именно об этом мы и будем говорить сегодня. Устрояйте из себя дом духовный. Будем читать Слово Господне. Первое послание апостола Петра. Первое послание апостола Петра, 2 глава. Будем читать 2 стиха, 4 и 5 стихи. Петр пишет, обращаясь к христианам, которых он называет рассеянные, овцы, странники, пришельцы на этой земле. Он пишет так: «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». Такое наставление или рекомендацию, а возможно,

0: Даже и повеление дает любимый ученик Иисуса Христа. Он говорит, приступая к Нему, то есть приступая к Иисусу Христу, приступая. Интересное слово «приступая». Мы догадываемся, что это слово означает не просто «приблизиться». В терминологии Священного Писания, да и в нашем, наверное, обыденном языке, когда мы говорим, мы приступаем к чему-то, то имеем в виду, что человек приближается с просьбой, что человек начинает неотступно просить, может быть, даже требовать, настаивать. В этом смысл слова «приступить». Мы приступаем к Иисусу Христу. Это бывает довольно часто. Мы довольно часто обращаемся к Нему и не просто обращаемся в молитве, как верующие, как дети Божии, мы молимся. Иногда наши молитвы звучат довольно обыденно, стандартно, но бывают случаи, какие-то из ряда вон выходящие случаи, когда что-то происходит, болезни, неприятности, ожидание какого-то трудного дела, и мы начинаем молиться по-особенному. Мы начинаем как-то особенно взывать к Богу, начинаем приступать к Нему, начинаем неотступно стоять перед Богом, ожидая, чтобы Он разрешил нашу проблему. Это хорошо. Хорошо, когда мы приступаем, и Господь с удовольствием смотрит и выслушивает. Он готов ждать, когда мы приступим, а не просто стандартно перед обедом или перед ужином обратимся к Нему с просьбой о том, чтобы Он благословил пищу или наш сон. Приступить к Богу. Но здесь апостол Петр предлагает, чтобы мы приступили к Богу не с нашими проблемами, не тогда, когда у нас есть трудность, а приступили к Богу с тем, как он говорит, чтобы мы сами, после приступив к Нему, сами после этого начали устроять из себя дом духовный. То есть приступить надо с определенной нуждой, которую мы не всегда так настойчиво предлагаем перед Богом. Нужда эта заключается в том, что мы должны устроять дом духовный. И для того, чтобы сделать это, оказывается, нам недостаточно собственных усилий. Мы не в состоянии сами это выполнить. Необходима помощь Бога, необходима помощь Иисуса Христа для того, чтобы устроить этот духовный дом. Я не знаю, как часто вообще-то мы приступаем к Богу с такой просьбой, с такой нуждой, чтобы дом духовный устроить. Что значит устроить духовный дом, обустроить этот духовный дом? Обустроить духовный дом или вообще созидать духовный дом, это значит, во-первых, конечно, построить его, во-вторых, его надо оборудовать, его надо оснастить, его надо заполнить, этот духовный дом, надо приготовить этот духовный дом к тому, чтобы там можно было жить. Именно об этом говорит апостол Петр, когда он говорит, что мы должны приступить к Богу для того, чтобы могли устроить свой духовный дом. Что это вообще-то за духовный дом? О каком духовном доме речь идет? Ну, если говорить вот так прямо по тексту, то очень часто и вполне справедливо мы понимаем, что наш духовный дом – это церковь Иисуса Христа. Во множественном числе употребляется духовный дом. Мы – отдельные камни, которые созидают этот духовный дом. Строится церковь, здание, храм Божий. И это совершенно правильный смысл. Но кроме этого, апостол Павел же говорит и о том, что мы сами должны из себя, из каждого из нас, и в индивидуальном смысле, в личном отношении, тоже начинать устройство духовного дома. То есть каждый из нас тоже должен устроить свой личный духовный дом. И после этого только мы можем говорить о созидании храма Божьего, который будет состоять из этих множества камней, которые будут слагаться в единый духовный дом. Личный духовный дом. Что это такое? Обычно Священное Писание говорит о духовном доме, как о духовной жизни. Мы складываем, мы созидаем, обустраиваем свою духовную жизнь. Наша духовная жизнь представляет собой некоторую систему, похожую на дом. Вообще в Писании очень часто употребляется это сравнение. Мы с вами имеем какой-то дом. Писание говорит о том, что наш человек имеет внешний дом, наружный дом и дом внутренний, дом духовный. Апостол Павел, продолжая как бы мысль своего брата Петра, вспоминает о доме, который мы с вами имеем, и говорит так во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 1 стих. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Земной наш дом мы имеем. Есть дом внешний, материальный, земной, который Павел называет хижина, и есть дом духовный. Ну, внешний дом, мы понимаем, внешний дом – это, конечно же, не квартира где-нибудь на поселке Котовского или на Таирово, или в центре города. Внешний наш дом – это наш человек, это материальная плоть. И об этом доме, хотя Павел так скромно отзывается о нем, как о хижине, но мы довольно много заботимся об этом доме. Мы устраиваем этот дом и хорошо его устраиваем. Много внимания уделяем этой хижине. Она часто выглядит как дворец настоящий, разукрашенная хижина. Ну, хижина – это такая что-то романтичное, что-то красивое. Но, в общем-то, можно было бы сказать, что это что-то довольно красиво выглядит, эта хижина, потому что мы готовимся к тому, чтобы этот дом предстал на людях, ну, каким-то образом ухаживаем за этим домом, уделяем много внимания тому, чтобы отдохнуть, чтобы накормить себя. То есть внешнему дому мы действительно уделяем много внимания. Перед зеркалом мы стоим достаточно долго для того, чтобы дом внешний, материальный, не был похож на хижину, на сарай, а чтобы он выглядел, ну, довольно хорошо, как современная квартира выглядит. Но это касается внешнего дома. А дом внутренний, дом духовный, сколько времени мы уделяем для того, чтобы усовершенствовать, оборудовать, оснастить, построить, в конце концов, этот духовный дом? Я подозреваю, что меньше, гораздо меньше времени. Хотя мы прекрасно понимаем, что этот внешний дом, как его ни ремонтируй, как его ни подкрашивай, как ни ухаживай за ним, но все равно он в конечном счете разрушится. Наступит момент, когда этот дом останется здесь. А мы с собой унесем внутренний, духовный мир, унесем свои ценности, унесем привычки, характер, унесем свои особенности, которые мы здесь сформировали. Вот это, оказывается, важное, то, что мы захватим с собой вечность, когда закончится это короткое время пребывания здесь на земле. Но что мы унесем? Как оно будет выглядеть? Как вообще выглядит духовный дом нашего внутреннего человека? Не похож ли он на хижину или, проще говоря, на сарай? Что там лежит в этом духовном доме? Апостол Петр говорит, что духовный дом надо созидать. Причем он обращает внимание, как надо созидать. Он начинает с того, что надо положить некоторое основание, правильное основание. Любой строитель, да и вообще мы все с вами понимаем, что для того, чтобы что-то твердо стояло, надо иметь хорошее основание. И Петр говорит, что нам необходимо положить прежде всего основание, и этим основанием является сам Господь Иисус Христос. Он есть тот камень краеугольный, на котором можно строить духовный дом. Это действительно так. Мы только на нем должны строить духовный дом. Люди в большой проблеме, когда они начинают строить свою духовную жизнь. Проблема от того, что строим мы в такой местности, ну, которая представляет собой болото. Самое настоящее болото. Земля, по сути, это болото, очень зыбкая почва. И для того, чтобы здесь что-то построить, надо иметь очень-очень хорошее основание. Вот какой-то бугорок выглядит вроде бы хорошо, можно на нем построить. Какую-нибудь современную теорию придумали. На ней пытаются построить духовную жизнь. А она очень быстро исчезла, и пришла другая теория. Кто-то строит на Карле Марксе, кто-то на Агни-йоге, кто-то строит на каких-то культах восточных. Каждый пытается на чем-то построить свою духовную жизнь. Кто-то на телевизоре, в конце концов, строит свою духовную жизнь. Но духовная жизнь – это не то, что люди часто понимают под духовной жизнью. Люди все без исключения испытывают потребность в духовной жизни. Им недостаточно только того, чтобы кормить свое тело, питать его, греть, спать. В конце концов, человек неизбежно приходит к какому-то ощущению, что этого не хватает, надо что-то еще, любому человеку надо что-то еще. Его внутренний человек кричит, требует настоящей здоровой пищи, а вместо этого мы даем ему какие-то суррогаты. Человек не знает, где найти эту истинную духовную пищу для своего внутреннего человека, чем питать, чем греть этого человека. Знаете, как ребенок, когда кричит, плачет, хочет кушать, а ему вместо того, чтобы молоко давать, дают ему соску, пустышку. Он схватился, начал сосать эту пустышку, вроде бы умолк, отвлекся чем-то, или погремушками какими-то отвлекают человека маленького от того, чтобы он не кричал. На самом деле, действительно, можно увлечь на какое-то короткое время, но это же не есть питание. В конечном счете, человеку надо настоящее здоровое питание. Люди очень часто понимают под духовной жизнью культурную жизнь, то, что составляет основы современной культуры. Но духовная жизнь – это не культурная жизнь. Культура – это не есть духовность, хотя в народе или в обществе часто эти понятия служат синонимами. Христианство называет духовной жизнью только жизнь духа, жизнь, которая есть общение с духовным миром. Вот это христианство называет духовной жизнью. А в простонародье или в обществе, даже в культурном обществе, принято называть духовной жизнью очень часто просто посещение концертов или чтение каких-то художественных книг. И вот это называют духовной жизнью. Но в конечном счете духовную жизнь можно построить только тогда, когда мы положим правильное основание. И духовную жизнь невозможно свести к религиозной жизни. Это тоже разные вещи. Религиозная жизнь не является еще гарантией духовной жизни, хотя часто, возможно, религиозная жизнь дает возможность начать духовную жизнь. Но настоящая духовная жизнь происходит только тогда, когда человек положил правильное основание, когда он возродился духовно, когда у него началась жизнь духа. Вот тогда только начинается духовная жизнь. Но начало духовной жизни, правильное основание – это еще не все. Апостол Петр говорит, что устрояете из себя дом духовный, то есть строите, оборудуйте этот дом. Правильное основание – это прекрасно, без этого невозможно никуда идти. Это основа, первый шаг. Но, к большому сожалению, люди очень часто останавливаются на первом шаге. Многие верующие сделали этот первый шаг, положили правильное основание, дальше ничего не строят. А ведь Писание обязывает, заставляет нас, чтобы мы строили, чтобы мы возводили здание на этом правильном фундаменте. Возводить здание на этом правильном фундаменте – это означает правильно устраивать эту духовную жизнь. А люди очень часто боятся строить духовную жизнь. Боятся по очень многим причинам. Я вспоминаю случай, который описал один из учеников Иисуса в своем Евангелии. Матфей как-то рассказывает историю о юноше, который подошел к Иисусу Христу и говорит: «Господи, что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную? Я хочу строить настоящую духовную жизнь», другими словами, спрашивает этот юноша. А Иисус говорит ему вдруг так неожиданно и как-то даже очень жестоко, как мне кажется. Он говорит этому юноше: «Продай все, что имеешь, раздай все нищим, приходи и следуй за мной». Он никому больше не говорил таких слов. Он не говорил это Петру, он в конце концов не говорил тому самому мытарю Закхею, который был фактически на такой должности налоговый инспектор, собирал очень большие подати, себе, конечно, очень много оставлял, был человек очень богатый. И, конечно же, ему надо было сказать: «Продай все, раздай все, «Отдай все нищим, приходи и следуй за мной». Иисус этого не говорит Закхею, никому, а только этому юноше он сказал. Почему так? Я думаю, потому что Иисус видел сердце этого человека. Оно было привязано к земному богатству. А Иисус настойчиво ожидает, требует, заставляет человека отказаться от тех привязанностей, от тех особенностей характера, от тех привычек, которые есть у него, и которые мешают войти ему в Царство Небесное. Иисус очень настойчив в этом деле. Он не отступит. Он будет требовать, чтобы человек отказался. У этого юноши была привязанность к земному богатству, ему надо было отказаться. И Иисус поступил так жестоко, на первый взгляд, с этим человеком, потребовав от него такую большую жертву. Но Иисус так продолжает действовать с каждым человеком. Он знает, к чему привязано сердце каждого человека. Если, скажем, подходит ко мне молодой человек и не умеет принимать решения, как-то все время колеблется, не знает, как поступить, спрашивает совета, я, как правило, не даю ему совета, а заставляю, чтобы он сам принял решение, потому что так Иисус действует. Он часто не приходит к нам на помощь тогда, когда мы просим его, потому что он знает нашу слабость и заставляет нас преодолеть эту слабость. Некоторые женщины очень боятся прийти к баптистам, в баптистскую церковь, только потому, что здесь на них, как они говорят, оденут косыночки. Мне одна женщина так говорит: «Я боюсь к вам прийти, косыночки здесь оденут на вас». Вот к такой женщине я бы сказал: обязательно надо одеть косыночку. Если другая может приходить, и для нее все равно, в косыночке быть, не в косыночке, она не считает, что она становится похожей на старуху, что это старит ее. Если для нее это все равно, я ей скажу, что можешь одевать, можешь не одевать, это как хочешь. Но если ей трудно это сделать, то надо заставить ее это сделать. Так действует Господь. Он заставляет нас принять какое-то очень трудное для нас решение. И так Он действует постоянно с нами. Он хочет, чтобы мы отказались от чего-то, от того, что привязывает нас, к чему привязано наше сердце. И Он будет добиваться этого. Он будет очень настойчиво трудиться. Я просто удивляюсь долготерпению Божьему. Он так много трудится над нас, чтобы сформировать в нас правильный характер, то есть чтобы помочь нам устраивать духовный дом. Мы иногда сопротивляемся, мы не хотим устраивать из себя духовный дом, потому что мы боимся вот этого неизвестного. Мы боимся, что Господь предъявит к нам большие трудности. Я думаю, что это является главным препятствием для того, чтобы человек начал духовную жизнь. Он боится. Потому что эта духовная жизнь – это все равно, что прыгнуть в неизвестность. Неизвестно, что Господь от меня потребует. Может быть, Он потребует отказаться от самого любимого, от того, к чему я привык, а вот точно потребует. И вот это желание остаться в том состоянии, в котором есть, вот это желание тормозит нас. Мы кладем хорошее основание и на этом останавливаемся. И не заботимся о том, потому что надо сделать шаг веры. Надо сделать этот решительный шаг для того, чтобы отказаться от самого любимого, от самого дорогого, к чему привязывается наше сердце. После того, как это происходит, начинается серьезный духовный рост. После этого мы только можем созидать свой духовный дом. Ну, а во-вторых, мы часто боимся духовной жизни, боимся созидать духовный дом, потому что это требует определенных усилий. Господь может заставить нас молиться долго и много, да еще и поститься придется. Может быть, придется читать много Писания, придется литературу какую-то читать, может быть, придется чаще посещать богослужения. Ну, как это так? Как решиться на такую жертву? Оказывается, легко, если мы по-настоящему готовы созидать духовный дом. А Господь хочет, чтобы мы строили этот духовный дом. Господь хочет, чтобы мы этот духовный дом устраивали надлежащим образом, чтобы мы выметали его, чтобы мы устраняли всякий мусор, выносили из этого духовного дома. Конечно, стройка есть стройка. И во время стройки много есть неприятных вещей, что-то недостроено, где-то мусор лежит, где-то там строительные материалы лежат – Все это понятно, это стройка, но стройку можно вести по-разному. И Господь ожидает, чтобы наша стройка того духовного дома, который мы созидаем, шла надлежащим образом, шла достойно. То есть, чтобы мы выносили из нашего духовного дома все то, что является неприличным, недостойным нашей духовной жизни. Сегодня так много греха вокруг нас, так много недостойного. И все это, оказывается, мы должны отсекать, все это мы должны удалять из нашей духовной жизни. Только тогда мы можем говорить о реальном, действительном строительстве своего духовного дома. Этот духовный дом должен созидаться всю нашу жизнь. Здесь, в этом процессе, конец наступит только тогда, когда мы уйдем с этой земли. И Господь очень настойчиво побуждает нас к тому, чтобы не бояться духовной жизни, чтобы идти смело вперед, потому что Он готов прийти на помощь. Но надо обратиться к Нему. И снова возвращаясь к началу этого текста, я хочу напомнить, приступить к Господу. Приступить настойчиво и требовательно, ожидая и прося, чтобы Господь дал помощь в созидании духовной жизни, правильной духовной жизни, и на правильном основании, и правильными материалами, потому что основание – сам Иисус, архитектор этой духовной жизни – сам Господь, Отец Небесный. То, что устраивается, скрепляющие связи между этими строительными материалами, это те чувства любви, которые Духом Святым должны быть положены в надлежащее место. Это желание избавиться от всего негодного. Если таким образом мы будем подходить, то духовный дом будет созидаться. И не только наша внешняя хижина. Мне даже иногда трудно сказать по отношению к внешнему человеку слово «хижина», настолько она сегодня хорошо выглядит. Но не только внешний наш человек будет созидаться и красиво выглядеть, но и наш внутренний человек в таком случае тоже будет выглядеть так же красиво и хорошо и достойно нашего Господа Иисуса. Аминь. Помолимся Господу.
1: Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрят, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас.

Продолжаем наши передачи, друзья. Приглашаем вас 15 минут послушать христианское хоровое пение. После этого выйдет в эфир передача «Дело всей жизни».

0: Говорит радио «На пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем вас послушать передачу «Дело всей жизни».
1: «Дело всей жизни». Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: У этого человека было всего два класса образования. Но он сумел выйти за рамки культурного и религиозного мышления того времени и повлиять на самую разнообразную аудиторию. Его называли Шекспиром среди проповедников. Будучи человеком скромного происхождения, он написал самую популярную повесть в мировой истории. Его жизнь отражала того, ради кого он жил.
1: «Дело всей жизни». Джон Буньян.
2: Джон Буньян родился 28 ноября 1628 года в небольшом селе в центре Англии, недалеко от Бетфорда. Его отец был лудильщиком. Он чинил предметы домашней металлической утвари, зарабатывал тем самым скудное пропитание для семьи. Также он обучал этому ремеслу сына. Сам о себе Буньян впоследствии писал.
3: «Мое происхождение, как это хорошо известно многим, было из низкого, незначительного рода. Семья моего отца относилась к тому классу, который был самым простым и презренным среди всех семейств страны. Поэтому я не могу, как другие, похвастаться благородной кровью или высокородным положением по плоти. Тем не менее, приняв все во внимание, я восхваляю Его Небесное Величество за то, что таким путем Он привел меня в этот мир принять участие в благодати и жизни, которая во Христе, через Евангелие».
2: В 16 лет Буньян потерял мать и двух сестер, после чего отец женился в третий раз. Джон поспешил оставить отчий дом, пойдя в солдаты. Он воевал в течение 3 лет, а потом вернулся домой, чтобы открыть свое дело – лудильщика. Будучи подростком, Буньян и слышать не хотел о вере в Бога и даже прослыл пьяницей. В книге «Благодать изобильная» для главного из грешников, в своей духовной автобиографии, он так описывал свою порочность в этот период своей жизни.
3: «Я наслаждался тем, что угодил в плен к дьяволу, будучи преисполненным всякого нечестия, которое так сильно действовало во мне и проявлялось, что едва ли можно было встретить человека, способного превзойти меня в проклятиях, ругательствах, лжи и богохульствах на святое имя Божие».
2: Буньян вспоминал, что во время игры в Чижика на сельской площади он однажды услышал голос, который спросил:
3: «Ты отречешься от своих грехов и попадешь в рай, или продолжишь грешить и попадешь в ад?»
2: Он понял, что это был голос Божий. Позже он вспоминал:
3: «Каким беднягой я был! Все это время я не знал Иисуса Христа и расхаживал, поставляя свою собственную праведность. И погиб бы в ней, не покажи мне Бог по милости больше о моем истинном состоянии».
2: Буньян пишет, что начало его обращения было обусловлено браком с богобоязненной девушкой. Его избранница Мэри была из бедной семьи, и все ее приданое состояло из 2 книг, оставленных ей отцом. Это были «Путь в рай» простого человека и «Практика благочестия». Молодожены, по словам самого Буньяна, были настолько бедны, насколько бедными вообще можно было быть, что у них не было ни чашки, ни ложки. Важную роль в возрождении и покаянии Буньяна сыграл Джон Гиффорд, пастор церкви в Бетфорде, который Буньян стал посещать, а впоследствии проповедовать там. Надежду и радость, обретенные благодаря благой вести, Буньян описывает в книге «Благодать изобильная».
3: «Однажды я проходил через поле, все еще слегка мучимую корми совести, ибо я боялся, что не все хорошо. Как вдруг мне на душу упали слова: «Твоя праведность на небе». Мне также показалось, что духовным взором я увидел Христа, одесную Бога. Вот моя праведность. И потому, где бы я ни был и что бы ни делал, Бог не скажет, что мне недостает праведности, ибо она всегда перед Ним. Я также понял, что не благость моего сердца делает мою праведность совершеннее, как нечестие моего сердца не делает праведность хуже. Ибо праведность моя – это сам Иисус Христос, который и вчера, и сегодня, и вовеки тот же.
2: Когда умер Гиффорд, Буньян был избран пастором той же церкви. Джон Буньян в основном известен как писатель, но в первую очередь он был проповедником Слова Божьего. На богослужениях собирались огромные толпы народа, и множество людей каялись. Популярность и известность Буньяна росли, и он все более и более становился излюбленной целью для клеветы и злословия. С 1660 года закон запрещал проводить святые богослужения в несоответствии с ритуалами церкви и без распоряжения епископа на обращение к пастве. Буньян больше не мог свободно проповедовать. Он лишился права, которым он пользовался во время Пуританской республики. И 12 ноября 1660 года его арестовали во время частной проповеди в Нижнем Самселе, к югу от Бетфорда. Его посадили в тюрьму за упорное нежелание посещать обязательные службы в англиканских церквях и за проповедование на незаконных собраниях. Во время тюремного заключения, которое длилось 12 лет, он начал писать книги, преимущественно богословского содержания, которые впоследствии получили широкое признание и издавались большими тиражами. В те долгие дни и месяцы Буньян и написал самые знаменитые труды. Это «Благодать изобильная», его духовная автобиография, «Духовная война», в которой изображена борьба церкви с сатаной, и наиболее популярное его произведение – «Путешествие пилигрима». Эта повесть описывает путь человека по имени Христианин из города Гибели в небесный город. Произведение по количеству переводов и изданных экземпляров стоит на втором месте после Библии. В своих трудах и проповедях Буньян неизменно отстаивал евангельские истины.
3: Христос является тем путем, благодаря которому душа имеет доступ к Богу, и без которого ни одно прошение, ни одно наше желание не может достичь ушей Господа Саваофа. Я не могу выразить все, что знаю о нашем Боге. Я благоговею перед Ним. Жизнь, слава, благословение – и всецело удовлетворяющая душу благость, которая есть в Боге, все это невозможно выразить словами. Правильные мысли о Боге способны восхищать сердце человека. Но насколько счастливее тот человек, который лично познал Бога и служит Ему.
2: После освобождения Буньян сразу же приступил к пасторской работе в Бетфорде. Вскоре собрание верующих в его общине выросло до 4000 душ. Где бы ни был Джон Буньян, он неизменно представлял истину Божью. Когда его арестовали, правительственные чиновники предлагали отпустить его, если он пообещает не проповедовать. На что Буньян ответил:
3: «Если вы отпустите меня сегодня, завтра я буду проповедовать».
1: Дело всей жизни. Джон Буньян.
2: Почти каждому из нас случалось в жизни сомневаться в благодати Божьей. Как мы справляемся с этими переживаниями? Джон Буньян так обращался к унывающим:
3: «Преступление закона уже грех. Но сомнение в силе благодати Божьей, способной оправдать нас и избавить от осуждения, – великий грех. Поэтому выслушай меня, унывающая душа. К тебе обращаюсь я. Прекрати сомневаться. Стряхни робость и страх. Поверь, что ты имеешь на то полное право, ибо существует река жизни, струи которой – благодать и милость. И когда случится тебе видеть людей, которые ради телесного здоровья стараются поселиться вблизи целебных вод, вспомни, что и у тебя должно быть только одно стремление – найти эту воду жизни, так как для твоего исцеления от духовных недугов, от страха и сомнений необходима именно она –

0: Сейчас в Сиэтле 6 часов утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: Программу этого часа откроет передача «События через призму Писания». Ее проведет Александр Осадчий. После нее слушайте «Христианское чтение на каждый день. Хлеб наш насущный», затем «Современности Бог» и в конце часа «Увлекательная история для детей» и также передача «Сложные вопросы».
2: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. Наша передача мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. В Пакистане мусульмане обвинили христианина Масиха в сожжении страниц Корана, что побудило толпу и сотен человек напасть на его дом и принадлежащую

ему обувную фабрику. Толпа избила Масиха стальными прутьями и забросала его кирпичами и камнями, прежде чем мешалась полиция. Попытки полиции спасти Масиха вследствие сопротивления толпа пыталась вырвать его из-под стражи, что привело к еще большему количеству травм после того, как его поместили в машину скорой помощи. Масих скончался. Впоследствии, следующим днем с утра, в военном госпитале в Равалпинди, провинции Пенджаб. Мученики за веру. Таковых ждет великая награда. Об этом сказано в Писании. Давайте посмотрим Откровение, 7 глава, 16-17 стих. Они не будут уже ни хотеть есть, ни жаждать. Их не будет пальтеть солнце и никакой зной. Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет их Бог слезу с очей их. Великая награда для мучеников за веру. А пока помолитесь об их родственниках, которые также находятся в смертельной опасности и горе из-за потери близкого человека. Слово «маскировка» от французского слова «маскуе» – делать незаметным, невидимым для кого-либо. Различать маскировку оптическую, тепловую, радиоакционную, радиотехническую, звуковую, акустическую, гидроакустическую и много-много еще какой есть маскировки. Знаете, что поражает? Так это то, что у людей до сих пор есть большие проблемы с маскировкой. Далеко не у всех людей и войск получается хорошо маскироваться. Вроде бы замаскировались. А? В итоге их находят. Прилетит ли ракета, увидит ли сфотографирует спутник, если мы говорим о боевых действиях. Другое дело Божье создание осьминог. Осьминог. У него тоже есть маскировка. У него нет масхалата, камуфляжа или какой-то сетки. Но его Творец наделил такой способностью, что он может приобретать цвет морского дна, чтобы скрываться от врагов. Это замечательное видео вы можете найти в нашем телеграм-канале «События» через призму Писания. Зачем человеку дан мозг? Во-первых, Господа прославлять, а во-вторых, думать, что и как делать. Второзаконие, 6 глава, стих 5, или же 4. Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь есть один. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими. Видите, о чем здесь сказано? Зачем дан нам мозг? Господа прославлять и думать, что и как делать. Случай произошел в Одессе. Во время шторма в Черном море некоторые люди захотели сделать красивые фотографии около воды. Бушующее море, да? Опасно, очень опасно. Но одна девушка подошла к воде очень близко. Захотелось ей сделать самые эффектные фотографии, в результате чего ее смыло в открытое море. После уже было подтверждено, что она не выжила. Это лишь один пример того, когда люди перестают думать головой, а идут на поводу своих, чего своих, эмоций, например, желаний. Но разум дан не для этого. Разум дан, чтобы он был здравым. Здравый разум никогда не позволит человеку пойти на берег моря во время шторма. Здравый разум от Господа убережет от многих-многих проблем. Ведь кругом столько опасности, но если мы своими действиями сами себе делаем их, если наш мозг перестает думать, тогда кто для нас главная опасность? Мы сами. Драгоценные, помните, что жизнь это дар от Господа. Не подвергайте ее опасности. Ведь цели нашей жизни другие. Цели нашей жизни не сделать красивую фотографию. Это не цели показаться перед кем-то. Наша главная цель – это Царство Бога возвещать. 1 Петра, 2 глава, стих 9. Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет.
В Библии не раз подчеркивается важность наших слов. Например, в письме Иакова 1 глава 19 стих сказано, что человек должен быстро слышать, при этом быть медленным на слова. В этом месте нет речи о том, что надо медленно говорить. Каждый может говорить, как он хочет. Кто-то говорит быстро, кто-то медленно. Суть не в этом. Суть в том, что надо думать, что говоришь. Потому что за необдуманными словами следует гнев. Но обдуманные слова касаются не только гнева, но и в целом межличностных отношений. Был проведен социальный эксперимент. Якобы слепой человек просит милостыню со словами: «Я слепой, пожалуйста, помогите». На такие слова никто не откликнулся, все проходили мимо. Но все изменилось, когда изменилась фраза. Написали: «Это великолепный день, но я не могу видеть это». И это. Другая надпись полностью изменила ситуацию. Сегодня мы все живем в обществах, где жестокость становится нормой. Но правильные слова способны сгладить конфликты. Благослови нас всех Бог. Всегда иметь правильные слова для общения со всеми людьми. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Огонь, названный святым. Евангелие от Луки, 3 глава, 16 стих. «Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». После нескольких лет засухи пожары на юге штата Калифорния заставили некоторых жителей думать, что это Божье наказание. Это мнение подтвердилось тем, что в новостях один такой пожар назвали святым. Многие люди, незнакомые с географией штата, не поняли, что это была отсылка на район каньона Святого Джима. Кто такой этот Святой Джим? Согласно местному преданию, так звали пчеловода, жившего в XIX веке. Он был таким ропотником и безбожником, что соседи дали ему это насмешливое прозвище. Слова Иоанна Крестителя о крещении Духом Святым и огнем тоже имеют свою историю и объяснение. Оглядываясь на Ветхий Завет, Иоанн ожидал грозного Мессию, грядущего с очистительным огнем, как предвидел пророк Малахия. Но лишь после того, как Божий Дух сошел на последователей Иисуса в подобии ветра и языков огня, слова Малахии и Иоанна стали понятнее. Огонь, предсказанный Иоанном, оказался не таким, как ожидалось. Будучи подлинным делом Божьим, он дал апостолам смелость провозглашать Мессию. В духе Иисуса Христа он разоблачил и поглотил наши тщетные человеческие усилия, освободив место для любви, радости, мира, терпения, доброты, милосердия, веры, кротости и воздержания. Таково Божье дело, которое Он желает произвести в нас. Как труд Святого Духа повлиял на вашу жизнь? Что для вас значит проводить святую, то есть отделенную жизнь перед Богом? Небесный Отец, просим Тебя, замени наш страх перед Твоим Святым Духом на любовь, радость и мир, которые настолько бесценны, насколько бесполезно наше упрямство. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу «Современности Бог». По ее окончании слушайте две короткие передачи «Увлекательные истории» и «Сложные вопросы».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Радиоцерковь христиан» Ассоциации христианского радиовещания FEBC.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете программу «Для молодежи». Если бы вас спросили, какой из всех волнующих вас вопросов вы считаете самым важным, что бы вы ответили? –

Для жителей голодающих стран самым важным вопросом является, где достать кусок хлеба насущного. Возможно, перед нами встают и другие вопросы, которые звучат примерно так. Где купить мне новую машину? Или как уплатить долги? Как мне поступить в институт, чтобы обошлось не очень дорого? Или где найти мне хорошую работу? Все это важные вопросы, но иногда они настолько нас беспокоят, что мы не видим впереди себя ничего, кроме этих целей.

0: Проходя мимо скверика, в котором сидели немало людей, я решила подойти к ним с этим же вопросом.
1: Сейчас очень тяжелое материальное положение. Сейчас самое главное – обеспечить детей хотя бы. Хотя бы детей, чтобы они были накормлены, одеты, чтобы они ни в чем не нуждались. Сейчас они столько денег требуют, просто требуют. Не знаешь просто, откуда их брать.
2: Уже дети, тоже семья, и проблема такая же, точно такая же. Нужны деньги для всего этого.
1: В семье, слава богу, все нормально. Прекрасный муж, замечательные дети. Все, что надо для этой жизни, есть, кроме денег.

самым важным вопросом для этих людей оказался вопрос быта. Деньги, где их взять? Все в жизни есть, только еще бы денег. Очень легко увлечься деталями нашей земной жизни, совершенно забыв о времени и вечности. Настоящее, как туман, застилает глаза, и мы совершенно не думаем о будущем. Но мы бы хотели напомнить вам о цели нашего пребывания на земле и о том, что Бог рассматривает как успех. Один богач, возможно, и неплохой человек, совершил одну ошибку. В своих соображениях и расчетах он совершенно выпустил из виду Бога. Самым насущным вопросом для него было: «Куда мне поместить все мое добро?» И, наконец, он решил: «Сломаю мои житницы и построю большие, и соберу туда хлеб мой и все добро мое». Поскольку он накопил много материального добра, в один прекрасный день он намеревался прекратить все свои дела и сказать: «Ешь, пей, веселись».

Бог раскрыл пред нами подобный вид человеческого сердца и наглядно показал, что жизненной цели этого человека отсутствовало самое важное. В свою жизненную картину он не вписал своего Творца. Он забыл, что именно Бог поддерживает биение его сердца, что именно Бог — Создатель его жизни, ответственный за то, что по его жилам течет кровь. Богач возомнил, будто он сам руководит всем ходом событий. Некоторые люди верят, что именно Бог первоначально создал жизнь на нашей земле, а затем жизнь автоматически продолжается сама. Я же верю, что великий Бог Вселенной сейчас и каждую минуту поддерживает биение моего сердца. И этот же Бог приглашает нас поразмыслить о нашей жизни, принимая во внимание факт, как Бог расценивает человеческие успехи. В мире все оценивается с точки зрения человеческих критериев. Мы обычно измеряем успех материальным богатством, и это вполне по-человечески, и даже иногда такими людьми мы восхищаемся. Джон Рокфеллер, чье имя еще не забыто, уйдя из жизни, оставил 2 миллиарда долларов. Давайте прикинем, сколько потребовалось бы времени человеку даже с самым высоким окладом, чтобы собрать такую сумму денег, которой обладал Рокфеллер. Если откладывать в банк каждый год, например, по 2000 долларов, то потребовалось бы 1 000 000 лет. Вот так богатство. Но все те миллионы, которые человек смог собрать на этой земле, совершенно обесцениваются, когда дело касается продления жизни. Эндрю Карнеги сказал, что он будет давать врачу 1 000 000 долларов за каждый год жизни, если тот продлит ее после 80 лет. Но ведь за деньги нельзя купить жизни.

0: В жизни должна быть какая-то более благородная цель, чем достижение финансовых успехов. Библия как раз и определяет эту цель. Но многие не понимают это. Этот же вопрос, какой из всех волнующих они считают самым важным, был задан молодежи с другими взглядами на жизнь, молодежи, верующей в Бога. И вот, что они ответили.
1: Для меня сейчас самое главное будет, наверное, то, чтобы я вручил себя полностью в руки Божьи и стал в Его руках тем инструментом, которым Он меня видит в своем плане, в своей работе.
2: Ну, все свои проблемы я положил на Бога, и вот Он сейчас за меня переживает, и я надеюсь на Него.
0: А вот ответ самого пастыря.
3: Из всех волнующих вопросов сейчас состояние церкви, потому что мое состояние во Христе я нахожу удовлетворительным, я рад очень Богу, в семье у меня тоже большие благословения, я теперь только переживаю за церковь.

Мы живем в таком положении, девиз которого «Сегодня». Люди руководствуются правилом «Все, что я делаю, делаю сейчас». Может быть, так рассуждают только дети и молодежь, но ведь легче всего мыслить о сегодняшнем дне и совершенно забывать о завтрашнем. Сегодня очень много нужно людям. И как сказали две подруги, когда им был задан вопрос, что для них важнее всего, сегодня нужны только деньги. Дети просто их требуют, и не знаешь, где их брать. И действительно, жизнь так завертела людей, экономические проблемы настолько велики, что у людей лишь одно на уме – где сегодня взять деньги? Именно этот вопрос заглушает тот, самый важный, который люди должны помнить.

Скажите, хотели бы вы прожить жизнь снова, но точно так, как вы ее прожили, с теми же радостями и скорбями? Думаю, что ответ будет отрицательным. Многие скажут, в таких трудностях жить еще раз нет. И если жизнь не заслуживает, чтобы ее повторять, то мы стоим перед самым великим выбором принять то, что Бог запланировал для нас, избрать жизнь вечную, принять вечность. Нет более важного вопроса, чем этот. Тогда какой же из всех вопросов, стоящих перед нами, самый насущный?

Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душу свою собственную погубит?

0: семье, слава богу, все нормально. Прекрасный муж, замечательные дети. Все, что надо для этой жизни, есть, кроме денег.
1: Для меня самое главное – это быть уверенным, что я имею жизнь вечную и что буду иметь участь в Царстве Божьем.

Дорогие друзья, обратите внимание, что говорит Библия. Он, то есть Христос, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились его нищетою. В этом тексте есть что-то прекрасное. Он обнищал ради меня. В таком случае, самое малое, что я могу сделать, принять его богатство ради него самого. И я, и ты, дорогой друг, очень нужны Богу. Он был заинтересован в тебе и во мне настолько, что создал и искупил нас, пожертвовал своей жизнью, поэтому и мы должны заинтересоваться им ради Него самого. Поэтому, исследуя Божье Слово, принимая дар Его благодати, ты сможешь ближе узнать Христа и, проводя начало каждого дня в тихом общении, наедине с Ним, погружаясь в глубины Его любви и постигая тайну плана спасения, и наилучшим образом использовать дарованное нам Богом время. Мы благодарны Иисусу, что Он приглашает нас сегодня прийти и вместе рассудить. Он приглашает нас мыслить. Научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. А сейчас мы приглашаем вас всех в край чудесный.

Дорогой Небесный Отец, благодарим Тебя за Иисуса и за Его великую миссию любви. Мы не заслуживаем ее, мы не сделали ничего, чтобы заслужить эту любовь. Но наши сердца смиряются в благоговейной признательности Тебе. Мы сознаем, что Ты наш Творец и Искупитель, и что Ты нуждаешься в нас. Помоги нам отложить в сторону все имеющее второстепенную важность и в свете креста принять великие требования неба. Благодарим Тебя и за уверенность в том, что, познавая Тебя, мы имеем надежду, что хотя грехи наши будут как багряные, Ты убелишь их как снег. Мы откликаемся на Твою любовь во имя Иисуса.

Дорогие наши слушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам благословения от Бога. Ваши письма можете направить по адресу: Украина, индекс 274021, город Черновцы, улица Рылеева, 1, студия христианского радиовещания. До свидания. Да хранит вас Бог.

0: Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать две короткие программы «Увлекательные истории» и «Сложные вопросы».
1: Привет, ребята! Давайте послушаем «Увлекательные истории». Маша ходит на балетные курсы. Таня хочет на каникулах пойти на уроки верховой езды. Миша успешно окончил школу дзюдо. А я хочу вас пригласить на потрясающий, чудесный библейский курс. Он проводится бесплатно. В нем есть викторины, вы будете отвечать на вопросы и расшифровывать тайные надписи. И вы много узнаете о Боге и о себе.
2: Я хочу пройти такой курс. А где его достать?
1: Пишите мне, ребята, и я вышлю вам этот курс. Буду ждать ваших писем. Женя уже прошел этот курс и ответил на вопросы по всем 5 разделам.
3: Было очень интересно. Ничего скучного не было.
2: Мне кажется, я много потеряю, если не запишусь на этот курс.
1: Мне тоже так кажется, Марина. Лучше не медли, а запишись уже сегодня. И вы, ребята, можете сегодня же начать проходить этот курс. И если у вас есть друзья, которые хотели бы пройти этот курс, расскажите им. Вы могли бы заказать его все вместе. Вы знаете, кто еще в 12-летнем возрасте знал о Библии так много, что даже взрослые удивлялись? Они с восхищением слушали, какие он задавал вопросы и какие ответы он на них давал. Это случилось в Иерусалимском храме около 2000 лет тому назад. Знаете, кто это был? Наверное, знаете. Это был Иисус, Божий Сын. Через наш библейский курс вы сможете лучше узнать Его и Его Слово. Записывайтесь на библейский курс, и вы узнаете больше о Библии. Кто читает Библию, тот много знает.
2: Я точно запишусь на этот курс.
1: А вы, ребята, мы ждем ваших писем. Будем рады, если и вы решите записаться. До новых встреч, ребята! Меня зовут Виктория. Пишите мне по адресу hw-radio@gmx.net. Я повторяю адрес hw-radio@gmx.net.

Каждый из нас проходит сложные жизненные этапы. Это касается абсолютно всех сфер – работа, учеба, бизнес, семья. И эти особенные моменты я называю «состояние между». Между нашими целями и суровой реальностью. Между видением и моментами разочарования. Между стартом и финишем, решениями и достижениями. Такие моменты нас вводят в тупик. Мы не знаем, что делать, какое решение верно. Мы часто задаемся вопросом, зачем я делаю то, что я делаю? Может быть, просто все бросить и забыть? И в этом периоде очень важно понять самое главное. Вопрос не в том, как не сломаться, а в том, с кем ты проходишь эти трудные этапы своей жизни. Кто с тобой в эти моменты твоего состояния между? Есть ли тот, кто поддержит твои опустившиеся руки, утрет слезы, заслонит собой от бури недоумения? В Библии написано, «Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла». Другими словами, не сломаюсь, потому что ты со мной. Здесь говорится о Боге, который помогает нам пройти любые сложные обстоятельства и делает нас сильнее. Иисус Христос – именно тот, кто не даст нам застрять в этом положении. Он укрепляет нас, Он видит начало и конец, Он видит наши поражения и победы, Он ведет нас и делает нас сильнее. И если ты попросишь Его, Он даст тебе сил справиться с любой трудностью и поможет тебе пройти эти сложные обстоятельства.

0: тетя Бетси не рада грубому мистеру Марчстоуну. Она начинает припоминать ему все причиненные обиды и оскорбления, не позволяя улизнуть от ответственности за каждое проявление жестокости. Ее обвинения так прямы и правдивы, что мистер Марчстоун, которому обычно пальца в рот не клади, в конце концов уходит, не приронив ни слова. Благодаря силе и доброте характера тети Бетси справедливость для Дэвида восстанавливается. Существует еще одна личность, сильная и добрая, которая однажды исправит все кривизны нашего мира и восстановит попранную справедливость. Это Божий Сын, Иисус Христос. Вернувшись с небес, Он воздаст оскорбляемым отрадой. Но оскорбители не останутся без воздаяния. А до того дня Господь желает, чтобы мы были тверды и мужественны. Неважно, что происходит на земле, впереди нас ожидает вечность. Помолимся. Боже, защити нас в невзгодах и даруй мудрость Твоим Святым Духом. Помоги быть справедливыми и честными во всем, что мы делаем, чтобы стать Твоими верными представителями. Аминь. Однажды Бог выпрямит все кривизны.
1: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграме.

0: течение этого часа вы услышите программы «Путь веры», «Момент творения», «Утро с Библией» и проповедь Романа Рейнхарта.
1: Уважаемые радиослушатели, приветствуем вас на нашей волне. В сегодняшней передаче пастор Юрий Васильевич Подосенов, и запись сделана в студии Санкт-Петербурга, ответит на вопрос:
2: «Почему нельзя судить? Останьтесь, пожалуйста, на нашей волне».
3: Исследуя Священное Писание, можно найти исчерпывающий ответ на любой вопрос, в том числе и на этот. Слова «даля» о слове «судить» говорит как о рассуждении, размышлении над делом, доведении до конца исследования с выслушиванием свидетелей. Дело судей – рассмотреть иск, тяжбу и вынести свое решение после исследования дела, о котором идет спор. В обществе, где нет законов писаных, судьи руководствуются неписанными, исходящими из местных обычаев или нравов. Цивилизованные общества имеют законы, выработанные и оформленные в виде кодексов и положений. Задача судей состоит в том, чтобы определить на основании фактов, добытых в ходе расследования и свидетельских показаний, истинное состояние дела и применить узаконенное правило к нему. Уже в начале истории человечества существовал институт судей, действовали кодексы. Можно вспомнить о таблицах царя Хаммурапи, египетские кодексы и наиболее свежие и документированные в Библии. Например, прочтем из книги Второзаконие, 1 глава, 16 и 17 стихи. «И дал я повеление судьям вашим в то время, говоря: выслушивайте братьев ваших и судите справедливо, как брата с братом, так и пришельца его. Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого выслушивайте. Не бойтесь лица человеческого, ибо суд – дело Божие». Суд – дело Божие. Что это значит? Во-первых, если мы сделаем ударение на слове «дело Божие», то мы можем вынести следующее, что это дело от Господа, и что следует разрешать дела людей, нуждающихся в помощи судей, то есть лиц, кому доверено обществом ведение судебных дел. Во-вторых, суд – дело Божие, то есть

0: требует повелений Божьих на разрешение того или иного случая в жизни людей и вынесение заключения по ним в свете Божьих постановлений для каждого случая. В государствах, не знающих Бога, постановления и кодексы исходят либо от личностей, управляющих государством, либо от общества, вырабатывающего их коллективным сознанием, исходя из правил и морали, царящих в нем. В любом случае, судья лишь орган, выносящий решение по делу, руководствующийся законом государства, где совершается суд. В обществах, где нет судей, там всякий поступает, как ему видится разрешение вопроса справедливости. Так было и у Израиля в один из периодов его существования. В тех обществах, где есть судьи, нельзя совершать самосуд. Отвечая на вопрос, как быть человеку в свете высказывания Господа о суде «не судите, да не судимы будете», можно ответить следующее. Если ты не судья, то почему судишь? Кто поставил тебя судить? И если судишь, не будучи поставлен, то ты преступник закона и подлежишь сам суду. От чего удерживает Господь нас? От суда неправедного. От того, что, не разбираясь, не вникая, мы спешим сделаться судьями, оправдывая одних, обвиняя других, что на самом деле может быть совсем наоборот. Если есть у мирского судебное дело, то это дело судьи народного. Если разбирательство верующих, членов Церкви Христовой, то есть пресвитеры, руководствующиеся Священным Писанием. Для всех остальных случаев апостол Иаков в 4 главе с 11 стиха говорит следующее. «Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого?»
1: Понятно, что Бог запрещает нам судить наших ближних, потому что мы не можем видеть их сердца, мотивов, побудивших их на те или иные действия. Но как быть с человеческими судами? Да, любое общество для лучшего функционирования устанавливает определенные правила, нормы поведения. И люди, выходящие за рамки этих норм, должны предстать перед человеческим судом, чтобы получить определенное наказание. Никто с этим не спорит. Но в некоторых случаях преступникам выносится приговор – смертная казнь. Вот здесь, по-моему, человек вторгается не в свою сферу. Лишь Бог имеет право распоряжаться жизнью человека. Но с другой стороны, как еще можно оградить общество от некоторых маньяков? Пожизненное заключение или все же смертная казнь? Юрий Васильевич, что говорит по этому поводу Библия?
0: Вопросы эти вызывали очень много полемики в обществе. Даже до сего дня нет единого мнения о праве суда распорядиться чужой жизнью. Что об этом говорит Библия? Книга чисел, 35 глава, с 20 стиха. «Если кто толкнет кого по ненависти или с умыслом бросит на него что-нибудь, так что тот умрет, или по вражде ударит его рукою, так что тот умрет, то ударившего должно предать смерти, он убийца. Если же он толкнет его нечаянно, без вражды, или бросит на него что-нибудь без умысла, или какой-нибудь камень, от которого можно умереть, не видя, уронит на него, так что тот умрет, но он не был врагом его и не желал ему зла, то общество должно рассудить между убийцей и мстителем за кровь по этим постановлениям, и должно общество спасти убийцу от руки мстителя за кровь. Если кто убьет человека, то убийцу должно убить по словам свидетелей, но одного свидетеля недостаточно, чтобы осудить на смерть. И не берите выкупа за душу убийцы, который повинен смерти, но его должно предать смерти. И не берите выкупа за убежавшего в город убежище, чтобы ему позволить жить в земле своей прежде смерти великого священника. Не оскверняйте земли, на которой вы будете жить, ибо кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается от пролитой на ней крови, как кровью пролившего его». Таким образом, Священное Писание регламентирует определенное отношение в обществе, когда один из членов этого общества является преступником, который посягнул на жизнь своего собрата. Кроме этого, есть еще несколько случаев, когда Бог повелевает предать смерти преступившего закон, данный Израилю через Моисея. Рассматривая этот закон с человеческой точки зрения, одни могут сказать, что это жестоко, другие, что это справедливо. Однако Бог не нуждается в оправдании своих действий человеком и изъявляет свою волю как Творца жизни, имеющего право на то, чтобы и прекратить ее для тех, кто виновен в его глазах. Давая это право в руки судей, Бог тем самым освобождает их от вины в вынесенном смертном приговоре, если только судья справедливо судит, ссылаясь на закон. Точно так же и в отношении тех, кто приводит в исполнение приговор, если он законен. Любое убийство при любых обстоятельствах, кроме случайных, судилось с применением смерти к убийце. Думаю, что заповедь Господня «не убий», данная в том же законе, относится именно к незаконному праву на чужую жизнь. Никто не может произвольно лишить человека жизни. За это суд Божий, о чем сказано было ранее.
1: И все же все, что вы прочли, относится к ветхозаветному периоду истории, когда царил закон «око за око, зуб за зуб». Христос принес закон любви в нашу жизнь, и современное общество, построенное на христианских принципах, склоняется к тому, чтобы запретить смертную казнь.
0: В современном обществе усиливаются гуманистические тенденции, призывающие к отмене смертной казни, и многие страны не применяют ее к осужденным. Господь наш, Иисус Христос, призывает к милосердию, к прощению, и блаженны те, кто милостивы. Но этим не отменено право на суд. Разные общества, разные люди, разные условия жизни, разные законы. И при всем этом нарушающие волю Божью виновны, судья или просто человек.
1: Вы все же настаиваете на том, что закон именно в отношении умышленных убийц должен сохраняться и в новозаветное время. Ну что ж, но как человек может рассмотреть сердце другого человека и безошибочно определить умышленность или неумышленность совершенного преступления? Ведь и выносящие приговор не всегда справедливы.
0: Все предстанут пред судом Всевышнего, который будет судить человеков по делам их, и все дадут ему отчет. И откроется неправда и тайные дела человеков, и совершится последний праведный суд, и получит каждый по делам его.
1: Это и утешает, что есть тот, кто не ошибается в вынесении приговора. И поэтому оставим все суды ему. Но как все же быть с теми, кто мешает нам жить спокойно, угрожает нам, нашей жизни, нашим детям? Здесь, я думаю, каждую ситуацию нужно рассматривать индивидуально. И однозначный ответ здесь дать просто невозможно. Вы согласны со мной? Хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу, дорогие радиослушатели.

0: На этом, уважаемые радиослушатели, передача приходит к концу. Слушайте нас опять ровно через неделю и рассказывайте об этих передачах другим, и да благословит вас Бог.
1: До следующей встречи в эфире ровно через неделю. До свидания.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Ученые сомневаются в точности методов датирования. Насколько точны методы радиоуглеродного датирования? Сообщая об интересных археологических находках, научно-популярные журналы рассказывают читателям, что, к примеру, некоторым артефактам, предметам, созданным человеческими руками, 40 тысяч лет. Несколько лет назад было принято допускать погрешность в плюс-минус 1500 лет. Эти допущения успешно выполняли свою роль и создавали впечатление точности расчетов в умах читателей. Сегодня такой подход практически не используется. Радиоуглеродный метод был изобретен в 1948 году. Тогда считалось, что это ответ на все проблемы археологов. Однако он не оправдал возложенных на него надежд. И сегодня ученые не применяют его независимо, без перепроверки данных другим способом. Например, когда с помощью радиоуглеродного метода определяли возраст кости мамонта, найденной на плато Юкон, было очевидно, что человек и мамонты жили в одно и то же время, но согласно радиоуглеродному методу, это было около 25-30 тысяч лет назад. Получалось, что человек появился на североамериканском континенте примерно на 20 тысяч лет раньше, чем предполагалось. В конечном счете, с помощью другого радиометрического метода было установлено, что возраст кости мамонта составлял всего 2 тысячи лет. Этот пример не единичен, и христиане, полагающиеся на Библию, не должны думать, будто данные, полученные радиоуглеродным методом, каким-либо образом дискредитируют Священное Писание. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.
2: Царь Озия скончался. В этот год я видел Господа, сидящим на престоле. Края Его одежды наполняли храм, как воды наполняют море, как вдовы сердца наполняют горем. Вокруг стояли серафимы, закрывая лица. Так прячем лица мы, когда боимся заново родиться, когда спешим узнать законы тьмы, свидетельство того, что Он всего лишь Бог, всего лишь Тот, Кто создал мир и тысячи светил, всего лишь Тот, Кому прощаем мы присутствие свое на этом свете, всего лишь Тот, Кто нас, прощающих, простил, всего лишь Тот, Кто свят и светил. Так прячем лица мы, когда, отчаявшись, мы думаем о том, что может с нами статься, о том, с кем мы, еще не повстречавшись, торопимся расстаться. Но крыл у серафимов было 6. Двумя из них они скрывали лица, двумя скрывали ноги. Весть несли на двух других, как птицы.
3: Дорогие друзья, вновь рад встрече с вами, с Господом через Слово Его. И мы продолжаем размышлять и наблюдать за жизнью Иакова. Вы помните о том, что Иаков полюбил Рахиль, и характеристика была очень удивительная. Она была прекрасна станом и лицом. И вот сегодняшняя тема – красота обманчива. Мы все подвержены, и греха нет, когда любим красивое. Красивый автомобиль, красивая жена, муж приятный, привлекательный. Но это внешнее. Как хорошо, когда это сочетается с внутренним. И наш Господь, Он единственный такой эталон красоты, у которого все сочетается. И Он восстанавливает нас через Слово Свое, через, друзья, вот церковь. Поэтому мы читаем в 31 главе, как Лаван вот догоняет, потому что ушел Лаван стричь скот свой, 31 глава, 19 стих. А Рахиль взяла, воспользуясь этим моментом, похитила идолов, которые были у отца ее. Иаков же похитил сердце у Лавана, арамеянина, потому что не известил его, что удаляется. То есть вот собрался Иаков молча, и он, помните, аргументы привел, что он меня не раз обманул, проще, но как-то не по-человечески. И вот гонится Лаван, друзья, а Бог приходит к Лавану и говорит: смотри, не говори ему ни худого, ни доброго. Ну как не говорить? Я гнался, он у меня похитил моих истуканов, идолов. И вот когда встречаюсь, говорит, мало того, что ты ушел молча, я не смог проститься с дочерями, с внуками, но еще похитили идолов. И вот очень интересно, друзья, когда мы видим, что как тайно уходит Иаков от Лавана, кажется несправедливый, но он не видит себя, друзья. Все, что мы строим на лукавстве, на хитрости, какие-то тайны строим, это очень опасный фундамент. Он не принесет радости. Это не от Бога. Бог есть свет. Говоря открыто, будь смелым, и Бог будет защитой твоей. И вот мы видим, когда Лаван говорит, что зачем украл идолов? Иаков, друзья, вот так, понимаете, уверен в себе, и он знает, что он не брал. И он так говорит, 32 стих, у кого найдешь богов твоих, тот не будет жив. При родственниках наших узнай, что есть твоего у меня, и возьми себе. Иаков не знал, что Рахиль украла их. Друзья, вот обыскивают шатер за шатром, нету. Иаков уверен, спокоен, но он даже не знал своей жены. Друзья, это серьезное предостережение. Вообще нам надо избегать ручаться за кого бы то ни было, за жену, за муж, за детей. Очень опасно. И особенно, как здесь Иаков ручился, у кого найдешь, тому смерть. Мы просто можем говорить, да не может быть, сомневаться. Но он проговорил, друзья, у кого найдешь, того смерть. Мы знаем последствия, что Рахиль умерла неестественной смертью. Возможно, это вот последствия той хитрости, того обмана. И когда уже отец пришел, она продолжает, казалось, надо было покаяться, отдать. Это же не твое, Рахиль, зачем ты украла? Она перехитрила и думала, что все удалось ей. Друзья, но Бог все видит. И поэтому, друзья, мы себя даже до конца не знаем. Бог один знает нашу сущность, наше помышление, Он знает наперед. Друзья, как Иаков прозевал сборы жены, как он не усмотрел, что она берет, все ли она взяла свое, друзья. Это говорит о том, что они плохо знали друг друга. Иаков пребывал в работе, да еще две жены, столько детей, и некогда было общаться. Он даже не знал, что она поклоняется этим богам, что она почитает их, друзья. Как опасно, когда мы не имеем общения с друг другом, когда мы плохо знаем друг друга, и можем прожить жизнь, ручаться за кого-то, и оказывается, что это будет капканом и ловушкой. Апостол Иаков нам прямо говорит, друзья, предупреждая, что мы не клялись ни небом, ни землей, ни отцом, ни матерью, но говорит коротко и ясно, в Духе Святом, да будет у вас да, да, и нет, нет. Да поможет нам Господь, друзья, да сохранит нас от клятвы своей жизнью, от клятвы за кого-то близкого, да сохранит нас Господь, чтобы не попали в этот обман, сохранит нас от лукавства, хитрости, всяких тайн. Будем открыто поступать перед Богом, друг перед другом. Аминь.

Благодарю всем сердцем Бога за каждый в жизни перевал, за всю прошедшую дорогу, за вечность, что Он мне дал. Благодарю за все даяния, за все дары из щедрых рук, за радость, счастье и страдания, переживания тяжких мук. Благодарю за день минувший, за каждый мимолетний час, за век наш в прошлом утонувший, за то, что Бог от ада спас. Бог полагает мудро сроки для утра, вечера и дня. Мы с Ним душой не одиноки, мне с Ним тепло, как у огня.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Гонитесь за святостью». Сегодня вторая часть этой проповеди. Итак, пункт четвертый. А теперь в отношении освящения обратимся еще к Евангелию от Иоанна, глава 10, стих 36. «Тому ли, то есть Иисусу, которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий». Как видите, слово «освящение» применяется в этом тексте в отношении Сына Божьего, у которого освящение связано с внутренней зрелостью, совершенной чистотой и великой святостью. А теперь мы спрашиваем себя, как эту святость можно относить к Сыну Божьему, который всегда был святым? И его пришествие в этот мир было возвещено в Евангелии от Луки, глава 1, стих 35. Ангел сказал ей, то есть Марии, в ответ, «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». В отношении того факта, что Отец освятил Сына, следует сказать, что Он отделил Его для дела искупления и послал Его в мир. Бог отделил Сына из славы, в которой Он находился из вечности, и через пришествие Бога в плоти перенес Его как Сына любви в этот мир. Пункт. В подтверждение этого мероприятия Бога Иисус говорит в Своей первосвященнической молитве по поводу Своего освящения. Читаю из Евангелия от Иоанна в главе 17, стих 19. «И за них, которых Отец дал Иисусу, я освящаю себя». «Отдаю, отделяю себя, чтобы и они были освящены истиною, Иисусом, который есть истина». Незадолго до того, как Иисус завершил свое дело и покинул нашу землю, Он, освященный Отцом, сказал в Своей молитве, что Он освящает Себя за Своих. Затем Отец возносит Сына на небо, чтобы Он мог там ходатайствовать за Своих. Почему? Чтобы они через свет истины тоже были освященными, то есть отделенными от мира сего, от мира, который Его отверг. Пункт шестой. А теперь по вопросу освящения мужа, жены и детей обратимся к первому посланию Коринфянам, глава 7, стих 14. «Ибо неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». В этом месте Писания слово «святые» приводится во взаимосвязь с внешними и земными отношениями. В Божьих глазах неверующий муж освящается через общение с верующей женой. Это значит, что он отделен от мира сего через свою жену, но не во Христе Иисусе. Этот факт следует рассматривать так – и не иначе. Не в связи с вечными небесными благословениями, но в связи с внешним преимуществом благословения. Это значит, что эта неверующая часть семьи имеет в большей мере возможность быть отделенной от мира сего, чтобы на основании внешнего преимущества благословения через свою жену принять Евангелие. Как в соответствии с первым посланием Тимофею, глава 4, стихи 4 и 5, пища, которую мы в данный момент собираемся принять, освящается или отделяется молитвой от всей другой пищи, так и неверующий муж отделяется через супружеское общение и различается от мужчин с неверующими женами. Точно так обстоит дело с детьми, о которых также речь идет в данном месте Писания. Они не спасены, но святы по сравнению с теми детьми, которые не воспитываются родителями, можно сказать, в богобоязни. Многие верующие, не понимающие смысла слова «освящение», приходят к ошибочному заключению, что их дети автоматически спасены, если они даже не совершили покаяние. Однако через воспитание в богобоязни они вступают всего лишь в преимущество благословения. Такие дети быстрее познают библейскую истину и быстрее принимают Господа Иисуса как своего личного Спасителя. Именно об этом пишет апостол евреям в своем послании в главе 10, стих 10. «По сей-то воле освящены мы». Каким образом? Единократным принесением тела Иисуса Христа. Поэтому в нашем главном тексте, после того, как евреи уже имели святость, апостол призывает в послании евреям, глава 12, стих 14, «Гонитесь за миром со всеми и за святостью». После того, как евреи уже имели святость во Христе, совершенно нелогично писать «Старайтесь иметь мир со всеми и святость», как это место Писания перевели переводчики русской Библии. Совершенно нелогично и неверно. После того, как Бог отделил человека через покаяние для себя и освятил его через Господа Иисуса, Святой Дух призывает его гнаться со всеми детьми Божьими за миром и святостью. То же самое мы находим и у коринфян, где апостол Павел им пишет в первом послании в главе 1 стих 2. «Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте, и у них, и у нас. Божья благодать омыла их, освятила и оправдала их». Как дальше читаем в первом послании Коринфянам, глава 6, стих 11. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Все это Божья сторона. Затем Святой Дух увещевает их, чтобы они в богобоязни завершили свою святость. Это человеческая сторона, как читаем во втором послании Коринфянам, глава 7, стих 1. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, завершая святость в страхе Божьем. Очистим себя». Первое в отношении освящения сделал Бог, а второе должны были сделать коринфяне. А то, что нам дает повод сказать это в отношении данного текста, очень просто. Чтобы мы получили свет и были введены в Божие намерение Его любви и благодати. А благодать началась у каждого обращенного с тем событием, что Господь Иисус освятил Себя для нас. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 19. И теперь в святости мы должны следовать за Ним, должны гнаться за этой святостью, преследовании за Ним. У нас нет необходимости размышлять и заботиться или гадать вокруг того, как это выглядит в отношении освящения Богом при нашем рождении свыше. В отношении или в направлении освящения для нашей человеческой стороны нам дано в Библии достаточно сообщений. Поэтому наш Небесный Отец желает, чтобы мы так ходили, как и Христос ходил, как мы обязаны ходить, а за это мы получим либо награду в вечности, либо получим ущерб. Если будем ходить в освящении, то в вечности получим большую награду, а если не ходим в освящении, как Господь Иисус повелевает нам в Своем Слове, тогда будем иметь ущерб в награде. Поэтому Святой Дух призывает нас: «Гонитесь за миром со всеми и за святостью, без которой никто не увидит Господа». То есть мы должны гнаться за тем, чтобы мы все больше становились похожими на Господа Иисуса. О том, что мы до этого момента рассмотрели, мы ознакомились с гонкой за миром и святостью. При этом мы особенно должны были познать, что в Слове Божьем означает освящение, освящать и святость, для которой Бог нас в конечном счете предназначил или предопределил. А святость ни в коем случае не является лучшим положением и не говорит также о спасенном положении, но освящение указывает на исключение, на отделение детей Божьих для более глубокой цели и воли Бога и нашего Господа Иисуса. Мы могли также видеть, как Слово Божие говорит о двух направлениях освящения: первое – о Божьей стороне, и второе – о человеческой стороне. А это чрезвычайно важно. И выше я привел место Писания, из которого следует, как говорит апостол: «По сей-то воле освящены мы». Послание евреям 10, стих 10. В этом мы видим положение спасенных. Поэтому апостол одновременно призывает их в послании евреям 12, стих 14, гнаться за святостью, что является человеческой стороной. Чтобы обратить внимание на оба направления, на эти оба образа освящения, нам важно соответствовать в этом Господу Иисусу, чтобы Ему понравиться. Библия говорит об освящении. Первое. Как о совершенном деле Божьей благодати в отношении нас, детей Божьих. И это первое, что Бог делает. Это всегда совершенное дело, которое для каждого спасенного представляет завершенный факт. Второе. Как о практическом освящении, которое касается хождения веры каждого отдельного верующего, которое в соответствии с мерой верности верующих является растущим и продвигающимся вперед. Оно должно через наше хождение вызывать завершение. Все это является практически обзором и вступлением к тому, что мы желаем еще слышать. И как только всемогущий Бог начинает в Своей благодати действовать с погибшим грешником, то первое, что Он делает, Он очищает, омывает погибшего грешника от грязи его греха. Так все это начинается. Таким образом, Господь Иисус спасает и оправдывает грешника. В этом мы видим процесс становления или развития, как нас учит этому Святое Писание. Именно это мы находим в первом послании к Коринфянам, глава 6, стих 11. Будьте теперь очень внимательны. «И такими, какими воры, лихаимцы, пьяницы, злоречивые и хищники, как читаем в стихе 10, были некоторые из вас, прошедшее время, были». Затем говорится о чем-то удивительном. «Но в отношении этих ужасных титулов вы омылись, это первое, но освятились через Бога, но оправдались через веру». Заметим себе это. «А именно именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Они, эти коринфяне, были омыты от своей нечистоты, а затем освящены. Здесь мы видим, что то, что касается Бога, не может быть наоборот. Бог не может нас взять в общение с собой, если мы не будем до этого омыты. Затем Он нас освятил, что означает «отделил от мира сего для себя». От чего отделил? От тех вещей, которые Он с нас смыл, от мира сего. Это значит, что Бог отделил коринфян от того, что они до этого были, и перевел их в совершенно новое положение, в это освященное и отделенное состояние, в котором они имели теперь доступ во святилище, где Господь Иисус, как наш первосвященник, живет и действует. Читаю в послании Ефесянам, глава 2, стихи 5 и 6. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Поэтому ни один человек, который не покаялся и не принял Господа Иисуса в свое сердце, не может прийти к Нему, нашему первосвященнику. Господь Иисус никого не впустит в небесное святилище. Он всех пошлет сначала к Голгофе, где Господь Иисус висел на кресте, как спаситель грешников. Там находится место омовения. Туда следует явиться всем погибшим грешникам. И только тогда, когда совершится омовение от грехов, тогда все приходящие к Нему будут освящены. Тогда все спасенные, омытые и оправданные с дерзновением могут входить в небесное святилище, где наш первосвященник сидит одесную Отца и ходатайствует за нас, как читаем в послании евреям в главе 10, стих 19. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, мы должны познать божественный порядок, который Святой Дух с большой точностью сообщает в Святом Писании. А после освящения следует высказывание о том, что коринфяне были оправданы, но не со стороны людей, а со стороны Бога и на основе смерти Иисуса Христа. Это является основой нашего оправдания через веру в кровь Иисуса. Мы никогда не можем верить в соответствии с Божьей волей и не можем быть оправданы Богом, если бы Господь Иисус не положил для этого основания через свою смерть. Только через смерть Иисуса мы можем быть оправданными Богом, можем быть переведены в чудесное положение, быть оправданными через воскресение Иисуса Христа. Каждый человек, который ссылается на смерть нашего Господа Иисуса и принимает ее, сразу же имеет часть в первом воскресении. Достойна внимания последовательность, которая нам показывает, как Бог в своей великой, бесконечной благодати поступает с грешником. Он тот, который омывает грешника, отделяет его для себя от мира сего и оправдывает его. И все это возможно лишь потому, что в этом грешнике пребывает новое творение, иначе это было бы невозможно. Именно это является причиной, почему Бог в Ветхом Завете не мог оправдывать грешников. Бог не может оправдывать ветхого человека, нашу грешную плоть. И с нами сегодня Он этого не делает. Он оправдывает нас ради или на основании того, что в нас находится новое творение, то есть при покаянии, когда в нас входит нетленное Божие семя. Возможно, среди вас найдется такая находчивая голова, которая скажет, что последовательность в первом послании Коринфянам, глава 1, стих 30, которая гласит: «От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Это выражение противостоит последовательности в первом послании Коринфянам, глава 6, стих 11, где читаем: «Омылись, но освятились, но оправдались». Праведность и омовение переставлены местами. В первом послании Коринфянам, глава 1, стих 30, читаем: «Иисус сделался для нас праведностью и освящением и искуплением». Внимание следует обратить на тот факт, что в обоих случаях слово «освящение» находится в середине, а перестановка местами слов «праведность» и «искупление» рассматривается в этих двух случаях с разных точек зрения. Один раз с точки зрения грешника, а во втором случае с точки зрения Бога. Поэтому последовательность этих трех понятий в обеих текстах, в первом послании Коринфянам 6:11 и в первом послании Коринфянам 1 стих 30, совершенно верная. Таким образом, апостол Павел показывает нам этот факт в послании Коринфянам. К этому освящению на основании жертвы Иисуса Христа мы вообще ничего не добавляем и не можем добавить через наши дела и наше хождение. Первое, что Бог делает, это Божья сторона. Здесь мы ничего не можем добавить или убавить, или как-то повлиять на это. Это просто освящение, которое Бог совершает над нами по благодати. И кто из нас пожелал бы или осмелился бы что-то изменить в Божьей благодати? Я думаю, что никто, а Бог этого и не допустит, потому что это означало бы вмешательство в Его божественное высочество. Но Бог не дал смертным людям в это дело доступ. В этом деле нет ни различных ступеней, ни степеней. Божья благодать имеет для искупленных одинаковое действие, потому что она ссылается на единственную жертву благодати, которой является жертва Иисуса Христа на Голгофском кресте. Если Бог кого-нибудь спасает, то Он полностью спасает. И если Бог кого-нибудь оправдывает, то Он оправдывает его не на 50%, но полностью. Поэтому полуспасенных не бывает. Либо мы спасены, либо остаемся погибшими. Если мы остаемся такими, какими мы являемся по природе. Изменения, в смысле ухудшения в сторону погибели, не бывает. Если мы изменяемся, то это изменение может быть только в сторону спасения и избавления ко Христу. А наше спасение нуждается в изменении, что я особенно подчеркиваю. Иисус изменяет. Все, что происходит со стороны Бога, есть и остается совершенным во всем. А теперь мы обратимся ко второй стороне, то есть к человеческой, к святости, которая должна быть нами завершена, как об этом говорит Библия. Каждое дитя Божие практически является освященным во Христе Иисусе. Это значит, что каждое дитя Божие во Христе Иисусе отделено через Божью благодать для Бога, не для мира. Поэтому мы не можем больше служить миру сему, а также религиозным принципам, но только Господу Иисусу и Его Слову. Это значит, что мы отделены и освящены для Бога, а не для нас. В этом мы имеем основополагающее высказывание, что мы больше не принадлежим себе, но принадлежим тому, который вырвал нас из грязи мира сего, из проклятия через свою жертву на кресте, и принадлежим нашему Господу Иисусу. Если кто-то из вас забыл, что мы больше не свои, то я напомню, что это написано в первом послании к Коринфянам, глава 6, стих 19. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Поэтому апостол Павел и говорит, что мы принадлежим Господу Иисусу, для Него предназначены, но одновременно, как освященные, находимся в ответственности, чтобы жить для Бога. В то время, как в нашей освященности со стороны Бога не существует никаких различных ступеней, а со стороны практической жизни детей Божьих между отдельными членами существуют большие различия. Характерный пример мы видим в этом направлении в Коринфском собрании. И если мы коротко заглянем в первое послание апостола Павла Коринфянам,

0: и споры, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Первое послание Коринфянам, глава 3, стих 3. «И каждый, кто причастен к зависти и спорам, является тоже виновным. И если мы будем себя так вести, чтобы не вмешиваться, не впутываться ни в какие споры, тогда будем соответствовать Божьей воле. Но поскольку среди коринфян такое поведение не наблюдалось, то апостол Павел не мог с ними говорить, как с духовными, но как с плотскими, хотя они были детьми Божьими и освящены Богом, но свидетельство их хождения не было освящено, поэтому оно было плотским. Они ходили еще в соответствии с человеческими обычаями». Об этом апостол Павел сообщает коринфянам в первом послании в главе 3 стихи с 1 по 3. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Коринфяне так ходили, как будто бы они еще не были отделены от мира сего. Они принимали участие в мирских делах и вещах, делали то же самое, что делают и мирские люди. В таком состоянии они стояли перед Богом, как спасенные, и жили еще в этом мире в тесной внутренней связи с ними. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.
1: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
1: Радио «На пути» приглашает вас послушать программы «Христианка». Это страница для женщин. Дальше «Надежда сегодня» и в конце часа «Хвалите Господа».

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка», приготовленную женщиной специально для женщин. Первый год этой трехгодичной серии посвящен библейским женщинам, второй – женщинам-миссионеркам, третий – христианской семье. Программа передается два раза в неделю. Для первого года золотой стих взят из 31 главы притч Соломона, стих 10. «Кто найдет жену добродетельную? Цена ее выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа ее».

Сегодня мы будем продолжать говорить о Рахиле и Лии. 7 лет работы ради любимой женщины показались бы любому мужчине долгими, но Якову они не казались таковыми, потому что только он и Рахиль знали,

знали, насколько глубока их любовь друг к другу. Эти самолюбивые люди обнаружили в себе способность любить, о которой сами не подозревали раньше. Ловкий сын Ревекки, обманувший при помощи матери, отца и брата, оказался способным любить так, как мало кто из мужчин способен. Он мог ждать. Эту готовность вызывала в нем прекрасная, избалованная своей красотой, вожделенная Рахиль. Ее любви было достаточно для Якова. Мало мужчин обладает такой силой любви и терпения. Яков работал на пастбищах Лавана, тайно считая годы. 1, 2, 3, 5. Зная, что придет день, когда Рахиль будет его женой навсегда. Все отошло на задний план. Он почти забыл о том, что благословение первородного в семье принадлежало ему. Только сегодня имело значение для Якова, потому что оно превращалось в завтра и приближало его еще на один день ближе к тому дню, когда ему не нужно будет больше прощаться с Рахилью. Когда последний день наступил, дом Лавана наполнился веселыми голосами гостей, пришедших сюда на брачный пир, после которого невеста будет введена в шатер жениха бесшумно и в полной темноте. Пир длился 7 дней, по истечении которых Яков устремился в свой шатер в ожидании невесты. Минуты казались длиннее прошедших 7 лет томительного ожидания. Яков жалел только об одном, что его матери Ревекки не было в живых, и он не мог поделиться с нею своей радостью. На память пришел и отец его Исаак, слепой и старый. Как обычно, при мысли об отце приходила мысль о Боге. Ясно вспоминалась третья ночь пути, когда Бог явился Якову в видении. Яков никому не говорил об этом переживании, даже любимая Рахиль ничего не знала об этом. После этой встречи с Богом Яков стал мужем Божиим, получившим обетование и благословение от Бога для себя и своего потомства, несмотря на обман и бегство. Бог показал Якову, что любит его и прощает ему его ошибки. Поделится ли он когда-нибудь с кем-нибудь своим сном? Поверит ли ему? Поймет ли его Рахиль? Сердце Якова билось учащенно при мысли, что, может быть, в этот момент к нему ведут его возлюбленную молодую жену. Он представлял себе высокую и стройную Лию, которая усердно помогала во время пира. Но мысли недолго останавливались на других людях в тот вечер. Одна мысль сверлила мозг: сейчас приведут ее, мою смуглую красавицу, мою долгожданную Рахиль. В темноту шатра вошла неслышно женская фигура, и Яков протянул к ней руки. «Рахиль!» Но в ответ не послышалось ничего. В недоумении, приняв молчание за смущение, Яков провел ночь с этой женщиной и только утром узнал, что это была Лия. Обман! Жестокий обман! Не за Рахиль ли работал он 7 лет? Но возмущение обманом не длилось долго. Пришел на память собственный обман и боль разочарования Исава и Исаака, когда они узнали, что были обмануты Ревеккой и Яковом. Стыд покрыл лицо Якова густым румянцем, и в разговоре с Лаваном он не был слишком возбужденным, хотя и был глубоко разочарован. Лаван объяснил Якову, что по обычаям их народа старшая дочь должна выйти замуж первой, а потом ему будет дана и вторая. 7 дней Яков должен быть с Лией, чтобы получить, наконец, и Рахиль. После встречи с Богом в пустыне по пути в Харан Яков почувствовал себя другим человеком. Обман дяди он принял как воздаяние от Бога за его обман и смиренно согласился служить еще 7 лет Лавану, даже после того, как Рахиль тоже была дана ему. Влюбленный взор Лии не волновал Якова так, как близость Рахили, которую он всегда любил больше. Жизнь, о которой так мечтали Яков и Рахиль, оказалась нелегкой для них. Им хотелось быть вдвоем, но при них всегда была и Лия, тоже законная жена Якова. Все было бы проще, если бы, как многие другие мужчины, он не любил бы ни одну из своих жен, а только наслаждался ими и их детьми. Но Яков безумно любил Рахиль, а Лию терпел по необходимости. В этой истории обман Лавана играет главную роль для нас. Было ли это наказанием за обман Якова? Трудно сказать. Ведь Бог простил Якова на пути в Харан. А когда Бог прощает, он забывает прощенное и не наказывает за прощенный грех. Яков еще не совсем понимал это. Перемена его характера происходила постепенно после встречи с Богом. В нас она тоже происходит не мгновенно.
мы тоже не делаемся совершенными детьми Божьими сразу. Зная это, хорошо не стоять на месте, но расти в Господе, достигая все большей и большей духовной зрелости. Рахиле и Лии было немного труднее, чем Якову, то, что для них приготовил Бог. Они обе любили одного человека, но, к счастью, они любили нового Якова, преображенного встречей с Богом, иначе их жизнь была бы просто невыносимой. Обман Лавана помог Якову научиться обращаться с людьми лучше. На опыте других наши поступки становятся виднее для нас, особенно если они уродливы, и мы стараемся не повторять их. Яков страдал от создавшегося положения. Он любил Рахиль и жалел Лию, но жалость в супружеской жизни может быть смертельной. Жалость вызывает недовольство, равнодушие и самозащиту. Яков часто искал повода для проведения больше времени с Рахилью и стыдился этого, но, становясь мужем Божиим, он все-таки был еще и человеком. Рахиль не питала особенных чувств к сестре и даже не ревновала ее, видя, что она непривлекательна, и чувствуя, что сердце мужа принадлежит только ей. Она обвиняла в создавшемся положении вещей своего отца, а не Лию. Рахиль не ревновала Лию к Якову, но она презирала ее просто за то, что она путалась у них под ногами и мешала им строить свою жизнь на взаимной любви и понимании. Лия же страдала гораздо больше, зная, что она нелюбима тем, кого сама любила всем сердцем. Если он приближался к ней, она знала, что он делает это из жалости, а не из любви, и это было больнее всего для бедной Лии. К счастью, Лия научилась не ожидать ничего от людей, благодаря своей непривлекательности, и охотней давала любовь, чем принимала. Рахиль тоже любила Якова, но ее природная красота помогала ей больше принимать, чем давать. Бедная же Лия, возможно, даже не знала, как принимать, умея только давать. Для уравновешенности характера нужно и то, и другое. Мало кому приходится устраивать жизнь в таких трудных условиях, но с этой тройкой был Бог. Он был с ними во всем, постоянно, мудро руководя, научая, помогая так, как Он это делает и с нами, в наши трудные дни и в наших не менее запутанных условиях жизни.

Помолимся. Благодарим Тебя, Господь, и за сегодняшний урок, который Ты преподал нам здесь, за героев этой истории, за Якова, Рахиль, Лию, Лавана, за все отрицательные и положительные примеры. Благодарим Тебя за то, что Ты показал нам, как любить может человек, как может прощать Бог. Господи, мы учимся также и у Лии, тому, как она умела давать, а не только принимать. Господи, научи нас и принимать, и давать, Господи, чтобы любовь наша была Твоей любовью, всеобъемлющей и всепрощающей. Аминь.

0: Вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас прослушать получасовую программу «Надежда сегодня». По ее окончании слушайте 15-минутную передачу «Хвалите Господа».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Церковь, и вы слушаете христианскую передачу «Надежда сегодня».

Наш Буковинский край, что на западе Украины, действительно прекрасен и благословен Богом. Эти великолепные зеленые деревья лесов, чистые реки, этот плодовитый чернозем с золотыми волнами спелой пшеницы, синий шатер неба и, самое главное, приятные люди. Мы ехали дорогой к приднестровскому селу Рухатин, и я размышляла о богатстве и Божьем благословении моей земли и благодарила Бога за жизнь, за надежду, за мир, за семью, за благодать Христа. Подъехав поближе к селу, меня тревожила мысль о встрече с Ириной. Где она живет? С кем? Как чувствует себя? Мы с друзьями спросили, где дом Ирины, и нас направили на самую опушку леса, старого леса, который сторожем внимательно приглядывал за его спокойствием. И вдруг я увидела, по тропинке к дому шел отец Ирины и на руках нес дочь. Я увидела ее глаза, глаза полные радости и абсолютной уверенности в счастье от встречи Иисуса Христа и нас. И в тот момент я еще раз в душе благодарила Бога за мою встречу с Ириной, ибо это было для меня благословением неба.

Моя вся жизнь была печальной тенью, пока мне не постучался Бог, меня согрел нежной любовью, Он счастье и спасение мне принес. Я спотыкалась в огромном мире, никто не мог ни в горести помочь, но Божий Сын, я это все предвидел. Пришел Иисус, и тьма бежала прочь, когда металась я, не находя ответа на то, как жить и для чего мне жить. Он мое сердце светил чудесным светом, дал мне возможность верить и любить. Его любовь меня освободила и много радости с собой принесла. Не знаю, как сегодня дальше жила, если б не знала я Спасителя Христа.

0: Уважаемые друзья, вы уже знакомы с Ириной, так как однажды вы слышали репортаж о фестивале, который «Созвездие надежды», который проходил в городе Черновцы, и вы имели возможность уже слушать наше общение с Ириной. Но сегодня Бог благословил так этот день, что мы приехали к Ирине в село, и мы снова имеем с ней встречу. И я передаю ей микрофон. Она, наверное, с вами поздоровается, друзья. А далее вы будете иметь возможность слушать наш разговор.
1: Здравствуйте. Я тоже очень рада снова вас приветствовать. И действительно, как Люда сказала, что большая радость была в моих глазах, потому что в прошлый раз, когда мы встретились, это действительно была большая радость, то, что я могу такому количеству людей рассказать о Христе, о том, что Он сделал для меня, и большая радость для меня была встреча с ней. И теперь, когда я ее увидела снова, действительно очень обрадовалась и той возможности, что у меня сейчас есть, что я могу снова говорить с вами, снова рассказывать вам о силе Божией, о Его любви, которую Он проявил ко мне и продолжает проявлять. Я вас всех приветствую.
0: Вы знаете, прекрасное ощущение. Первое, что человек выразил, я могу говорить вам о любви Божьей. Дорогие друзья, как часто вы говорите о любви Божьей в вашей жизни? А как об этом говорить? Давайте мы послушаем свидетельство Иринки. Послушаем, возможно, прочитаем вот те страницы ее жизни. Возможно, пройдемся по тем путям ее жизни. Послушайте, пожалуйста, Иринкине свидетельство. Послушайте о ее жизни. Иришка, расскажи нам немножко о своей детстве, о своих школьных годах, о своей юности сейчас, пожалуйста. А потом немножечко расскажешь нашим слушателям твою встречу с Иисусом. Расскажем об этом моменте, о дне покаяния твоего, что привело к тебе к этому, почему ты решила, что тебе надо обязательно покаяться, что тебе просто нужно общение с Богом. Пожалуйста, Иринка, тебе слово.
1: Спасибо. Ну, начнем с детства. Ну, детство у меня было, хорошее. Мы много путешествовали, можно сказать, потому что ездили в разные больницы. Вообще было интересно. Так, а потом... Если начать еще сказать о Христе, то я скажу, что еще с детства у меня такая мысль была всегда, вот умирает человек, и нету его. И мне страшно ставало, вот живу-живу я, и умру, и нет у меня. Вот там меня положат, я буду там всегда лежать, никто меня не увидит, никто меня оттуда уже не вымет. Ну, может, это по-детски так, но меня это пугало. А потом я пошла в школу, первый класс. Сначала я где-то до 7 класса, я ходила в школу только на первый и на последний звонок. Потом мои одноклассники решили, что сделали для меня возможным, что я могу ходить в школу, хотя дорога туда плохая, но все равно они постарались. И с 7 класса, вот уже до 11, у меня была возможность ходить в школу, общаться с друзьями, с моими одноклассниками, вообще сидеть за партой, учиться обычным образом, как все. И, конечно, им очень благодарна. Я много, конечно, слышала, ходила в православную церковь, много о Боге. Я много молилась такими заученными молитвами. Бог вообще много значит для меня. Но я говорила с Ним, но я Его не слышала. Я вообще не знала такой возможности, что Бог может говорить и с человеком. Не только человек может обращаться к Богу. И вот я искала этого верного пути и не находила.
0: Иришка, а что именно подталкивало в жизни, что хотелось общения с Богом? Какие ощущения? Что переживала душа? Что чувствовало сердце в те моменты?
1: Ну, я знала как-то в глубине души, что, что Бог — это какое-то такое существо, такое живое, которым нуждается каждый человек. Ну, я действительно нуждалась очень в этом. То, что я ходила в церковь, меня это очень, поддерживало. Вообще, это, такие разные там жизни, не знаю, развлечения, такие меня не очень интересовали. Я все больше стремилась вот сюда. Но Бог видел мою жизнь, мое желание, и Он решил идти мне навстречу. И просто вот как я ходила сюда в церковь, у меня еще вот оставалось вот это место пустое в душе какое-то. Я не знала, чем его заполнить. Я пыталась многим, но все равно вот, например, были какие-то тяжелые дни, какие-то минуты отчаяния. Вот, когда было очень тяжело, но... И тогда я обращалась к Богу, хотя я еще не знала, что, ну, не была еще верующей, но именно не покаялась, но я обращалась к Нему и видела Его помощь, видела Его заботу. Он выходил мне навстречу. Просто не знала. Я думаю, что я верно служу Ему, этого достаточно, то, что я хожу в церковь, то, что я там читаю еще в церкви. Ну, я просто считала, что я чуть-чуть лучше, чем другие. Но Бог показал мне обратную сторону всего этого моего служения.

0: И вот однажды к нам, у нас к нам в село приехали американцы. Была евангелизация, они пели, проповедовали. И потом они приехали сюда, в соседнюю церковь, в собрание, к нам в село Полян, где сейчас члены церкви. И потом этот американец написал письмо, в котором просил, чтобы посетили меня. Он там видел на евангелизации девочку на коляске и хотел, чтобы ее посетили. Вот к нам пришла молодежь с соседнего села с руководителем. Ну, мы общались очень много. Конечно, не было чего-то такого, что меня переубеждали или как. Я не знаю, я просто сама видела, что есть у этих людей что-то, чего не достает мне, чего нет у меня. Какая-то радость, действительно, свет любви в глазах, как говорила Лёна. И я просто, мне хотелось это иметь. Ну, чтобы мне тогда казалось, что кто-то бы начал меня переубеждать или что-то, меня бы трудно было переубедить, потому что я так была уверена в том, что я правильно иду, за Богом следую. И даже когда однажды один брат посетил нас и начал говорить о том, что мы говорили насчет образа. Он говорил, что это не Бог. У него есть уши, он не слышит, у него есть глаза, он не видит. Вот что дает это общение. Действительно, общение с живым Богом дает большую радость, и ты действительно общаешься как с живым. Но в то время меня это даже чуть-чуть обидело, что это он обижает моего Бога. У него есть глаза, он не видит, что-то меня чуть-чуть это задело. Но потом я думала, действительно, Бог есть живой, и он хочет этого общения. Мне кажется, что сейчас я даже верю, что сатана просто употребляет это как обман, чтобы закрыть от людей истинного Бога, закрыть его от них, чтобы они не обратились. Пусть они ходят в церковь, пусть они молятся, но пусть они не знают этого живого общения. Потому что все равно конец их жизни — погибель. И вот, ну, после долгого общения с моими друзьями, я просто увидела, что я нуждаюсь в нем, в Иисусе Христе. У меня был такой период, 2 недели, когда я, можно сказать, как бы над какой-то пропастью ходила. Я не знала, что мне делать, или мне. Я просто думала, или я сейчас чего-то не решу, или я не решу, не покаюсь, не перейду к Христу, или останусь так с этой тяжестью, какая-то ужасная тяжесть. Это сознание собственной греховности, ничтожности перед Богом. Сознание того, что ты нуждаешься в нем, заставляет задуматься. Просто присмотрение своей жизни, своих поступков. Я видела, что я совсем не так служу, как Богу этого хочется. Бог не требует от меня ничего, он, наоборот, хочет дать мне. И когда я это увидела, это так освободило меня. Это очень меня обрадовало. И я просто как раз в тот день я сидела, размышляла над этим. Я говорила: Господь, укажи мне этот верный путь. Я хочу идти за тобой. Пусть просто, конечно, были сомнения, просто какие-то страхи перед знакомыми, перед соседями. Но все равно, я говорила, мне все равно, только скажи мне, что мне делать дальше. И вот я вот так сижу, над этим размышляю. И как раз, еще перед этим я сказала так чуть-чуть об этом моей маме. Мама говорит, что, ну, как хочешь, говорит, я не знаю. Ну, у меня были такие планы, что в воскресенье я пойду в собрание, и я покаюсь. Это была среда, но мне не пришлось ждать воскресенье. Как раз когда я сидела, размышляла над этим, к нам подъехал наш регент. Он, можно сказать, случайно приехал он, но все-таки я вижу в этом волю Божию и Божью помощь, его ответ. Может быть, ничего я бы ему не сказала, но мама говорит, что она мне сегодня сказала такую новость. Он говорит: какую? Он говорит: ну, вы посидите, поговорите, а я пока пойду. Он мне говорит: ну, какую новость? Ну, начал так шутя. Я, мне казалось, это так просто ему будет сказать, но я не могла так сразу. Он уже потом понял, уже тогда начал так меня более спрашивать. Ну, я сказала ему, и тогда мы вместе помолились. И с тех пор, с того дня, я увидела это, ощутила это, что Иисус Христос живой, что Он любит, что Он отвечает. И на следующий день мы поехали на фестиваль. Вот на этот же «Созвездие надежды». Так это, я просто стала новым человеком, я везде себя чувствовала по-новому, везде. И было очень хорошо. Иисус освободил меня от греха, Можно просто, знаете, есть такие выражения, что «что ты такого наделала? В чем ты такого согрешила, что тебе просить прощения?» Но именно то, что человек непримиренный с Богом, именно то, что он уже рожден грешником, и он не знает Бога, именно это является препятствием общения с Богом. И когда ты видишь эту проблему, ты приходишь ко Христу и просишь Его разрешить, войти в твою жизнь. И тогда Христос приносит свой мир и свою радость во всех ситуациях. С тех пор, как Бог со мной, Он не оставлял меня никогда, ни на минуту. Бывали моменты, когда я оставляла Его, потому что наша натура, так сказать, склонна грешить, поступать неправильно. Но Бог сильный, и Его любовь безмерна. И Он еще сказал в Своем Слове, что воля Отца есть та, чтобы из того, что Он дал Ему, Иисусу Христу, то есть из тех, кто пришли к Нему, ничего не погубить, но все-то воскресить в последний день. Эти слова особенно мне дороги, потому что они всегда поддерживают меня. И я знаю, что могу прийти к Богу, попросить Его прощения, знаю, что могу жить с Ним, радоваться с Ним, ощущать в жизни Его присутствие. И вообще я не знаю, как бы жила сейчас, если бы не Иисус был со мной. Он приносит в мою жизнь много друзей, много радости, много всяких таких обстоятельств прекрасных. Конечно, кажется на первый взгляд, что мне только сидеть нужно и скучать, или, не знаю, из-за своей или болезни.
1: И плакать.
0: Да. Но я просто... Мне наоборот жалко тех людей, которые говорят об этом, потому что я смотрю, из-за чего у них проблемы, то им было бы намного легче, если бы они были с Христом. И я сейчас, я не говорю, что я не хочу ходить, но я просто могу сказать сейчас, что это не основная моя проблема. Главное для меня — это быть с Христом. Я просто знаю, что в вечности я буду с Богом.

0: Сегодня на этой же встрече с нами приехала, настолько я знаю, лучшая подруга Иринки. Кто именно? Какова была их первая встреча? Что так сроднило этих двух молодых девушек, которые когда-то были совсем чужие и далекие люди? Но что-то их сроднило, как-то встреча эта произошла. И я передаю мой микрофон подруге Иринке, а вы, уважаемые слушатели, послушайте, пожалуйста, этот разговор, эту беседу.
1: Меня зовут Регина. Бог устроил встречи такие, общения. И вы знаете, вот это было 3 года назад. Мне тогда было 35 лет, а Ире было 14. И вот тогда, в то время, я узнала, что Ира была первым христианином в своем селе. Она первая пришла к Богу. И когда я с ней беседовала, Господь просто наполнял меня. Вы знаете, были такие ситуации, когда я уже, можно сказать, по сравнению с ней в зрелом возрасте, мне столько лет, сколько ее маме. Бог говорил через нее к моему сердцу. Потом были еще встречи после этого семинара. Я приезжала к ним домой, мы очень подружились. Ира приезжала ко мне один раз, даже почти месяц она была у меня на рождественские праздники. Это были чудесные времена. Очень часто мне было трудно, и я делилась с Ирой. Вы знаете, я даже не думала о том, что я настолько старше. Я могла поделиться со любыми своими проблемами. Ира их понимала и могла посоветовать. И мне становилось легче. А ее желание за меня молиться давало мне такие силы. Я очень благодарна Богу за такого друга. Ирине я бы пожелала быть всегда такой, как она есть. Она любит Господа. И поэтому я хочу ей пожелать всегда Его любить. Всегда быть с Ним. Это самый лучший друг. Лучше, чем всякий человек. И чтобы она это помнила. А молодежи, я хочу пожелать: идите к Богу. У вас есть такая прекрасная возможность. Вам кажется, все у вас есть. Вы ничем не ограничены. Вы можете жить в этой жизни так, как хочется вам. Но это мир. Это не Бог. Это не счастье. Это не любовь. Это не радость. Поймите, что рано или поздно это кончается. И есть вечность. Что вы выберете для себя? То, что выбрала Ирочка? Или то, что выбирает дьявол? Подумайте об этом. Придите к Господу. Придите к Иисусу. Он любит вас.
2: Уважаемые друзья, девочка, которая все 17 лет своей земной жизни провела в инвалидной коляске, нашла смысл своей нелегкой жизни в Иисусе Христе. И сегодня Ирина имеет для вас, дорогие друзья, пожелание.
3: Я бы пожелала, во-первых, вот этой радости, вот этого счастья, иметь общение с Богом. Потому что у каждого человека есть в душе место, которое предназначено для Бога, и которого заполнить кроме Бога никто и ничто не может. Пусть сейчас это кажется, не знаю, может быть, сейчас многие еще не все испробовали, потому думают, что это не так. Но потом, когда все-таки придут годы старости, вы увидите, что Бог — это то, чему вы нуждались всю жизнь. Это то, что вы искали всю жизнь. То есть, не там искали, где нужно. Пусть Он вас благословит и откроется вам. Ищите Бога. Если вы будете искать Его, Он откроется вам. Он тоже ищет общение с вами. Я говорю, потому что если бы я не искала, это просто Он дал такое желание. Если бы я не искала Его, я бы, может, дальше так и продолжала жить без Него. Но Но он открылся мне, и я очень ему благодарна. И сейчас мой путь определен. Я знаю, для чего я живу. Я знаю, как мне жить. И я так благодарна Христу, что он рядом. И у каждого из вас может быть эта надежда.

Уважаемые друзья, прощаясь с вами, оставляем адрес Иринки. Пишите ей, она ждет, она нуждается в ваших письмах. Адрес: Украина, Черновицкая область, Хотинский район, село Рухотин, Терлецкой Ирине. А также пишите, пожалуйста, к нам на студию 274-021, Украина, город Черновцы, улица Рылеева, 1, передача «Надежда сегодня». Подготовила эту передачу для вас Людмила Поли. Бог любит вас!

0: Говорит радио «На пути».
1: Радио «На пути» продолжает свою работу. Приглашаем вас послушать 15-минутную передачу «Хвалите Господа» с музыкальными исполнениями во славу нашего Спасителя –

В течение этого часа, оставаясь на нашей волне, вы сможете услышать две радиопрограммы «Маяк надежды» и «Соприкосновение с истиной».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы рады всем, кто сейчас с нами на волне Трансмирового радио. В студии Вячеслав и Ольга Шевелевы.
1: Наша программа сегодня для тех, кто является детьми. Для всех детей, юных и взрослых, советы о том, как воспитывать своих родителей. Начнет нашу тему песня «Нежное сердце».

0: Как детям воспитывать своих родителей? Да, вы не ослышались. Мы поговорим сегодня о том, что должны делать дети, чтобы папа с мамой были просто шелковые. Запомните хорошенько эти советы, применяйте их, и вы не пожалеете. Результаты удивительные. Итак, начнем.
1: Если вы зайдете в любой магазин христианской книги и посмотрите литературу о семье, увидите, что лидируют труды на тему взаимоотношения супругов. На втором месте – воспитание детей. Но практически нет книг об отношениях детей к родителям. Не кажется ли вам, что это нечестно? Не все из нас на данный момент являются родителями, но все мы являемся детьми.
0: Давайте обратимся к Библии. Может, она восполнит этот недостаток? Да, Библия говорит об этом, но также немного. Прочитаем послание к Колоссянам, 3 главу, 20 стих. «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу». Заметьте, здесь не сказано «Дети, повинуйтесь родителям, если они правы, если идут в ногу со временем, если они христиане». Просто сказано «Повинуйтесь, потому что это благоугодно Богу», то есть Богу это нравится. А если ему это нравится, естественно, он будет на стороне человека, который повинуется своим родителям, причем во всем.
1: А если родители неверующие, спросите вы? Начнем с того, что Библия говорит о благословении неверующих в семье через верующих жену, мужа или детей. Если вы христианин и поступаете в своей семье по-христиански, у вас получится принести благословение в семью, независимо от того, сколько вам лет. В послании к Ефесянам, 6 главе, есть слова. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле».
0: Один человек прочитал эти слова и сказал, «Так значит, повиноваться родителям надо, если они в Господе, то есть верующие». Да нет, эти слова означают, что мы в Господе. А быть в Господе значит быть праведным перед Богом и не выходить за рамки Его указаний. Другой перевод говорит «Дети, повинуйтесь родителям своим, как угодно Богу, ибо это правильно».

0: Иногда верующим детям очень трудно с неверующими родителями. Одна мать даже заявила дочери: «Лучше бы ты на панель пошла, чем в церковь». В этих испытаниях нужно помнить, что, уверовав во Христа, мы можем рассчитывать на Его помощь. Имеем право отстаивать свои убеждения, не греша при этом.
1: Проблемы в семье возникают не тогда, когда дети приходят и говорят: «Я уверовал в Бога». И не потому, что родители заставляют вас грешить, а вы не хотите. Конфликты начинаются в бытовых вопросах. Родители хотят приодеть вас в соответствии с последней модой, а вы говорите, что эта одежда не соответствует христианской этике. Или в воскресенье нужно идти на огород, а вы знаете, что седьмой день надо отдавать Богу.
0: Очень сложно быть единственным верующим в семье, но вы должны повиноваться. Если же родители заставляют вас делать явный грех, вы можете не подчиняться. Основываясь на Библии, вы можете сказать: «Я не буду делать это». Но если дело касается каких-то пограничных тем, основанием для вас есть слова: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе».
1: Это новая позиция, которую вы имеете от Бога и которую должны утверждать в своей жизни. Иногда неверующие родители требуют большего почтения, внимания и послушания. И это большее послушание, почтение и любовь с вашей стороны изменят ваших родителей. Если вы единственный верующий в семье, значит, это Божье провидение, чтобы, начав с вас, спасти весь ваш дом. Бог счел вас достойным выдержать это испытание. Он верит, что у вас получится выстоять в этих испытаниях и принести благословение.
0: Родители ничего не хотят слышать о Боге? Не говорите ничего. Покажите им Бога. Начните делать то, что вы никогда не делали для своих родителей. Этим вы завоюете их. Станьте самыми лучшими детьми для ваших земных родителей. Если они сейчас ничего не хотят слушать, придет время, и Бог изменит их, благодаря тому, что вы послужили им.

0: Молодые люди, уверовав во Христа, обретают интересную и разнообразную жизнь. Общение, богослужение, малые группы, репетиции, походы. И тут родители начинают: «Тебя никогда нет дома. Ты меня совсем оставил, как пошел в свою церковь». Да, детям интересно, у них теперь новая жизнь. Но из-за этого вы теперь редко бываете дома. Вы когда-нибудь думали, чтобы остаться дома ради отца или матери во имя Христа? Вы хотите посвятить себя какому-то служению, а родители не дают? Вам надо подчиниться. Служение в церкви может нести еще кто-то, а служить вашим родным ради Христа можете только вы. Ваш фронт, ваша передовая в вашей семье.
1: Одна молодая девушка уверовала во Христа. Будучи способной и активной, хотела участвовать во всех церковных мероприятиях. Когда подошел день крещения, она сказала: «Мне папа запрещает принимать крещение». Пастор не допустил ее к крещению, и она с болью в сердце послушалась. Прошел месяц, и на одно богослужение пришел отец. Посмотрел и потом дома спросил: «У вас там в церкви музыка, молодежь поет. Почему ты не участвуешь? Ты ведь все-таки музыкант-педагог?» Девушка сказала: «Ты не дал мне принять крещение, а там только члены церкви участвуют». «Ну, я же не знал, что у вас такие правила», — сказал отец. Через какое-то время эта девушка с согласия отца приняла крещение. Она победила его своим послушанием.

0: «Почитай отца твоего и мать». Почитать значит оказывать честь. Подумайте, как вы можете оказать честь своим родителям, когда закончится эта программа? Может, у вас внутри есть хорошие чувства к родным? Научитесь их выражать правильно.
1: Почитать значит замечать, ценить и благодарить. Если мы не замечаем то доброе, что делают для нас родители каждый день, и воспринимаем это как само собой разумеющееся, мы незрелые люди. Если вы хотите приобрести родных для Бога, начните благодарить за то, за что никогда не благодарили, и вы увидите перемены.
0: Почитать означает быть верным. В Ветхом Завете есть чудесный пример сынов неверности. Это Иоаннафан и Саул. Жизнь Иоаннафана – пример во многих отношениях, в том числе пример отношения сына к своему отцу. Саул был довольно непостоянным человеком. У него было 100 решений на день. Было время, когда он в гневе был готов убить собственного сына, бросив в него копье. Но Иоаннафан не отступился от отца. Даже когда Дух Божий отошел от царя, и было ясно, что он никогда не покается, никогда не изменится, сын не бросил отца. Саул всегда мог положиться на него.
1: Могут ли наши родные положиться на нас? Неважно, сколько лет им и нам, мы всегда остаемся их детьми. «Делом и словом почитай отца твоего и мать, чтобы пришло на тебя благословение от них. Ибо благословение отца утверждает домы детей», сказано в неканонической книге «Премудрости Сираха» 2 главе.
2: Трансмировое радио в эфире.

0: Почитание детьми родителей очень нравится Богу, но не нравится подросткам. И когда они взрослеют, начинаются бунты, восстания и даже войны против родительской власти. Один молодой человек писал:
1: «Когда мне было 10 лет, я считал, что мой отец все знает и все умеет. Когда мне исполнилось 15, я заметил, что папа заметно поглупел. Он ничего не знал и ничего не умел, и давал совершенно глупые советы. К 20 годам я с удивлением отметил, что отец снова поумнел. Он давал дельные советы, и мы даже находили темы для совместных бесед».
0: В этих словах есть истина о том, что в разном возрасте мы по-разному воспринимаем своих родителей. Из опроса, который был проведен среди молодежи, 60% 16-летних ответили, что родители их не понимают. Из 20-летних только 20% написали о непонимании со стороны отца и матери. Умнеют родители или умнеют дети?
1: Для родителей наше взросление становится большим испытанием. Они понимают, что теряют контроль над нами. 15-летнего здорового парня уже не нашлепаешь ремнем и не поставишь в угол. Родители испытывают шок, когда впервые видят своего сына или дочь пьяными, когда слышат их ругань. Сильно переживают, когда дети связываются с плохой компанией.
0: Серьезным испытанием для родителей является также и наша влюбленность. Дети очень неохотно впускают родных в секреты своей влюбленности, считая, что родителям это не обязательно знать. Но это неправильно. Вы очень сблизитесь с родителями, если откроете им свой секрет, окажете им свое доверие. Молодые говорят: «Скорее бы уйти из этого дома». Подождите, вы все равно расстанетесь. Очень важно, как вы расстанетесь. Найдите в своем сердце, полном любви к вашему избраннику, каплю любви для родных.
1: И еще. Если вы, молодые люди, влюблены, обратите внимание на то, как ваш спутник или спутница относится к своим родителям. Почему? Если человек любит или не любит, он как-то это выражает. Если человек не научился жить по Библии, реализуя свою любовь к родителям, он не сможет реализовать ее и по отношению к вам. Бог так устроил семью, что дети сначала должны научиться выражать свою любовь в родительской семье, а потом в своей.
0: «Всем сердцем почитай отца твоего, и не забывай родильных болезней матери твоей. Помни, что ты рожден от них, и что можешь ты воздать им, как они тебе», говорит книга «Премудрости Сираха».

0: И еще большим потрясением для родителей становится наш брак. Библия действительно говорит, что человек должен оставить отца и мать, прилепиться к жене и стать одной плотью. Но это не означает, что данное повеление Бога освобождает нас от обязанности почитать родителей. Да, наши отношения изменяются и очень сильно. Кто-то сказал, что во время брака детей в отношениях отцов и детей теряются две буквы. До брака родителей надо слушаться, а после брака – слушать. Несмотря на это, у нас не становится меньше обязанностей по отношению к родителям. Напротив, у нас становится их больше.
1: Огромные конфликты возникают в семье, когда муж и жена, которые по Библии являются одним целым, по-разному относятся к родителям, говоря: «Это твои, а это мои». Подождите, а когда у вас рождаются дети, вы тоже их делите? Это твои дети, а это мои. Если у вас нет твоих и моих детей, значит, нет твоих и моих родителей. В этом сложность начального периода брака. Свои родители становятся дальше, а чужие – ближе. И мне теперь нужно уважать чужого дядьку, называя его папой, а чужую тетку – мамой? Да, и за это вы будете вознаграждены Богом. Библия говорит, что почитающий отца и мать, как приобретающий сокровища.
0: В Ветхом Завете есть история о молодой женщине, которая оставила свой народ, свою страну и пошла вслед за свекровью. Бог очень благословил Руфь, потому что Богу нравится, когда дети почитают родителей. Вы также можете оказать хорошее влияние на родителей супруга, особенно если их отношения не были лучшими, особенно если вы в Господе, а родители только на пути к Нему. Это будет огромное свидетельство вашим новым родным, ведь все отцы и матери втайне боятся, какой будет невестка, каким будет зять. Покажите им, что в вашем лице к ним пришел сам Бог и Его любовь.

0: Когда дети не почитают родителей, их судит даже не Бог, а собственные дети. «Дети – это завтрашние судьи наши», – сказал Максим Горький. Видя наше неправильное отношение к родителям, они формируют свое неправильное отношение к нам. И чудес здесь практически не бывает. Нужна большая Божья благодать, чтобы дети, видя неправильное отношение родителей к своим родителям, сформировали бы правильное отношение, правильный взгляд. «Почитающий отца будет иметь радость от своих детей», говорит книга «Премудрости» Сираха.
1: Как-то водитель мусоровоза, выгружая на свалке переполненные кубы мусора, просто опешил, когда оттуда выпала старая женщина, живая. Дети, вполне преуспевающие и обеспеченные люди, просто выбросили ее в мусорку. «Она достала нас», — сказали они.
0: «Сын, прими отца твоего в старости его и не огорчай его в жизни его. Хотя бы он и оскудил разумом, имей снисхождение и не пренебрегай им, ибо милосердие к отцу не будет забыто».
1: Есть еще одна проблема, которую нельзя обойти. Это вопрос приемных родителей, сводных братьев и сестер. Грех сильно много наделал зла в этом мире, разрушив и разрушая миллионы семей, лишая детей родных отцов и матерей. Верующие люди не должны умножать это зло. Будьте благословением там, куда грех принес проклятие. Мы никогда не сможем победить грех своей надменностью, высокомерием, пренебрежением к новому отцу или матери. В семье, где есть неродные родители, сводные братья и сестры, вам придется прилагать большие усилия, чтобы принести благословение этим людям. Примите этого человека как члена вашей семьи. Это будет испытанием вашей веры. Но помните, Бог счел вас достаточно сильными, чтобы выдержать его. Будьте сильными во Христе.
0: И еще, вы окажете огромное влияние на приемного родителя через правильное отношение к сводным братьям и сестрам. Полюбите их и научитесь выражать свою любовь. Помните, что для Бога нет проблемы приемных детей. Для Христа нет проблемы в тебе и во мне, приемных детях нашего Небесного Отца. Бог, чтобы нас, приемышей, спасти, отдал родного сына на смерть. Мы все усыновленные Богом, поэтому принимайте новых родителей и сводных братьев и сестер, как и вас принял Бог».

0: Последним испытанием в наших отношениях с родителями является их старость. Старость не самое лучшее время жизни. Кто-то сказал: «В старости человек подобен актеру, который сидит среди зрителей и с грустью смотрит, как его любимые роли исполняет кто-то другой».
1: Примите старость ваших родителей как факт. Смиритесь с тем, что они не станут моложе, сильнее и здоровее. Почитайте их, заботьтесь о них так, как вы бы заботились о самом Иисусе. Смиритесь с их болезнями, хлопотами и расходами. Приготовьтесь к этому сейчас, пока родители полны сил и энергии.
0: Старые люди, как дети, нуждаются в ласке, в том, чтобы их обнимали. Когда они не могут понять нашу любовь на логическом уровне, они понимают ее своим телом.
1: Если у вас не хватает любви и мудрости, придите ко Христу. Он идеальный сын. Он смог выполнить волю Отца, хотя ему пришлось умереть ради этого. Когда становится трудно, приходите ко Христу, открывайте перед Ним свое сердце, и Он научит вас быть хорошими детьми.
2: «Венки всегда дешевле, чем любовь», звучат слова народного поэта. Не соглашаясь с фразой «любой», я все же соглашаюсь с фразой этой. Он прямо в глаз попал здесь, а не в бровь. Венком вину частенько прикрывают. Венки всегда дешевле, чем любовь. Ведь не венки нам сердце надрывают. И я напоминаю людям вновь: не ждите смерти и венков не ждите. Венки всегда дешевле, чем любовь. Живых людей жалейте и любите.
3: Берегите своих матерей, как цветы от холодной вьюги. Их любовь

0: Друзья, пришло время прощаться. В передаче звучали песни группы «Радость» из России. Сегодня для вас работали Валентина Кульчицкая, Вячеслав и Ольга Шевелевы, Михаил Брицын. Запись сделана в Харьковской студии Трансмирового радио.
1: Всегда рады вашим письмам. Пишите нам по адресу. Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, 61003, Украина.
0: До следующей встречи в эфире в это же время и на этой же волне. И на прощание слово из Библии. Неканоническая книга «Премудрости Сираха», 2 глава, 5 стих.
1: «Почитающий отца будет иметь радость от своих детей, и в день молитвы своей будет услышан».

0: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать одну из проповедей Чарльза Стэнли. Эта проповедь выходит в цикле радиопередач «Соприкосновение с истиной».
1: Служение «Прикосновения» с Чарльзом Стэнли. Гонение испытывает и укрепляет вашу веру. Гонение очищает вашу жизнь и делает вас благочестивым. Гонение оснащает и подготавливает вас. Послушайте, для максимального эффективного служения в Царстве Божьем гонение – это плохо или хорошо? Это очень хорошо. Научитесь чтить Бога посреди бедствий, послушав учение Чарльза Стэнли о гонениях в передаче «Прикосновения».

Это передача «Прикосновения» с Чарльзом Стэнли. Почему Бог допускает, чтобы тот, кто любит Его, посвящен Ему и следует за Ним, переживал гонения? Но вот что еще труднее понять. Что имеет в виду Иисус, когда говорит «посреди гонений и испытаний радуйтесь и веселитесь»? Это звучит наиболее непрактично, необъяснимо и нерационально из всего того, что Он сказал. И тем не менее, мы с вами знаем, что Его проповеди истинны, что они благотворны, хороши и что они воодушевляют и утешают. Так как можно радоваться посреди гонений? Что Иисус имеет в виду, говоря такое? И как Он может такое говорить, когда никому не нравится страдать? Никто не хочет подвергаться гонениям, никто не думает, что может быть счастлив среди них. Что ж, иногда трудно понять, что имеет в виду Иисус, пока не посмотришь на это более пристально. Название нашего сегодняшнего послания «Легко сказать, трудно сделать». Многое из того, что написано в Библии, легко сказать, но трудно сделать. Давайте обратимся к 5 главе Евангелия от Матфея. Интересно, что время от времени я встречаю людей, которые на самом деле не являются христианами, но говорят, «Сейчас я живу по Нагорной проповеди и по 10 заповедям». И я думаю, тебя ожидает сюрприз, потому что когда ты прочтешь Нагорную проповедь, то сразу же убежишь из-за того, что сказал Иисус. В этом послании я хотел бы поговорить об одном из наиважнейших моментов Писания, что будет полезно для вас, и это будет полезно для миллионов других людей во всех частях мира. Послушайте, что сказал Иисус в 5 главе Евангелия от Матфея, в самом начале Нагорной проповеди. Мы начнем с 10 стиха. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Легко прочитать этот отрывок и сказать «Да, верно». Иногда именно это мы и говорим. Но послушайте, что говорит Иисус. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня». А затем Он говорит «Радуйтесь и веселитесь». Люди, просто знающие об Иисусе Христе, но не имеющие с Ним личных отношений, не смогут так жить. Просто не смогут. Только истинный последователь Христа способен исполнить эту заповедь. Понимаете, это не предложение. Он не сказал, «Предлагаю вам сделать следующее». Это одна из Его заповедей. Вот каким вопросом мы должны задаться. Имел ли Он в виду то, что говорил? И часто христиане говорят, «Ну, я знаю, что здесь написано. В этом месте надо поставить точку, но не продолжают дальше». Но, вероятно, Он не имел этого в виду. Можете ли вы себе представить, чтобы Иисус говорил то, что не имел в виду? Он имеет в виду в точности то, что Он говорит. Так что нам надо спросить себя, что эта заповедь значит лично для меня, и как я могу жить в послушании этой заповеди? Потому что Он никогда не даст нам заповедь, которая не послужит к нашему благу и к Его славе. Так что я хочу, чтобы мы с вами поговорили о гонениях. Вы скажете, «Не думаю, что я когда-либо подвергался гонениям. Смотрите, скоро вы подвергнетесь им». Истина в том, что каждый человек так или иначе подвергается гонениям. Вот что мы делаем. Мы относимся к гонениям как к мученичеству. Но суть не в этом. Давайте прежде всего рассмотрим мысль о том, что гонения можно ожидать в жизни каждого верующего. Вы можете ожидать их в той или иной форме. Подвергать гонениям значит преследовать с враждебностью. Каждый из нас подвергался преследованиям с чьей-либо стороны. Возможно, это было в семье, на работе, со стороны друзей, врагов, что бы это ни было. Во всех тех случаях имело место враждебность. То есть это было то, что так или иначе причиняло вам вред или ущерб. Так что в этом отрывке из Писания упомянуты три вида гонений. И смотрите, что сказал Иисус. «Блаженны вы, когда будут поносить вас». То есть, когда кто-то преследует вас и говорит вам злые слова. «Поносить» значит оскорблять, высмеивать, обижать. Каждый из нас так или иначе подвергался насмешкам, оскорблениям и унижениям. И затем Иисус говорит о гонениях. Это означает оскорблять, изгонять из общества, причинять вред или подвергать мучениям.
Затем он говорит о поношении. Это означает клеветать, критиковать, позорить, унижать тем или иным образом. Может быть, вы один из тех людей, кто прожил свою жизнь в скорлупе и не сделал ничего такого, чтобы кто-то не согласился с вами. Но тогда вы не живете в реальном мире. Истина состоит в том, что если вы живете благочестивой жизнью, так или иначе, вы будете подвергаться гонениям. Я хотел бы, чтобы вы увидели, что имеет в виду Иисус, говоря о гонениях. Подвергаться гонениям — это не обязательно стать мучеником. Он говорит об оскорблениях и преследованиях, и, возможно, даже до смерти. Может быть, люди будут возводить на вас ложные обвинения, распускать сплетни. Все это часть плана сатаны. Он именно так и действует в жизни верующих и неверующих. Иногда это делает не только сатана, но наши друзья или же люди, которых мы считали своими друзьями. Задаваясь вопросом, как христиане подвергались гонениям, если мы обратимся к новозаветным временам, то увидим, как люди подвергались гонениям в Риме. О некоторых из этих гонений я даже не буду говорить публично. Иногда верующих скармливали львам. Иногда их заворачивали в шкуры, обливали маслом и поджигали. Иногда от них отдирали мышцы одну за другой. Иногда нагревали металлические решетки и приставляли к их телу. Они делали многие вещи, мучая последователей Иисуса Христа. Но после этого гонения не закончились. В наши дни они также происходят. Они происходят и в вашей жизни, в жизни тех, кто сидит в этом зале. Знаете что? Для того, чтобы подвергнуться гонениям, даже не нужно выходить из дома. Мужья и жены подвергают друг друга гонениям, объявляют друг другу бойкот. Мужья и жены, дети и родители, работодатели и работники преследуют друг друга самыми разнообразными способами. Мы называем это по-разному. Мы можем назвать это сексуальным домогательством или словесным оскорблением, но истина в том, что все это — разные формы гонений. Учитывая все это, хочу, чтобы вы задумались вот о чем. Иисус сказал, «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить», и так далее. Тогда возникает вопрос. Принимая во внимание все наставления, данные Павлом, Петром и Иоанном, возникает вопрос, как мне вообще реагировать на это? Радоваться в духе, но как? Я призываю вас записать 5 моментов. Первый, скажу вам сразу, вам не понравится. Я предупреждаю вас об этом, потому что хочу, чтобы вы это записали. А я вам объясню. Иначе говоря, если я хочу быть способным радоваться и веселиться, тогда первое, что необходимо делать, это благодарить Бога. Вы скажете, я так и знал, что ты это скажешь, но как мне благодарить Бога за боль? Что ж, повторяю, вам нужно Его благодарить. Запишите это. Ведь в благодарении и хвале содержится могущественная сила. И разве Писание не говорит о том, что мы должны за все благодарить? Это написано в 1 Фессалоникийцам 5:18. Теперь смотрите, если я не могу благодарить Бога, то я не могу радоваться. А знаете, почему я не могу радоваться? Потому что я не прощаю. Я держу в себе злобу против кого-то. Если во мне есть дух непрощения, то я не в состоянии за что-то благодарить. Если во мне дух непрощения, тогда мой дух не будет радоваться о том, что делает Бог. И это потому, что я испытываю ненависть, враждебность, горечь и обиду по отношению к кому-то, кто нанес мне словесное оскорбление. Из-за своего непрощения я не могу благодарить Бога. И, следовательно, я не способен радоваться. Это горечь, обида и все остальное показывают мое нежелание прощать. Кто-то скажет, «А знаете, меня подвергали преследованиям, гонениям, оскорблениям, но что-то я не чувствую в себе благодарности, и, конечно же, я не радуюсь». Вы знаете, почему вы не можете радоваться? Потому что вы не разобрались с этим. Вы не отложили в сторону свои чувства и не сказали, «Да, меня обидели, оскорбили. Бог, ты знаешь обо всем этом, но я все равно буду благодарить тебя. Я буду благодарить тебя, потому что ты испытываешь мою веру, очищаешь мою жизнь и подготавливаешь для того, чтобы я мог исполнять твое поручение».
Слава Богу! Слава Господу! Не позволяйте своим эмоциям затмевать вас. Вы можете чувствовать себя обиженным и отверженным. И это вместо того, чтобы благодарить Бога за то, что Он испытывает вашу веру, очищает вашу жизнь и готовит вас к использованию. Знаете что? Вы можете оказаться на свалке жизни и жалеть себя. Вы можете впасть в депрессию, но вместо этого вы должны быть готовы сказать «Я благодарен». Второе, что должно проявляться в моей жизни, если я хочу быть способным пережить гонение и радоваться посреди него, это пребывание в Слове Божьем. То есть посреди гонений и боли нужно найти места Писания, где говорится о Божьем присутствии, о Божьей силе и о том, что Он защищает мою жизнь. Книга Псалмов и Новый Завет полны таких стихов. Найдите такое место Писания и скажите, «Бог, дай мне место Писания, через которое Ты проговоришь лично ко мне». Проговори к моему сердцу, о Боже. Третье, это самое мощное из всего, потому что это помогало мне многие годы переживать гонения. Послушайте, оставайтесь спокойным в духе любви. Знаете, одно из моих любимых мест Писания — это Исаия 64:4. Бог действует в жизни тех, кто этого от Него ожидает. Я не собираюсь приводить вам много примеров из моей жизни. И Бог знает, что я даже близко не отношусь к категории людей, которые испытывали настоящие гонения. Но так или иначе, каждый пастор подвергался каким-то преследованиям, возможно, со стороны диаконов, членов церкви, посторонних людей и так далее. Все мы испытывали это. Позвольте мне сказать вот что. Многие годы я видел, как люди нападали на меня по той или иной причине. Ложно обвиняли меня, говорили мне злые слова, как об этом говорит Писание. Они делали это и публично, и лично. И вот в процессе всего этого Господь показал мне. Будь спокойным. Не мсти. Не защищай себя. И ты увидишь, что я сделаю. Я сказал, я здесь, чтобы сказать вам, каждый раз, когда такое со мной происходило, я старался быть спокойным и не мстить. Вы спросите меня, испытал ли я в тот момент любовь по отношению к тем людям? Нет. Мне нужно было сначала разобраться с этим делом. Мне нужно было с этим разобраться, особенно если это было что-то шокирующее. Но я мог с этим разобраться. Я спокойно наблюдал за тем, как действовал Бог. Так что я хочу встать перед Богом на колени и сказать Ему, «Мне нечем хвалиться, за исключением того, что делаешь Ты. Бог — это ваша защита. Бог защитит вас». И знаете, что происходит? Я видел, что бывает с людьми, которые нападают на детей Божьих. Я видел, что происходило с людьми, которые нападали на меня из-за того, что я сказал, о чем я проповедовал, или за то, как я живу, либо за что-то еще. Иногда они делали это просто из зависти. И знаете, что происходило? Я никогда не мстил и не защищал себя. Я просто говорил, «Хорошо, Бог, я оставляю это тебе». Им было бы намного легче, если бы вместо Бога им отомстил я. Потому что, послушайте, Бог позволяет этому происходить, я могу сказать следующее. Каждый раз, когда Он позволял происходить такому в моей жизни, это всегда оборачивалось к моему благу. Абсолютно. Это испытывало мою веру, очищало мою жизнь, привлекало мое внимание к тем вещам в моей жизни, над которыми мне нужно было работать. И знаете, что сделали эти испытания? Они оснастили меня, и за эти годы я стал лучше служить Богу. Этому послужили не комфорт и удовольствие, но трудности, испытания, гонения, горести, непонимание и все остальное. Если мы с вами будем правильно реагировать на все это, то каждый раз это будет обращено к нашему благу. Так что послушайте, не надо мстить, не надо защищать себя и не надо испытывать гнев, горечь, обиду и враждебность. Позвольте Небесному Отцу разобраться с теми, кто вас преследует. И знаете что? Вы можете радоваться, потому что вы отдаете все это Богу. Говорю вам, вы можете с этим справиться. Когда вы отдаете это Ему, вы можете радоваться. Вы говорите, «Я радуюсь, потому что Ты, Господь, разберешься с этим. Я радуюсь тому, что Ты сделаешь в этой ситуации». И смотрите, вам не нужно мстить и защищать себя. Вам нужно просто продолжать делать то, к чему вас призвал Бог.
И тогда вы увидите, как Бог будет действовать в этих обстоятельствах и ситуациях. Вот что происходит. Ваша вера становится все сильнее, сильнее и сильнее. Потому что что происходит? Бог доказывает вам, что Он истинен и верен в вашей жизни посреди всего происходящего. Так что если вы забудете все остальное, то запомните хотя бы одно. Спокойно наблюдайте, как Бог будет действовать в вашей жизни. И, конечно же, бывает так, что нам не избежать гонений, и нам в такие времена надо просто взывать к Богу. Когда приходят неблагоприятные обстоятельства, надо просто взывать к Богу. И сейчас я вспоминаю стихи из псалмов, и вы можете найти те из них, которые говорят о взывании к Богу. Помните о том, что написано в Евангелии от Матфея 10:23. «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой». Так что иногда вам надо выходить из некоторых ситуаций. В Библии сказано, что мы должны взывать к Богу. Когда мы взываем к Богу, тогда Он вмешивается в ситуацию, и вы видите, как Его рука действует могущественным образом. И вот я думаю о том, что Иисус говорит здесь. Посмотрите, что Он говорит в Матфея 5:11-12. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Почему? Потому что велика награда ваша на небесах. Так вот, послушайте, одной из причин вашей радости является обещание Божьих наград. Я хочу, чтобы мы увидели, что это за награды. Сейчас я не буду говорить, что это за награды, потому что наступит день, когда вы отправитесь на небеса, и Бог даст вам их. Но помимо будущих наград существуют и те, которые есть у вас сегодня. Бог обещал нам награды и сказал, «Велика ваша награда на небесах». Разве не интересно, что Он говорит о том, что если мы перенесем гонения, проявив терпение, стойкость и непоколебимость, то Бог даст нам за это великую награду. Но также я хотел бы, чтобы вы отметили для себя что-то еще. Наша будущая награда — это одна из причин нашей благодарности. Я хочу, чтобы мы открыли 1 Петра. Давайте посмотрим 4 главу. Смотрите, мы говорим о наградах. Мы помним, что они принадлежат нам. Нас ждут великие награды на небесах. Но что насчет сегодняшнего дня? Что насчет того, что происходит прямо сейчас? Первое послание Петра, 4 глава, давайте начнем с 12 стиха. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте». «Если злословят вас за имя Христово, то вы блажены, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас». Итак, что же это за награды? Взгляните на этот стих. Награды зависят от той степени, в которой вы разделяете страдания Христа. Понимаете? Одной из причин для нашей с вами радости посреди гонений является факт, что когда в какой-то период жизни мы страдаем ради имени Христова, что бы это ни было, Библия говорит, что в эти моменты мы с вами участвуем в страданиях Христа. Это не значит, что мы занимаем Его место. Это значит, что поскольку Он страдал, то будем страдать и мы. Вот когда крест, гвозди, кровь, страдания становятся для нас реальными, хотя раньше все это было чем-то отдаленным. Помните о том факте, что Иисус был отдан на распятие Своим собственным народом. Когда ваше сердце разбито, когда вы чувствуете себя отвергнутым, когда вы чувствуете, что уже больше не можете вытерпеть словесные и физические оскорбления, когда вы испытываете страдания, именно тогда вы разделяете страдания Христовы. Именно тогда мы испытываем небольшую часть великих страданий Христа. Петр говорит, что мы участвуем в Христовых страданиях. Что же он имеет в виду, говоря об этом в первом послании Петра?
1 Петра 4, 13-14. «Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь», то есть воздайте Ему великую хвалу и честь, «да и в явлении славы Его, когда Он вернется, возрадуйтесь и восторжествуйте». Теперь смотрите, если злословят, если вас подвергают ложным обвинениям или преследованиям, вас за имя Христова, то вы блажены. Посмотрите, Он не сказал «бедненькие вы», но Он говорит, что вы блажены. Как это? «Ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас». И вот что происходит. Подумайте об этом. Он говорит, что одной из причин нашей радости во время гонения является то, что на нас почивает Дух славы. О чем же Он говорит? Он говорит о потрясающем ощущении Его присутствия. Он говорит о неописуемой близости, интимности и о потрясающем сознании Его присутствия в эти моменты. Он говорит, что это особенное сияние присутствия Божьего в нас. Он говорит, радуйтесь, потому что что-то происходит в вас. Вы испытываете потрясающее ощущение близости к Богу, которого у вас нет в другие времена. Вы осознаете присутствие и силу Божью в своей жизни. Он говорит о том, что вы знаете обо всем этом в своем сердце, и благодаря этому можете радоваться посреди самых трудных испытаний. А сейчас я хотел бы прочитать вам вкратце о том, что сказал своей жене доктор Билл Брайт перед своей смертью. В течение 3 лет он страдал от болезни, из-за которой он не мог дышать. Он жил с помощью кислородного аппарата. Он был одним из самых благочестивых людей из всех, кого я знал в своей жизни, одним из величайших служителей Божьих и одним из величайших христиан, которых я знал. Послушайте, его жена сказала ему, и я записал это, чтобы не допустить ошибки при цитировании. «Билл, как ты думаешь, почему ты так страдаешь? Почему Бог проводит тебя через это?» И вот каким был ответ этого благочестивого человека. «Я не страдаю. Все зависит от определения страдания. То, что испытываю я, не идет ни в какое сравнение с тем, что пережил Иисус во время своего распятия. Биллу все время приходилось делать вдохи из аппарата. Иисус не заслужил своих страданий. Его изувечили до неузнаваемости. В 6 часов он умирал, задыхаясь на кресте. Он понес грехи всего мира, был оставлен Богом из-за наших грехов, потому что не было другого пути искупления человечества. Вспомни Петра, который был распят вниз головой. Вспомни, как Павел подвергался гонениям, и как, в конце концов, ему отрубили голову. Все ученики испытывали гонения и приняли мученическую смерть за исключением Иоанна, который был изгнан. В течение веков было так много мучеников, так что то, что испытываю я, совсем незначительно. И вот он лежал на своей кровати и умирал. 3 года он прожил на кислородном аппарате и подходил к концу своей жизни. Он сказал, что его страдания незначительны. Я лежу на своей кровати, окруженный людьми, которые меня любят. С человеческой точки зрения это неприятно, но Бог дает нам испытания по силам. Просто нам нужно прибегать к Его благодати. Его последней молитвой было: «О Отец Небесный, как Ты велик!» Вот такая история. Это свидетельство о человеке, который мог радоваться посреди ужасного страдания. Можете ли вы радоваться? Да, можете. Если вы знаете, что такое радоваться, если вы знаете, почему вы радуетесь. Ваша вера подвергается испытанию. Ваша жизнь очищается, и Бог готовит вас для великого служения. В этом процессе вы испытываете потрясающее ощущение присутствия Божьего, близости с Богом, в вашем духе сияние славы. И вы знаете, что Бог делает что-то хорошее, преображая вас в образ своего Сына. Каждый вздох, каждое действие, каждая минута под контролем Бога. Вот какой вопрос нам надо задать себе. Как мы будем реагировать, когда люди станут дурно обращаться с нами, гнать нас и всячески злословить и ложно обвинять нас из-за Христа? Как мы будем реагировать на все это? Сможем ли мы сказать те же слова, что Иисус? Да, и я буду при этом блажен. Может быть, некоторые, придя сегодня домой, подвергнутся гонению. Может быть, вы уйдете на работу завтра утром, и там вас подвергнут преследованию. Или, может, вы пойдете в школу, где бы это ни было. Может быть, вы подвергнетесь преследованиям со стороны того, кого вы даже не знаете. Сможете ли вы сказать тогда: «Спасибо, Господь, я благословляю Тебя и воздаю хвалу Иисусу». Если вы скажете так, то ваше внимание переместится с гонителя на Отца. О чем вы станете думать тогда?
Вы станете думать, это испытание испытывает мою веру, очищает мою жизнь. Сам бы я, конечно, не выбрал такое, но это очищает мою жизнь. Все зависит от выбора, который мы делаем. Моя молитва о том, чтобы мы всегда делали правильный выбор. Аминь. Аминь. Отец, мы благодарны Тебе за Твою любовь к нам. Бывали времена, когда мы жаловались, стонали и обвиняли всех и вся. И мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам ясное понимание о том, что мы можем радоваться и быть благодарными Тебе, что Ты можешь осиять наши лица Своей славой посреди трудностей, горести и испытаний. И через все это Ты привлекаешь людей к Себе. Моя молитва в этот час о том, чтобы неспасенные люди осознали, что им нужно принять Христа как своего Спасителя. Я молюсь о том, чтобы те, кто не является членами этой общины, но кто говорит, что хочет быть зрелыми и возросшими, чтобы они имели достаточно храбрости сказать: «Господь, я хочу быть послушным Тебе сегодня. Я хочу присоединиться к людям, которые хотят жить благочестивой и святой жизнью. Боже, я хочу быть Твоим сосудом, который бы служил Тебе по максимуму. Во имя Иисуса. Аминь».

0: Тихоокеанское время 10 часов.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Радио «На пути» продолжает свою работу. В течение этого часа мы предложим вам передачу «Примиритель», в которой прозвучит проповедь Игоря Цыба.

Евангелие от Матфея, Святое Благовествование, глава 8, с 1 стиха. «Когда же он сошел с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный, и, кланяясь ему, сказал: „Господи, если хочешь, можешь меня очистить“. Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: „Хочу, очистись“. И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: „Смотри, никому не сказывай, но пойди покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им“». В древности проказа, или как ее называют и сегодня в медицине, лепра, была самой-самой ужасной болезнью. Практически ничего страшнее нельзя было придумать. В принципе, она начиналась с малого. У человека незаметным образом появлялся один или два, а может быть несколько, таких воспаленных, обычных, скажем, прыщиков. Человек, в общем-то, не обращал на них внимания. Не было особой возможности для постоянной гигиены, жаркое солнце. И, конечно же, такие воспаления на коже могли быть, они встречались. Человек мог не обратить на них внимания, но со временем начинало что-то происходить. Вот эти наросты, они вдруг, вместо того, чтобы исчезнуть, они начинали изъязвляться, потом они гноились и никак-никак не заживали. И вот все вот это превращалось в одну большую гноящуюся рану. Если представить себе прокаженного человека, он из себя имел очень жалкое, страшное, я бы сказал, зрелище. У человека выпадали волосы, выпадали ресницы, волосы на бровях, стекленели глаза, он практически испытывал некую атрофию вот этих мышц, которые помогают глазным яблокам двигаться, и его взгляд становился тусклым и мертвым. Голосовые связки тоже изменялись, покрывались язвами, и голос человека становился очень грубым, низким. Он не выглядел больше как живой, он больше был похож на мертвеца. Потому прокаженных и называли живые мертвецы. В некоторых случаях проказа вызывала еще определенные симптомы. Происходила потеря чувствительности. Люди переставали ощущать вообще какое-либо прикосновение, не то чтобы говоря о боли. Настолько они теряли вот это чувство, обычное тактильное чувство для человека, что в принципе даже можно было прислонить к больному месту раскаленный уголь. Прокаженный никак не реагировал, настолько у него все было отмершим. Через некоторое время сокращались сухожилия. Руки у прокаженного становились похожими.

похожие, как когти у дикой птицы. С них сходила плоть, кости оголялись. Это выглядело действительно страшно. История говорит, что некоторые прокаженные даже не успевали уследить, как та или иная часть тела вдруг у них просто отпадала. Отпадали даже конечности у людей. И вот такие страшные, измученные люди, они могли жить достаточно долго. Вот при такой форме, как я описал последнюю, до 30-40 лет мог прожить человек, болея. Я имею в виду по возрасту болезни. Какие же страшные мучения люди испытывали. Невероятные страдания, о которых даже говорить неприятно. Я думаю, вот те подробности описания, которые я делаю, ничего не стоит с реальной картиной, которую можно было увидеть в те времена. Да, в общем-то, и сегодня подобные проявления встречаются и в Индии, и в странах Востока. Еще есть очаги проказа. Происходит постепенное умирание, состояние безысходности. Но морально было еще тяжелее, потому что с прокаженным обращались так, как будто бы он уже мертв. Их изгоняли из обществ. По закону того времени человек, имеющий проказу, даже на самой малой стадии, он не должен быть в стане, он должен был находиться вне. Его изгоняли из домов, из семейств. Если это был сын или дочь, или жена, или отец, все равно он не мог находиться вместе со здоровыми людьми, он должен был быть изолированным. Он должен был ходить в рваной одежде, внешний вид свидетельствовал о том, что этот человек нечист. Ему нельзя было покрывать голову и расчесывать волосы. Волосы, которые росли клочками и представляли из себя тоже ужасное зрелище. И более того, своим измененным голосом всякий раз, когда он встречался с кем-то из людей, он должен был кричать: «Нечист! Нечист!». Один из переводчиков уточняет этот крик. Не просто нечист, а нечисть. Как бы говоря о себе, человек должен был сказать: «Я нечисть, нечисть, смотрите, здесь идет нечисть». В средневековье, даже в церкви, настолько относились к этим людям с безнадежностью, что когда находили подобного больного, священник приводил его в храм и читал над ним погребальную службу. Независимо от того, сколько он мог еще прожить, его приводили в храм и читали над ним поминальную молитву. Что должен был чувствовать такой человек? В глазах людей он был уже мертв. Так вот, в эпоху Христа им был запрещен вход в город. В любой город, который имел стены. Вот такой город, как Иерусалим, он не имел права по закону принять прокаженного. Да и любой, в общем-то, маломальский устоявшийся город, крепость, где были стены, не мог принять такого человека. Считалось очень опасным приближаться к нему, потому что осквернение было неизбежным от прокаженного. Конечно, мы понимаем, что здесь были и не только религиозные предписания, но и гигиенические определенные меры. Людей старались предостеречь от заражения. Некоторые формы проказа были действительно заразные. Но, конечно же, были и некоторые крайности, которые звучали в предписаниях раввинов того времени. Даже если он просунул голову в дом через окно или просто заглянул через дверной проем, уже дом считался оскверненным. Вот настолько это все было серьезно. Если ты видел такого человека, ты должен был в первую очередь обратить внимание, даже если он вдалеке, с какой стороны дует ветер. Если он находился с наветренной стороны, нельзя было приближаться менее чем на 100 локтей. Это меньше, чем шаг. Локоть примерно составлял 45-50 сантиметров. Практически 50 метров. Вот такое расстояние должно было быть между человеком и прокаженным, если он стоял с наветренной стороны. Поэтому, если такие встречи происходили, люди брали камни и отгоняли их камнями. А если камня под рукой не было, то они старались убежать как можно быстрее. Никто не испытывал судьбу.
Не было другой болезни, которая бы так отделяла от людей. Не было ничего более страшного, более страшной судьбы, которую мы встречаем у прокаженного. И вот такого человека коснулся Иисус. Для нас эта прочитанная фраза, мысль о том, что Господь коснулся, является обычной. Мы привыкли, мы не воспринимаем всерьез. Но я думаю, что даже в современном мире, даже в перчатках, человеку, неограниченному религиозными предписаниями, но встретив вот такое страшное разложение человеческой плоти, физически даже неприятно, но для иудея, живущего в то время, то, что сделал Господь, было вообще невообразимым и поразительным явлением. Я хочу, чтобы мы посмотрели, как подошел прокаженный к Господу. Я хочу, чтобы мы обратили внимание и на ответ Христа, как Он ему возвестил свою волю. Мы понимаем, что, конечно же, здесь заложен замечательный символ. Во-первых, проказа – самая страшная болезнь, которая существовала в те времена. Во-первых, здесь вне всякой символики прямая мысль о том, что Господу подвластна любая болезнь в человеческом теле. И для нас это действительно является утешением великим, что у Бога есть сила и ответ. Но также мы знаем, что проказа является символом греховности, символом вот той внутренней болезни человека, которая проявляется в его жизни, в его делах, в его поступках и называется грехом. Грех, который появляется совершенно незаметно. Незаметно и, в общем-то, существует, как вот эти небольшие прыщи у людей того времени, да и в сегодняшнее время, наверное, у каждого человека по тем или иным причинам. Но со временем это превращается в незаживающую язву. Со временем эта болезнь уничтожает человеческую чувствительность. Он теряет, от его жизни отпадает многое. Он теряет возможность двигаться, он теряет возможность действовать, думать, жить. Внутри себя он уже умер. Поэтому мы будем говорить об этом, друзья. И самая первая мысль, которую мне хочется сказать и которую хочется осветить, невероятно проста. Но мы о ней часто забываем. Как обратился прокаженный к Господу? Во-первых, он подошел к нему с верой. Он доверился ему. Он никогда бы не решился подойти к какому-либо фарисею, книжнику, учителю того времени, не сомневаясь в том, что те обязательно прогнали бы его. И вот я думаю, какая же сверхъестественная сила, что дало ему это дерзновение, какое сверхъестественное наитие было у этого человека, что он во Христе увидел нечто большее, чем видели многие люди тогда. Учителя нравственности, учителя закона, учителя, может быть, говорящего правильные вещи об отношениях между людьми. Он увидел нечто большее. Он что-то внутри себя пережил. Мы не знаем, почему мы верим. Я сказал, мы не знаем почему, а не чему. Мы знаем, чему или во что мы верим. Но кто из нас знает, почему? Можем ли мы действительно объяснить, почему мы поверили во Христа? Почему мы не последовали за каким-либо другим учителем нравственности или чудотворцем, которых и в сегодняшний день, в общем-то, наверное, немало, люди, выступающие с различными предложениями исцеления человеческой души и тела, имеют некоторый успех и в нашем обществе. Различные представители, как мы называем их, лжеучений или лжепророки. Но почему они для нас лжепророки, лжеучения? Потому что мы поверили в истинное. Но почему мы поверили? Никто из нас по-настоящему не может объяснить весь этот непостижимый механизм веры. И как бы мы ни читали дивные слова апостола Павла, вера от слышания, от слышания от Слова Божия, апостол Павел величайший из апостолов. Он всего лишь апостол. Хотя, может быть, это звучит, ну, как-то не очень уважительно, при всем моем почтении, уважении,
Мне хочется сказать, что мы люди. Вера от слышания. Да, понятно, но как происходит этот механизм? Почему тысячи людей, которые слышат то же самое и читают слова Евангелия, для них оно остается лишь нравоучением или книгой, наоборот, полной противоречий? Мы, конечно же, можем говорить о том, что в Библии нет противоречий, но, согласитесь, мы встречаем немало противоречий в Священном Писании. Некоторые из них разрешаются со временем, когда мы приобретаем больший опыт духовный и большие знания Священного Писания, а некоторые так и остаются неразрешимыми до конца жизни. Это правда. Но несмотря на это, что они существуют, мы знаем, что существует нечто в нас – вера. Прокаженный не сомневался в том, что если Христос захочет, Он сможет его очистить. Он был уверен в силе Иисуса Христа. Он был уверен, что Господь может сделать то, что не сможет сделать никто. Откуда и мы это знаем? Я еще раз хочу сказать, почему для тысячи тысяч людей Евангелие не стало таким убедительным, как стало для нас. Так в чем же наша заслуга? Наверное, ни в чем. Наверное, без Бога, без его призвания, которое совершается не внешним человеческим путем, но каким-то удивительным внутренним действием, мы не могли бы даже начать его искать. Мы не могли бы даже помыслить о том, что в нем сила спасения нашей души и помощь для жизни нашей здесь, на земле. Мы уверовали. Мы уверовали сверхъестественно. И это вера от Бога. Это то, что нам дал Господь, то, что Он в нас вложил, эту способность довериться Ему. Мы уверовали, как, наверное, и тот человек, в любовь Божию. Каким-то образом она открылась. Каким-то сверхъестественным образом ему открылось, что с тех пор, как пришел Иисус, никто не должен считать свою душу потерянной и тело неисцелимым. Ты должен довериться тому, кто и недостойного может поднять, ущербного, больного, разрушенного восстановить. Ему за это слава.

Вот с этим чувством он приходит к нему, и он приходит к нему в смирении, как мы видим. Что делает этот человек? А мы рассматриваем сегодня проказу и как болезнь человеческого тела, и как болезнь души, греховность души. Что делает этот человек? Он не требует ничего. Заметьте, что он не требует исцеления. Он не настаивает ни на каком праве своем. В общем-то, для него, в его душе есть очень ясное понимание, что у него и прав-то никаких нет, их не существует. Он испытал это не просто в словах, но во всей жизни своей, во всем отношении, которое было направлено к нему. Он не требовал ничего. И он говорит удивительно: «Если ты хочешь, если ты хочешь». Как будто бы звучат его невысказанные слова. «Я знаю, что ничего не могу требовать, не имею права». Это удивительно. Пусть это будет и в нашем духе, и в нашем сердце. «Я ничего не могу требовать, не имею права». Мы до сих пор, кем бы мы ни были и кем бы себя ни считали, какую бы позицию в христианской церкви ни занимали, мы по-прежнему не имеем права и не можем. Но можем уповать на то, что уповал этот человек. Как будто бы звучат его слова: «Может быть, в твоей божественной любви ты дашь даже такому ничтожному, как я, от силы твоей вкусить». И вот с этим чувством он подошел с великим почтением, как сказано, кланяясь ему. Потрясающе! В этом прокаженном есть нечто особенное. Я не думаю, что он мог слышать Нагорную проповедь, потому что никто бы не подпустил его находиться близко с людьми, в пределах возможности слышать. Вряд ли это могло произойти. Но когда он подошел ко Христу, написано, он кланялся перед ним. Удивительно, что это то, что также пришло как откровение. В греческом языке вот это слово «кланяться», я не знаю, как оно произносится на греческом, но я знаю, что оно имеет отношение к божеству. Он не просто кланялся перед ним, как кланяется раб перед господином. Вот это поклонение, оно воистину было тем, что и мы называем поклонением. Не просто кланяться, не просто сгибать свою шею или, опустив вниз глаза, подходить к царю. Но это поклонение было нечто большее. Он кланялся так, как будто бы он ощутил некое присутствие. И воистину Господь сказал: «Видевший меня, видел Отца». Я думаю, что этот человек прокаженный, может быть, один из первых, кто увидел это. Увидел не глазами, но увидел это всем сердцем, увидел это всем естеством. Он поклонился ему. И реакция последовала тотчас. Реакция Господа была сострадание. Послушайте, сострадание. И мы с вами читали, он простер руку и коснулся его, нарушая все законы, все предписания раввинов. Он коснулся его. Непостижимо действует закон любви.

прокаженных, как я уже говорил, везде изгоняли. И этого изгнали. Его изгнали из общества человеческого, его изгнали из собственного дома. Он был позором и ужасом для всех. Он был ненавидим всеми. Он нес на себе сознание вины. Он чувствовал себя виноватым и ощущение неостанавливающейся беды. Он не знал, куда деться. И вот такому человеку Господь прикоснулся. Он простер к нему свою руку, тому, от которого бы всякий отшатнулся, и коснулся его. Я хочу, чтобы мы помнили, когда наши сердца наполнены отчаянием и стыдом, что бы ни происходило, рука Христа простерта к нам. Здесь величайший пример милости, и мы должны знать, что в этом чуде, записанном в Евангелии, суть христианства. Хочу очистись. Есть Божья воля на то, чтобы мы очистились. Божья воля на то, чтобы мы освободились, может быть, от того, что угнетает нашу душу, стремящуюся к небу. Чтобы мы поняли, если Господь простирает свою руку, нам нужно встать под эту руку. Нам нужно преклониться в своем сердце, в смирении своей души и принять вот это его утешение. Хочу очистить. В этом суть христианства, но нам нужно еще что-то помнить, чтобы и мы научились прикоснуться к тем, кому кажется прикоснуться невозможно. Чтобы мы научились любить тех, кого кажется любить совершенно нельзя. Чтобы прощать сумели тех, кого кажется невозможно простить. Так поступать надо и нам. И мы должны научиться, как нам стоит поступать, если духовная проказа пришла в нашу жизнь, а она может постигать порой нас. Как же нам нужно поступать, друзья? Нужно искать его. Этот человек нашел его. Искать его. Нужно нашедшее его довериться ему, смириться перед ним, как этот прокаженный. Он пал ниц, умоляя. Очень часто мы хотим, чтобы произошло то или другое, но мы не испытываем вот этого глубочайшего стремления. Мы не умоляем Господа. Мы просим иногда о чем-то, но он умолял неотступно. И порой нам нужно испытать стыд за наше осквернение грехом. Стоять порой нужно с опущенными глазами перед его светлым и святым ликом. Мы должны желать очиститься. И мы не должны сомневаться, что это произойдет, потому что какова сила, такова и милость у Бога. Если он говорит «хочу», то он очистит. И пусть молитва наша будет неотступной. Пусть мы не пожалеем усилий в нашей жизни, чтобы преодолеть страх, может быть, перед людьми и просить его: «Боже, очисти меня грешного». И тогда мы увидим, друзья мои, в исцелении этого прокаженного, что и мы можем ожидать этого от Господа, что он желает нас спасти, что он сострадает нам, что он не изгонит вон того, кто приходит к нему, что он может исцелить, что он может очистить, и что лишь одно прикосновение, и тотчас написано, проказа сошла с человека. И последнее, я хочу завершить некоторой мыслью. Что же требует Христос потом от этого человека, которого он очистил? Он требует по-прежнему смирения у этого человека. Он говорит: «Не сказывай никому». Потому что радость очищения, она должна исключить наше превозношение. Очень многие из нас страдают и не испытывают вот этого благословения только по той причине, что когда Бог прикасается к нам, очищая нашу душу, мы считаем себя лучше и удачливее других людей. И мы можем превознестись этим. Как много людей превознеслось от того, что Господь исцелил их тело однажды. И они могут об этом говорить и думать в своем сердце, что они особо избранные люди, и свысока смотреть на тех, кого Господь еще не исцелил, и даже, может быть, уничижать их в своем сердце, не сказывая никому. Мы должны иметь вот это смирение внутри, и мы должны быть благодарны. Смотрите, что он сказал: «Пойди и покажись священнику, и принеси дар». Иными словами, не только ты очистишься, но тебе нужно еще и войти в народ Божий и стать
полноценной частью этого народа. Потому что без очищения священником человек не мог вернуться ни в свою семью, ни в общество, ни в свой дом, ни в свой труд, ни в свой храм. Присоединись к народу Божьему с большей ревностью и будь благодарен. Нам нужно иметь вот эту благодарность Богу уже сейчас. Но мы должны помнить, что благодарность ничего Богу не прибавляет, но нас она приближает. От нашей благодарности от Бога или неблагодарности от Бога не убывает. Но если есть благодарность, в нас пребывает. К примеру, чем больше ты вспоминаешь и помнишь о благодеянии какого-либо человека, который помог тебе своевременно, тем больше любовью ты к нему воспламеняешься. Это естественно. Будем благодарны Господу. Будем более усердны к Его заповедям. Потому что вспоминать о том, что сделал для нас Христос, без благодарности нельзя. Итак, будем непрестанно Его благодарить о себе и о других тоже. Тем самым всякая зависть между нами истрется, всякая неприязнь исчезнет и любовь утвердится. Будем благодарить, друзья мои, сегодня вот в молитве за все, что Бог нам дал, за этот мир, который Бог возлюбил, за Вселенную, за всех людей, которые есть здесь. Будем благодарить за тех, кто отсутствует по какой-либо причине. Будем благодарить за тех, кто был прежде нас, и за тех, кто будет после нас. И вы знаете, что произойдет? Такое благодарение, оно освободит нас от земли, и оно переселит нас уже сейчас в небеса. Мы ангелам уподобимся. Я очень часто вспоминаю рождественское песнопение. «Слава Богу, в вышних на земле мир и в человеках благоволение». Помните, эти слова поет ангельский хор. Это поучительный пример. Они радовались не о себе. Заметьте, как высока вот эта удивительная благодетельность человеческих душ должна быть, если ангелы могут радоваться о спасении человеков, не о себе. И нам нужно также научиться радоваться и любить, и благодарить Бога, чтобы ощущать вот это чувство благодарности не только за свои блага, но и за блага других людей. Потому что мы знаем, никто из нас не достоин благодеяния. И ничто так не губит душу, как гордость, когда мы почитаем себя достойным. Вы знаете, сегодня многие люди учатся вот именно такому восприятию жизни, своей позиции, своему положению, чтобы считать себя кем-то значимым даже перед лицом Бога. Нет, неплохо, когда мы имеем некую значимость в обществе, которую мы достигли посредством нашего хождения, доброго перед Богом, разумения, трудолюбия и так далее. Но перед Богом мы никто, и мы должны об этом помнить. Так будем же смирять себя. Это и есть величайшая добродетель. Чем острее у человека зрение, тем он четче оценивает расстояние от себя до какого-либо предмета. И когда он смотрит на облака с хорошим зрением, он понимает и чувствует, он может оценить, насколько они далеки от него. Чем у нас острее духовное зрение, тем мы более познаем, как порой мы не соответствуем еще небесному идеалу. Немалая мудрость сознавать, что мы стоим на самом деле. Тот наиболее знает себя, как вот этот прокаженный. Он понимал и знал, что ничего у него нет. Интересно, что Авраам называл себя, помните, прахом и пеплом. Есть такие слова, которые он произнес. «Вот я, — говорит Авраам, — решился говорить владыке». И подчеркивает, «Я прах и пепел». Он так мыслил о себе. Но интересно, что он так мыслил о себе, когда уже на вершине добродетели был. Тот, кто неблагодарен, увлечен гордостью, не знает себя. А не знающий себя вообще ничего знать не может. Даже апостол Павел после многих чудес не почитал себя достойным. Так вот, друзья, чтобы нам приобрести это благое знание о себе, освободиться от всего временного и, познавши свою нищету, предстать сегодня перед Богом, чтобы обрести нам Его помощь, чтобы обрести блага настоящие и будущие через благодать Его, через человеколюбие, будем молиться
и отдавать славу, державу и честь тому, кто сегодня, вчера и вовеки тот же. Аминь. Помолимся. Мы просим Тебя, Боже, прости нас в грехах наших, Господи, в отступлениях наших, в немолении нашем, Господи, и в суете мирской. Прости, Господи, в сомнениях, которые приходят в нашу душу. Прости, Господи, и дай нам восстать над всем этим, Боже, и победить, сражаясь с грехом до крови. Если хочешь, то можешь меня очистить. Но Ты свое «хочу» уже сказал на Голгофе, и для нас Ты уже простер благоволение. И мы сегодня, Боже, встаем под покрывало, которое Ты, Господи, налагаешь на свой народ. Не покрывало слепоты, но покров защиты Божьей и милости. Господи, под крылом Твоим безопасно. Даруй нам сейчас благодать подойти к этой чаше и, преломив хлеб, вкусить тело и крови Христовой с благоговением и страхом и с верою принять таинство, Господи, святого причастия. Аминь.

0: и затем две 15-минутные программы «Слово Христово» и «Грань».
1: Дорогие друзья, радиослушатели, приветствую вас любовью и миром Господа Иисуса Христа. С Божьей помощью сегодня мы имеем радиобеседу о кресте. В первом послании к Коринфянам, 1 главе, стих 23, апостол Павел пишет так: «А мы проповедуем Христа распятого». Около 2000 лет тому назад мир был встревожен учением Иисуса Христа, которого многие приняли как Сына Божия, взявшего на себя грех мира. Учение его превосходило все, что человечество знало, и слова свои скреплял он делами милосердия и человеколюбия. Духовные вожди того времени негодовали на него из зависти. Они всеми силами старались умертвить его, уничтожить его. Человек есть то, что он любит. Помню, как-то спросил одного человека, который работал в кинематографе, почему они не дадут людям, ну, что-нибудь полезное, поучительное? Он ответил: мы даем то, что люди требуют и любят. Если бы мы начали давать научные и полезные картины, нам надо было бы закрыть театры. В раскопках Помпеи нашли страшные доказательства тогдашней деморализации. Вот почему, смотря на окружающие нас события и жизнь людей, напрашивается вопрос: не при конце ли мы века живем? В крайне развращенном мире родился, рос и начал свое служение наш Господь Иисус Христос. С целью убиения нежеланного царя Ирод не побоялся уничтожить невинных детей. После 3,5 лет служения Христа его обвинили в богохульстве, в неверности кесарю, царю. Из подонков общества нашлись фальшивые свидетели во время суда. И совершенно невинный, ни в чем невинный, он был осужден на крестную смерть. Ревнители закона и справедливости торжествовали победу, но Иуда не выдержал угрызения совести и повесился. Правду распирают и в наш век, но, друзья мои, правда не умирает. Теперь остановимся на приведенном тексте из первой главы первого послания к Коринфянам. Прочтите всю главу, друзья мои, и это поможет вам лучше уяснить то, о чем мы будем размышлять. Коринф был знаменитым портовым городом Греции. В Коринфе находились разные народы, как вот теперь можно встретить в Нью-Йорке разные национальности. Город, где зло, грех и всякого рода бесчестие делались открыто, без всякого стыда, среди белого дня. Горе, когда человек потеряет стыд и честь. Школы, исправительные дома, тюрьмы, строгие законы бессильны помочь стонущим родителям детей, которых поглощают приманки греха и временных развлечений. Без правды Божией в сердце невозможно быть человеком. Вот почему мы призываем всех радиослушателей не к преловной истине. Есть те, кто слушают, как и тогда в Коринфе, но есть много смеющихся не только над учением Христа, но и над самим Христом. Для них слово о кресте – юродство есть. Слово о кресте для погибающих – юродство. Так читаем в Писании. Почему? Как спасались люди до Христа? Если вы знакомы с содержанием Библии, то вам известно, что требовалось за грех. Одни приносили больше, другие меньше, но никто не смел явиться пред Богом с пустыми руками. Без жертвы и пролития крови не могло быть и речи о прощении. Да, вера во Христа для многих и в наши дни является юродством. Люди пускают в ход свои способы для спасения и не достигают этого спасения. А как дело с вами, дорогой друг? Имеете ли вы прощение грехов в Господе Иисусе Христе? Знаете ли, что Христос умер и за вас? Имеете ли вы силу для христианской жизни или только называетесь верующим, в то время как сама жизнь ваша, можно сказать, языческая? Какого мессию иудеи хотели иметь тогда? Политического вождя. Помните, как после насыщения многотысячной толпы немногими хлебами, чудом умножения, они хотели Христа объявить царем. Христос уклонился, потому что он пришел в этот мир для большего дела, чем быть временным диктатором.

царем. Он пришел для того, чтобы дать жизнь вечную всем людям и вам, дорогой радиослушатель. Вот почему он принял на чело свое венец из терновника, а самого себя принес в жертву. Верите ли вы этому? Священство, фарисеи кричали: «Он не Мессия, он обманщик, распни его, мы не хотим его, пусть кровь его будет на нас, на детях наших, дай нам Варавву-разбойника». Друзья мои, отголоски той толпы еще не умолкли, они слышны сегодня во многих домах, и сегодня Варавва – желанный гость. Много христиан, конечно, только по названию, которые смеются, издеваются над Христом, они распинают его сегодня, уверяю вас, если вы не приняли его как Спасителя, вы не лучше тех людей. «Кто не со мною, тот против меня», — сказал Иисус Христос. И далее читаем: «Ибо иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости». Они были слепыми, чтобы видеть Иисуса чудеса, Его чудеса. Они были глухи к слышанию мудрости из уст Господа Иисуса Христа. Посмотрите, о чем сегодня говорят люди, чем запереполнены газеты. Как читаем в Писании: «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу и родством проповеди спасти верующих». Там, на холме, за городом, за Иерусалимом, стояли три креста. На среднем висел Сын Божий. Его последним словом было «совершилось». Он совершил, он завершил великое дело спасения. Многое изменилось с того времени, но борьба добра со злом не прекратилась. Вражьи силы с неимоверной смелостью стараются потушить огонь Божий любви в сердцах людей. Не только отдельные личности, но целые нации пробовали убрать Бога с дороги, но им это не удалось и не удастся. Друг мой, не пытайтесь и вы это сделать. Наш совет лучше всего. Обдумайте серьезно, поразмышляйте над раскрытым Словом Божьим, Евангелием, читайте его, и Дух Святой вам откроет, что Господь, откроет вам Дух Святой, что Господь Иисус Христос и ваш Спаситель. Придите к Нему, примите Его, и да благословит вас Господь в этом. Аминь.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать музыкальную программу «Душа и песня». После нее слушайте передачи «Слово Христово» и программу под названием «Грань».
1: Здравствуй, друг! Следующие 15 минут твоего свободного времени будут посвящены музыке. Мы предлагаем твоему вниманию христианскую музыкальную передачу «Душа и песня».

0: В эфире радио «На пути». Звучат передачи «Слово Христово» и «Грань».
1: Мир вам, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем вместе с вами рассматривать послание апостола Павла к верующим в Фессалониках. Дорогие друзья, сегодня мы с вами находимся во второй главе этого послания. И как вы, наверное, помните, в прошлый раз мы начали рассматривать еще один блок этой главы, второй, в котором апостол Павел вновь возвращается, как и в первой главе, к благодарности Богу за церковь в этом городе. И опять же, в этом блоке, мы с вами уже тоже об этом говорили, апостол Павел поднимает те темы, которые начал рассматривать в первой главе. Это тема принятия слова верующими людьми, да, то есть процесс их возрождения. Это тема подражания своим служителям, своим учителям, то есть тем людям, от которых они приняли слово. И тема гонений. Все эти темы будут получать еще дальнейшее свое развитие на протяжении всего послания. И в прошлый раз мы с вами сосредоточили свое внимание на 13 стихе, в котором апостол Павел говорит, благодарит Бога за то, что его слово было воспринято именно таковым, каково оно и есть поистине, то есть как слово Божье. И мы с вами говорили о том, что в этом была немалая заслуга апостола Павла и его команды, которые всей своей жизнью, дорогие друзья, засвидетельствовали о том, что та истина, которую они возвещают людям, она способна полностью изменить коренным образом всю их жизнь, так же, как изменила жизнь людей, принесших в этот город Евангелие. Друзья, хотелось бы вот немножко вот добавить к тому, что мы с вами в прошлый раз говорили. То есть мы видели уже с вами в прошлый раз, что отношение к слову – это, по сути, является определением нашего с вами обращения и фундаментом всей нашей с вами последующей жизни. Именно то, что эти люди восприняли слова Павла как слова, исходящие от Бога, оно сделало возможным дальнейшее действие этого слова в их сердцах. То есть их субъективная реакция, их субъективный ответ на проповедь Евангелия был правильным. Они поверили, что это слово от Бога, и таким образом они дали возможность ему действовать в той сфере, да, которая находится внутри их сердец. Об этом вот говорится, да, в последней части, заключительной 13 стиха, которое и действует в вас, верующих. Это слово, дорогие друзья, которое было воспринято как слово Божье, оно начало совершать вот этот сверхъестественный процесс в сердцах людей, которые его услышали, которые восприняли его разумом и которые правильно, совершенно к нему отнеслись. И это действие сверхъестественное, оно затронуло всю жизнь человека, оно полностью ее преобразило. И апостол Павел в этом стихе, дорогие друзья, он буквально персонифицирует слово. То есть он говорит о нем как о некой вот такой вот живой и действенной силе. Мы с вами такой же вот пример этой персонификации находим, вот допустим, в послании к евреям, 4 глава, 12 стих. Слово названо там живым и действенным. То есть это не просто какая-то информация, которая каким-то образом там повлияла на наш разум. Это нечто, что проникло в наше с вами сердце и дало ему совершенно другую, новую природу, новую жизненную силу. В первом послании Петра апостол говорит в первой главе, 23 стихе, что человек, который когда-то услышал слово и принял его как слово Божие, является уже возрожденным не от тленного семени, не от семени человеческого, но от нетленного, которое есть слово Божие, живое и пребывающее вовек. Таким образом, мы с вами видим, что основой нашего с вами обращения и фундаментом всей нашей дальнейшей жизни, которая преображается Божьим Словом, является именно принятие Слова как божественной истины, дорогие друзья. И мы с вами видим, что несмотря на то, что сфера действия этого слова находится в нашем с вами сердце, его действие таково, что его невозможно скрыть. Это все равно, что скрыть, да, какой-то ароматизатор в ладонях, или, как сказано в притчах, благовонную масть, да, в руке своей. Точно так же, как невозможно удержать ветер в своих ладонях. Точно так же, дорогие друзья, невозможно скрыть действие Божьего Слова, которое попало в наше сердце, которое мы восприняли разом, и наше с вами субъективное отношение к нему было истинным и верным. То есть мы восприняли его как некую абсолютную божественную истину. Дорогие друзья, и мы с вами видим, что несмотря на то, что сфера этого действия находится в сердце, слово, попавшее туда, изменило жизнь как самого апостола Павла, так людей его сопровождающих, так и жизни тех, кто услышал его и отнесся к нему так, как должно. Дорогие друзья, то есть мы с вами видим, что основание для верной, благочестивой, истинной проповеди Божьего Слова, для его восприятия является отношение к нему именно так, как относился к нему апостол Павел, то есть к Слову, вышедшему из уст Божьих. И мы должны перед этим Словом благоговеть, трепетать, воспринимать его как абсолютную истину и подчинять ему всю свою жизнь. Дорогие друзья, и тогда действие этого слова, оно будет сверхъестественным, оно будет действенным, оно будет таким, которое невозможно скрыть. И мы с вами должны помнить, дорогие друзья, вот особенно в наше такое лукавое время, что никакие программы, никакие социальные служения, никакие самые замечательные начинания, никакие совместные употребления пищи или там еще какие-то действия, они не способны заменить того единственного предусмотренного Богом действия, которое им определено для возрождения человека и для изменения всей его жизни. Это проповедь истинного, неповрежденного Слова Господнего, которое подтверждается нашей с вами жизнью и которое единственное способно возрождать человека из мертвых и делать его новым творением, которое угодно Богу, которое живет в соответствии с Его волей. Именно за это апостол Павел и благодарит Бога, что его силой, его могуществом, дорогие друзья, совершено то служение, посланником которого апостол Павел и его спутники являлся в этом городе. Дорогие друзья, давайте мы сейчас освежим вот текст наш, да, еще раз прочитаем его. Это первая глава, вторая глава первого послания к Фессалоникийцам, начиная с 13 стиха по стих 16. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно и есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Ибо вы, братья, сделались подражателями церквям Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев, которые убили и Господа Иисуса, и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем людям противятся, которые препятствуют говорить нам, язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца». Дорогие друзья, и с 13 стихом как бы мы уже завершили. И следующие темы, которые, как мы видим, раскрываются уже во второй раз, да, они появляются вот в размышлениях апостола Павла. Первая тема, да, это благодарность Богу за принятие его слова как слова истины, как слово, которое вышло из его уст. Вторая тема, да, дорогие друзья, которая начиналась ее развитие в первой главе, и мы помним об этом, это тема подражания тем людям, которые принесли им Евангелие, то есть в первой главе апостол Павел благодарит Бога за то, что верующие в Фессалониках, они стали во всем подобны тем служителям, которые им это слово донесли. И, наконец, третья тема – это тема гонений на церковь. Она также упоминается в первой главе и получает свое развитие в главе второй. Друзья, и очень коротко мне хотелось бы вот сказать о том действии, да, о тех двух действиях, вот, о которых мы сейчас говорили, это подражание и гонение. Друзья, и способность подражать тем людям, которые принесли им Божье Слово, и способность переживать гонение, она напрямую связана с тем, как эти верующие отнеслись к Писанию. Восприняв от Павла божественную весть, которая преобразила всю их жизнь, которая их сделала совершенно новыми людьми, эти люди получили возможность и получили способность от Бога подражать не только тем служителям, которые принесли им Писание, но апостол Павел здесь вводит как бы еще один объект подражания, да, и в 14 стихе мы об этом читаем. «Ибо вы, братья, сделались подражателями церквям Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее». И здесь мы с вами видим еще одну группу людей, которым апостол Павел уподобляет фессалоникийцев, и он за это благодарит Господа. Это люди, которые находились в римской провинции Иудея. Это весь Ближний Восток. Идумея, Иудея, все вот эти вот царства, которые разделены были между четверовластниками, да, родственниками Ирода. Вся эта область, весь этот край назывался римской провинцией Иудея. И апостол Павел сравнивает людей, живущих в городе Фессалониках, именно с теми людьми, которые жили в этой области. Почему, дорогие друзья? Да потому что это были этнические иудеи, которые стали людьми, принадлежащими Богу, через духовный союз со Христом и Иисусом. И их жизнь, как людей, возрожденных от Божьего Слова, она стала такой, настолько отличной от всего того окружающего их уклада, что отношение к ним, иудеев, стало точно таким же, как некогда отношение к Иисусу Христу. И мы с вами об этом уже прочитали, потому что вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев, которые убили и Господа Иисуса, да, и Его учеников, и нас изгнали. Дорогие друзья, то есть мы с вами видим, что апостол Павел говорит, вот это вот возрождение ваше, вот это действие Божьего Слова, оно сделало вас подобными тем людям, которые находятся в этой области и живут в обстановке абсолютно враждебной. Эти люди были отлучены от синагог, эти люди были лишены вот той поддержки и помощи, которую имеет каждый еврей, находящийся и принадлежащий к определенному, да, собранию в какой-то определенной местности. Эти люди были полными изгоями. Все их окружение, которое раньше было для них родным, близким, которые назывались их братьями, воспринимало их в штыки. Друзья, и только сила, которую дает Бог через вот этот вот союз, да, с Иисусом Христом, они стали принадлежать Богу. Через принятие этого слова они стали Христовыми детьми, и лишь только Бог дает вот эти вот силы для того, чтобы в этой обстановке жить и сохранять Ему верность. Друзья, и мы с вами видим, что тема и подражания, и гонения, она следует рука об руку. Их невозможно разделить. Принятие слова, подражание тем людям, от которых это слово было воспринято и услышано, и отношение окружающего мира к возрожденному человеку – это все неразделимые качества, это все неразделимые обстоятельства той новой жизни и тех новых обстоятельств, которые приносит в нашу жизнь возрождающая сила Божьего Слова. Братья и сестры, и верующие в Фессалониках, они сравниваются Павлом с людьми, которые жили в провинции Иудеи, да, которые были принадлежащими Богу людьми через духовный союз с Иисусом Христом, через принятие Его Божественного Слова. И мы с вами видим, что одна схожая судьба была у всех уверовавших. Апостол Павел сам был апостолом язычников, дорогие друзья, не потому, что он не хотел проповедовать слово своим единоплеменникам. Но мы с вами видим, что на протяжении всего его служения он встречал активнейшее сопротивление именно со стороны тех людей, которые некогда кричали «распни», да, вот на суде, где Христос предстоял перед римской властью, перед Пилатом. И поэтому, дорогие братья и сестры, нет ничего удивительного, что и в жизни тех людей, которые через служение апостола Павла приняли Божье Слово, пришли такие же обстоятельства, какие встречались и апостолы. Друзья, наше время не позволяет сегодня продолжить дальше рассуждения наши, и мы закончим уже эту тему полностью, я думаю, в следующий раз, и перейдем к следующим стихам, которые заканчивают уже эту вторую главу. А сегодня давайте мы, как бы вот подводя итог, сделаем несколько таких вот выводов и применений, да, к нашей с вами сегодняшней жизни. Мы с вами не должны забывать, что основой обращения является принятие человеком Божьей истины. И наша с вами задача – доносить ее до других людей. Мы с вами должны помнить, что вот как бы таким вернейшим свидетельством того, что мы действительно возрожденные от Божьего Слова людьми, являются те обстоятельства, которые приходят в нашу жизнь. Это сопротивление мира, дорогие друзья, и это способность все больше и больше преображаться в образ тех наших наставников, тех людей, через которых мы приняли Слово. Это и библейский образец, да, дорогие друзья, и те образцы, которые находятся рядом с нами в этой жизни. Мы с вами должны помнить, что если мир, друзья, не воспринимает нас, если он сопротивляется нашим словам, нашим действиям, направленным на прославление Господа, на расширение Его Царства, значит, мы на правильном пути. Пусть Господь благословит нас быть людьми, верно доносящими Слово и живущими так, как угодно Иисусу Христу в этом мире. Пусть Бог благословит нас на это, а Ему за все слава. Аминь.

0: Говорит радио «На пути». В нашем эфире звучит 15-минутная передача под названием «Грань».
1: Обвинение – это то, что требует реакции человека, исповедания, покаяния, исправления. Обличая в интернете, мы заведомо работаем на разрушение. Христос не просто сказал: «Не бросайте жемчуга перед свиньями». Есть вещи духовные, которые просто непонятны человеку, нерожденному свыше.
2: Где грань между добром и злом? Между созиданием и разрушением? Между добродетелью и пороком? Ответы на все эти вопросы в программе «Грань».
3: Добрый день.
1: Добрый день, друзья.
3: С нами сегодня Алексей Васильевич Смирнов, пастор Дедовской церкви евангельских христиан-баптистов. Алексей Васильевич, где грань между обличением и обвинением? Обвинение – это прерогатива Божья?
1: Обвинять мы можем тогда, когда мы уверены, что есть откровенное, очевидное, сознательное нарушение Божьих принципов или каких-то законов. Тогда мы обвиняем, потому что написано, что мы будем обвинять, мы будем судить ангелов. Важно, чтобы это было максимально объективно даже по-человечески, поэтому нужны свидетели. Даже в Ветхом Завете сказано, свидетельство двух или трех уже истинно. Обвинять мы можем, в том, и то обвинять не в смысле приговаривать, а обнаруживать вину, конкретные действия, не догадки свои, невозможные гипотетические какие-то предположения, а конкретно, допустим, человек украл. И ты точно знаешь, что это так. Ты говоришь, ты украл там, телефон, деньги, какую-то интеллектуальную собственность. Ты украл. В данном случае это обвинение в конкретном поступке. Это не просто обвинение в гипотетической возможности или невозможности. Это поступок. То есть в данном случае обвинение – это то, что требует реакции человека, исповедания, покаяния, исправления.
3: Обвинению всегда должно предшествовать обличение.
1: Прежде чем кого-то обличать или обвинять, помолись об этом человеке хотя бы неделю. Я не говорю, что вспомни о нем один раз в неделю, а посвященно, серьезно, в страхе Божьем начни молиться об этом человеке. Молитва, продолжительная молитва о ком-то всегда действует очень благоприятно и на того, и на другого. И бывает так, что само обвинение и обличение отпадают как форма, они приобретают совсем другую форму. Это может произойти просто в дружеском общении, во время молитвы совместной, совместного размышления над Словом Божьим. То есть это приобретает совсем другую возможность и другие последствия, когда мы молимся о человеке, которому хотим что-то сказать или обличить. Я считаю, что это оптимальный путь достижения взаимопонимания, взаимосотрудничества в Церкви Христовой, когда мы молимся друг о друге, прежде чем что-то кому-то сказать. Больше того, когда я молюсь о человеке, которому намерен что-то высказать, Бог с его сердцем работает. Может быть так, что человек не готов принять никакое обличение, в силу чего бы то ни было там. Но когда ты молишься, Бог начинает работать и с его сердцем. И почва его сердца становится способной принимать то, что может не нравиться ушам, может не нравиться там эмоционально. И мы, когда будем обличать, совсем по-другому это будем делать. Будет очевидно присутствие любви, заботы, а не просто желание показать тебе свое превосходство, там, свои знания или что-то. Предваряющая молитва смягчает сердца и того, и другого. Обе стороны обретают характер Христов, почву подготовлена, и это происходит совершенно в другом формате.
3: Бывают ситуации, когда ты заранее знаешь, ты уверен, заранее понимаешь, что реакция будет негативная. Как вот в таком случае быть?
1: Во-первых, я хотел бы немножко подкорректировать ваше заявление. Вот этот факт, что мы думаем, что мы знаем, он как раз чаще всего мешает нам, в том числе, обличать по-правильному, по-здравому, по-библейски. Предваряющая молитва как раз может абсолютно все изменить. И даже мое, так сказать, логическое понимание, что человек отреагирует как-то там, Бог меняет сердце человека, и мое, и его. И даже если, допустим, вы вынуждены кого-то обличить, предполагая, что реакция будет негативная, ну, предположим, в силу чего-то, у вас нет возможности завтра увидеться, вот вы расстаетесь там надолго, в любом случае мы должны сказать человеку правду. Если мы искренни и честны, тогда, говоря правду, мы помогаем ему расти. Мы его не унижаем, мы его не оскорбляем. Мы говорим ему о том, что мы заинтересованы в изменении в его характере, поступке или так далее, и так далее.
3: А если человек не умеет принимать обличение, если он любое обличение воспринимает как обвинение и как удар по своему самолюбию?
1: А вот очень вы хорошо и сказали. Вы фактически своим вопросом ответили на свой вопрос. То есть человек, который болезненно относится к своему самолюбию, ему точно надо задуматься, рожден ли он вообще от Бога, не случайно ли он в церкви оказался. Мы боремся с самим собой, со своим самолюбием, потому что самолюбие проистекает от греховного «я», больше ниоткуда. И наше раздражение, там, неприязнь, любые негативные чувства, они проистекают из нашего греховного гордого «я», которое, по сути, должно быть умерщвлено со Христом. В нас должен быть характер Христов, пишет апостол Павел в послании к Ефесянам. Мы не просто люди, собравшиеся в клуб по интересам. Тут у нас одинаковые интересы, но ты меня не трогай. Да? Человек, который категорически, жестко относится к любым обличениям, это человек либо нерожденный свыше, либо незрелый верующий, не наставленный, что мы имеем отношение. Павел пишет, что нужно удалять горький корень. Самый горький корень – это наше греховное «я». От него все распри, раздоры, от него ссоры, конфликты и все прочее. Все худое от него, от нашего греховного «я».
3: Мы поговорили сейчас о взаимоотношении верующих людей. Люди неверующие, можем ли мы их обличать?
1: Конечно, это сложнее, потому что объект обличения далек от Бога, от его принципов, от его заповедей. Человек без Бога живет исключительно своими эгоистическими наклонностями и желаниями. Его эго – это смысл его жизни. Так гуманизм учит. Ты сам есть Бог, и ты самому себе и поклоняйся, удовлетворяя все свои потребности. Поэтому, обличая мирского человека, надо быть очень аккуратным. Во-первых, нужно достаточно хорошо знать человека. То есть случайно его обличать вообще почти бессмысленно. Это будет почти как метать бисер перед свиньями.
3: Хотя, а стоит вообще это делать?
1: Я думаю, что иногда стоит, когда мы имеем прямое отношение к чему-то. Опять же, надо делать это аккуратно. К сожалению, сейчас такой тренд появился. Обличать всех друг друга в интернете. Это точно не библейский путь и однозначно не полезный. Когда люди вскрывают недостатки друг друга, вместо того, чтобы сказать друг другу лицом к лицу, то есть фактически работая на соединение, на созидание. Обличая в интернете, мы заведомо работаем на разрушение. Какой смысл обезьяне говорит, почему она рот не вытирает салфеткой? Ну, я утрированно, да? Она никогда не поймет, зачем ей салфетку использовать вообще, когда для этого есть шерстяная рука. Также человеку безбожному, смотря в чем обличать. Если человек нарушил определенные законы, моральные там, или гражданские, уголовные, то для этого существует определенный порядок. Обличая человека в каких-то тонких морально-этических вопросах мирского, мы можем столкнуться просто с непониманием. Слушай, ты сейчас наврал. Ну и что? Я много раз таким. Вот ты сейчас сквернословил. Да? Не может быть. Ну как ты сквернословил? Повторить я не могу. И человек начинает утверждать. Он действительно настолько свыкся с грехом, с греховным образом жизни и речи, что он не замечает, что он это делает. Как я его буду обличать за то, чего он не замечает? Я просто могу ему сказать. При мне, пожалуйста, не сквернословь. Мне неприятно с тобой общаться, когда ты используешь такие слова. Это все. Но это фактически будет некоторым родом обличения. Я так делал на работе, когда я же не всегда был только в церкви. Всю свою жизнь я большую часть своего времени, ну, профессионального, провел в общении с неверующими людьми. И я просто заявлял о моих принципах. В круге моего общения с мирскими людьми я говорил, что в моей жизни вот так и вот так и вот так. Люди с совестью и со здравым смыслом не нуждались в многократном повторении этого. Они просто учитывали. Иногда начинали что-то говорить, потом вспоминали, что я просил, и выходили на более приличную речь, там, лексику. А люди бессовестные, они, наоборот, сознательно продолжают говорить вещи и слова, которые неприятно вам слушать. Ну, тогда лучше прекратить общение с такими людьми. У нас всегда есть выбор. Поэтому Христос не просто сказал, не бросайте жемчуга перед свиньями. Есть вещи духовные, которые просто непонятны человеку, нерожденному свыше. Бессмысленно их в этом обличать. А есть общепринятые, допустим, там, ложь, воровство, там, лицемерие, Можно просто сказать, мы же не ожидаем от него духовного изменения. Он к церкви отношения не имеет. Поэтому мы просто говорим человеку в надежде, что он услышит. Но мы ничего от него фактически не ожидаем. А вот от верующих друг к другу мы ожидаем изменения.
3: Спасибо большое за интересную беседу. До свидания.
1: Спасибо, дорогие друзья. Благословения вам.

Продолжаются передачи «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу под названием «Библия». По ее окончании

но это Слово Божие, оставленное нам с вами. Здравствуйте, уважаемые друзья-радиослушатели! Сегодня в нашей программе размышления о важнейших истинах этой прекрасной книги, книги Библии, Слово Божие. И я надеюсь, что из сегодняшней программы вы почерпнете что-то очень интересное и полезное для себя. Приоткроете тайну Слова Божия для вашей бессмертной жизни. Но вначале давайте послушаем одну из прекрасных христианских песен.

0: Мы продолжаем вас знакомить, дорогие друзья-радиослушатели, со статьями Александра Васильевича Карева на различные темы из Священного Писания. Текст читает Алевтина Насак.
1: Два рода сокровищ. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 16-24. На горной проповеди Христос говорит также и о посте. Что означает пост? Пост – это добровольное воздержание от пищи. Как Ветхий, так и Новый Завет содержат много мест, говорящих о посте. В Ветхом Завете были посты, которые соблюдались всем израильским народом. И были посты, которые налагали на себя отдельные лица, как, например, Неемия или псалмопевец Давид. Постящиеся отличались своим внешним видом. Они одевались во вретище и посыпали пеплом свои головы. Книга Неемии, глава 9, стих 1. В Вавилонском плену пост у израильского народа

превратился в пустую форму и в средство для самовосхваления. И Господь обличал через пророков свой народ за такие посты. Мы читаем о книге Захария, глава 7, стих 5. «Скажи всему народу земли сей и священникам так, когда вы постились и плакали в 5-м и 7-м месяце, притом уже 70 лет, для меня ли вы постились? Для меня ли? В дни Христа ученики Иоанна Крестителя и фарисеи постились много, как мы читаем в Евангелии от Матфея, глава 9, стих 14. Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят: «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» Фарисей в притче Христа говорит в своей молитве в храме: «Пощусь 2 раза в неделю». Евангелие от Луки, глава 18, стих 12. Эти слова мог бы повторить каждый фарисей. Что же говорит Христос о посте? Он говорит: «Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое». Христос говорит своим ученикам, чтобы они постились без всяких вретищ и без пепла на голове. Наоборот, они должны умыться и причесаться, помазав голову свою, то есть не выделяться среди людей своим внешним видом. Христос не отменил для своих учеников поста, потому что он придает ему большое значение. Но Христос и не сделал его обязательным для своих учеников, потому что он знал, что на земле будут миллионы недоедающих людей, которые и без поста будут полуголодными и истощенными, и для которых пост был бы очень мучительным. Вот почему среди заповедей Христа нет заповеди о посте. В чем же Христос видит значение поста? Мы знаем слова Христа, которые Он сказал Своим ученикам, когда они не могли изгнать беса из несчастного отрока: «Сей род изгоняется только молитвою и постом». Евангелие от Матфея, глава 17, стих 21. Христос хочет сказать, что пост усиливает молитву. Пост без молитвы не имеет духовного значения. Он всегда должен быть соединен с молитвой. Так мы читаем об Анне Пророчице, что она постом и молитвою служила Богу. Евангелие от Луки, глава 2, стих 37. Церковь в Антиохии, избирая Савла и Варнаву на служение, совершила пост и молитву. Деяния апостолов, глава 13, стих 3. Пресвитеры в апостольских церквах ставились на служение с постом и молитвой. Деяния апостолов, глава 14, стих 23. Словом, перед каждым духовным подвигом, перед каждым трудным шагом в нашей жизни, Слово Божие рекомендует молитву с постом. И это должно быть понятно, поскольку пища, особенно обильная, делает нас сонливыми и вялыми, а для усиленной молитвы требуется пламенный дух. Христос говорит о 2 родах сокровищ. О сокровищах на земле, где их истребляют моль и ржа, и где их крадут воры. И о сокровищах на небе, где им не грозит никакой опасности. Христос не только говорит о сокровищах, но и об их притягательной силе. «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Христос не против материального благополучия, но Он против порабощения нашего сердца мамонной, то есть богатством. Он не сказал ни Лазарю, ни Марии, ни Марфе, чтобы они ликвидировали свой дом в Вифании, так как видел, что их сердца не привязаны к нему.
Но богатому юноше он сказал: «Пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 21. Сердце юноши было отдано его богатству, почему он и отошел от Христа с печалью. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 22. Мы знаем, что у Христа было два богатых ученика – Никодим и Иосиф из Аримафии. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 57. Их материальное благополучие не помешало им отдать свое сердце Христу и избрать его своим сокровищем. Но, как правило, трудно богатому войти в Царство Небесное. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Евангелие от Матфея, глава 19, стихи 23-24. Так сказал Христос, и практика жизни подтверждает это. Что же представляет из себя сокровище на небе? Апостол Петр в своем первом послании, глава 1, стих 4, говорит о наследстве нетленным, чистым, неувядаемым, хранящимся на небесах для детей Господних. О сокровище на небесах апостол Павел говорит в послании к Ефесянам, глава 3, стих 8, как о неисследимом богатстве Христовом. Вот чем мы должны обогащаться: неисследимым богатством Христа. Вот наше золото. Книга Иова, глава 22, стих 25. И наша драгоценная жемчужина. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 45-46. Христос и его неисследимое богатство. Если наше сокровище будет во Христе, то наше сердце будет в нем. Христос дал нам небольшую, но очень важную притчу о глазе. Он говорит: «Если око твое будет чисто, то все тело будет твое светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно». При здоровом и чистом глазе все светло вокруг нас и внутри нас. И наоборот, при больном катаракте или засоренном глазе как темно вокруг нас и внутри нас. Есть у нас и другой глаз, другое око, духовный глаз. Это наше сердце, которым мы можем видеть нашего Господа, и о котором Христос сказал: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8. Когда мы видим Бога, когда мы видим нашего Господа Иисуса Христа, все светло вокруг нас и внутри нас. И наоборот, как скучно на сердце тогда, когда мы не видим Христа. Перед нами серьезный вопрос. Что затуманило наш сердечный взор? Что засорило и загрязнило наше сердце? Что мы перестали видеть Христа так, как видели его раньше? Что бы это ни было, пойдем ко Христу, нашему великому врачу, у которого есть глазная мазь, которую он предложил ангелу Лаодикийской церкви из-за своего духовного охлаждения, ставшему плохо видеть Христа. Христос говорит ему: «Глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Ведь наша задача — совершать наш земной путь, взирая на Иисуса. Послание к евреям, глава 12, стих 2. А для этого необходимо чистое сердце.

Бог зовет. Бог зовет, и я иду навстречу, без раздумий и без лишних слов. В торжестве ушел осенний вечер, обновив и радость, и любовь. Душу не пугает день грядущий, истина не в лавровом венце. Издревле в небесный край идущих слуги ада брали на прицел. Без тебя не оставляю планов и маршрутов праздных не черчу. Но когда, Спаситель, я устану, ветру не позволь задуть свечу.

сегодняшняя программа подошла к концу. В следующий раз, если Господь продлит нашу жизнь, мы продолжим разбор Слова Божия, книги Библии. Если у вас возникли какие-либо вопросы по затронутой теме, просим направлять их по адресу FEBC Музыкальная студия, почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, США. До новых встреч в эфире, и да будет Господь с вами!

0: вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити» Русский библейский институт по радио.
1: «Воспомяну милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам». Книга пророка Исаии, 63 глава, 7 стих. «Не сделаешь ли ты то же самое? Разве нет таких милостей, которыми тебе довелось располагать? Ну и что, если ты теперь в унынии? Разве ты можешь забыть тот благословенный час, когда Иисус встретил тебя и сказал: «Приди ко мне»? Разве ты не помнишь тот восхитительный миг, когда Он разбил твои оковы, поверг на землю цепи и сказал: «Я пришел разорвать твои узы и освободить тебя»? Или если забыта первая любовь твоя, на дороге жизни твоей ведь обязательно остается какой-нибудь дорогой тебе верстовый камень, который не совсем еще порос мхом и на котором ты можешь прочесть блаженное воспоминание о Его милости к тебе. Как? Разве ты никогда не болел той болезнью, от которой страдаешь сейчас, и Он не исцелял тебя? Разве ты никогда раньше не был беден, и Он не восполнял твои нужды? Разве ты никогда до этого не попадал в тяжелое положение, и Он тебя не освобождал из него? Встань, иди к реке своего опыта, сорви несколько тростинок и сплети из них ковчег, в котором твоя младенческая вера может безопасно плыть по воде. Не забывай того, что Бог твой совершил для тебя. Полистай книгу памяти и вспомни былые дни. Разве ты не помнишь гору Цоар? Разве Господь никогда не встречался с тобой на горе Ермон? И ты никогда не восходил на благодатные горы? Никогда не получал помощь в час бедствия? Нет, я знаю, у тебя все это было. Вернись же тогда, немного назад, к избранным милостям вчерашнего дня. И хотя теперь, возможно, все выглядит мрачным, зажги светильники прошлого. Они будут светить во тьме, а ты будешь уповать на Господа, пока не наступит день и не исчезнут тени. Вспомни щедроты твои, Господи, и милости твои, ибо они от века».

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. За любовью без очереди. Книга пророка Исаии, 46 глава, 4 стих. «Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Когда моему лабрадору хочется внимания, он берет какую-нибудь из моих вещей и демонстративно прогуливается с ней передо мной. Однажды утром, когда я писал за столом, сидя спиной к Максу, он схватил мой бумажник и рванул прочь. Но, осознав, что я этого не увидел, он вернулся и стал тыкать в меня носом, с бумажником во рту, моргая глазами, виляя хвостом и всячески заигрывая. Уловки Макса меня рассмешили, но также и напомнили, как мало внимания я уделяю близким людям. Я часто хочу побыть семьей или друзьями, но другие дела отнимают время и силы. Прежде чем я это осознаю, день проходит, а любовь я так и не проявил. Как утешительно знать, что наш Небесный Отец настолько велик, что находится максимально близко к каждому из нас, вплоть до того, что поддерживает дыхание в наших легких на протяжении всей жизни. Он обещает своему народу: «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей. Я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». У Бога всегда есть для нас время. Он понимает каждую деталь наших обстоятельств, какими бы сложными или трудными они ни были. И Он рядом, когда бы мы ни обратились к Нему в молитве. Нам никогда не придется стоять в очереди за безграничной любовью нашего Спасителя. Какими способами Бог заботится о ваших ежедневных нуждах? Как вы можете поделиться Его любовью с другими? «У Тебя всегда есть время для меня, Господь Иисус. Помоги мне каждое мгновение жить для Тебя». Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: Возвещая волю Божью, благую, совершенную, апостол Яков говорит: «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». Послание апостола Иакова, 2 глава, 1 стих. Как уже было сказано в прошлых беседах, апостол под воздействием Святого Духа говорит о том, что вера в Иисуса Христа Господа нашего несовместима с взиранием на лица. А далее, в последующих стихах этой же главы, он ясно указывает, что лицеприятие является взиранием на лица. А сама суть лицеприятия есть пристрастное отношение к одним и в то же самое время пренебрежение другими. Этот факт он демонстрирует через пример, записанный со второго стиха этой же главы по третий стих. Здесь он показывает данное предпочтение богатому и в то же самое время презрение бедным. Ничего удивительного, что апостол Яков говорит о несовместимости такового явления с верой во Христа. Таковое взирание на лица несовместимо с верой, ибо начальник веры, Бог, не лицеприятен. Оно несовместимо еще потому, что в согласии со Словом Божьим лицеприятие и корысть тесно связаны, а сама корысть устрояется на зависти: почему он имеет, а я не имею. О всем этом было сказано в прошлых беседах. Сегодня с помощью Божьей выясним, почему вера в Господа Иисуса Христа несовместима с лицеприятием. Лицеприятие и пересуживание. Читаем следующие стихи. «Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: „Тебе хорошо сесть здесь“, а бедному скажете: „Ты стань там“ или „Садись здесь у ног моих“, то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?» Иакова 2 глава со 2 по 4 стих. В оригинале слово, переведенное на русский язык словом «пересуживать», имеет смысл разделять, отделять, делить, отличать или различать, судить. И, может быть, начнем с того, что таким путем, давая предпочтение богатым, знатным и известным, и уничижая бедных, неимущих, мы идем в своем пересуживании или оценке путем мира сего, а не путем Божьим, у которого нет лицеприятия. Мы хорошо знакомы с истиной Божьей, говорящей: «Не судите, да не судимы будете» Матфея 7 глава 1 стих. То есть Христос запрещает своим последователям садиться на судейское кресло и делаться судьями своих ближних. Не судите, то есть не делайте своего ближнего ничтожным и презренным, а себя большими и достойными уважения. Не делайтесь контролерами своих ближних, чтобы вам не потерять из вида своих собственных бесчисленных недостатков. Но в послании от Иакова не говорится о суде, а о пересуживании, которое, как и осуждение других, является порочным. Ибо таковой принцип разделения, отличия, различия есть не от Бога, а от мира сего. Лицеприятие и презрение. Далее апостол Иаков говорит так: «А вы презрели бедного» стих 6. Посредством лицеприятия, возвышая кого-то, в то же самое время унижаем другую личность. вышепрочитанном примере, был возвышен богатый, но унижен бедный. Вне всякого сомнения, это идет против учения Господа Иисуса Христа. Это никак не совместимо с верой в Иисуса Господа нашего. Дело в том, что в Священном Писании много стихов, свидетельствующих нам о том, как Бог по своей милости и благодати желает возвысить бедного. Желает Он сделать их богатыми верой и наследниками Его царствия. Например, в послании апостол Яков говорит: «Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его?» Якова 2 глава, 5 стих. В книге Иова сказано так: «Он, то есть Бог, спасает бедного от меча, от уст их и от руки сильного». Иова 5 глава, 15 стих. А псалмопевец в псалме 66 стихе 11 возвещает: «По благости Твоей, Боже, Ты готовил необходимое для бедного». А вот еще слова псалмопевца: «Кто, как Господь Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и землю, из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего». Псалом 112, 5, 7. Достоинство человека не зависит в очах Божьих от имения человека, богатства его или славы, но от того, как он ходит пред величием Божьим. И поэтому пренебрежение бедным человеком как результат лицеприятия является грехом перед Богом, и таково явление никак не совместимо с верой в Иисуса Христа. Лицеприятие и неисполнение закона царского. Если вы исполняете закон царский по Писанию, «возлюби ближнего твоего, как самого себя», хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете и пред законом оказываетесь преступниками. Иакова 2 глава с 8 стиха по 9 стих. Оказывается, лицеприятие идет против закона любви. Следует заметить, что Господь поднял стандарт любви от положения «возлюби ближнего твоего, как самого себя», до возвышенного положения «да любите друг друга, как я возлюбил вас». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 12 стих, и Евангелие от Матфея, 7 глава, 12 стих. Не имеет значения, он богат, беден, нищ, знатный или незнатный, белый или черный, возлюбите друг друга, говорит Господь, как я возлюбил вас. Таково поручение последователям Господа Иисуса Христа. И если лицеприятие строго запрещалось по закону Моисея, Левит 19 глава 15 стих, то тем более, живя по закону Христа, оно никак не совместимо с истинной верой. Апостол Иаков призывает: «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». Иакова 2 глава, 1 стих. Из всего вышесказанного мы ясно видим лицо, если можно так выразиться, лицеприятия. Оно весьма и весьма зловеще. С ним связана корысть. Иуды, стих 16. С ним связано пересуживание. Иакова, 2 глава, 4 стих. С ним связано презрение бедного. Иакова, 2 глава, 6 стих. С ним также связано и неисполнение закона любви Божья. Иакова 2 глава с 8 по 9 стих. Подытоживая истину о лицеприятии, апостол Иаков говорит: «Если поступаете с лицеприятием, то грех делаете». А грех, пусть он большой или малый, есть грех пред очами великого Бога. И поэтому, для того, чтобы избежать и этот страшный грех, нужно иметь веру в Господа Иисуса Христа, невзирая на лица. К этому и призывает нас Слово Божье. И да поможет нам в этом Господь. Аминь.

одно решение. Много проблем, да, в нашей жизни бывает, но есть одно решение. Прочитаю один текст, который мне очень нравится, я с детства его любил, есть несколько таких или определенный набор библейских текстов, которые я с детства очень хорошо знал, читал, и они мне всегда нравились. Вот это один из таких текстов. Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 1 стиха. Слова Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 1 стиха. Христос говорит эти слова своим ученикам. Он говорит: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где Я. А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его». Ну, первая сразу фраза, которая мне всегда нравилась, я на нее обращал внимание, где Христос говорит так сильно и ярко: «Да не смущается сердце ваше». Кто из вас когда-либо переживал о своем будущем? Наверное, все. Да, есть много разных поводов беспокоиться о будущем. Да? Например, нестабильность с работой. Как же я буду жить, если меня уволят? Да? Когда пошаливает здоровье, как я смогу позаботиться о своих детях и своей семье, если вдруг что случится? Когда денег не хватает, что же завтра будем есть, моя семья? Да? Когда политическая ситуация меняется, а что будет, если вдруг начнется война? Наверное, сегодня это тоже вопрос, который люди задают. Когда ребенок заболел, а вдруг что-то серьезное? Когда предстоит решать какие-то задачи, и мы переживаем, а вдруг я не осилю, вдруг мне не получится, вдруг я не смогу это сделать? О своем статусе в обществе мы волнуемся, а вдруг меня отвергнут, а вдруг я буду никому не нужен? И многое-многое-многое, вот эти страхи, эти переживания, и многие вот эти ситуации, они смущают наше сердце, да? Приходит это смущение, замешательство, переживание, волнение. Знаете, вот эта фраза, которую мы прочитали, «Да не смущается сердце ваше», слова Христа. В другом переводе эта фраза звучит несколько иначе. «Пусть сердце ваше покинут тревоги». Покинут тревоги. «Пусть сердце ваше покинут тревоги», говорит нам Иисус Христос. Что такое тревога? Ну, словарь, определение – тревоги – это отрицательно окрашенная эмоция, выражающая ощущение неопределенности, ожидание негативных событий, трудноопределимые предчувствия. Ну, тревога где-то похожа на страх, да, что-то такое очень похоже на страх. И чем отличается тревога от страхов? У страха причины, как правило, вполне определенные. Мы боимся конкретных каких-то вещей, да, когда испытываем страх. Но тревога – это всегда какие-то неосознанные переживания, неосознанные беспокойства. Мы сами не можем до конца обосновать это, но мы испытываем это состояние тревоги. Тревога – это такой расплывчатый, длительный, смутный страх по поводу будущих событий. Тревога чаще всего – это комбинация нескольких эмоций. Это страх, печаль, стыд и чувство вины. Ну, когда возникает тревога? Ну, давайте вспомним такую ситуацию в школе. Наверное, все вы испытывали подобное состояние, когда учительница начинает урок, смотрит журнал и говорит: «Так, к доске пойдет...» И внутри все трепещет. «Ну, конечно же, я! Ну, конечно же, обязательно меня вызовет сейчас!» Да? Состояние, наверное, тревоги. Или пример, когда супруг говорит, или начальник вызывает вас и говорит: «Я хочу с тобой серьезно поговорить». Что случилось? Да, у вас сразу много-много разных мыслей, появляется эта тревога. Или когда врач сажает вас в кресло и говорит: «Не переживай, это будет не больно». И, конечно, вы уже волнуетесь, потому что понимаете, что, скорее всего, будет больно. И так далее. Много разных ситуаций, в которых мы можем испытывать тревогу. Тревога возникает в ситуациях, когда еще нет и может даже и не быть реальной опасности, но человек почему-то ее ждет.

Ну вот-вот, но обязательно это должно произойти. Для тревоги, и в том числе и страха, тоже характерен приблизительно следующий такой ход мысли, да, что человек находит в своем прошлом или в окружающей жизни какие-то примеры негативных событий, опасных событий, и переносит это на свою жизнь, приносит этот опыт в свое будущее и начинает переживать об этом. И, конечно, вы знаете о том, что есть люди с повышенной тревожностью, да, то есть они постоянно о чем-то беспокоятся. Их постоянно все волнует, да, что если это произойдет, а вдруг это обязательно со мной это произойдет, и он постоянно волнуется. Тревожность может даже быть психическим расстройством, когда это в крайней степени. Тревоги заставляют нас мобилизовать все силы для преодоления вот этой опасной, потенциально опасной ситуации. Она может и не случиться, но это в потенциале она может произойти, и человек уже переживает об этом. Это, конечно, большой стресс для человека. И Христос говорит: пусть сердце ваше покинут тревоги. Успокойтесь, освободитесь от этих тревог. Христос хочет освободить нас от этих тревог. Но знаете, к сожалению, некоторые люди думают о том, что христианство как раз наоборот ведет людей в это состояние страхов и тревог. Ну как, каким образом? Если согрешишь, Бог накажет. И ты живешь в состоянии этих страхов и тревог. Ой, шаг вправо, шаг влево, сейчас молния, сейчас что-то произойдет, сейчас Бог накажет, сейчас отомстит мне за все мои прегрешения, за все мои отступления, за то, что я там в церковь не пошел или не пожертвовал, или еще что-то такое, да? И люди живут в этих страхах и тревогах. Друзья мои, это неправильное христианство. Это неправильное христианство. Христос говорит эти слова, что не смущайтесь, да? Пусть сердце ваше покинут тревоги, не тревожьтесь, не позволяйте никому внушать вам эти страхи, бояться ада, бояться еще чего-то. Мы должны бояться ада, наверное, да? Потому что Библия все-таки об этом говорит. Но Христос призывает нас прийти к этому состоянию покоя, свободы от этих тревог. А что же это за состояние? Это когда ты доверяешь свою жизнь Христу. Посмотрите, Христос дальше говорит: «Веруйте в Бога и в Меня веруйте». Опять же, в другом переводе эти слова немножко иначе можно озвучить. «Вы верите в Бога, — говорит Христос, — так верьте и Мне». Вот когда мы доверяем свою жизнь Христу всецело, то нас больше не волнует ад или нет. Или кого-то из вас еще волнует? Члены церкви, возрожденные. Вас волнует ад? Я думаю, нас не может уже не волновать ад. Мы спасены, Господь возлюбил нас, Господь вытащил из этой погибели. Да? А грешнику? Да. Грешнику нужно переживать об этом. И поэтому Христос хочет нам даровать вот эту свободу от страхов, от всяких волнений, от всяких переживаний. Верьте мне, говорит Христос. Скажите, кому легче верить, Богу или человеку? Бог где-то там, а человек вот. Ну, мы знаем с вами, что человеку действительно сложно верить, да? Мы не раз, наверное, доверялись конкретным людям, и, наверное, вспоминаем эти истории и говорим: все, больше никогда не буду верить. Потому что люди способны обмануть, люди способны подвести, люди способны не выполнять обещанное, да? То есть люди непостоянные, неверные, лукавые, нечестные и так далее, и тому подобное. Но Бог не таков. Бог не таков, и Христос доказал это своей жизнью. Читая то, что мы знаем о Христе, мы видим, что Он всегда был верен Своему Слову. Ему стоит доверять, поэтому Христос говорит: верьте Мне, верьте Мне. Он действительно стоит того, чтобы Ему доверять свою жизнь, доверять все свои проблемы, доверять всю свою жизнь Иисусу Христу. И Он говорит дальше слова такие: в доме Отца Моего обителей много. Если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. Ну, тут очень непросто понять эту фразу. Я, опять же, в другом переводе приведу эти слова для того, чтобы лучше мы смогли понять, что здесь сказано. По-другому. В доме Отца Моего комнат много. Будь не так, разве бы я сказал вам, что иду приготовить вам место? Однажды один сынишка донимал маму вопросом: почему не идет дождь? Вот тучи на небе, а дождя нет. Ну, не должно же быть так. Почему так? И мама не знала, что сказать. Она говорит: ну вот, к Богу обратись,
Спроси у Бога. И вот прошел час. Через час сынишка говорит: мне жаль, что Иисус ушел на небо. Мама ему пыталась успокоить и сказать о том, что ну, Христос живет в нашем сердце, поэтому он не так уж далеко, да, то есть можно к нему обратиться. После этого сынишка поднял свитер в сторону своего сердца и говорит: ну, Иисус, как там у нас с дождем-то? Когда будет дождь? Конечно, мы говорим, что Христос живет в нашем сердце, но через Духа Святого Господь дал нам прежде всего, да? А здесь мы читаем о том, что Иисус ушел на небеса. У него есть миссия теперь какая? Приготовить нам место. Он готовит для нас место, обитель, да? Комнаты. Ну, здесь комнаты как-то тоже мне не очень нравится это слово «комнаты», потому что это что-то такое очень ограниченное, очень такое скучное, да? Это нечто необыкновенное, то есть какое-то место, которое Господь готовит для нас там, на небесах, где обитает Отец Небесный. И здесь два момента, которые я хочу, чтобы вы увидели. Двери Божьего Царства открыты для всех. Господь предлагает всем свое царство. Господь готов приготовить комнату для любого. Пожалуйста, кто из вас хочет оказаться в Царстве Божьем? Кто хочет однажды быть там, на небесах вместе с Богом? Закажите эту комнату, Господь и вам сделает. Не проблема. Господь может это сделать. Нет никаких ограничений. Мы с вами делим людей, знаете, на тех, кто нам симпатичен, кто нет, кому-то мы там в гости приглашаем, кого-то не приглашаем, да, потому что мы люди. Господь открыт для всех. Его сердце готово вместить каждого человека. Он может предоставить место для любого человека. Знаете, говорят, что есть угроза перенаселения Земли. И некоторые задают вопрос: как же там на небесах мы все поместимся? Вот, это ж, наверное, как триллионы людей там, да? Вот. Не переживайте. Для всех у Господа есть место. Но знаете, вот дальше мы читаем здесь, обратите внимание, что кому Христос говорит эти слова? Он не всем, он не обращался к народу, к толпе. Он говорил эти слова узкому кругу людей, своим ученикам. Он говорит: я вам готовлю место. Господь готовит место не для всех. Это тоже хорошая новость и плохая новость, да? С одной стороны, Божье сердце открыто для всех. Бог предлагает небеса для всех. Но готовит место Он не для всех. Как же так? Ответ простой. Если вы едете в какой-то другой город и намереваетесь там прожить несколько дней или хотя бы один день, то что вы делаете? Вы бронируете гостиницу, если там есть деньги, или звоните другу, там вспомнили, что у вас есть там друг, да, и договариваетесь о том, чтобы кто-то предоставил вам ночлег, чтобы где-то вы могли переночевать. Кто из вас оказывался в такой ситуации? Приехал в город и негде ночевать. Я был в таких ситуациях. И мы с вами понимаем, что по уму правильно сделать, да, это заранее побеспокоиться об этом, то есть забронировать себе ночлег. Вот то же самое. А об этом говорит Библия. Мы должны заранее побеспокоиться об этом. Господь готовит это место, это определенный процесс. И Господь может приготовить и для тебя это место. Но для этого мы должны обратиться к Богу, мы должны пожелать этого. Мы должны заранее забронировать это место или купить билет в Царство Небесное. Ну, не за деньги, конечно, но купить, приобрести этот билет. А как он приобретается? Прежде всего, примириться с Богом. Прежде всего, стать другом Господу, да? И то, что сказал Христос: верьте мне, то есть доверьтесь мне. Когда мы доверим свою жизнь Господу Иисусу Христу, тогда Он нас приведет туда, в это царство, и там Он приготовит нам это место. И дальше Христос говорит: и когда пойду и приготовлю место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Ну что ж это за место, которое Господь готовит, как я уже сказал про комнату. Давайте вспомним, вот что Бог делал в самом начале, когда Он сотворил человека, да? Ведь Бог тоже, сотворив человека, Он тоже сотворил для него обитель, да, вот эту землю, да, Эдемский сад прежде всего. И это было прекрасное место, это была полная гармония, в которой находился человек, да, не было зла, не было каких-то неудобств, не было проблем. У людей было приятное занятие – управлять землей. Представляете, управлять. Дал в управление землю, животных, птиц. Пожалуйста, человек управлял всем этим. Ну вот я сегодня тоже управляю кошечкой. У нас кошечка теперь в доме появилась, котенок. И вот...
все приучаем к туалету, никак. И вот как-то заметили, что в туалет не ходит. А раз в этот туалет не ходит, вот куда мы его приучаем, значит, он где-то ходит. И вот мы теперь ходим и принюхиваемся. Прежде чем обуться, надо проверить, да? Ложишься в кровать и принюхиваешься. Наверное, этих проблем не было там у Адама, да? Или там не было колорадских жуков, там не было вот этих проблем, которые сегодня мы испытываем в этом мире, в котором мы с вами живем. Потому что тот был мир намного лучше, намного прекрасней. Так вот вопрос, как вы думаете, а новая земля, а новое небо, а вот эти новые обители, которые Господь готовит для нас, они будут лучше или хуже? Может так быть, что Бог хуже сделает? Сказать, да, знаете что, вы свое там профукали, вам ну вот, и этого достаточно будет в моем царстве. Нет, конечно нет. Я думаю, что Христос, Господь творит еще более прекрасное. Да? Поэтому, если Он сотворил эту землю прекрасной, да, то, как мы читаем в Библии, то что же нас ждет там на небесах? Это будет нечто еще более необыкновенное. Когда вы думаете о Божьем Царстве, что вас больше всего вдохновляет? Ну, те, кто хочет там оказаться. Что вас больше всего вдохновляет? Ну, когда вы, наверное, читаете, особенно там, в книге Откровения, мы читаем описание нового города Иерусалима, там, чертогов Божьих, да, то, наверное, там золотые улицы, да, там такая красота будет, это прекрасно, это все, аж глаза начинают загораться, да, богатство такое, неописуемая красота, вот это здорово быть там, да, конечно, я хочу быть там. Кто-то стремится к гармонии, наконец, совершенство будет во всем, да, не будет этой грязи, там, нечистоты. Может быть, кого-то беспокоит. Ну, если будет там моя собачка, тогда я там буду готов быть, да? Или кто-то переживает, сможет ли он там найти какое-то дело, хобби, увлечение там и так далее, да? Что, а будет ли там вообще мне интересно, да, вот там, где Бог мне предоставляет это место. Друзья мои, что нас вообще вдохновляет, когда мы думаем о небесах? Христос сказал слова какие? Он говорит, я приду опять и возьму вас в богатые чертоги. Вы будете ездить на крутейших машинах или колесницах, да? Возьму вас туда, где... И, наверное, расписывал ученикам, чтобы они захотели быть там, чтобы они вот всем сердцем, чтобы у них глаза засияли, и они сказали, да, мы готовы идти за Христом туда, в это прекрасные места. Так? Христос сказал всего лишь просто. Он сказал, я приду опять и возьму вас к себе. К себе, больше ничего не сказал. Там, где я буду, там и вы будете. А вас это вдохновляет? Я думаю, вы понимаете, тот человек, который любит Христа, для которого Христос является высшей драгоценностью жизни, для этого человека больше ничего не надо. Не надо никаких описаний, не надо ничего расписывать. Достаточно просто сказать, что мы будем там, где будет наш Христос. И этого достаточно. Это достаточная мотивация, чтобы нам стремиться в небеса. Так или нет? Любим ли мы Христа больше всего в своей жизни? Как это проверить? А проверяется очень просто. В нашем ежедневном выборе. Знаете, как мы всегда стоим перед выбором. Либо поступить по-своему, либо поступить по-божьему. Этот выбор постоянно в нашей жизни, да? Сделаю так, как мне нравится, да? И когда мы делаем так, это означает, что мы пренебрегаем Христом, пренебрегаем Его заповеди, Божьей волей в своей жизни. Но когда мы выбираем Божьи заповеди, когда Божьи заповеди начинают управлять или руководят нашей жизнью, то в этом и есть наша любовь к Господу. Как сам Христос сказал, что если любите Меня, что помните, Он сказал? Соблюдите заповеди, потому что в этом выражается наша любовь ко Христу. Христос примет на небеса тех, кто хочет быть с Ним вечно. Если человек не любит Христа, а любит что-то другое, я не знаю, будет ли он на небесах. В Библии не сказано об этом, но я думаю, это вот, если поразмышлять об этом, как можно быть на небесах тому человеку, для которого Христос недорог? Поэтому Христос и говорит, верьте мне, доверьтесь мне, возлюбите Иисуса Христа, и следовать за Ним. Вот это то, что сегодня Христос ожидает от нас.
И дальше идет диалог у Иисуса с Фомой. Фома как бы возражает и говорит: мы не знаем, куда ты идешь, Христос. Дальше Христос говорит такую ключевую фразу, которая очень яркая и очень сильная, и я хотел бы на ней тоже остановиться. Христос отвечает Фоме такими словами: «Я есмь путь и истина и жизнь». Я есмь, во-первых, путь. Я есмь истина. И я есмь жизнь. Давайте прежде всего путь. Что это такое? Ну, если оглянуться назад, то вся наша жизнь, у каждого из нас, наша жизнь – это тоже путь, да? Так оглянитесь назад, вспомните, да? Вы прошли определенный отрезок жизни, прошли путь, прошли определенный маршрут. И впереди вас тоже ждет определенный маршрут. Но оглядываясь назад, мы, наверное, можем заметить, что ну, у неверующего человека этот маршрут петляющий. Большинство людей сами не знают, куда идут. У пророка Исаии есть такие слова замечательные. 53 глава, 6 стих. Пророк Исаия говорит: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». Дорогу. Вряд ли это можно назвать дорогой. Это блуждание. Это просто такое бесцельное как бы движение куда-то. Куда-то вперед, да, как мы говорим. Хаотические передвижения. Конечно, все мы стремимся к лучшему. Конечно, все мы пытаемся ставить какие-то цели, у нас есть какие-то устремления, мы куда-то движемся, смотрим вперед и так далее. Но если оглянуться назад, то жизнь неверующего человека – это блуждание, это бесцельное вот такое хождение, движение непонятно куда. Христос же предлагает нам конкретный путь, дорогу, ясный маршрут. Сам Христос является этим путем. Но многим, к сожалению, кажется, что они лучше знают, как двигаться по жизни, да? Когда мы читаем в Библии, Библия говорит, вот так нужно поступить, мы думаем, да нет, ну почему же, ну как же, вот правильнее в этой ситуации было бы поступить так, и мы поступаем по-своему. И, наверное, только к концу жизни очень многие люди, почему в пожилом возрасте многие приходят к Богу? Потому что, прожив жизнь, оглянувшись назад, ты понимаешь, что ты блуждаешь, и, наконец, человек ищет эту дорогу. Но в молодости кажется, что тебе ты лучше знаешь. Кажется, что ты лучше понимаешь, как нужно жить, куда идти и чего достигать. Но Христос говорит ко всем сегодня, что Он есть путь. Избирая Христа в своей жизни, мы выбираем этот прямой путь, правильный путь. И этот путь сам Иисус Христос. Ну, одну историю, которую я как-то уже рассказывал несколько лет назад, мы с братьями и с нашими сыновьями на мотоциклах решили сделать такое путешествие по нашим уральским горам, местам, озерам. И вот как-то мы, значит, смотрели на карту, мы должны были оказаться, уже был вечер, нам нужно было проехать определенный участок пути и оказаться на берегу озера, и там заночевать. И вот мы смотрели на карту, и мы видели, что дорога к этой точке, она идет как бы вот такой большой петлей. Ну, как вы думаете, какие мысли приходят в такой момент? Ну, почему бы не срезать и напрямую не поехать, да? Тем более, у нас вообще мотоциклы внедорожные, они могут ехать по любой поверхности. Мы поедем прямо, нам ничего не страшно. Конечно, мы поехали прямо. Ну, и очень скоро мы увидели, нам стали встречаться овраги, болота. Мы начали объезжать все это, объезжали. Короче, мы заблудились по полной. Мы просто не знали, где мы находимся и куда дальше двигаться. Более того, стало темно. А при свете фар вообще ничего не понятно, не видно. И мы пытались выловить хоть какой-нибудь ориентир, чтобы найти. У нас не было навигатора. В общем, мы просто двигались наугад, чтобы хоть где-то какой-то найти ориентир и выбраться из этого места. И вот через какое-то время, уже была ночь, мы сильно устали, уже хотелось спать, но мы двигались вперед. И вот при свете фар мы вдруг видим заброшенную, или может она была действующей, но такая старая, железная дорога. И это уже какой-то ориентир. Ну, мы решили, в какую сторону двигаться. Направо, налево. В общем, и стали двигаться вдоль этой дороги, потому что понимали, что эта дорога куда-то должна вывести. И вот мы едем, и в конце концов мы упираемся в кладбище. Представляете, да, вот этот момент. Глубокая ночь. При свете фар ты видишь эти могильные камни.
С одной стороны, одно чувство, это вы знаете, что это за чувство, да, немножко какое-то. А с другой стороны, радость. Хоть и мертвые люди, но люди, да, то есть где-то здесь и живые должны быть. То есть мы понимаем, где-то здесь и дорожка есть. Конечно, мы выехали, это все помогло нам выехать. Но вы знаете, в Библии есть такой замечательный текст, который мне очень нравится. Притчи, 14 глава, 12 стих. Написано: «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти». Когда мы пытаемся срезать дорогу, да, Господь говорит, заповедь Господа говорит, сделай вот так. Мы говорим, ну чего это я буду вот так делать? Кто же сегодня так делает? Надо вот, вот цель, вот, вот, и идти напропалую. И мы идем, но попадаем в беду, упираемся в этот могильный камень, в конце концов, да, блуждая по нашей жизни, в конце своей жизни мы приходим в никуда. Но Христос есть вот та дорога, которая может вывести нас к Богу. Он есть путь жизни. Он выводит нас из тьмы к свету. И еще один текст Библии, Псалом 106, с 4 стиха. Это описание того, что было с израильским народом. Написано: «Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города, терпели голод и жажду, душа их истоевала в них, но воззвали Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу». Христос есть поистине этот путь, который может нас привести к счастью, к благословению, к будущему, к Отцу Небесному и так далее. Но Христос также сказал, что «Я есть путь и истина». Истина. Вы знаете о том, что в древности считали, что Земля стоит, а Солнце, Луна, звезды, все это крутится вокруг Земли, да? Помните? Потом был один человек, который сказал: «Нет, на самом деле все иначе. Земля крутится вокруг Солнца. Солнце стоит, а Земля крутится». Потом ученые, исследуя, вдруг пришли к выводу, оказывается, Солнечная система, в центре которой Солнце, это тоже определенная система, которая движется внутри галактики. Потом проходит какое-то время, ученые выясняют, оказывается, существует много разных галактик. И галактика тоже движется. Эти галактики тоже перемещаются. И теперь представьте, если все движется, скажите, где находится точка отсчета? Если что-то движется, то оно движется относительно чего-то, правильно? Иначе, если у нас нет точки отсчета, то вообще можем ли мы назвать это движением или каким-то процессом? Вы понимаете, о чем я хочу сказать? Должен быть какой-то абсолют. Должна быть какая-то точка отсчета, что-то недвижимое, от чего мы начинаем отсчет. Но если этого нет, это значит хаос, это значит просто беспорядочное движение. И когда мы смотрим вверх, в небеса, мы видим не хаос, а космос. Да, мы его называем космосом, а космос буквально означает порядок. Порядок. Господь установил определенный порядок во Вселенной. Есть определенные законы, которые действуют в космосе, действуют внутри нас, действуют вокруг нас. Это законы, есть определенный порядок. А это значит, что есть точка отсчета, есть какой-то абсолют, с чего все остальное начинается. Сегодня, к сожалению, этот абсолют люди ищут. Люди пытаются его найти, люди пытаются его озвучить или сформулировать. Люди, кто-то считает точкой отсчета и самого себя, да? Вот я центр Вселенной, и от меня все остальное. Кто-то какую-то идею ставит в основу, да, кто-то какие-то общечеловеческие ценности, помните идеи эти, гуманизм, да, фашизм, нацизм, коммунизм, изм и так далее. И вот эти идеи, которые ставят во главу угла, и все остальное уже относительно этого рассматривают. Сегодня очень сложно говорить о каких-то абсолютных или точках отчета в политике. Нет этих абсолютных. В общественной жизни, посмотрите, даже в морали сдвигаются эти, казалось бы, незыблемые основы, да? Потому что люди задают вопрос, а почему? Кто сказал, что именно так должно быть? А кто сказал, что вот мы должны ориентироваться на вот эту ценность? А кто вообще сказал, что вот это есть ценность? Люди пересматривают все это и сдвигают эти ценности, потому что нет этого абсолюта, нет точки отсчета. Помните Пилат, когда Христос стоял перед ним? Пилат задал такой вопрос, он сказал: «Что есть истина?»
И этот вопрос он не задавал Христу, он не ожидал ответа от Христа, он этот вопрос как бы сказал в пустоту, он сказал, что есть истина? Подразумевая, что это такой вопрос, на который никто не может дать ответ. Нет этой точки отсчета. Никто не может сказать, где эта истина. У каждого своя истина, у каждого своя правда, да? У каждого имеет свои какие-то понятия, ценности и так далее. Но вы знаете, есть ответ. Есть ответ на этот вопрос. Есть эта точка отсчета. И ответ достаточно простой. Точка отсчета там или у того, кто создал все это, кто создал нас с вами. Творец. Тот, кто создал все окружающее, он и есть точка отсчета. Это Бог наш. Знаете, мне странная вещь такая, когда я вижу людей или слышу такие вот фразы, когда люди видят, например, окружающий пейзаж красивый и говорят, какая замечательная природа, да? Или когда видят сложность, сталкиваются с сложностью мироустройства и говорят, какая же природа умная, что вот так все сложно устроила, да? Или когда видят удивительные процессы в природе, они говорят, как же природа изобретательна, да? Или когда видят, там, не знаю, забавную мартышку, или когда человек попадает в какие-то перипетии жизненные, веселые, да, и человек говорит, какая же, оказывается, у природы есть чувство юмора. И знаете, говорят о природе в таком, как будто природа это такая умная какая-то личность, которая вот все это делает. А ведь это так и есть. Только почему-то никто не хочет назвать это Богом. Все говорят, природа, природа, и так легче. Потому что когда мы называем это Богом, это значит, что это личность Бог, с которым нужно решать свои проблемы, нужно с ним иметь какие-то отношения. А природа, легко сказать об этом. Но все люди постоянно почему-то возвращаются к этой точке отсчета, к Богу. Восхваляя природу, они фактически хвалят Бога. Но мы читаем о том, что Бог пожелал нам открыться. Бог не скрыт где-то там под словом природа или еще в каких-то других образах. Бог открылся нам в лице Иисуса Христа. Иисус Христос – это Сын Божий, который пришел в этот мир и сказал, «Я пришел для того, чтобы вас привести к Богу, чтобы вы примирились с Богом, чтобы вы познали Бога». Сегодня поэтому Христос сказал эти слова, «Я есмь истина, я есть точка отсчета, все начинается с меня». Ну и третье слово, которое Христос сказал, «Я есмь жизнь, я есмь жизнь». Что рисует ваше воображение, когда вы слышите вот это понятие «жизнь», «жизнь», «жизнь»? Ну, может быть, букашки, цветочки, что там еще, да? Ну, люди, естественно, да, там наши домашние животные. Все это жизнь. Все, что дышит, все, что движется и существует, это жизнь. Но жизнь – это также и эмоции, чувства, какие-то отношения между нами, да? Но бывает так, что жизнь замирает, когда ничего в нашей жизни не происходит, да? Вот мы живем, и все как будто замерло. И мы тогда говорим такую фразу. Я как будто не живу. Я как будто просто существую, да? Есть разница – существовать и жить. Так вот, Христос принес жизнь. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих, мои любимые слова. Христос сказал, «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели ее с избытком». Жизнь – это что-то пульсирующее, что-то движущееся вперед, что-то, что наполняет, это какая-то энергия, это что-то, что… Это не просто движение, это не просто что-то лежащее, существующее. Это нечто большее. Некоторые люди живут с ощущением, что ну вот еще чуть-чуть, вот сделаю еще вот это, и наконец вот тогда начну жить, наконец начну дышать полной грудью, наконец будет жизнь. Знаете, многие люди проживают всю свою жизнь вот таким образом, в этом ощущении, что ну-ну, еще чуть-чуть, и я начну жить. Но так и не начал жить. Потому что жизнью мы называем нечто большее, чем то, что мы видим ежедневно под своим носом. Мы хотим жить на какой-то другой, на каком-то другом уровне, на какой-то другой высоте. Наше сердце жаждет чего-то большего. И вот поэтому Христос сказал, я пришел, чтобы вы имели жизнь. Не вот эту жизнь, у нас и так эта жизнь есть, дыхание в наших ноздрях, как Библия говорит. Эту жизнь мы имеем с вами, уже она нам дана. Но Христос говорит, я пришел дать вам жизнь, то есть наполненность этой жизни. И не просто наполненность, а еще и с избытком.
Вот что Господь дарует нам. Он даятель жизни. Он придает и смысл нашей жизни. Он и наполняет жизнь нашу прекрасным содержанием. Но посмотрите, тот человек, который позволяет Христу управлять своей жизнью, он обретает не только радость жизни, он не только обретает эту полноту или избыток этой земной жизни, но еще есть бонус прекрасный. Какой? Вечная жизнь. Вечная жизнь. Вы знаете, уже стоило быть бы христианином, если бы Бог давал нам вот эту наполненность здесь на земле жизни, да, то есть прожить жизнь кипучую, прекрасно, да, потом умереть и все, и ушел в никуда. Но радость как раз в том, что Господь дает нам вечную жизнь, и Он даятель жизни. Скажите, может ли быть плохо рядом с тем, кто является источником жизни? Ну разве можно быть плохо с таким, кто является источником всего? Есть люди, которые считают христианство формой рабства. Христиан считают несчастными людьми. Но все происходит наоборот. Если христианин чувствует себя несчастным, можно смело назвать его нехристианином. Это неправильный христианин. Потому что Христос принес жизнь. Христос принес полноту жизни. Поэтому сегодня Христос обращает эти слова и нам с вами. Я есть путь, истина и жизнь. Сейчас во многих городах и в нашем городе тоже есть такие центры, называются МФЦ. Да? Центр, куда мы можем прийти, обратиться в одно окошко, и в этом окошке нам сразу решают сразу много разных проблем. Да? Пытаются как-то все это свести к одному. Знаете, к нам, пасторам, тоже приходят часто люди за советом, за помощью, когда возникают какие-то проблемы. Я вам хочу открыть один секрет. У нас на все всегда один ответ. Если вы думаете, что мы пасторы какие-то очень умные, у нас есть всего лишь один ответ на все вопросы. И вы знаете этот ответ. Всего лишь одно слово. Назовите это слово. Христос. Христос. Да, мы можем разными словами это говорить. Мы можем с человеком беседовать, позволить ему выговориться, вылить душу. Но знаете, все к чему возвращается к тому, что нужно просто идти ко Христу. Нужно просто излить перед Ним эту свою душу. Нужно свои проблемы перед Ним изливать. Если ты попал в беду, если ты оказался в этом болоте, если ты заблудился, то проблема всего лишь одна. Ты потерял Христа. Тебе нужно возвратиться ко Христу, потому что Он есть путь и истина и жизнь. Все проблемы решаются во Христе. У нас много проблем, но одно решение. Это Христос. Давайте помолимся. Я хочу обратиться к тем, кто, может быть, еще блуждает в своей жизни, ощущает, вот, что вы идете вот такими зигзагами по жизни, попадаете то во враг, то в болото. С вами вечно что-то происходит, вечно какие-то ситуации. Может быть, потому что вашей жизнью не управляет Христос. Христос говорит: доверься мне. Он есть путь. Приди ко Христу. Если есть сегодня желание у кого-то обратиться ко Христу, посвятить свою жизнь Богу, доверить свою жизнь Богу, Христу, я приглашаю выйти сюда вперед. Пусть это будет таким шагом навстречу Господу. Выходите вперед, чтобы помолиться, обратиться к Господу. Конечно, можно молиться, оставаясь на своем месте. Но если кто-то сегодня хочет принять серьезное решение в своей жизни, посвятить свою жизнь Богу, принять Христа как своим Господом, выходите вперед, чтобы помолиться, и я помолюсь о вас. Может быть, кто-то потерял смысл своей жизни. Может быть, кто-то потерял радость жизни, наполненность жизни. Вы живете, вы дышите, но у вас нет радости. Нет настоящей жизни. Иисус сказал: «Я есть жизнь». Вы не найдете нигде жизнь. Нигде, ни в каком богатстве, ни в каких работах, заработках, ни в чем ином. Он есть жизнь. Откройте свое сердце для Него, и Он наполнит его. Может быть, кто-то запутался, потерялся.
Запомните, точка отсчета – это Христос. Где бы вы ни были, вам нужно вернуться в эту точку отсчета. Это Христос. Там вы найдете истинную дорогу. Там вы сможете найти ответы на все свои вопросы. Может быть, чье-то сердце полно тревогами. Вас что-то беспокоит, страхи, волнения. Вы потеряли покой, вы о чем-то беспокоитесь. Христос говорит: «Я хочу, чтобы вы были без тревог. Пусть не тревожится ваше сердце, доверьтесь мне. Просто отдайте свое сердце Господу сегодня в молитве и скажите: Господь, вот мое сердце полное тревог, полное страхов, беспокойств, но я посвящаю свою жизнь Тебе, я доверяюсь Тебе, я хочу жить, следуя Твоим заповедям». Доверьтесь Христу, потому что это стоит того. Христос есть ответ на все наши проблемы и вопросы. Помолимся Ему. Господь наш, Бог наш, Отец Небесный, прежде всего благодарим Тебя за посланного Тобою Сына, Иисуса Христа, который стал ответом на все наши вопросы, на все наши проблемы. Оказывается, все так просто. Ты открываешь нам этот простой, ясный путь в небеса, в Твое Царство. Путь, где решаются все наши вопросы и проблемы. Это Христос. Я прошу Тебя, Господь, чтобы сейчас Ты благословил каждого, кто потерял этот ориентир, кто еще не доверился Христу всецело. Помоги вот сейчас, чтобы каждый в молитве мог сказать эти слова: «Господь, я всецело доверяюсь Тебе». Чтобы действительно мы всем сердцем пожелали исполнять заповеди Твои, жить по Слову Твоему, веря в то, что Ты говоришь, это истина, это благо для нас. Благослови, Господь, каждого, кто сегодня слышал это слово. Я знаю, что Ты преломляешь это слово нужным образом для каждого, чтобы проговорить каждому сердцу. Я прошу Тебя, утверди то, что Ты сказал каждому. Не оставь нас с пустым сердцем и разумом, когда мы выйдем за пределы этого дома. Господь, пусть останется это в нашей памяти. Помоги принять серьезное решение в своей жизни. Я прошу Тебя о тех, кто сделал этот шаг навстречу к Тебе, кто вышел вперед. Господь, благослови в этом решении. Помоги действительно следовать за Тобою, Христос. Помоги понимать и осознавать важность этого выбора. Благослови каждого. Во имя Иисуса Христа мы молимся сегодня. Аминь.

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
2: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Божья правда», а после нее 45 минут будет звучать программа «Путь к счастью».

Дорогие друзья, сейчас для вас прозвучит христианская передача «Божья правда» из цикла «Не хлебом единым». От имени радиомиссии «Слово к России» приветствую вас. У микрофона Михаил Локтев. Уважаемые слушатели, приглашаем вас слушать программу «Божья истина». В ней мы предлагаем для нашего общего размышления насущные вопросы и ответы жизни великих мыслителей и простых людей. В прошлой передаче я начал серию программ, основанных на исканиях английского писателя С.С. Льюис. В первой программе было сказано, что, во-первых, люди во всех частях земного шара одинаково думают, что они должны вести себя прилично, определенным образом. И, во-вторых, что люди в действительности не поступают так,

примеру, некоторые люди в письмах ко мне спрашивают, не является ли то, что вы называете моральным законом, просто нашим стадным инстинктом? И не развился ли он так же, как другие наши инстинкты? Что ж, нельзя отрицать, что мы имеем стадный инстинкт. Но под моральным законом подразумевается вовсе не то. Всем известно, что значит побуждение инстинктов, будь то материнская любовь, или половой инстинкт, или инстинкт голода. Инстинкт означает, что мы испытываем сильное желание действовать определенным образом. Конечно, мы испытываем иногда такое же желание помочь другому человеку. Нет сомнения в том, что такое желание возникает у нас благодаря стадному инстинкту. Но испытывать желание помочь – это еще не есть сознание того, что ты должен помочь. Хочешь ли ты этого или нет? Предположим, что мы слышим крик о помощи от человека, находящегося в опасности. Мы, возможно, почувствуем при этом два желания. Одно – помочь ему в силу стадного инстинкта. Другое – держаться подальше от опасности в силу инстинкта самосохранения. Но мы обнаружим в себе в дополнение к этим двум желаниям третье, говорящие нам, что мы должны следовать желанию помочь и должны подавить в себе желание убежать. Это третье побуждение, которое толкает нас сделать выбор, и есть то, что мы называем законом человеческой природы. Само по себе оно не является ни первым, ни вторым. С таким же основанием мы могли бы сказать, что страница с нотами сама является клавиатурой. Именно моральный закон подсказывает нам, какую мелодию нам следует играть, а наши инстинкты – это клавиши. Есть еще один способ доказать, что моральный закон – это не просто один из наших инстинктов. Когда два инстинкта находятся в противоречии друг с другом, и в сознании человека нет ничего, кроме этих двух инстинктов, то, очевидно, побеждает тот инстинкт, который сильнее. Но в тот момент, когда мы особенно остро осознаем существование морального закона, он обычно подсказывает нам стать на сторону более слабого из двух наших желаний. Возможно, мы больше хотели бы остаться в безопасности, чем помочь тонущему человеку. Но моральный закон побуждает нас помочь тонущему. Часто он подталкивает нас к тому, чтобы мы сделали правильный выбор, и делает наше правильное желание сильнее, чем оно есть в своем естественном проявлении. Я имею в виду, что мы часто считаем своим долгом стимулировать наш стадный инстинкт, и для этого мы возбуждаем в себе воображение и чувство жалости до такой степени, чтобы у нас хватило силы совершить доброе дело. Но делаем мы все это, то есть возбуждаем в себе хорошее желание, не инстинктивно. Голос внутри нас, который говорит «твой стадный инстинкт спит, пробуди его», сам по себе не может быть инстинктом. Знак, который указывает нам, какую ноту надо нам играть громче, не может быть сам по себе этой нотой. Ошибочно было бы считать некоторые из наших инстинктов, такие, к примеру, как материнская любовь или патриотизм, во всех ситуациях правильным, хорошими, а другие, такие как половой или воинственный инстинкт, всегда плохими. Мы просто имеем в виду, что в жизни чаще встречаются обстоятельства, когда нам следует сдерживать наши половые или воинственные инстинкты, тогда как обстоятельства, когда нам приходится сдерживать материнскую любовь или патриотизм, встречаются гораздо реже. Однако, при определенных ситуациях долгом женатого человека является возбуждать в себе половой инстинкт, а долгом солдата – возбуждать в себе воинственный инстинкт. С другой стороны, встречаются обстоятельства, когда приходится подавлять любовь матери к своим детям и любовь человека к своей стране. В противном случае эти так называемые положительные импульсы приведут к несправедливости

по отношению к детям других родителей и к народам других стран. Строго говоря, нет таких понятий, как хорошие или плохие импульсы. Вернемся снова к примеру к фортепиано. На его клавиатуре нет двух различных видов клавиш, верных или неверных. Каждая отдельная нота будет верной в одно время и неверной в другое. Моральный закон – это нечто такое, что создает своего рода мелодию. Эту мелодию мы называем добрым, порядочным или правильным поведением, управляя и направляя наши инстинкты. Между прочим, этот факт имеет серьезное практическое значение. Самое опасное для человека, когда отдельный природный импульс возводится до положения идола, которому следуют и потакают любой ценой. Среди всех наших инстинктов нет ни одного, который не привел бы нас в ад, если мы возведем его на пьедестал абсолютного авторитета. Можно сказать, что любовь к людям, в общем-то, безобидный инстинкт. Но это не совсем так. Отставим в сторону правосудия, мы увидим, что, нарушая законы и давая ложные показания в суде ради человечности, мы придем, в конце концов, к тому, что станем вероломными и жестокими. Некоторые люди в своих письмах задают мне такой вопрос. Может быть, то, что вы называете моральным законом, есть на самом деле общественное соглашение, насаждаемое через образование? Такой вопрос возникает из-за недопонимания. Люди, задающие этот вопрос, уверены в том, что если мы научились чему-то от родителей или учителей, так это что-то должно быть только человеческим изобретением. Но это вовсе не так. Мы все учим в школе таблицу умножения. Ребенок же, который растет один на заброшенном острове, не будет знать этой таблицы. Но из этого не следует, что таблица умножения является только человеческим соглашением, чем-то таким, что люди создали для себя и что они могли бы изменить, если бы они этого захотели. Я полностью согласен с тем, что мы учимся правилам порядочного поведения от родителей, учителей, друзей, черпаем из книг так же, как учимся всему другому. Но некоторые наши знания являются просто условными соглашениями, которые можно было бы изменить. Например, правила уличного движения учат нас держаться правой стороны дороги. Но мы с таким же успехом могли бы пользоваться правилом левостороннего движения. Иное дело, такие правила, как математические, их изменить нельзя, потому что они реальные, объективно существующие истины. Вопрос в том, какой группе правил принадлежит закон человеческой природы. По двум причинам его можно отнести к той же группе законов, что и математические. Первой причиной, как уже говорилось в первой передаче, является то, что, несмотря на различия во взглядах относительно вопросов морали, в разных странах и в разные времена эти различия несущественны. Они вовсе не так уж велики, как некоторые думают. Через все правила проходит один и тот же принцип. Если бы это были просто соглашения, вроде правил движения или покроя одежды, они могли бы отличаться друг от друга бесконечно. Вторая причина следующая. При изучении различий в моральных принципах разных народов, не приходит ли вам в голову мысль о том, что моральные принципы одного народа лучше или хуже другого? Быть может, они стали бы лучше от некоторых изменений. Если нет, то не могло бы быть никакого прогресса в моральной жизни. Прогресс означает не просто изменение, а изменение к лучшему. Если бы один комплекс моральных принципов не был выше и лучше другого, то не было бы смысла отдавать предпочтение морали цивилизованного общества перед моралью дикарей или морали христиан перед моралью нацистов. На самом деле,
мы верим, что один моральный принцип лучше, выше, точнее другого. Мы верим, что люди, пытавшиеся изменить моральные принципы своего времени, понимали эти моральные принципы лучше, чем их соседи. Но в тот самый момент, когда мы говорим, что одни моральные принципы лучше других, этим мы на деле сравниваем и те, и другие с каким-то стандартом, зная, что одни принципы больше подходят к этому стандарту, чем другие. Но стандарт, которым мы измеряем те или другие взгляды и моральные принципы, сам должен отличаться от всех других. Мы сравниваем эти различные взгляды или нормы морали с какой-то истинной моралью, признавая тем самым, что истинная мораль действительно существует, независимо от того, что думают люди, и независимо от того, что взгляды одних людей ближе к этой настоящей истинной морали, чем взгляды других людей. С другой стороны, если наши моральные взгляды могут быть более правильными, а моральные взгляды нацистов менее правильными, то тогда должна существовать какая-то истинная моральная норма, относительно которой можно измерять верность или неверность тех или иных моральных принципов. Таким образом, можно сказать, что различие между понятиями людей о порядочном поведении часто заставляет нас сомневаться, существует ли в действительности такое понятие, как настоящий закон поведения. Но именно тот факт, что мы задумываемся над этим, как раз и доказывает существование этого закона. Итак, друзья, наше время приходит к концу. Отзывы о передаче направляйте по адресу станции «Голос Свободы» или на мой личный адрес Михаил Локтев, почтовый ящик 846, Уэст Сакраменто, Калифорния, ZIP-код 95605. Повторяю, Михаил Локтев, почтовый ящик 846, Уэст Сакраменто, Калифорния, 95605. До следующей встречи, оставайтесь с Богом.

0: Вы слушаете передачу «Путь к счастью». Предлагаем вам послушать вторую часть рассказа «Ломка».
1: Долго они сидели рядом. Семен не решался начать разговор. Боялся даже выдать свое присутствие. Как же заговорить? Семен покашлял, заворочился на скамейке. Нечаянно он задел рукой тросточку, лежавшую на скамейке, и она упала на землю.
2: Ой, извините, ваша тросточка упала.
3: Ничего, мелочи.
2: Вы живете здесь? Вчера, позавчера я вас не видел.
3: Да, я здесь живу. А вы что, недавно переехали?
2: Я, ну как вам сказать, да, месяц назад.
3: Издалека?
2: Да, в общем. Кстати, меня зовут Семеном, а вас?
3: Меня Ларисой.
2: Хорошее у вас имя, Лариса. Звучит чудесно. А вы знаете, как оно переводится?
3: Нет, никогда не интересовалась и не слышала.
2: Лариса – это имя греческое. Переводится на русский «чайка». Правда красиво? Лариса – чайка.
1: Молодые люди очень быстро и просто увлеклись разговором. Все выходило как-то само собой, без напряжения. Вдруг неожиданно девушка стала серьезной и спросила.
3: «А сколько вам лет?»
2: 32.
3: «Ого! Детей трое, небось?»
2: «Да нет, детей нет у меня. Не женат».
3: «Разведен?»
2: «Нет, я и не был женат».
3: «Мне кажется, все вы, мужчины, холосты, как только скрылись с глаз от жены».
2: «Зачем вы так говорите? Я серьезно не женат».
3: «А что же мешало жениться?»
2: «Да некогда было».
3: «Учились, что ли?»
2: «Да, 11 лет учился. Как это у Горького называется, мои университеты. Давайте, Лариса, не будем обо мне. О себе что-нибудь расскажите».
3: «Что? Не видно, что ли? Что еще можно обо мне рассказать, кроме того, что видите?»
2: «Вы не замужем?»
3: «Кому я нужна, слепая?»
2: «Зачем вы так говорите? У каждого человека есть душа. Это самое ценное. Вы верите в душу?»
3: «Не знаю. Нас в школе этому не учили. А тем более, если допустить, что есть душа, значит, надо поверить, что есть и...»
2: «Ну, Бог, вы хотите сказать? А почему бы не допустить? Лично я верю. Я недавно стал верить, а вы?»
3: «А я не верю. Где этот справедливый Бог, если такое творится на земле? Почему так случилось со мной? Что, я хуже других? Я не была последней. Почему же мне такое горе? Училась я хорошо, жила скромно, мечтала стать врачом. А сейчас я... И вы говорите, что есть Бог. Эх вы!»
2: «Простите, Лариса, я не хотел вас обидеть».
1: Так началось их знакомство. Придя домой, Семен долго не мог уснуть. Вспоминалась она, ее чудесный голос, ее приятное лицо, ее душа, столько выстрадавшая. «Вот она какая, Лариса!» Как бы невзначай, он спросил, часто ли она выходит вечером на свежий воздух.
3: «Каждый день. Только вот последние 3 дня приболела, так не выходила. А вообще, всегда вечером я в этом дворе».
1: На завтра, после работы, Семен был уже в знакомой беседке. Скоро пришла Лариса. Разговаривали они уже как старые друзья. Он рассказывал о своей жизни, о своем ужасном прошлом, о лагерях и пересылках, о друзьях и врагах, об умершей матери, но больше любил вспоминать об одном своем друге Диме.
2: «Встреча с ним в корне изменила мою жизнь. С прошлым покончено. Я начал жить заново», —
1: вдохновенно говорил он. Потом были еще вечера, проведенные вместе. Семен стал замечать, что он сердцем привязан к ней. Без встреч с Ларисой он не мог уже обойтись. Он не находил себе места, все валилось из рук. Это было не просто сострадание. Это была уже, наверное, любовь, запоздалая любовь. Встречались они уже 2-й месяц, сблизились, как старые друзья, давно перешли на «ты». Однажды девушка воскликнула.
3: «Семен, у меня такое чувство, что мы знакомы с тобой всю жизнь. Даже голос твой мне вроде бы знаком. Другой раз мне кажется, что твой хрипловатый голос я когда-то слышала».
2: «Мир тесен», —
1: проговорил он, пряча неизвестно зачем от нее глаза. Прошло еще несколько вечеров, и вот однажды Лариса неожиданно спросила его.
3: «Семен, Для чего ты приходишь сюда каждый вечер? Это ты не просто так приходишь, а специально. Ты чего-то хочешь?
2: Да, я прихожу не просто так. Я давно хотел сказать тебе, Ларисочка, что хотел жениться на тебе. Я, понимаешь, я люблю тебя, очень люблю.
3: Врешь ты все. Не верю я тебе. Зачем ты так со мной, Семен?
2: Лариса, почему ты так говоришь? Неужели ты действительно не веришь мне?
3: Не верю. Во-первых, коллег не любят. Их просто можно жалеть в лучшем случае. Слишком много вокруг красивых, здоровых девушек, чтобы кто-то мог обратить серьезное внимание на такую коллегу, как я. А во-вторых, если бы кто-нибудь меня смог полюбить, то я никогда не смогла бы. В свои 17 лет, в тот день, когда я потеряла глаза, последний человек, которого я видела, был мужик. Это был зверь, чудовище. И всякий раз понятие «мужчина» у меня ассоциируется с тем зверем. Мне кажется, вам всем одно только и нужно.
2: Лариса, дорогая, зачем ты так?
3: Скажи, Семен, что тебе нужно от меня? Только не лги.
2: Я сказал правду. Я люблю тебя.
3: Не могу поверить.
4: Оборвала его признание Лариса, встала и решительно пошла домой. Кажется, все рухнуло. Но на следующий вечер они опять были вместе в той же беседке. А потом еще и еще. Чувства свои Семен прятал внутри, в душе. О них молчал. Так проходили недели, месяцы. Прошло лето, наступила дождливая осень. Вечера стали короткими, свидания тоже. Но они, эти непродолжительные встречи, нужны были им обоим. Говорили обо всем, только двух тем, причем самых важных они не касались. Это о Боге и о их возможном брачном союзе. Семен сознательно избегал этих разговоров, боясь опять увидеть раздражение на лице любимой девушки. И хотя разговоров он этих избегал, однако эти две великие истины освещали все их разговоры. Ясно было без слов, что он глубоко верит в Бога и нежно любит Ларису. Она это прекрасно понимала, и ее зачерствевшее от горя сердце стало оттаивать понемногу. В нем поселилось взаимное чувство. Ей стало сильно не хватать Семена. Встречи с ним она ожидала уже с утра каждого дня. И если он не приходил, то девушка сильно страдала. Ожидание следующего вечера превращалось в пытку. Семен не сразу заметил в ней происходящую перемену. Но когда понял, то сильно обрадовался. Однако говорить об этом прямо боялся. Хотелось твердого убеждения, что Лариса не оттолкнет его, что любит. И вот однажды вечером он сказал, что завтра, наверное, не придет. Прежде всего, ему показалось, что это огорчило ее. Это было видно потому, как это отразилось на ее лице. И в голосе появились нотки сожаления, и веселость ее сразу потускнела. Это открытие сильно взволновало Семена, и с того дня он искал удобного случая поведать ей о своих сокровенных мечтах и чувствах к ней. Однажды Семен, подходя к дому, увидел ее в беседке. Он замедлил шаг, остановился за большим деревом и стал наблюдать за девушкой. Она явно с нетерпением ждала его, прислушиваясь к каждому шороху, шагам прохожих. Вот выбежала из подъезда соседка ее по площадке, первоклассница Маринка.
5: «Марина! Марин, иди сюда скорей!»
6: «Чего?»
5: «Ты не видишь, дядя Семен не идет?»
6: «Это твой жених, который?»
5: «Да».
6: «Нет, не видно его, наверное, не придет».
5: «Ну ладно, иди».
6: «Марин, пойдем играть мяч».
4: Лариса опустила голову огорченная. В это время Семен поспешно вышел из своего укрытия и подошел к ней. В тот вечер состоялся серьезный разговор, который определил судьбу обоих. В ответ на его признание она коротко ответила.
3: «Я верю тебе, Семен, я согласна».
4: В ближайшую субботу отнесли заявление в ЗАГС. Лариса предложила, чтобы он уже переходил к ней в двухкомнатную квартиру, а мать пойдет к сыну, но Семен возразил.
2: «Нет, дорогая, давай все по порядку. Прежде всего, мы купим обручальные кольца. Это мы сделаем завтра, в воскресенье, и будем готовиться к свадьбе. Ты разве не мечтала о свадьбе?»
5: «Ой, конечно, когда-то мечтала. Это мне представлялось так чудесно, но я думала, что это сейчас невозможно».
2: «Ну почему это невозможно? Я могу и сватов послать».
5: «Какие же сваты, когда заявление наше в ЗАГСе уже неделю лежит».
2: «Ну да, конечно, обойдемся без сватов. Но свадьба будет самое, что ни есть, настоящее. Времени у нас на подготовку не так уж много, так как я почти договорился, что вместо 2 месяцев нас зарегистрировали через 3 недели. Теперь надо свадебный наряд шить у хорошей портнихи, фату. Ну и я приоденусь. Ведь регистрация будет торжественная во дворце бракосочетаний.
5: Неужели это правда, Семен?
2: Ну, конечно, дорогая, конечно.
4: Ему доставляло огромное удовольствие видеть ее счастливое лицо. Лариса была еще более прекрасна, и казалось, что сквозь затемненные стеклышки очков он видит ее счастливые глаза. Но это только казалось. Он знал, что их там нет, и боялся, что когда-то впервые увидит, что сотворило его безбожное прошлое. 2 недели пролетели быстро, и вот наступила долгожданная суббота. К парадному входу дворца бракосочетаний подъехали «Жигули». За рулем был Дима, лучший и пока единственный настоящий друг жениха. Он был дружком и свидетелем при регистрации. Невеста была прекрасна в белоснежном одеянии, и только темные очки создавали в ее облике что-то неестественное. За руку ее вел наш герой в строгом черном костюме. Под руку Лариса взяла свою одноклассницу, с которой они дружили с 1 класса. Присутствовали при бракосочетании немногие родственники, соседи и друзья. Свадьба была тоже немноголюдной. К удивлению многих, на столах не было ни капли спиртного. Самые невоздержанные немного повозмущались, но в основном гости с пониманием и терпимостью отнеслись к этому, как к некой странности жениха. Семен, предупреждавший заранее об этом приглашенных, кстати, многие из-за этого не пришли, обратился ко всем с объяснением.
2: Друзья мои, я хотел бы объясниться, почему на столах нету водки. Это не комсомольская свадьба, как некоторые могут подумать. И не из-за расходов. Дело в том, что с водкой у меня старые счеты. В моем прошлом много было того, о чем мерзко и жутко вспоминать. И причиной тому это горькая жидкость. Вот я и зарекся никогда в жизни не пить. Так что вы уж поймите меня.
7: Молодец, дитёк, что не пьешь. Не дай бог, как вспомню, как мой пил. Так я того проклинала, кто его поил.
4: Хотя после этого никто уже не возмущался, что нечего выпить, а наоборот, все одобряли непьющего жениха, все же было видно, что чего-то гостям не хватает, и то по одному, то по два находили повод уходить. Еще засветло они разошлись по домам. Последним, оставив молодым добрые пожелания и подарок, уехал Дима. Итак, для наших молодых началась семейная жизнь. Вскоре Семен продал свой домик, оставшийся от покойной матери, и лишние вещи. Появились свободные деньги, но мечты о том, что можно как-то вернуть зрение Ларисе, пришлось оставить. О пересадке глаз от донора не могло быть и речи. Этого медицина еще не достигла. Деньги не всесильны, и люди не боги. Но это обстоятельство не повергло в отчаяние Семена. Большие надежды он возлагал на духовное прозрение своей жены. Он мечтал об этом, молился, но торопить не решался. Иногда он пытался беседовать о духовных вопросах, но больше стремился проповедовать жизнью. Любовь в его душе горела к жене сильная, и поэтому без какого-либо напряжения он делами, без слов рассказывал ей о Христе. Относился он к ней с особой нежностью, обращался ласково. И это не только первый месяц. А она счастливая, не знала, как угодить мужу. Семен готов был делать в квартире любую работу, и стирку, и уборку, и все другое. Но Лариса все успевала сделать до того, как он приходил с работы. По воскресеньям он ходил в молитвенный дом на собрание. Ходил один. Но Лариса всегда с любовью провожала его. В жизни церкви Семен не участвовал. Да и не был он еще членом церкви, только приближенным считался. Но призвание к труду у него было, и скоро он увидел это через один трагический случай. Однажды в воскресенье он вышел из дома и поспешил на служение. Время шло к вечеру. Дневная жара несколько спала, свежий ветерок приятно освежал. Семен погружен был в свои мысли о том, как устроилась его жизнь. Он был счастлив, счастлива и его жена. Характер у нее золотой, душа – бриллиант, и красавица она лучше всех. Оно и неудивительно. Ведь сделайте счастливой любую женщину, и все лучшее в ней зацветет, как ухоженный весенний сад. Даже и внешне изменится человек. Ведь ничто не украшает лицо женщины, как счастливая улыбка. Вот только эти очки с затемненными стеклышками. Он шел через двор пятиэтажки. Вокруг царила привычная для этого времени суета и шум. Но вдруг он расслышал в общем шуме свое имя. Семен оглянулся и узнал своего старого знакомого, известного в районе алкаша по прозвищу Прозрачный. Кажется, у него была семья, дети, но ничто его не останавливало. Пил без меры, сколько зальешь, и вот допился до ручки. Теперь он, как юродивый, кричал на весь двор, не обращая ни на кого внимания.
8: Семен! Семен! Сеня! Сеня! Как я рад, что тебя увидел, Сеня! Послушай, не смеши, ты всегда, всегда убегаешь, проходишь мимо меня, Сеня! Мы же с тобой друзья будем. Теперь
9: успокойся,
8: я тебе не нужен, Сеня.
9: Ну успокойся, ты, ну будь мужчина.
8: А в душе у меня внутри что-то болит. Сеня, ты теперь человеком стал, а я пропил все в доме. Жена из дома гонит, дети под кровать прячутся.
9: Ну успокойся, успокойся. Ну что ты хочешь?
8: Сеня,
9: ну что ты хочешь?
8: Возьми. Возьми с собой, Сеня,
9: но ты знаешь,
8: ради Бога.
9: Вот ты знаешь, куда я иду?
8: Ради Христа, ради всех святых.
9: Ну успокойся, но я иду в церковь.
8: Возьми,
9: ты знаешь,
8: меня, да.
9: Ты знаешь, какие там люди, а? Слушай, Сеня. Да там же святые люди. Там да. Никто не пьет, пробку
8: да.
9: Не нюхает. А ты,
8: Сеня.
9: Ну пьяный опять. Ну давай, протрезвеешь потом,
8: о,
9: а?
8: О, как
9: ну, я бы тебя взял, вот с удовольствием. Ну, ну приходи домой, побеседуй.
8: Возьми, о,
9: вот давай,
8: ты гонишь.
9: Ну трезвый приходи. Ну что ты постоянно
8: опять,
9: пьяный?
8: Сеня. Пойми, жизнь не мила, мне уже не могу больше, возьми
9: ну,
8: с собой,
9: слушай,
8: Сеня.
9: Слушай, иди поспи, ну некогда мне, некогда, ну что я с тобой с пьяным пойду?
8: Нужен.
9: Слушай, иди поспи, в общем, приходи трезво, приходи, побеседуем, а сейчас некогда, извини.
4: Собрание прошло хорошо, благословенно. Возвращаясь домой, он чувствовал себя счастливым, ведь в его жизнь вошел Бог и избавил его от этого безбожного мира. Вспомнился вновь Прозрачный, его истерическая мольба, его слезы. В сердце непрошенной гости появилась тревога. Повернув за угол, Семен опять пошел по этому двору, где 3 часа назад оставил Горького пьяницу. Ну что это? Возле подъезда, где живет Прозрачный, почему-то толпится народ. Стоит милицейская машина. Сердце больно заныло, как бы предчувствуя неладное. Семен ускорил шаг, потом побежал к толпе.
10: Что случилось? Да нет, говорят, только полчаса назад.
9: Где, а где скорая?
10: Да что, дома никого не было.
9: Что случилось здесь, а? Что
10: да,
9: случилось, а?
10: Да алкаш, говорят, один повесился, Прозрачный завызвал.
9: Да ты что?
10: Да подожди, да.
9: Куда ты? Давно вот. Он повесился, не?
10: Да нет, с полчаса назад.
9: Ой, пропустите.
10: Да там милиция тебя не пустит.
9: Ну, пропустите, ребята, а?
10: Нет.
9: Пропустите.
4: Семен протиснулся в комнату, увидел несчастного, уже лежавшим на полу. Вид его был ужасный. Вокруг рыдали 2 детей и жена. Плакали присутствующие женщины. Милиционеры пытались выпроводить всех посторонних, чтобы начать оформление документов. Семен прошептал только.
8: Прости, Прозрачный. Прости, Господи.
4: Перед глазами все поплыло, будто на экран из плекса кто-то плеснул ведро воды. Неутолимая боль сдавила сердце, земля зашаталась под ногами. Качаясь, как от выпитого, Семен пошел прочь с этого ужасного места. Рыдания сотрясали грудь, в висках стучало одно и то же.
8: «Прости, Прозрачный, прости!»

0: Этот трагический случай произвел изменения в его душе и в его жизни. Семен стал по-другому смотреть на свое прошлое, по-новому оценил настоящее, иначе стал смотреть на окружающих мирских людей. И задача христианина в этом мире стала видна ему другая. Открылся целый пласт человеческого горя, и единственное, чем можно помочь, кровь Христа и наше благовестие гибнущим людям. Теперь уже он не упускал возможности рассказывать людям о Спасителе. Везде, на работе, в дороге, в гостях, при встречах и расставаниях, любимая тема его была о Христе, о Божьей любви. И только дома с женой он был немногословен о Боге, но громче всяких слов говорили его дела, его трогательная любовь, нежная о ней забота. Был у Семена старый товарищ Виктор Шахов, в районе больше известный по прозвищу Шах. В свое время они были очень близкие друзья, и причина была тому серьезная. Когда-то они были замешаны в одном грязном деле, засветились, начали крутить дело. И тогда Семен взял все на себя. Как это говорится, пошел за паровоза. С тех пор Шах привязался к нему с детской верностью, прикипел сердцем. Все 4 года, что тот был в зонах, Шах при любой возможности исполнял все его желания, передавал деньги, чай, продукты, слал вещевые посылки, помогал и старой матери. После освобождения Шах с той же верностью готов был исполнять любое желание своего кумира. Перемены, происшедшие с Семеном после его последнего срока, Шах воспринял как должное. Раз он так решил жить, значит, так и надо. Свадьба без водки тоже правильно, раз так решил Семен. В одну из суббот христианин посетил своего старого товарища дома. Долго они говорили о житье-бытие, вспоминали прошлое. Хозяйка Лида хлопотала об угощении, не скрывая своего восхищения, что Семен бросил пить.
1: Может, и Витьку бы наставил расквитаться с этой проклятой пьянкой.
2: Неплохо было бы.
1: А то что за жизнь у нас? Как трезвый, так злой. А выпьет, дурит совсем.
3: Прям злой-то.
1: Мира не знает, любой фокус выкинет. Может обидеть, ударить. Вот было бы здорово, если бы бросил пить. Ведь не мужик золото, только эта проклятая пьянка.
3: Лесла бы меньше.
2: Да, пьянка — это зло. Не по чужим словам, по опыту знаю. А как я жизнь заново начал, так об этом хотел вам сегодня рассказать.
0: Долго христианин рассказывал историю своего счастья, начиная с того памятного дня, когда впервые услышал о Христе там в поезде, идущем из Москвы в Одессу. Рассказывал о Диме, о своих поисках и откровениях, о бессонных ночах и радостных переживаниях, и о дорогой церкви, о новых друзьях, о счастье, что переполняет душу, о семье своей счастливой. И во главе во всем этом любовь Божия, всему виновник Христос, Божий Сын. Слушали его с интересом и изумлением. Уходя домой, Семен пригласил своих друзей на завтрашнее воскресное собрание. И действительно, на завтра Виктор был в собрании. Жены почему-то не было. В следующее воскресенье он опять был в церкви, опять один. Потом Виктор стал ходить на собрание и среди недели, не пропуская ни одного, а скоро и покаялся. Семен был особенно рад за старого товарища, не меньше радовался сам Виктор. Но радость эта продлилась недолго. Уже через месяц стало слышно, что в семье у него неблагополучно. В воскресенье утром Виктора не было в собрании. Идя после служения домой, Семен зашел к другу. Квартира была открыта. Первое, что бросилось в глаза, были разбросаны по дому вещи. Книжная этажерка лежала посреди комнаты, книги разбросаны вокруг. На полу валялись осколки битой посуды, стол был перевернут. Видно было, что в семье был грандиозный скандал. На диване сидел Виктор, низко свесив голову и охватив ее руками. Он был неподвижен и молчал. Жены не было видно. Возможно, ушла вообще. Подойдя к другу, Семен сел рядом с ним на диван. Виктор поднял голову.
3: А ты?
2: Что у вас, Витек? Где Лида?
3: Да ну ее. Ненавижу ее. Тварь такую. Эх, бабы, дурной народ.
2: Но ты успокойся, Витек, успокойся, не ругайся. По порядку расскажи, только без горячки.
3: Да что там говорить? Ты все знаешь.
2: Ну расскажи, расскажи.
3: Знаешь, как я жил раньше? Я пил, как верблюд, и гулял, и бил ее, как собаку. Не раз она мой кулак нюхала. Сколько она повыла от меня, короче, хлебнула сполна. Теперь же я все бросил, завязал, человеком стал. Она шипит каждый день: брось баптистов, брось, не ходи. Уж лучше бы ты пил и гулял. Ух, глупая же тварь. И вот как у меня каждый день. Что ты скажешь мне на это?
4: Эх, ёка, ёка.
3: Эх, жизнь моя жестянка. Неудачник я круглый. А так хотелось Богу служить. Так хотелось. Ну что ты молчишь? Скажи что-нибудь, если есть.
2: Я вот что тебе скажу, Витёк. Сколько лет ты живешь с Лидой?
3: 12 уже.
2: А ты хорошо помнишь, как прошли эти годы? Пьянки, гулянки, побои, чего только не было. Так ведь? Все эти 12 лет подряд. Ты вот скажи, много ли она от тебя доброго видела? Может, ты ей цветы дарил?
3: Куда там? Ничего, кроме побоев, от меня она не видела. Сколько раз пьяного на спине домой тащила. Но сейчас же я не такой. А она не оценила.
2: Да, допустим, сейчас ты другой. Один месяц. А 12 лет ты зверем был. Бог тебе, можно сказать, на помойке подобрал. Лида тебя такого терпела. А сейчас ты только-только за ум взялся и упреков ее один месяц терпеть не мог. Ну, допустим, что не понимает она тебя. Что ж тут удивительного? А ты делом докажи. Да ты за эти ужасные 12 лет на руках ее должен носить. Эх, Витек, Витек.
0: Семен умолк. Стало опять тихо. И только из кухни слышались чьи-то сдавленные рыдания.
2: Думай, Витек. Хорошо думай. А я пошел.
0: Что было дальше в этой квартире, никто не знает. Только в следующее воскресенье в собрание Виктор пришел вместе с женой и детьми. А прошло совсем немного времени, как Лида искренне раскаялась и обратилась к Господу. Прошло уже больше полгода счастливой жизни наших молодых. Все, казалось, идет хорошо, не намечается никаких перемен, если не считать, что Лариса уже готовилась стать матерью. И вдруг однажды, когда муж собирался на утреннее собрание в воскресенье, она неожиданно спросила:
1: «Семушка, а почему ты меня никогда не берешь в церковь с собой? Мы бы могли сегодня пойти вместе».
0: От этого неожиданного вопроса Семен так растерялся, что выронил рубашку из рук и широко открытыми глазами уставился на жену. Не получив ответа, Лариса продолжала:
1: «Ну что ты молчишь? Мы ведь с тобой все вместе и вместе, а в собрание свое ходишь один. Даже меня не зовешь».
2: «Лариса, дорогая, да я себе знал, что ты этого хочешь. Я с великой радостью ходил с тобой. Ну просто понимаешь, ну когда мы дружили, ты помнишь?»
1: «Помню. Но это давно когда-то. Да, я не верила. Но сейчас, когда я знаю, каким ты был и каким ты стал, меня неотступно преследует мысль, что такое изменение может сделать только Бог. И к тому же, я люблю тебя, Семушка, и хочу быть с тобой единой во всем».
2: «Ой, Лариса, да это же самая большая мечта моей жизни. Ты прости, что я так долго молчал тебе об этом, но сегодня идем вместе».
0: Так впервые они вдвоем пошли в церковь. Первое собрание очень понравилось, и Лариса всегда стала ходить с мужем. Недолго ей оставалось ходить во тьме. Она стала замечать удивительное чудо, стала прозревать, только прозревать не плотскими глазами, а духовными. Давно ее волновали вопросы о смысле и цели жизни, о нравственных и духовных ценностях, о жизни и смерти, о добре и зле и многие-многие другие. Вопросы эти не давали ей покоя, но ответа на них не могла найти. Это подобно жизни в полной темноте. И вот теперь евангельский свет стал проникать в душу, и многое стало видно, многое понятно. Вместо бесконечных вопросов в душе вырисовывалась ясная картина, как бы норма человеческой жизни. И в этом свете ясны стали и смысл, и цель, и другие вопросы. И главное, вопрос стал ребром: спасена ли моя душа? И когда в одном из евангельских собраний она приняла Христа в свое сердце, радость наполнила ее с избытком. Но, наверное, не меньше Ларисы радовался Семен, ее любимый муж. Время шло, и в один счастливый день родился у них ребенок. Это была дочь. Забот в доме прибавилось, но прибавилось и радости. А впереди их ждала еще одна радость. Когда в церкви совершалось святое водное крещение, они вместе заявили свое желание вступить в завет с Богом. В воду они заходили вместе. Семен вел жену в воду за руку, и когда раннюю тишину на озере огласила громкая восторженная «Верю», служитель погрузил на мгновение Ларису в воду. Следом крестился Семен, и также вместе, взявшись за руки, они вышли на берег. Радость была великая и не только на земле, но и на небе. И казалось, трудно и невозможно эту радость омрачить. Но вот, через некоторое время Лариса стала замечать, что в муже что-то переменилось. Он стал каким-то молчаливым, задумчивым, рассеянным. Видно было, что его что-то гнетет, давит. Вначале это было едва заметно, но со временем стало все более и более явственно. Что могло произойти? Трудно было даже предположить что-то. И вот однажды Лариса решила спросить.
5: «Дорогой, я давно замечаю, что ты изменился. Стал грустным, плохо ешь. Может, ты нездоров?»
2: «Да нет, ничего. Все хорошо».
5: «Неправда это. Ты всегда говорил мне правду, и я верила всегда тебе. И хочу верить. Что тебя мучает, скажи?»
0: Семен понял, что от разговора не уйти. Все равно он должен состояться, так как дальше нести это бремя он уже был не в силах. И дрожащим от волнения голосом он вдруг спросил.
2: «Дорогая, если бы ты в жизни встретила еще раз того негодяя, который причинил тебе столько горя, могла бы ты простить ему?»
0: У Ларисы мгновенно изменилось лицо, она побледнела. Ясно стало, что вопрос этот коснулся бритвой незаживших ран ее сердца.
5: «Зачем ты так со мной, Семен? Я тебя прошу, ради всего святого, никогда больше не спрашивай меня об этом. Это слишком тяжело для меня».
0: У Семена камнем сдавило сердце. Чувство вины и горя от того, что он бессилен что-то исправить. Хотелось вновь рыдать о старых грехах. Хотелось не жить. Он полушепотом произнес.
2: «Прости, прости, Лариса, мне эту глупость».
0: И быстро вышел из комнаты на балкон. Там он долго просидел, погрузившись в свои мрачные мысли, страдая от адских ожогов совести. Тяжесть на душе после разговора еще больше причиняла страдания, и еще боль усиливала безнадежность. И никто и ничто не в силах помочь. Лариса тяжко страдает, мучается. А если бы она знала, кто ее палач, это убило бы ее. А кто он, Семен? Лицемер, который корчит из себя благодетеля, а сам загубил ее жизнь. И как-то потускнели те ценности, которые дал для него Христос. Кажется, еще недавно наслаждался радостью спасения, миром с Богом, был счастлив. А теперь? А что ожидать в будущем? Так прошло 3 дня. И вот вечером, перед молитвой, Лариса вдруг начала разговор сама.
5: «Семушка, я хочу серьезно поговорить, прежде чем мы будем молиться. Это о том разговоре, что был 3 дня назад.
2: «Зачем ты, Лариса? Прости за эту глупость меня».
5: «Нет, не говори так. То не были глупые слова. В тех словах Господь мне много сказал. Все эти 3 дня я думала о них. Понимаешь, когда я стала верующей, узнала, что такое счастье. И думала, что Бог в моем сердце и нет там зла. Но оказывается, зло я скрыла глубоко в сердце. Оно притаилось там, спряталось. и

0: трудилась до вечера сегодня, читала Евангелие, размышляла. И для меня вновь засияла любовь Божия. И ведь то, что дал мне Бог, в миллион раз больше, чем мои глаза. Моя душа спасена, мы дети Божии. Все остальное не имеет по сравнению с этим цены. И ты знаешь, я смогла простить этому человеку. Господь мое сердце исполнил прощением и любовью. И это не пустые слова. Я действительно не питаю к тому человеку никакой обиды. Я его благословляю. И если бы я его, этого человека, встретила сегодня, то никакой обиды не высказала ему. Я ему простила. Понимаешь, Бог победил.
1: Семен стоял в растерянности, дрожа от волнения, не зная, что делать, плакать или смеяться.

и не спать, и поесть некогда, и получать, как апостол Павел пишет, наше служение при порицаниях и похвале. Одни хвалят, другие критикуют. Поэтому с земной точки зрения служение пастора – это нелегкое служение. Один брат мне сказал, который ближе знал, понаблюдал мое служение, говорит, я никогда не хочу быть пастором. Друзья, но я не об этом хочу сказать. Я очень хорошо, чтобы сестры желали послужить Господу как миссионеры, как учителя воскресной школы. И много других сестрам есть служение. Любое, самое маленькое или большое служение, оно требует подготовки. Любое служение для братьев, оно очень серьезное. Вообще, друзья, следовать за Господом просто так, по течению только щепку несет, деревянную. Плывет вода, ее понесло. Но следовать за Господом – это идти против течения. Нужно готовиться к этому, все правильно, следовать за Господом. Я хочу прочитать, друзья, два призвания. Два повеления Иисуса Христа следовать за Ним. Первое. Прочитаем Евангелие от Иоанна, 1 глава. Евангелие от Иоанна, 1 глава. Находите, пока я ищу. Сороковой, 42 стихи. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе, последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит Христос, и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит камень. А потом, друзья, Евангелие от Матфея, 4 глава, 17 стиха. Евангелие от Матфея, 4 глава, обратите внимание, тоже, ну, подобное, только дальше идет призвание. Матфея, 4 глава, 17 стиха читаем. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: „Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное“. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: „Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков“». О, Христос сказал: „Идите за мною“. Друзья, если бы сегодня стал Христос, вот появился тут между рядами и сказал: „Друзья, идите за мною“, кто пошел бы за ним? А? Сережа тоже, ну правильно. Раз пастором быть, надо следовать за ним. Друзья, идите за мною. Христос сказал Петру и Андрею. Они ловили рыбу. Идите за мною. А потом мы читаем Евангелие от Иоанна, 21 глава, 19 стих. «Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему: „Иди за мною“». Там Петру сказано: „Иди за мною“. И здесь сказано Петру: „Иди за мною“. Но смотрите, друзья, какой путь лежит между этими двумя моментами. «Иди за мною». Вы знаете, что имя Петр, это было дано потом. Сначала Петра звали Симон, сын Ионин. А Симон тоже было неплохое значение. Если бы сегодня вы были, среди вас, если брать по значению имени, среди вас сегодня есть Симоны, а есть Петры. Симон в переводе означает «слушающий», «учащийся». То есть человек, который способен слышать. Вы поняли? Почему я говорю, среди вас есть Симоны сегодня, люди, способные слушать. Вы помните пророка Исаии, 50 глава, Христос говорит о себе. Почему его

Бог благословил. Почему он имеет успех духовный? 50 глава 4 стих Исаии. Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Первым язык мудрых у Христа был потому, что он прежде всего, когда пробуждался утром, ни глаза пробуждались, ни руки, ни ноги, а в первую очередь пробуждалось ухо. И я слушал подобно учащимся. Вы знаете, как слушают? Друзья, одни слушают подобно учащимся, чтобы научиться, узнать новое, получить назидание. Другие слушают, как фарисеи и книжники, чтобы уловить в слове. А вдруг что-то скажет не то, мы подметим это. Третьи слушают, чтобы осудить. Четвертые делают вид, что слушают. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Только вид, что слушают. И так дальше. Поэтому написано было, когда идешь в Дом Божий, будь более готов к слушанию, нежели к жертвоприношению. Так вот, Симон, это был человек, он назван был родителями, не знаю, как там давали имена тогда, но имена означали что-то. Это был человек, который по природе склонен был слушать, склонен был учиться. Когда Христос призвал его, а я думаю, друзья, что и мы с вами также призваны, мы с вами также все дети Божии, большинство из нас, я думаю, что уже вы приняли Иисуса Христа. Вы хотите следовать за Иисусом Христом? Друзья, поднимите руку, кто хочет следовать за Иисусом Христом. А ну поднимите руку, кто воздержался. Нет. Кто против? Кто не хочет следовать за Иисусом Христом? Нет таких. Значит, все хотят следовать за Иисусом Христом. А теперь смотрите Евангелие от Матфея, 16 глава, 24 стих. Евангелие от Матфея, выучите на память эти слова, запишите их дома, поставьте их перед собою, как табличка на воротах, чтобы не ставили машину против ворот. Видели? Она помогает иногда. Значит, друзья, напишите эти слова дома и поставьте. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною». Хочешь следовать за Иисусом Христом, выполни условия. За Ним боком не идут. И так задом за Ним тоже не идут. К Нему нужно обратиться лицем. Кто хочет идти за Мною, отвергни себя. Вы пробовали себя отвергаться? Вы знаете, друзья, у нас в воскресной школе учили учителя воскресной школы детей, как отвергаться себя. Ложили тарелочку с апельсинами мелкими, а один большой. И говорили, возьмите все по апельсину. Куда рука тянулась в первую очередь? Я думаю, к большому, да, я бы так сделал. Друзья, наше «я» говорит, бери себе получше, бери побольше, не уступай никому ничего. Наше «я» требует, чтобы слушали только меня. Мы хотим, чтобы было по-моему. Видели, как маленькие детки ножками тупают, когда не по-ихнему? Приходилось? Себя-то вы не помните. А наблюдали, может быть, племянников, может быть, кто уже взрослых детей своих, может быть, кто-то соседей наблюдал, знакомых. Детки хотят в человеке, в природе его греховной, чтобы было по-моему. Христос говорит, а кто хочет следовать за Мною, чтобы было не по-твоему, а по-моему? Отвергнись себя, возьми крест свой, следуй за Мною. Выражение «возьми крест свой» в Римской империи означало «подчинись закону». Мы долго часто гадаем, какой же крест надо брать. Один брат говорил, у меня жена, мой крест. Другой говорил, мои дети, мой крест. И так дальше. Друзья, мы находим, что не это крест. Мы находим, что крест – это вся воля Божья, нужно нести, исполнить. Взять свой крест в Римской империи значило подчиниться закону. Подчиниться Христу. Отвергнись себя, подчинись Мне, говорил Христос,
и следуй за мною. Просто, да? Вы пробовали себя отвергаться? Бывало, что вам что-то не дали, а другому дали. Бывало такое, одного похвалили, а вас не похвалили. Замечали, как оно шкребет потом в душе? Как оно там неприятно? Потому что живые мы еще для прежней ветхой греховной природы. Апостол Павел пишет, я ничем не хвалюсь, я хвалюсь крестом Господа Иисуса Христа, которым для меня мир распят, а я для мира распят, мертвый. Хвалите меня одинаково, ругайте меня одинаково. Я умер уже, мне одинаково, я умер во Христе. Римлянам 6 глава 11 стих, почитайте себя умершими, распятыми, почитайте себя сораспявшимися Христу, почитайте уже себя мертвыми. Поэтому, если приходит какая-то обида, что такое, почитайте себя мертвым. Скажите Господу, Господи, я поверю, уже мертвый. Это не меня касается обида, это уже тебя касается. Меня обидели, это тебя. Касающийся вас касается зеницы ока моего. Поэтому, друзья, первое правило в школе Христа, вступительный экзамен. Если человек желает следовать за Иисусом Христом, он должен исполнить вот это. Отвергнись себя, подчинись Христу и следуй тогда за Ним. Если вы не отвергли себя, если вы не просмотрели, не проверили, как мое «я» на месте или нет, начните молиться, Господи, открой мне, я отвергся себя или нет. Вам не нужно будет даже с молитвенного дома выходить. Что-то здесь уже будет не по-вашему. Не успеете выйти, опять что-то будет не по-вашему. Кто-то раздражает, кто-то не так сказал, не похвалил, так дальше, и уже не так. Друзья, отвергнись себя, вот это вступительный экзамен в школу Христа. Может быть, кто послушал это, помните, ученикам Христос рассказал обязанности мужа и жены? Что сказали ученики 19 глава Матфея? Если такие обязанности мужчины к женщине, к жене, то лучше не жениться. Помните? Может быть, вы услыхали сегодня, что нужно отвергнуть себя, взять крест свой, это лучше я не буду следовать за ним. Вы поспешно причислили к себя к желающим следовать за Иисусом Христом. Если вы одумались, вы подойдите и скажите, буду знать, что вы одумались, и вы не хотите следовать такой дорогой ценою. Друзья, цена следования за Иисусом Христом – это отвергнуть себя. Тогда вы сможете быть хорошим христианином, хорошим работником, хорошей женою, хорошим другом, хорошим христианином, хорошим членом церкви, хорошим миссионером. Если вы себя не отвергли, вы будете как пружина. В одну сторону нагнул, только бросил, она на место стала. В другую сторону опять, как мячик резиновый, ты отжал, бросил, опять мячик. То есть, еще в 20-х годах в одной проповеди брат один сказал, что мы как гуттаперчевые. То есть сжали нас, мы такую форму приобрели. Бросили, мы опять прежняя форма. Вот, друзья, почему нужно знать цену служения Господу Иисусу Христу. Я сораспался Иисусу Христу. Отвергнись себя. И с такими христианами легко в церкви пастору, легко в семье, легко на служении, в любом деле легко с теми, которые действительно следуют за Иисусом Христом. С ними очень легко. Они отверглись себя. Они готовы подчиниться Господу, готовы следовать за Ним. Если вы готовы эту цену уплатить, давайте почитаем дальше, друзья. Почему два раза Христос призывал Петра? Почему Иисусу Христу пришлось заново сказать Петру эти слова «иди за мною». Смотрите, вот призвание Петра. Иоанна 4:40 по 42, мы читали с вами, да? Сначала он был призван. Пошли они в дом к Иисусу Христу. Андрей привел его, они встретились. Но Христос еще не сказал «иди за мною». Они увиделись. Петр действительно понравился Христос Петру. Но Христос Петру не сказал «бросай сети», бросай все, следуй за мною. Это была первая встреча. Друзья,
Если в вашей жизни никогда не было первой встречи с Иисусом Христом, не с церковью, не с христианами, даже не с Библией, а с самим Иисусом Христом, вы не можете следовать за Господом. Вам нужна встреча с Иисусом Христом. Если ее не было, а знаете, где можно встретиться? Если вы будете ходить поздно вечером, там где-то темными улицами, вы встретитесь с какими-нибудь жуликами, бандитами, с хулиганами. Если вы будете ходить там, где дети Божьи ходят, где свет светит, вы там не встретитесь. А где же можно встретить Иисуса Христа? Только в Писании и в молитве. Мы слышим, мы в собрании с Ним встречаемся, когда мы слушаем Слово Божье. Друзья, если не было первой встречи с Иисусом Христом, переживания трепета первой встречи с Иисусом Христом, задайте себе вопрос, встречался ли я с Ним вообще? Открыт ли Он мне вообще? Полюбил ли я вообще Его? После первой встречи, Евангелие от Матфея 4 глава, мы читаем, уже Христос шел, когда Петр занимался своим, Петр пришел к Христу, когда Христос своим делом занимался, и была встреча. А потом Христос идет и встречается с Петром, там, где он занимается своим делом. Петру нужно было теперь принять решение, готов ли я следовать за Иисусом Христом. Христос говорит, следуйте за Мною. Они бросают сети, все, я не представляю, как это было. Отдали кому-то, говорят, отцу отнесите сети, или пусть повисят здесь. Было ли воровство тогда? Или, может быть, вот Петр повесил сети там сушить, через 3 года пришел, помните, после воскресения они висят, пошел опять рыбу ловить. Я не знаю, друзья. Не знаю. Мы были когда-то в Норвегии. Кто-то бросил велосипед на мосту за городом, спортивный, новенький, колесо спустило. И мы через неделю шли, он так и стоит там. Никто не взял. Может, так было в Израиле, тогда не было воровства, не знаю. Но Петр оставляет сети и следует за Иисусом Христом. Друзья, у Петра было не только первая встреча, у него было призвание. Он был призван Иисусом Христом. Я хочу сказать, что каждого из нас призывает Иисус Христос служить Ему. Сегодня мы нужны Иисусу Христу. Друзья, сегодня так мало людей, которые служат Иисусу Христу. Сегодня Он хочет призвать вас. Сегодня хочет Христос, чтобы вы, идя отсюда, осознавали, что вы им призваны на ваше дело, для служения Господу. Ищите, куда Он использует вас. Но вы должны быть призваны Иисусом Христом, а не просто спасенными верующими. Следующее, друзья, мы видим Петра, в биографии Петра рядом Иисус Христос. Обратите внимание, не все ученики были на горе Преображения. Был Петр там, сестры, братья? Был? Петр был там. Там, где воскрешал Христос дочь Иаира, Петр был там. Там, где Христос шел по волнам, кто первый пошел? Петр пошел к нему первый. Мы видим Петра, даже единственного Петра, там во дворе, где били Иисуса Христа. Мы видим его близко возле Христа, когда он молился Христос в Гефсимании. Мы видим Петра одним из первых прибежавшим к могиле, к гробу, когда открылся гроб. То есть Иисус Христос, Петр был близко возле Иисуса Христа. Друзья, если вы будете близко к Иисусу Христу через Его Слово, Он будет отражаться на вашем характере. Его характер будет передаваться вам. Его чувства, Его мысли будут вам передаваться. А если вы будете только в памяти носить память об Иисусе Христе, вы можете представить себе христианина, который любит Иисуса Христа и редко читает Слово Божье. Вы можете представить себе христианина, который Библию читает мало, зато часами у телевизора, зато часами кроссворды решает, в каждой газете сейчас есть они. Вы можете представить христианина, который любит Господа и одновременно любит мир? Трудно представить, да? Написано, Иоанн говорит, не любите мира, не того, что в мире. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Я не могу представить себе христианина, который желает служить Господу на дискотеке, пляшущим, или в этих наушниках ходить, отключиться от всего мира.
Я не могу представить себе человека, призванного на служение Господу и далекого от Господа. Петр был всегда рядом с Иисусом Христом. Мы видим, что Иисус Христос учил Петра. Друзья, как Христос учил Петра? Я вот сегодня тоже пытался вас учить. Друзья, я очень легко учил вас, не так, как Христос учил. Христос учил на практике. То Петр мокрый, выбирается с воды. Христос разрешил ему идти по воде, иди, пожалуйста. А тут Петр на волны посмотрел, вера раз ослабела и потонул. И кричит: спасите. Волны накрывают, Христос вытаскивает его мокрого оттуда. Видите, как учил Христос? Или Христос учил Петра верности. Христос открыл ему, что сам Христос Сын Божий. И вдруг Петр отрекается. А помните потом, что было с Петром? Он горько плакал. Друзья, вы сегодня горько не плачете, я вас даже не призывал к этому. Христос учил Петра вот этими моментами падения его. Он учил его этими моментами. Он выбивал с него. Знаете, как говорят родители, иногда соберутся мамы и жалуются: мой сынишка, моя доченька не хочет слушать меня. То или то. Она говорит: а ты выбивай непослушание. А ты давай выбивай гордость его. Там, или нежелание трудиться, или еще что-то. И мамы иногда выбивают. Друзья, Христос так не выбивал. И я из вас сегодня не выбиваю. Христос ищет добровольцев. Армия Христа – это армия добровольцев. Это армия людей, которые посвятили себя Иисусу Христу, потому что любят Иисуса Христа. Потому армия Христа сильна сегодня. Потому Евангелие дошло до сегодняшних дней, что армия Христа всегда состояла из людей, добровольно отдавших себя Иисусу Христу. Как вы думаете, Христос знал, что у Петре? Христос знает, что у вас? Я недавно на уроках догматики нашу молодежь спросил. Мы говорили о Боге Всеведущем. Как вы думаете, Христос, то есть Бог, Отец, знает каждого мысли, все у вас в сердцах? Знает. А вы знаете, что я не знаю, что в ваших сердцах? А я не знаю. Друзья, я скажу больше. Вы сами не знаете, что у вас самих. Вы сами многие не разберетесь и не знаете, что с вами. Смотрите пример Петра. Господи, если и все отступят, я не отступлю. Да я и на смерть за тобой пойду. Петр это говорил, как уверенно, да? Он не знал, что в нем живет страх. А в нем жил страх. Служанка подошла, сказала, и этот был с ним. И он начал клясться и божиться. Не знаю всего человека, что вы говорите? Я его первый раз вижу. А он же не видел. Петр не знал, что в нем ложь живет. А он обманул, он видел Христа, он был с ним. А он отрекался и сказал ложь, что он не видел Иисуса Христа. Петр думал, что у него сильная вера. Говорит: Господи, повели по воде идти, я пойду к тебе. Иди. Пошел. И, наверное, думал Петр: вот это вера. Те в лодочке там сидят, а я иду по воде. Вот это вера. А тот на волны раз глянул и утонул. И спасите, помогите. Друзья, мы сами не знаем, что в нас. Поэтому Бог попускает нам обстоятельства, в которых мы обнаруживаем себя. Когда Бог задал вопрос Адаму в Эдемском саду: Адам, где ты? Когда нам поступает записка: объявите, чтобы Маня там, или Ваня подошли туда-сюда, вышли к телефону или еще куда-то. Мы почему объявляем? Потому что мы не знаем, где сидит Ваня, где Маня, где Валя, где Нина. А так, если бы видели, поманил бы пальцем, сказал, показал бы, иди, тебе звонят, и все. А я не знаю, где кто сидит. Ну, допустим, многих не знаю. А когда Бог задал вопрос: Адам, где ты? Бог знал, где Адам? Знал. Друзья, Адам не знал, где он. Вот в чем была проблема. Адам не знал, где он. Адам не знал, что с ним произошло. Адам не знал, в каком
он в бедственном положении. Адам прятался, Адам одежду занялся шить, Адам не знал своего состояния. Друзья, трагедия многих христиан в том, что они еще не знают, кому служат, они еще не знают, куда идут. Они не открыли сердце полностью Христу, они не отдали себя. Трагедия этого мира, что люди не знают, что их ожидает без Христа. Вот, друзья, беда. Если бы сегодня открылось каждому грешнику, что он идет в ад, очень мало добровольцев было бы в ад. Очень мало, даже тех, которые кричат, я иду в ад. Один человек умирал, мне мой сотрудник рассказывал, говорит, мой дядя умирал, он имел заслуги, много орденов, но когда он умирал, он кричал, не тяните, не тяните, не хочу в огонь, не тяните, кричал и умер. Друзья, хоть если человек даже согласен идти в ад, то в последнее мгновение, когда откроются врата ада, он будет упираться, он не пойдет, он не захочет туда идти. Если бы сегодня людям открылось, что без Христа погибшие грешники, без Христа они идут в ад, все бы всколыхнулись, побежали и сказали слово в тебе, скажи, скажи, где спасение? Но людям закрыто. Поэтому Бог возвещает сегодня этому миру, Адамы, где вы? Разберите, я знаю, где вы, но вы разберитесь, что с вами происходит. Друзья, Бог допускал в жизни Петра очень много падений. Почему? Чтобы Петр увидел, где он. Петр 3 раза отрекся от Иисуса Христа. И когда служанка отстала, может быть, Петр сидел и думал, вот хорошо отделался от них легко, мелким испугом. А тут Христос посмотрел и показал глазами Петру, где ты, Петр, сейчас? Чего ты обманываешь? Что же ты клянешься? Что же ты боишься? Бьют меня, плюют на меня. И ты уже забоялся? Петр посмотрел в глаза. И помните, что Петр вышел вон, горько заплакал. Когда он увидел себя, друзья, если бы каждый из нас сегодня видел все, что у нас неправильно, мы плакали бы. Знаете, когда Господь открывает наш характер, когда Господь открывает нашу слабую веру, когда Он открывает, как мы слабы и нищие, беспомощные, мы плачем. Я не могу не плакать. Когда Господь открывает мне что-то неправильное в моем сердце, я не могу не плакать. Я ищу место, где никто меня не видит. Я где-то наедине открываю сердце свое Господу и говорю, Господи, а я-то думал, что я вот тут силен, там. Я не прав. Я не могу слово, не могу свои чувства держать, раздражаюсь иногда, и то. Вы знаете, друзья, почему Петр плакал? Потому что он увидел, что он не тот, кто клялся и божился, все. И всего-навсего пальцем показали и уже отрекся. Еще не били, еще руки не связали, еще не плевали, еще венка тернового не положили, не прожигали сигареты к телу или из костра угли. А я уже отрекся. Какой же я Петр, бедный, несчастный. Друзья дорогие, Бог готовил Петра через вот эти все моменты. Смотрите, когда Христа вели на крест, помните, где Петр шел на Голгофу, когда вели? Петр же следовал... Нет, за Гефсимании, когда шли. Петр следовал издали. А если бы Петр сказал по правде, знаете, как друзей узнают? Тот друг, кто заплачет с тобой. Когда друзья при хорошей погоде, это одни друзья. А когда ты в беду попадаешь, когда тебе трудно... Мне пришел один человек с другой деноминации когда-то, год назад, и говорит... Я был несколько лет христианином. Я имел много друзей. Я много пожертвовал церкви своей. Но когда я попал в беду, без ничего остался, я остался один. Я, говорит, целый год уехал, был в шоке, что теперь никого нет возле меня, что я никому не нужен. Я был в шоке. Друзья познаются с бедой. Когда-то друг, бивший себя в грудь, говорил, я не оставлю, а Христа ведут. Ну и стал бы рядом. Ну и сказал бы, я с ним. Уже подумали бы, что с ними делать. А он издали. Петр, друзья, Петру дано было возможность увидеть себя, увидеть свое неправильное состояние. Петр убедился, кто он. Я думаю, Петру пришлось не раз плакать. По воде пошел, опозорился, провалился. Поклялся, пошел даже во двор Каиафы, туда, где там знакомый же был. Вошел в двор, отрекся. Христос поручил молиться.
в Гефсимании, а он спит. Ладно, Иоанн и Иаков, раз не первое место, пот кровавый, ну, можно и подремать, раз не по правую, не по левую руку. Но ты-то, Петр, знаешь, кто это? Ты, Петр, говорил, ты Христос, Сын Бога Живого. Ты же говорил о том, что ты знаешь, кто я. Почему ты не молишься со мною в Гефсимании? Почему я сам молюсь? Почему ты, Петр, спишь? Петр проснулся, протирает глаза, Господи. Христос любит и говорит, дух бодр, плоть же немощна. Христос оправдал его. Но Петр оказался слабым и ничтожным. Дорогие друзья, в нашей жизни Господь попускает нам увидеть себя, очень часто обнаружить свой характер, всю ту гниль, которая есть в нашей природе греховной, весь наш негодный характер. Мы хотим всегда любить, всех любить. Я говорю, Господи, научи меня любить врагов. Вы так молились когда-нибудь? Нет? А я молился, друзья. Господи, научи меня любить врагов. Встаю так приятно на душе, готов весь мир обнять. А тут раз Бог врага посылает. И все, весь покой кончился. Я говорю, Господи, научи меня терпению. Бог раз какую-то колючку допускает. Учись терпению теперь. А я уже не хочу, Господи, избавь меня от этого, забери. Зачем оно мне надо? Где-то я хочу быть очень верным. А я не оказался верным. Помню, вызывали в школе, в армии иногда. Потом обдумаешь, как ты говорил с начальниками, когда тебя переубеждали. Не всегда был прям. Где-то просто старался уйти в сторону. Не шел сражаться за истину. Не всегда, так сказать, был в состоянии, можно было похвалиться. И плакал потом. Друзья дорогие, Бог готовит к служению. И знаете, как готовит? Вот сейчас Бог готовит, сейчас мы готовимся к служению. Знаете как? Поступаем в библейские колледжи, в семинарии, университеты библейские, заканчиваем их и думаем, мы готовы уже к служению. Не готовы. Очень не готовы. Когда Моисей прошел учебу в доме фараона, 40 лет учился в доме фараона царской жизни, царским правилам. 40 лет он учился в высшей культуре, знаниям. 40 лет он приобретал самое высшее, что можно было приобрести в высокоразвитой цивилизации тогдашнего Египта. И что Бог раз закончил учебу 40 лет Моисей, давай на служение. Так или нет? Друзья, я понятно говорю? Или вы не читали про Моисея? И что Бог берет? И Бог потом берет Моисея на 40 лет в пустыню. Паси овец. Мне мама говорила, когда я плохо учился в школе, говорит, учись хорошо, а то будешь корову пасти всю жизнь. Моисей пошел овец пасти. Плохо учился, да? Друзья, я думаю, что он очень хорошо учился. Он очень хорошо усвоил себе всю жизнь Египта. И чтобы служить Господу, Бог послал его на 40 лет в степь, в пустыню, овцы, ни души. С утра до вечера палит солнце, ветер, дождь. Моисей, забудь все, что ты знал египетское. Все забудь. За 40 лет можно забыть? Друзья, можно забыть. Если вы не будете постоянно читать Библию, вы за полгода все забудете, что вы читали. За месяц все позабываете. Будете жить без Слова Божьего. 40 лет Бог отправил Моисея в пустыню забыть мудрость Египта. Если вы думаете служить Господу только вашими знаниями, друзья, забудьте их. Вы не готовы служить Господу. Знания нужны. Я очень ценю знания. Я люблю знания. Я читаю книги. Я молодежи говорю, читайте, приобретайте знания Слова Божьего, истории христианства, история братства. Приобретайте знания самых разных духовных наук для правильного служения Богу. Но, друзья, если вы не отвергли себя, если вы не произошло ничего с вашим характером, если вы не дали, чтобы Христос вас распял вместе с собой на кресте, если вы не умерли вместе с Ним, ваши знания принесут вам огромный вред, вы будете гордецами, а все гордецы будут в аду. Друзья, Бог проведет
если вы искренне через испытания и унижения, обязательно проведет. Не бойтесь, когда вас унижают. Не бойтесь, когда над вами издеваются. Не бойтесь, когда вас не понимают. Друзья, все в мире под контролем Божиим, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Обратите внимание. Друзья, простите, я очень громко говорю. Я забываю, когда утром на молитве только пожилые сестры наши, они просто говорили мне погромче. Я забыл, что все вы слышите прекрасно. Друзья, наш Господь возлюбил нас. У Бога не так, как в мире. Чем больше институтов, чем больше дипломов, тем для лучшего служения ты годишься. У Бога не так. Друзья, когда я окончил библейский университет нынешний, тогда назывался ЗБК, заочные библейские курсы в Москве, когда мы через 3 года получили дипломы, первые, тогда не было раньше в СССР обучения, одни из первых мы получили в 79-м году. Братья некоторые на год-два раньше получили, пресвитера или старшие пресвитера. Потом мы, простые, молодые люди еще, большинство из нас, мы получили дипломы. Нам мудрые братья в Москве сказали: братья, приедете домой, спрячьте ваши дипломы, никому их не показывайте. Интересно, почему? Говорит, один брат приехал в церковь: ну, братья и сестры, теперь я с дипломом. Ну и что? Сидись, учись смирению. Годик-два посиди, научись сначала смирению. Друзья, без смирения мы не можем служить Господу. Когда у нас нет смирения, а смирение – это готовность подчиниться Ему, мы негодные при всех знаниях, хоть 20 дипломов, мы совершенно непригодны для служения Господу. Молодежь, вы хорошо знаете Писание? Сейчас молодежь общение все перевела в загадывание загадок. Можно загадку загадать вам? Ну, вопрос по Писанию. Скажите, чему Христос учил, наставлял учиться? А ну вспомните. А? Значит, друзья, во всем Евангелии больше нет ни строчки, где бы Христос сказал: научитесь. Он не сказал: научитесь от меня исцелять больных. Он не сказал: научитесь от меня слепым давать зрение. Он не сказал: научитесь от меня ходить по воде. Научитесь от меня страдать. И еще что-то. Единственный раз в Евангелии сказано: придите ко мне все труждающиеся обремененные, я успокою вас, придите и научитесь от меня. Друзья, единственный раз сказано: научитесь от меня. Ничему другому, как чему? Ибо я кроток и смирен сердцем. Друзья, вы готовы учиться кротости? Придите домой, и Бог вам преподаст урок. Мама или папа, или друг, кто-то скажет то, чего вы не хотели бы делать. Я имею в виду не греховное, а вы настроены были на общение идти, а вам говорят: помой посуду. А вам говорят: там надо то помочь или то помочь. Там я, друзья, там и то. Нет. Друзья, Бог начнет ломать вашу природу, если вы искренне хотите научиться смирению. Бог живет только в сердцах смиренных. Исаии 66 глава 2 стих. Бог говорит: а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и трепещущего пред словом моим. Вот на кого Бог презрит. Поэтому, друзья, служить Господу, посвятить себя Господу, быть пригодным сосудом для служения Господу, это отречься себя, это подчиниться Его воле, это умереть для себя. Молодежь думает, как рано нам говорят о смерти. Да, друзья, молодежь не любит думать о смерти, а умирать когда-то придется всем. Человекам положено однажды умереть, а потом суд. Но я говорю, друзья, не о той смерти, когда Господь отзовет с этой земли. На земле, если вы не готовы умереть, если вы не умерли для себя, друзья, вы непригодны Господу на служение. Если вы обнаруживаете, что вы еще живы для себя и для мира, друзья, покаяться нужно сегодня, если вы хотите следовать за Господом.
Нужно заявить: Господи, я отрекаюсь от себя. Друзья, от грехов не надо отрекаться. В Писании нет указания отрекаться от грехов и прочего. Но от себя нужно. Может быть, не надо говорить. Может быть, на самом деле возьмите и отрекитесь от себя. Может быть, молитесь утром, в обед и вечером, и днем говорите: Господи, научи меня смирению. Господи, помоги мне быть смиренным. Помоги мне. Друзья, нет христианина настоящего без смирения. Друзья, нет настоящего христианина без покорности Господу, без самоотвержения. Все остальное только до того момента, когда поменяется ветер. Поменяется ветер перемен, пойдут в другую сторону, и молодежь развалится. Кто не был посвящен Иисусу Христу, многие уйдут. Когда пришли гонения, многие отпали. Многие оставили Господа. Они не готовы были полностью подчиниться. Они не готовы были умереть для себя. Они не умерли для себя. Христианин, который не умер для себя, мир находит в нем друга. Знаете, иногда подходит одна сестричка у нас и спрашивает: Дмитрий Алексеевич, со мной парень познакомился, такой хороший, ну такой хороший, можно я его ко Христу приведу? Сестра говорит: приведешь или нет, но он тебя уведет. Да нет, ну я же христианка. Друзья, я же два письма посылал, ищу ее. Где-то приводит брата, то есть парня ко Христу. Когда мир находит отклик в нашем сердце, тогда нас можно увести, куда захочет, дьявол уведет. Какой захочет, дорогой поведет, когда мы не посвящены. Тому покажет бутылки красивые в магазине, понемножку, тому захочется наркотик попробовать, тому еще что-то, и уведет, и упадете, и не будете вы стоять. Нужно отречься себя. Друзья, мертвого человека поставьте в любое место, никаких искушений. Они есть. Но есть победа. Мы на земле не умираем раз и окончательно. Я не могу сказать, что я вот раз умер и больше не умираю. Павел говорит: я каждый день умираю. Каждый день наша ветхая природа напоминает о себе, что ее нужно опять повесить на крест туда, отправить ее на крест. Каждый день. Каждый день вы будете обнаруживать у себя непослушание, противление на место его, на смерть. Отвергни себя. Не отвоевывай. Вы знаете, меня удивили записки. Ну, не очень удивили. 19 записок, что можно. Мертвый человек не спрашивает, что еще можно взять из мертвого мира. Друзья, не спрашивает. Христианин, живой для Господа, спрашивает: Господи, что можно еще от Тебя взять с небес? Что можно взять мне небесного Твоего в характер мой? Туда, ко Христу смотрит, а не туда, что мне взять оттуда. Согласны вы со мной? Умирайте для себя. Умрите для мира, живите для Христа. И Бог сможет использовать вас в служении. Читайте, друзья, многих. На поезд, друзья, идут. Покушайте, зайдите туда. Мы сейчас будем заканчивать. То есть не заканчивать, я заканчиваю. А еще брат Юра будет говорить, еще споем. Мы обещали вам до двух. Я думаю, что сегодня мы точно выдержим. Я благодарю, друзья, вас. Христианская молодежь, я благодарю вас за внимание. Я благодарю вас, я вижу, друзья, глаза многих из вас. Я, когда говорю слово, я люблю смотреть в глаза. Я вижу глаза многих из вас, что вы готовы, что вы хотите себя посвятить Господу. Что вы хотите быть верными, вы хотите заплатить любую цену, лишь бы следовать за Христом. Кто пожелает больше узнать о посвящении, о том, как Бог готовит служителей, больше читайте Евангелие и больше молитесь. Благодарю за внимание.

0: Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем вас послушать передачу для детей «Смотрите, радуга».
1: Смотрите, радуга!

0: Привет, кабанчик! Ой, а чего ты такой грустный? Кабанчик, тебя никто не обидел? Или ты заболел? Кабанчик, признайся, неужели ты все-таки съел третью корзину желудей? Ну я же предупреждала тебя, что твой животик не резиновый.
1: Да я съел только две корзинки. И вообще, Белочка, ты задаешь сегодня слишком много вопросов. Да, не обращай на меня внимания. У меня сегодня плохое настроение.
0: Но почему, кабанчик?
1: Ну как ты не понимаешь, Белочка? Ну потому что я кабанчик. Кабанчик.
0: Ну и что?
1: Ну как же ты не можешь понять? Вот ты давно на мой пятачок смотрела, а? Ну разве можно жить с такой физиономией? А, тебе-то хорошо. Ты вон какая красавица. А я?
0: Ах, вот ты о чем. По-моему, ты совсем неплохо выглядишь. Да ты самый красивый кабанчик из всех, кого я знаю.
1: Она еще издевается. Вот смотри на свой хвостик. Вот посмотри, она мой. Ну, разницу почувствовала? Это же не хвост, это какое-то недоразумение. А уши? Уши мои, видела уши? Они же похожи на две грязные тряпочки.
0: Ну, кабанчик.
1: А вот бы мне такие, как у тебя, с кисточками на концах.
0: Кабанчик, тебе совсем не нужны мои уши. Да и хвост тоже. Но только представь себя серенького да полосатенького, с рыжим пушистым хвостом. Ой, даже подумать страшно.
1: Ой, а ты права, Белочка. Ой, а я как-то раньше не подумал. И твои ушки с кисточками тоже мне по цвету не подходят. Вообще, я же говорю, у меня плохое настроение.
0: Мне кажется, кабанчик, я знаю, как нам твое настроение улучшить. Кабанчик, а ты сегодня завтракал?
2: Нет, я даже никакой травинки во рту не держал. Да, в общем, я еще не проголодался, а все-таки две корзинки с желудями.
0: Ах, кабанчик, пойдем-ка ко мне. Я тебя чаем из ромашки угощу, да пирожками с земляникой. Они еще тепленькие.
2: Пирожки? Белочка, да что ж мы сидим? Ну, побежали скорее тебе пирожки кушать. Какой чай у тебя, Белочка, вкуснющий. А пирожки? Я уже все крошки пятачком подобрал.
0: Ой, я так рада, кабанчик, что тебе понравилось мое угощение. А как настроение у тебя? Лучше не стало?
2: Ой, Белочка, стало. Ну ты же знаешь, для меня самое главное — это накормить чем-нибудь вкусненьким. И тогда все грустные мысли сами куда-то исчезают. Ну там про ушки, там про хвостик, ну ты понимаешь.
0: Я-то знаю. А чего бы тебе, кабанчик, еще хотелось? Ну, да ты, наверное, и сам не знаешь.
2: Я? Нет уж, знаю. Знаешь, я вот сказку какую-нибудь хочу послушать. Или там историю веселую. Вот что это у тебя там на полочке на книжной зеленеет? Наверное, какая-нибудь книжка новенькая.
0: Ах, это книга рассказов для детей украинской писательницы Елены Микулы. Почему не летают лягушки?
2: Почему лягушки не летают? Я и без книжки знаю. У них же крыльев нету. Они и ножками неплохо быстро передвигаются. Зачем им крылья-то? Белочка, а рассказы-то интересные.
0: Очень. Хочешь послушать один?
2: Хочу, и один, а все.
0: Ну, все сразу не получится. давай сегодня один, а в следующий раз другой. Можно и наших радиослушателей пригласить послушать рассказы. Ну, как считаешь, кабанчик?
2: Ой, это ты неплохо придумала, Белочка. Ну, просто какая-то литературная гостиная получается.
0: Ой, как это красиво звучит, кабанчик. Литературная гостиная.
2: Присаживайтесь поудобнее, мальчики и девочки. Начинается радиопередача «Литературная гостиная».
0: Итак, первый рассказ Елены Микулы «Я дивно устроен». Я думаю, тебе, кабанчик, как раз его сегодня послушать нужно.
2: В субботу мы с Сережкой ходили в зоопарк. И кого там только нет. И олени, и медведи, и тигры.
3: Бежим скорее к бассейну, где плавают тюлени.
2: На берегу они кажутся такими неповоротливыми и неуклюжими. Зато в воде они быстрые и ловкие.
3: Смотри, у тюленя вместо ног и хвоста ласты.
4: Поэтому он так хорошо плавает.
2: Конечно, подумал я. Если бы мне такие ласты, я бы тоже плавал не хуже тюленя.
3: А потом мы пошли смотреть на слона. Представляете, у него вместо носа хобот. Мы видели, как он брал хоботом еду из кормушки и отправлял ее прямо в рот. А потом он набрал из ведра воды и стал поливать себя, как из душа.
0: Ой, вот здорово, подумал я. Если бы мне такой хобот, я бы из него поливал клубнику на бабушкином огороде. Красота! Набрал воды и ходи себе, поливай. Ни ведра не надо за собой носить, ни лейки.
4: А потом мы пошли к вольеру, где были обезьяны. Ой, смешные это создания! Они проворно лазали по клетке, прыгали и бегали друг за другом. О, смотри, одна обезьяна ухватилась хвостом за перекладину и повисла на ней. А при этом руки у нее остались свободными. Она обеими руками чистит банан и с аппетитом его уплетает.
0: Вот здорово! Подумал я, ведь у обезьяны хвост как дополнительная рука. Если бы мне такой хвост, я бы залез на бабушкину вишню, уцепился бы хвостом за ветку и двумя руками рвал бы вишни и ел их.
3: А потом мы пошли дальше и увидели в террариуме черепаху. Она медленно ползла среди камней. Такая была спокойная и невозмутимая.
0: Конечно, подумал я. Если бы мне на голову такой крепкий панцирь, я бы тоже был спокойным. Ничего бы не боялся. Даже Сережкиных подзатыльников. Мы еще долго бродили с Сергеем по зоопарку и рассматривали разных-разных зверей. Видели львов, жирафов, смешных гуанака, неповоротливых носорогов. Многих животных я видел впервые и даже их названия не запомнил. Фух, домой мы вернулись только к обеду. Мы очень устали от долгой ходьбы, и впечатлений.
3: Наконец-то вы вернулись, мои родные. Устали-то как?
0: Мама не стала слушать мои рассказы, а сразу после обеда отправила меня спать. Я почти не сопротивлялся. Ой, лег в кровать и сразу же уснул. И мне приснился странный и страшный сон. Снится мне, что я ловко ныряю в бассейне. А вместо рук и ног у меня ласты. А вместо носа хобот. Я набираю им воду и поливаю свою голову. Брызги в разные стороны, ведь на голове у меня панцирь, как у черепахи. Я подплываю к краю бассейна, вылезаю из него и запрыгиваю на пальму. Я цепляюсь хвостом за ветку и всеми четырьмя ластами рву с пальмы вишню и ем ее. От ужаса я проснулся, вскочил с кровати и побежал к зеркалу. Ой, фу! На меня смотрело мое собственное перепуганное лицо. Панциря на голове не было. Руки и ноги были обычные, без ласт. Нос тоже человеческий, в веснушках. И хвоста тоже не было. Я облегченно вздохнул. Это был просто сон. А вечером, когда папа читал Библию, он прочитал из псалтыря такой стих.
5: «Славлю тебя, потому что я дивно, удивительно устроен».
0: И я подумал, как же в самом деле я удивительно устроен. У меня есть руки, которыми я могу писать. У меня есть ноги, и я умею ходить. У меня есть замечательный нос, который очень хорошо чует, когда мама на кухне готовит что-то вкусненькое. У меня есть глаза, которыми я вижу весь этот прекрасный мир. А самое чудесное, у меня есть сердце, которое умеет любить маму, папу, Сережку и Господа, который создал и любит меня. Славлю тебя, Господи, потому что я дивно устроен.
2: Белочка, как же я рад, что у меня серые ушки и хвостик. Ой, теперь он мне не кажется таким облезлым. Да и вообще, как считаешь, еще ничего?
0: Я же говорила тебе, кабанчик, ты самый красивый из всех кабанчиков на свете. Ведь Господь, когда творил всех кабанчиков, делал это с любовью и желанием создать совершенное.
2: Ой, Белочка, как мне приятно!
0: Я рада, кабанчик, что ты это понял. Ну, давай посмотрим на часы. Время нашего эфира уже истекло, а жаль.
2: До свидания, ребята! До новых встреч в радиопередаче. Смотрите, радуга! Белочка, пойдем на главной площади заповедника, повесим мой портрет с надписью «Самый обаятельный и привлекательный». Ой!
6: Шестнадцать часов по Тихоокеанскому времени.
7: В эфире радио «На пути».

0: В эфире «Радио на пути». Этот час открывает ежедневная страничка «Открывая Писание». Эту программу для вас подготовил и ведет Александр Осадчий. После нее получасовой детский час и в конце часа передачи «Самостоятельное исследование Библии» и «Благая весть для всех».
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.

Как он родился? Бог позволил ему родиться. Милость Божья еще начинается внутри женщины, когда плод развивается. Как он развивается? Разве человек дает ему развитие? Люди зачали ребенка. Но развитие дает Бог. Бог развивает ребенка. Когда ребенок рождается, он делает первый вздох. Первый вздох по милости Божьей. Все мы дышим, и мы живем дыханием. Мы должны дышать. И Бог все сдал для нашего дыхания. Где? Здесь, на земле. На земле, которую Он сотворил за 6 дней. Бытие 2 глава, 2 стих. «И совершил Бог к 7-му дню дела свои, которые Он делал, и отдохнул день 7-й от всех дел своих, которые делал». За 6 дней Он сделал землю. Где мог бы жить человек? На Луне, на Марсе, на Юпитере. Но никакая из других планет Солнечной системы не служит местом жительства для человека, только планета Земля. Милость Божья. Он создал для человека прекрасную Землю. Милость Божья, что Бог никогда не оставляет своего творения. Ведь есть теории, которые говорят, что когда Бог создал все, Бог больше не вмешивается в дела человека. Бог не играет никакой роли, они говорят. Но это не так. Если бы Бог не вмешивался в жизнь Земли, тогда Земля бы давно уже просто перестала существовать. Вечный Бог поддерживает жизнеспособность Земли. И вечный Бог принесет на нее изменения. Как мы читаем, солнце померкнет, луна не даст света своего. Это будет день Господень. А пока мы видим, Бог поддерживает жизнедеятельность на земле. Такое прекрасное место жительства. Бог всегда поддерживал. До потопа. После потопа. Всегда. Милость Божья. Давайте прочитаем 1 письмо Петра, 4 глава, 9-10 стих. «Будьте странолюбивы друг к другу без ропота. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». О благодати, о милости Божьей можно говорить долго. Но ее описание таково, что она многоразлична. В ней много различий. И мы уже сказали о человеке, о земле. Можно еще привести очень много примеров. Но я хотел бы остановиться на одном. На том, как многоразличная благодать Божья проявилась в жизни людей, которые называют сегодня себя христиане. Как она проявилась в нашей жизни. Многоразличная благодать. Что касается христиан, то все люди, христиане, которые являются христианами не потому, что в детстве их так нарекли, а которые сделали сознательный выбор в пользу Бога и следуют за Богом по Его Слову, такие люди имеют самые разные пути, как они встретились с Богом. Кто как встречается с Богом? Один человек пережил какую-то трагедию. Да, наш мир полон зла, полон несчастий. Никто от этого не застрахован. Иисус сам говорил: «В мире будете иметь скорбь». Но добавил: «Но мужайтесь, потому что я победил мир». Радостная весть от Иоанна, 16 глава, стих 33. Много-много скорбей. Для одного человека скорбь его буквально ниспровергает в некую жизненную бездну или какую-то яму.

Скорбь. В этой скорби становится очень активно влияние дьявола на человека. Потому что человек, который теряет кого-то, в котором он видел смысл своей жизни, часто он дальше сам не хочет жить. Это факт. Кто может помочь человеку в данной ситуации? Когда никто из людей уже не может помочь, когда ничьи уговоры, разговоры он слушать не желает, кто может помочь? Только Бог. Только Бог может подействовать на человека своей многоразличной милости и через скорбь привести его к себе. Такие случаи нередки. Через скорбь, которая также бывает очень многих видов. А бывает, что случается с самим человеком что-то. Тоже становятся всякие мысли, но в этой ситуации человек также приближается к Богу. В этой ситуации, которая, опять же, может казаться неразрешимой. Для кого? Для нас. То, что невозможно человеку, возможно Богу. А для Бога разрешимо все. Милость Божья, не знающая никаких границ, многоразличная милость Его. Итак, она берет людей в скорби. Она берет людей в радости. Ведь не все скорбят, кто-то и радуется. Но в радости присутствует Бог. Радость человека. Когда человек радуется, когда ему хорошо. Когда у него все замечательно. Когда он, несмотря на то, что у него все хорошо, он все-таки понимает, что хорошо не просто так. Что есть кто-то, кто позволил, чтобы у него было все хорошо. Конечно же, это Бог. Люди находят Бога в радости, осознавая причину этой радости. Многоразличная милость Божия не ограничивается скорбью, радостью. Есть еще много примеров, как Бог достигает людей. И один из таких примеров служат свидетели Иеговы. Почему я говорю о них? Потому что это организация, насчитывающая миллионы последователей. Потому что это организация, которая изначально себя ставила как исследователи Библии, но затем превратилась в другую структуру. Есть много примеров, когда люди, находясь в этой организации, а в этой организации я хочу немного рассказать. Нельзя быть против того, что печатается в литературе. Потому что, по их мнению, литература печатается рабом. Тем самым рабом, о котором говорил Иисус. Который дает пищу вовремя. Нельзя в этом сомневаться и это опровергать. Но есть люди, которые, проведя там годы, начинают видеть что-то неладное. Как они это видят? А это можно увидеть, только изучая самому Писание. Самостоятельное изучение Писания приводит многих людей к мысли, что что-то здесь не так. Я знаю сам таких много случаев. Люди, которые провели в этой организации очень долгое время, а потом выразили несогласие с позицией по какому-то вопросу. Они были исключены.
Но знаете, что интересно? Что в этой организации они поняли одно. Что есть Слово Бога, Библия. Вот как сказано в Библии, так и нужно делать. Что говорит Писание, то является истиной. И эти люди, которых немало, после того, как отвергли ложь торжевой башни, находят утешение в Господе. Через Его Слово. Понимаете, как Бог любые обстоятельства вопреки делает благодаря. Вопреки тому, вопреки лжи, которая проповедует общество Живой Башни. Бог берет оттуда людей, для которых ценны, которые по-настоящему ищут Его, и приводит к себе, к истинному поклонению, к принятию Иисуса Господом, а не самым великим человеком. Это свидетель Иеговы. И как выходят оттуда люди, которые действительно стремятся следовать за Богом. А это касается не только их. Здесь можно перечислить и многих-многих других. Кто еще Иисуса признает человеком или пророком? Мусульмане. Бог оттуда приводит к себе людей. Самым невероятным образом. Часто это через сны. И Бог приводит к себе людей оттуда. А в исламе, кавычка, отступление от веры, это смертельно опасно. Но несмотря на это, все больше и больше мусульман следует за Иисусом. Хотя это является риском для их жизни. Многоразличная благодать Божья. Про нее говорить, не проговорить, ее описать можно лишь частично нашими словами. Она буквально во всем, но прежде всего в спасении, данном нам через Иисуса Христа и в призвании от Бога. Многоразличная благодать Божья. Каким невероятными способами и кого только он приводит в свою церковь. Кого? А кто мы с вами? Может, мы не были ни свидетелями, ни мусульманами. Были кем-то другим. Но теми, кто жил во грехе и где грех царствовал в нашей жизни. Бог из этой ямы всех нас вытащил. Ценность милости Божией, которая спасла нас от погибели в Иисусе Христе нашем Господе. Такая различная милость Божья, которая всех нас сделала спасенными. А вы часто, дорогие друзья, размышляете о милости Божьей? Часто ли вы помните о том, что сказал Бог? Благодатью вы спасены, это не от вас. Через веру, и это Божий дар. Милость Божья. Увидьте милость Божью в каждом новом дне вашей жизни и помните, какую милость Он проявил, даровав вам истинную веру. На сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала. Благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

0: Говорит радио «На пути». Дорогие ребята, для вас звучит детская передача «Детский час». После нее в конце часа слушайте короткие программы «Самостоятельное исследование Библии» и «Благая весть для всех народов».
1: Начинаем радиопередачу «Детский час».

0: Здравствуйте, дорогие ребята! Библия нам говорит: итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. 2 Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Петя Меркулов любил ходить к Романовым, где росло трое шустрых и неугомонных мальчиков. Во дворе у них каждый день собирались ребята 10-12 лет, и там они весело проводили время. Нередко между ними вспыхивали драки, и тогда вмешивался кто-нибудь из старших и охлаждал пыл забияк. Двор у Романовых большой, места всем хватало, поэтому тут днями пропадала почти половина деревенских ребятишек. Мама часто просила Петю: «Сынок, играй в своем дворе. Смотри, сколько у тебя разных игрушек, братики и сестрички есть. Занимайся с ними. Зачем тебе ходить к неверующим мальчикам? Там хорошему не научат, а только разрушат доброе, что есть в тебе». Но Петя не всегда слушал маму. Пока был поменьше, вроде подчинялся, да и наказания боялся. А как подрос, все чаще и чаще стал бывать у Романовых. Ребята привыкли к нему и уже не дразнили, как прежде, за то, что Петя был из верующей семьи. А мама с тревогой смотрела на сына и много молилась о нем. Шустрый по натуре, смекалистый, Петя быстро завоевал авторитет среди мальчиков и почти всегда был предводителем и заводилой всех игр. Однажды, в самый разгар игры, во дворе Романовых раздался голос Петиной мамы: «Петя, отнеси, пожалуйста, папе обед на поле». Мама стояла у калитки с сумкой в руках. Петя нехотя повиновался. Он быстро выполнил поручение и поспешил обратно к друзьям. Не успел он пробежать и половину пути, как вдруг услышал громкий свист и, оглянувшись, увидел Колю, своего школьного товарища. Тот, энергично махая рукой, звал его. «Что ему нужно?» – подумал Петя, поворачиваясь навстречу Коле. «Ты как сюда попал?» «Обед приносил отцу. Он работает здесь, на поле. А теперь мне нужно домой. Ребята ждут». «Не спеши, обойдутся и без тебя», – остановил его Коля. «Уж если ты попал на мою территорию, то должен задержаться. Пойдем в лес. Недавно мы с ребятами резали прутья для удочек и видели гнезда белок. Знаешь, как много их было! Там точно есть маленькие бельчата». Разве мог Петя отказаться от удовольствия полазать по деревьям и погоняться за белками? Моментально забыл он об увлекательной игре, об ожидающих друзьях. Конечно, он составил Коле компанию. На углу последней улицы Коля с Петей заметили одноклассника Антона. Этот паренек нравился им своей сноровкой и общительностью. Он всегда был готов на любое интересное дело. Антон сразу же отозвался на приглашение ребят, и они втроем пошли в лес. Мальчики не замечали, как весело пели птицы, как они, догоняя друг друга, прыгали с ветки на ветку, как в зарослях перекликались рябчики. Они с рвением лазили по деревьям от гнезда к гнезду, стараясь поймать хоть одну белочку. Но, к сожалению, это им не удавалось. Белочки прыгали по высоким соснам, и достать их было невозможно. «Эх, проворонили!» – протянул Коля. «Нужно было на 3-4 дня раньше. Бельчата уже научились прыгать по деревьям, а теперь нам их не поймать». После тщетных поисков ребята усталые, перепачканные, с испачканными руками и ногами растянулись на траве. Солнце медленно катилось на покой. Земля, нагретая за день, была теплая, приятно пахла лесными травами. Вдруг Петя вскочил. «Уже темнеет, я пошел домой, там ведь никто не знает, куда я делся. Да и голодный я, как волк. Ну, до завтра!» «Ты куда?» — разом выкрикнули Коля с Антоном и тоже поднялись. «Эх ты! Как раз, когда темнеет, самое интересное время!» — похлопал его по плечу Коля. «Мы тоже голодные!» — добавил Антон. «Давайте вместе что-нибудь сообразим!» Несколько минут они стояли молча, прислушиваясь к отдаленному собачьему лаю. «Придумал!» — воскликнул Антон. «Айда в сад к бабушке Даше. Там мы найдем все, что нужно. Эта старуха живет одна, и к тому же она плохо слышит. Никто нас не заметит, так что найдимся досыта». Такое предложение было Пете не по душе. Он хотел избежать этого, да побоялся быть осмеянным. Тут же вспомнились слова мамы, которая всегда говорила, что брать чужое – грех. Как же быть? Он не хотел воровать. Ну и трусом прослыть тоже не хотелось. Друзья сразу заметили его колебания. «Ты что, боишься? Это на тебя не похоже. Ты всегда был таким храбрым и отважным. Пойдем!» – скомандовал Коля и потянул Петю за рукав. Они двинулись к избушке, где жила бабушка Даша. В деревне было тихо и спокойно. Лишь изредка, то тут, то там, слышался собачий лай. В окнах зажигался свет. После трудового дня люди собирались ужинать. Бесшумно, по-кошачьи, ребята пробрались в сад. Петя сразу же принялся рвать помидоры, а Коля дергал морковку. Антон забрался на яблоню. В темноте трудно было сделать это осторожно, да ребята и не старались. Ветки молоденькой яблоньки, ломаясь, жалобно затрещали. Этот треск и услышала бабушка Даша, потому что яблонька росла возле самого окошка ее спальни. Почему же Антон так неосторожно вел себя? Об этом мальчики подумали только тогда, когда послышался стук открывающего окна.
1: «Бежим!»
0: – тихо шепнул Коля и пустился наутек. Подгоняемые страхом, словно плетью, Антон с Петей кинулись следом. По дороге Петя выронил несколько помидоров, но подбирать их было некогда. Тяжело дыша и почти выбившись из сил, они, наконец, достигли опушки леса. Заходить дальше было страшно, и мальчики, не сговариваясь, повалились на траву. «Ух!» – прервал молчание Антон. «Нам просто повезло! Хорошо, что уже темно, а то старуха точно узнала бы нас. Вот бы крику было на всю деревню!» «Да, шуму было бы много», — подтвердил Коля, уплетая по обе щеки помидоры. Только у Пети почему-то пропал аппетит. Какой-то комок застрял в горле, а совесть настойчиво твердила: «Лучше бы домой пошел сразу. Зачем было затевать все это? Как будто дома есть нечего». Через силу, чтобы не привлекать внимания ребят, Петя съел яблоко. Когда воры перепрыгнули через забор, бабушка Даша поняла, в чем дело. Она громко позвала соседа и рассказала ему о своих подозрениях. Захватив фонарь, они пошли на огород.
2: «Посмотри, Иваныч!» – всплеснула руками старушка. «Как они попортили это прекрасное деревце! Они оборвали яблоки! А сколько веток сломали! Как мне было тяжело копать, сажать, полоть! А эти сорванцы за один раз Все перепортили. Как бы узнать, кто это натворил? Этих разбойников нужно хорошенько проучить. Это же варварство настоящее! Возмущался сосед. Я слышала голос сына знакомой мне женщины. Они живут здесь недалеко. Быть может, он и организатор всего. Что вы думаете делать? Может, сообщить об этом в милицию? Нет, не нужно. Немного успокоившись, сказала бабушка Даша. Родители его порядочные люди, и мне не хочется создавать неприятности. Вы знаете Василия Ивановича? Учителя? Да, может рассказать ему все. Пусть проберет Шалунов. Мне не хочется, чтобы они выросли ворами и негодяями, ведь любое зло начинается с малого.
0: В деревне все знали и уважали старого учителя Василия Ивановича. Ученики побаивались его, потому что, поступая справедливо, он никому не давал спуску. Василий Иванович с участием отнесся к просьбе бабушки Даши.
2: «Хорошо, что вы узнали Колю. Завтра я выясню, кто еще был с ним. Вы правы, нужно в корне пресекать эти злые ребячьи шалости, которые быстро могут вырасти в настоящее воровство». Тоненький рожок новой луны несмело выглянул из-за набежавшей тучи и осветил дорожку, по которой, тихо ступая, шла старушка. Жалко было ей ребят, которыми с детства пользовался сатана, толкая на всякое зло. «Боже, привлеки к себе этих мальчиков!» — просила бабушка Даша того, кто силен пленить своей любовью всех. На следующее утро трое друзей встретились на школьном дворе.
0: «Ну, как тебе спалось?» Беззаботно спросил Антон у Пети.
2: «Ничего», — ответил тот, стараясь не выдать беспокойства, которое не покидало его.
0: «Попало тебе от родителей?»
2: «Было немножко. Мама переживала, куда я пропал. Но все уже прошло».
0: Прозвенел звонок. Антон с Петей вошли в класс и заняли свои места. Не успели ученики затихнуть, как пришел учитель. Строгое выражение лица, твердая походка и короткое приветствие говорили о серьезности темы сегодняшнего урока. И вдруг с удивительными подробностями Василий Иванович описал вчерашнее событие в саду бабушки Даши. Он рассказал так, как будто сам присутствовал там. Виновники побледнели. Они не смели даже взглянуть друг на друга. Голова Пети медленно склонялась все ниже и ниже. Коля потупил взор, и бледность сменилась густой, ярко-пунцовой краской. Только Антон беззаботно поглядывал в окно, будто слова учителя совершенно не касались его. Мужественных героев, которые вчера вечером так элегантно перескакивали через забор в огород бабушки Даши, прошу встать, — закончил учитель, внимательно осматривая класс. Девочки сидели, не шелохнувшись. Ребята переглядывались, как бы спрашивая друг у друга, кто же это мог быть? А у героев вдруг исчезла самонадеянность, и неизвестно куда девалась смелость. Неужели их заметили? Стоит ли дальше скрываться? Стыдно, очень стыдно было сознаваться, но и молчать. «Ну что, кто вчера у бабушки Даши Никитиной разорил огород?» Строгий взгляд учителя остановился на Коле, который, почувствовав себя обнаруженным, медленно встал. Поднять глаза не хватило смелости, и он стоял, понурив голову. Петя и Антон в недоумении переглянулись. Зачем он признался? Неужели забыл, что они решили держать все в тайне? Их ведь никто не видел.
2: Где же остальные участники памятного похода? Скоро ли они потрудятся встать или мне помочь им подняться?
0: Скрываться было бесполезно. О, как горьки последствия греха! Как трудно перед всеми признаваться! Боязливо и неуверенно встал Петя, за ним Антон. Если бы можно было куда-то спрятаться в этот момент, они с радостью воспользовались бы такой возможностью. Учитель еще раз обвел долгим взглядом весь класс и снова остановился на Коле.
2: «Сколько вас было?»
1: «Трое»,
0: — тихо ответил он.
2: «Мне очень неприятно», — сказал учитель сдавленным голосом, «от того, что, несмотря на все мои поучения, вы занимаетесь такими делами. Знаете ли вы, что это воровство? Сколько труда вложила старушка, чтобы вырастить овощи? Как тщательно полола она, удаляя сорняки, как радовалась урожаю, а вы... Вы разграбили и разорили все за несколько минут. После занятий вы обязаны пойти к бабушке Даше и попросить у нее прощения», — прозвучал неумолимый приговор учителя.
0: «Как? Просить прощения? Унижаться перед этой старухой? Нет, что угодно, но только не это». Чуть ли не вслух возмутился Антон.
2: «Беда», — подумал Коля.
0: «Почему мы были так неосторожны? Еще чего доброго родители вызовут».
2: «Это уж слишком», — рассуждал Петя.
0: «Нет, прощения просить я не буду». После уроков Антон, Петя и Коля стояли на углу улицы, обсуждая свою проблему. Говорить было тяжело. Да и что говорить?
2: «Что же мы можем сказать старухе?» — прервал Антон легкий спор о том, кто виновнее во всем этом.
3: «Вот когда яблоки рвал, не думал об этом», — проворчал Коля, швырнув камень в пролетающего мимо воробья.
0: Петя, засунув руки в карман, угрюмо ковырял землю носком ботинка.
3: «Ты что молчишь? Не виноват, что ли?» – толкнул его Антон. «Я, например, не представляю, как можно явиться к ней и что нужно говорить».
2: «Нет, ребята, вы как знаете, а я не пойду».
0: «Придумал!» – обрадованно воскликнул Коля. «Я расскажу маме и попрошу ее пойти со мной. Она знает эту бабушку и поговорит с ней вместо меня».
3: «Ни в коем случае!» – возмутился Антон. «Никогда не скажу об этом матери. Если узнает отец, то...
2: Ну, вы делайте, как хотите. А я пойду с мамой», – сказал Коля и зашагал домой.
3: «А мы вдвоем пойдем»,
2: кинул ему вдогонку Антон и повернулся к Пете.
3: «Будь что будет, правда? Мы сами справимся».
2: Антон и Петя встретились около 16:00. Немного волнуясь, они направились к дому старушки. И чем ближе подходили к месту происшествия, тем меньше оставалось у них мужества. Только вчера вечером по этой же дорожке они двигались бесшумно и уверенно, а сегодня ноги как будто врастали в землю и беспомощно волочились, замедляя шаг.
3: «Ты первый зайдешь», — нарушил молчание Антон.
2: «Я?»
3: «Нет! Ты ведь затеял это дело!» — возразил Петя. Тебя же бабушка Даша знает. Если ты поговоришь с ней, будет лучше. К чужому ведь всегда строже относятся.
2: Долго еще они припирались, кому же первому войти. Но, увы, смелости не хватило ни у одного, ни у другого. Наконец Антон сказал: «Нет, я не согласен. Я вообще не пойду к ней. Пусть Василий Иванович накажет меня, но я иду домой». И, круто повернувшись, он быстро зашагал в противоположную сторону. Петя в нерешительности постоял у калитки и тоже поплелся к своему дому. Ему было стыдно до слез. Какой позор! Он, Петя, стал вором! За воровство стоял перед всем классом, а теперь не может попросить прощения у бабушки Даши, которая после собрания так часто угощала его конфетами. «Да, правду говорила мама, что дружба с этими мальчишками к доброму не приведет. Я уже не помню, когда последний раз читал Евангелие и молился. Неужели Иисус еще может простить меня?» «Нет, наверное, уже не простит», — рассуждал Петя, идя домой. «Теперь на собрании мне вообще нельзя появляться. У бабушки Даши я воровал помидоры. У Любы украл ручку на перемене. Сашу толкнул в грязь. А ведь Люба простила меня», — осенила его вдруг отрадная мысль. «И Сашина мама даже не бронила. Может, Иисус тоже простит?» «Нет, наверное, уже не простит». Играть Пете совсем не хотелось. Чтобы скрыть внутреннее волнение, он наспех сделал уроки и пораньше лег спать. Ночь была тревожной, сны снились кошмарные, и Петя поднялся утром с головной болью. «Сынок, ты заболел? Или в школе чего натворил?» — спросила мама, приложив руку ко лбу. «Нет, не заболел», — буркнул Петя, уклоняясь от маминой руки. «Скрываешь ты, Петенька, что-то, а это нехорошо. Ты совсем от рук отбился. На собрания ходить не хочешь, Библию не читаешь. Что с тобой случилось?» Комок подкатил к горлу, и Петя, так и не сказав маме ни слова, ушел в школу. На первом же уроке учитель спросил: «Ну как, герои, вы были у бабушки Никитиной?» «Да, я ходил с мамой», — с каким-то облегчением произнес Коля. «Бабушка простила мне и сказала, что даже вспоминать не будет». «Хорошо, Коля. Запомни на всю жизнь, что воровство – это большое зло». «Ну а вам что сказала бабушка Даша?» – повернулся учитель к Антону с Петей. Мальчики съежились. Что же ответить? Нервно сжимая в руках карандаш, Антон выдавил: «Мы тоже были у ее калитки, но побоялись войти». Взрыв смеха заглушил его слова. Красные от стыда, с поникшей головой, мальчики и правда выглядели смешными и жалкими. «Побоялись? Вот это да! Значит, у вас хватило смелости в темноте истоптать и сломать то, над чем так трудилась старушка. А просить прощения вам стыдно. Не думайте, что вы избежите этого. Если вы сегодня не попросите прощения, завтра я сам поведу вас к ней». С завистью друзья поглядывали на Колю, у которого трудное было уже позади. После обеда Антон с Петей снова направились по знакомой улице к небольшому домику, где жила бабушка Даша. На этот раз они шагали смелее, но у самой калитки остановились в нерешительности и стали спорить, кому же начать разговор. Наконец Петя подтолкнул друга. «Иди же, Антон,
3: Ты всегда был смелым. И самолюбие помогло ему. Теперь или никогда, решил Антон и шагнул во двор. Здесь было чисто и уютно. Робко постучав, ребята вошли в дом и увидели хозяйку, сидящую у окна с Библией в руках. Она ласково ответила на их несмелое приветствие и отложила книгу в сторону. Не зная, куда деть руки, Антон плаксивым голосом сказал:
1: «Бабушка Даша, мы тоже были у вас в саду, воровали яблоки и помидоры. Простите, мы никогда больше не будем так делать!»
3: У старушки от этих слов на глазах выступили слезы.
1: «Хорошо, детки, что вы сами пришли и сознались. Скажу вам, что все великие злодеяния, за которые люди сидят в тюрьмах, всегда начинаются с мелочей. И я очень хочу, чтобы вы выросли честными, хорошими людьми. Посмотрите, что вы там натворили!»
3: То, что увидели мальчики, действительно было страшным. Изломанные кусты помидоров уже завяли и валялись, как мусор. Грядка моркови была истоптана. Свекла, петрушка, перец имели жалкий вид. Молоденькая яблонька стояла с обломанными ветками. «Видите, не зря вас так ругают, правда?» Антон с Петей молчали. А что они могли сказать в оправдание? «Я прощаю вас, детки. Пусть у вас всегда все будет хорошо. Хочу сказать, особенно тебе, Петя, что сделанное вами — грех. Ты этим огорчил Господа Иисуса и должен попросить у Него прощения. Мы все грешники перед Богом, но Он прощает тех, кто просит прощения и исповедует перед Ним свой грех. Как вы сказали мне, так признайтесь сделанным и перед Богом. Он обязательно простит».
2: Бабушка проводила их до калитки. Отойдя подальше от ее дома, мальчики облегченно вздохнули.
3: «Правда? Отлично получилось!» – рассмеялся Антон. «Несколько крокодильих слезинок могут сделать многое. Если бы эта бабулька знала, что у меня внутри, она бы ни за что не простила. Я втихомолку смеялся над ней. Все-таки неплохо быть артистом. Так можно всех вокруг пальца обвести».
2: Довольный, Антон взглянул на молчащего друга.
3: «Что с тобой? Какой комар тебя укусил? Почему ты не радуешься, что все так хорошо закончилось?»
2: А у Пети на душе было очень скверно. Ведь Антон неверующий. Он ничего не знает об Иисусе, не читал Библию. А я... Все это потому, что я перестал слушаться маму. Целое лето пробегал с мальчишками. А теперь вор вместе с Антоном и Колей. Какой позор! Словно растревоженные пчелы кружились в голове мысли. «Знаешь, Антон, а мне совсем не смешно», — с горечью сказал он. «Мы сделали грех перед Богом».
3: «А, неужели ты до сих пор веришь в Бога?» — рассмеялся Антон. «Брось все это! Никакого Бога нет! А если даже есть, то он не станет заниматься такими пустяками!»
2: Антон стукнул друга по плечу и беззаботно сказал:
3: «Не бери в голову! Главное, все в порядке! До завтра!»
2: Антон повернул за угол, а Петя побрел дальше. Прошло несколько дней. Коля и Антон уже забыли о происшедшем, потому что успели натворить много других шалостей. А Петя не мог успокоиться. Казалось, он чего-то искал и не находил. Пробовал читать Евангелие, но ничего не запоминал. Мысли возвращались на огород бабушки Даши. Он вставал на колени, пытаясь молиться, но слов для молитвы не было. Младшие братишки по вечерам приставали к Пете,
1: просили поиграть с ними, но он делал вид, что ему нужно учить уроки, и прогонял их. Промучившись неделю, Петя решился поговорить с Геной. В классе все сторонились его, называя святым, хотя он был общительным и добрым. «Я, Петя, тоже такое пережил», — серьезно сказал Гена, когда Петя поведал ему о своем горе. «Я не только яблоки воровал, но даже деньги брал тайком из папиного кармана, обманывал маму, дрался с мальчиками. Однажды я сильно побил сестренку за то, что она грозилась рассказать папе про меня. Когда она плакала, к нам в гости неожиданно приехал дядя Вова. Папы с мамой дома не было, вот он и давай нас расспрашивать, почему она плачет, да кто ее обидел. Конечно, она все ему и рассказала. После того, как дядя Вова поговорил с нами, я вдруг понял, какой я грешный, злой и негодный. Мне казалось тогда, что Бог никогда не простит меня. Дядя Вова объяснил, что именно грешников пришел спасти Иисус. За них он пострадал и умер на кресте. Потом он посоветовал мне рассказать все Иисусу. Знаешь, когда мы помолились, мне стало так легко на душе. С тех пор Иисус стал моим другом, и мне хорошо с ним. Я знаю, Иисус поможет и тебе. Если хочешь, давай помолимся». Петя согласился. Как только они стали на колени, поток горячих слов хлынул из его уст. Все рассказал Петя Иисусу. И как не слышал маму, и как обижал братишек, и как говорил плохие слова. Рассказал о том, что уже несколько раз воровал, много раз обманывал. Он искренне просил прощения за все. Гена тоже помолился. Радостно и спокойно стало у Пети на душе после этого. «Как сильно Иисус любит нас!» — обнимал он Гену. «Еще вчера я думал, что нет мне никакого прощения, а оказывается, есть!» Домой Петя пришел новым человеком. Как быстро все вокруг него преобразилось! Братишки были совсем не вредные и не назойливые, как ему казалось раньше. «Ты что, две пятерки получил?» — спросил Миша, глядя в сияющие Петины глаза. «Нет, Мишенька, я стал новым человеком». «Как это?» «А так, Иисус очистил мое сердце. Теперь он мой друг». «А я тоже люблю Иисуса», — ответил Миша с каким-то самодовольством. «И на собрания с мамой всегда хожу», — добавил он, веское доказательство. Петя не стал много объяснять братишке. Он должен сам увидеть, что значит новый человек.
4: Вы слушали радиопередачу «Детский час». Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!

0: Дорогие друзья, в конце этого часа прослушайте две краткие передачи «Самостоятельное исследование Библии» и «Благая весть для всех народов».
1: Исследование Библии на каждый день. Дорогие друзья, приветствую вас. Сегодня я хотел бы с вами поразмышлять над Евангелием от Иоанна, 6 глава, стихи с 27 по 29. Итак, Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 27 по 29. Здесь написано: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог». Итак, сказали Ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в Того, кого Он послал». О чем здесь говорится? После того, как благодаря чуду Иисус накормил тысячи людей, все эти люди последовали за Ним. И Иисус знал, что они следуют за Ним не по причине чуда умножения хлебов и рыбы. Они последовали за Ним именно по той причине, что Он их накормил. И, конечно же, не только в их время, но и, кажется, в наше время это одна из актуальных, да, тем, как прокормить себя, как прокормить свою семью. И Иисус ничего плохого об этом не говорит. Но Он знает намерения этих людей. И Он знает истинную причину того, почему они следуют за Ним. Потому Иисус и учит их, обращаясь к ним, и говорит им, чтобы они трудились не ради тленной пищи. Ведь смотрите, они проделали огромный путь, они шли за Ним. Это был действительно труд. И шли только по той причине, что Иисус вновь мог их всех накормить. Но Иисус говорит: не трудитесь, не нужно прилагать столько много усилий ради тленной пищи. Но Он говорит: старайтесь, трудитесь ради пищи, которая приведет вас в вечную жизнь. И эту пищу, конечно же, дает сам Иисус. И тогда люди спросили Христа о том, что тогда им нужно делать, что им нужно делать, чтобы совершать Божий труд. То есть Иисус говорит: трудитесь ради Царства Божьего, трудитесь, чтобы обрести духовную пищу, которая приведет вас в вечную жизнь. И они продолжают: Иисус, а что нам делать? Как трудиться, чтобы совершать этот Божий труд? На что Иисус им ответил, что настоящим Божьим делом, настоящим Божьим трудом является вера в Того, кого Бог послал. Итак, смотрите, чему мы можем научиться через это место Писания и какие уроки для себя мы можем извлечь из этого места Писания. Во-первых, Иисус не против того, чтобы мы трудились ради пищи, физической пищи, которая нам необходима. А земной пищи, да? Давайте будем так говорить. Земная пища, которая нам необходимо прокормить себя. Но Иисус дает понять, что это не самое важное в нашей жизни. И не стоит этому посвящать всю свою жизнь. Не стоит этому отдавать все свои усилия этой вот пищи земной. Потому что Иисус дает простой ответ. Она говорит: тленная. Это исчезнет, это все пропадет. То есть вкладывать всю свою жизнь, отдавать все свои усилия и старания только лишь ради пищи, которая однажды исчезнет, ну, это бессмысленно. И поэтому Иисус говорит: старайтесь. Вот где по-настоящему нужно стараться и трудиться — ради духовной пищи. И чему мы еще можем научиться через это место Писания? Что вера в Иисуса — это самый важный труд в моей жизни. Это труд, которому я должен посвящать много времени. Это труд, это то, в чем я действительно должен трудиться. Верить в Него значит верить для чего он пришел, для чего он умер и для чего он воскрес. А когда ты понимаешь это, для чего он пришел, умер и воскрес, ты начинаешь думать уже не только о себе, но и о других людях, ведь он пришел примирить с небесным Отцом не только меня, но и весь этот мир. Поэтому труд начинается с этого, что когда я верю в Него и верю, для чего Он пришел, умер и воскрес, я понимаю, что Он пришел примирить с Отцом Небесным весь этот мир. И я что-то должен сделать для того, чтобы пойти к этим людям и рассказать им об этом. Вот где начинает проявляться вера. Также верить в Него значит верить каждому Его слову и учиться повиноваться этому слову. Но мы не можем сказать, что это неправда. Это так. Когда я верю в Него, я верю Его словам. А значит, я учусь повиноваться этим словам. Если я верю, что Его слова истина, все, что Он говорит, это правда, я учусь повиноваться этому слову. Верить в Него значит доверять Ему все сферы своей жизни и подчинять эти сферы Ему и Его учению. Все это и является истинным Божьим трудом, которое не только нас, но и других людей приведет к вечной жизни. Какие решения мы с вами можем принять сегодня, исходя из этого места Писания? Исходя из этого места Писания, мы с вами обнаружили, во-первых, что вера — это не слова. Вера — это труд, труд, который угоден Богу. По этой причине, будучи примиренным с Богом через веру в Иисуса, примите решение нести это примирение другим людям. Расскажите сегодня неверующему человеку из вашего окружения о цели прихода Иисуса на эту землю. Ведь Иисус пришел, умер и воскрес ради того, чтобы простить все наши грехи, оправдать и подарить нам вечную жизнь. Потрудитесь сегодня. Найдите хотя бы одного человека из вашего окружения, я уверен. В вашем окружении есть такие люди, неверующие люди, которые не знают о Христе, о Спасителе, не имеют вечной жизни. Потрудитесь сегодня. Это и есть истинный труд ради Божьего Царства, труд, который угоден Господу. Найдите такого человека и расскажите ему об Иисусе. Во-вторых, каждый день интересуйтесь тем, чему учит Иисус. Все это написано в Новом Завете. Просто начните читать и применять Божье Слово во всех сферах своей жизни. Если вы еще не делаете этого, то начните, пожалуйста, с сегодняшнего дня. Помните, это тоже труд, который угоден Богу. Это есть истинная вера в Иисуса Христа. Откройте Новый Завет. Прочитайте, о чем учит в Новом Завете Иисус, о чем учит Божье Слово. Что Божье Слово говорит о семье, что Божье Слово говорит о воспитании детей, что Божье Слово говорит об отношениях к родителям, что Божье Слово говорит об отношениях к людям, как любить людей, что Божье Слово говорит о добрых делах, что Божье Слово говорит о прощении, о здоровье, о финансах и так далее. И начните это применять в своей жизни. Ведь это истина. Это то, что действительно изменит нашу жизнь. Это то, что повлияет на нашу жизнь еще здесь, на этой земле. Поэтому примите решение сегодня. Первое, кому-то рассказать об Иисусе. А второе, начать ежедневно исследовать Писание, изучать Божье Слово, учиться тому, что говорит Бог, что говорит Иисус Христос. Еще раз поразмышляйте, пожалуйста, самостоятельно сегодня над этим местом Писания. Прочитайте всю главу и примите решение, исходя из тех уроков, которые вы лично получите от Иисуса. И, пожалуйста, так как это слово тоже является Словом Божьим и является истиной, которая может изменить чью-то жизнь, поделитесь этим словом сегодня, пожалуйста, с кем-нибудь, кому-нибудь, хотя бы своими словами. Расскажите это слово. Ну и сейчас я хотел бы помолиться с вами. Драгоценный Иисус, Ты учишь меня сегодня тому, что настоящий Божий труд — это веровать в Иисуса Христа. Веровать в Тебя. Помоги мне стараться больше думать не о физической пище, которую Ты называешь тленной, но о духовной, ведущей к вечной жизни. Будучи примиренным с Небесным Отцом через веру в Тебя, помоги мне нести это примирение другим людям. Помоги мне доверять каждому слову, сказанному Тобой, и применять истины этого слова во всех сферах моей жизни. Во имя Иисуса Христа я молился. Аминь.
0: В Сиэтле сейчас 17 часов.